0: атаки нанесли поражение формированием 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Красный Молочар, Николаевка, Семеновка и Алексеева-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, 25 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, 4 бригад Национальной гвардии в районах Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполя и Роганского. Потери украинских вооруженных формирований составили более 365 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Казак», 5 автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационная станция.
0: Экипажи ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, объекты ТЭК, транспорта и портов Украины, склады боеприпасов и военно-технического имущества, цеха сборки и места хранения БПЛА. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты и почти 800 вражеских дронов. 9 человек погибли при ударе украинского БПЛА по автобусу в ЛНР. Транспорт следовал из Лисичанска в Стаханов. В салоне находились 15 пассажиров. Возбуждено уголовное дело о теракте. 8 мирных жителей, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести в результате удара ВСУ по центру Донецка. Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города. Серийные поставки поездов для высокоскоростной магистрали ожидаются в 2028 году. Производство составов идет по графику, доложил президенту глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, за последние несколько лет наблюдается рост промышленного производства, инвестиций и зарплат в обрабатывающем секторе.
2: Профинансировали больше 2200 проектов почти на сумму 850 миллиардов рублей. В том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали.
3: Как там, кстати, работали?
2: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями. Это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию и в 28-м приступить уже к серийной поставке.
0: Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак дронов ВСУ на объекты логистики. Они распространяются на компании и предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Предприниматели получат право на отсрочку по уплате НДС, налога на прибыль. Кроме того, им предоставят право на отсрочку страховых взносов и авансовых платежей по налогам. До конца года приостанавливаются налоговые проверки. Школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Приказ Минпросвещения вступает в силу с сентября, сообщил министр Сергей Кравцов. Кроме того, с 1 сентября в российских школах появится еще одна отметка за поведение. По словам Кравцова, оценивать его будут по трехуровневой шкале – образцовая, допустимая и недопустимая.
4: Мы решили, что будет выбрана трехуровневая оценка за поведение и с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена. Дальше мы по итогам учебного года проанализируем результаты для того, чтобы уже принять окончательное решение о введении оценки за поведение для всех школ нашей страны.
0: Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в России в новом учебном году свои двери откроют свыше 38 тысяч школ для 18 миллионов детей. В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. В четверг днем жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, дожди в Москве ожидаются только в воскресенье вечером.
5: Инициативу в атмосфере на Центральной России станет перехватывать антициклон. Москва и область окажутся на его юго-восточной периферии, поэтому переменная облачность днем до плюс 19. Вплоть до вечера воскресенья в мегаполисе без существенных осадков и в разгар дня плюс 17-20. Но в понедельник и вторник теплый фронт принесет в Москву дожди, а за

0: окно и вернет летние температуры. Плюс 23-25.
1: Погода. В Санкт-Петербурге в четверг малооблачно, плюс 20. В Москве 19 градусов, пасмурно. Сейчас в российской столице плюс 10. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-

0: смертями. Мне померит с собой силы, мне померит с собой силы. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Маяк. Это мы. Это про нас.
2: Буфер бьется пятаком зеленым, дрожью тянут дальние пути. Завывают в поле эшелоны, мимоходом сердце прихвати. Паровоз листает километры, соль в глазах несытую тоской. Вянет год, и в эпивохе ветры осень носят в парках за Москвой. Быть беде, да видно, захотелось.

сижу, боюсь пошевелиться. День и ночь смешались пополам. Ночь уносит сказки, небылицы, золотым московским куполам. Буфер бьется пятаком зеленым,

0: сердце прихватит.
1: Аудиосторис.
2: Биотехнологическая лаборатория НЭИРИ совместно с сотрудниками Московского государственного университета подключила мозг лабораторной крысы к искусственному интеллекту. Таким образом, животное получило способность отвечать на поставленные вопросы нажатием кнопок «да» и «нет». Крыса по имени Пифия теперь может реагировать на вопросы из областей физики, математики, истории и нейронаук. Ответы поступают в мозг животного через интерфейс связи с искусственным интеллектом, который получает данные из интернета. Интерфейс позволяет посылать электрические сигналы в отдельные участки мозга, вызывая специфическое ощущение у животного. Вопрос озвучивается вслух, а нейроинтерфейс стимулирует соответствующие области мозга крысы, сигнализируя ей о правильном ответе. Получив сигнал, крыса нажимает соответствующую кнопку и получает награду. Эксперимент позволил крысе точно ответить на множество сложных вопросов, начиная от астрономии и заканчивая биологической анатомией и датами жизни знаменитых ученых. Данный опыт положил основу технологии, которую авторы называют искусственной интуицией. Исследователи предполагают, что в будущем аналогичные устройства смогут использоваться человеком для интеграции естественного интеллекта с возможностями искусственного.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Норвежские ученые установили, что привычка смотреть ролики, переписываться в чатах и листать новостные ленты социальных сетей в кровати негативно сказывается на сне. Такое заключение было сделано на основании анализа поведения свыше 45 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет. Результаты свидетельствуют о повышении риска бессонницы на 59%, а также сокращении средней продолжительности сна примерно на четверть часа каждую ночь. Ранее такие исследования проводились преимущественно среди подростков. Новое базируется на материалах масштабного опросника 2022 года, который охватывает студентов всех регионов Норвегии. Участники эксперимента делились информацией о гаджетах и приложениях, которые они используют в ночное время, а также оценивали влияние такой деятельности на собственный отдых. Ученые дополнительно рассматривали такие показатели, как время засыпания, длительность сна и степень дневной сонливости. Неважно, что именно человек делает в телефоне, важно суммарное время взаимодействия с экраном. Электронные устройства отвлекают пользователей от необходимого отдыха, уменьшая количество часов сна. Специалисты рекомендуют людям, которые испытывают трудности со сном, ограничить использование электронных устройств в спальне и воздержаться от них хотя бы за полчаса или за час до сна.
0: Audio Stories.

такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду.

такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. И думать не додумался.

0: Audio Stories.
1: При взгляде на очаровательного пушистого щенка, забавного малыша с пухлыми щечками или игривого котенка, гоняющегося за своим хвостом, многие испытывают острое желание прижать к себе это прелестное создание. Удивительное ощущение восторга и нежности теперь получило собственное название – гигил. Оксфордский словарь английского языка поясняет, что гигил относится к группе так называемых непереводимых слов, поскольку аналогов ему в английском языке нет. Подобные термины появляются и закрепляются в лексике благодаря широкому использованию представителями разных народов, которые используют потребность передать специфические эмоции и ощущения. Кроме гигил, в словарь включены и другие заимствования. Южноафриканская версия английского обогатилась междометием «йох», выражающим удивление, испуг или радость. Малайцы поделились словом «алмак», используемым для передачи внезапного шока или негодования.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Август. Главное правило даже опытного грибника – не знаешь – не бери. Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигатором. На дворе один из самых урожайных на грибы месяцев – август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20.00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Создание первой полноразмерной цифровой копии «Титаника» дало новую информацию о том, как затонул корабль. Впервые созданная подробная трехмерная модель корабля основана на анализе более чем 700 тысяч фотографий высокого разрешения, сделанных на месте крушения. Благодаря этому эксперты смогли детально рассмотреть останки судна целиком, а не отдельными частями, как это было ранее при подводных экспедициях. Картинка показала, насколько сильно поврежден корпус судна. Одна половина находится на океанском дне вертикально, словно застыв на мгновение, а вторая лежит отдельно на расстоянии около 600 метров и разрушена до неузнаваемости. Отдельное внимание привлекла информация о котельной секции судна. Специалисты заметили, что несколько котлов прогнулись внутрь, что может указывать на то, что двигатели продолжали работать даже после начала катастрофы. Кроме того, обнаружен открытый выпускной клапан пара на корме, свидетельство того, что электрическая система работала до последнего момента. Эти факты подтверждают показания выживших свидетелей, которые утверждали, что корабельное освещение горело до самой гибели судна. Проведение компьютерных расчетов повреждений совместно с анализом 3D-модели помогло британским ученым установить точные причины катастрофы. Оказалось, что массив льда оставил на корпусе судна целую серию небольших отверстий, шириной всего лишь с газетный лист, но расположенных таким образом, что вода быстро заполнила сразу 6 герметичных отсеков. Этого оказалось достаточно, чтобы судно потеряло плавучесть и начало тонуть. Исследователи убеждены, что потребуется еще много лет тщательной обработки огромных объемов полученной информации, чтобы раскрыть полную картину одной из крупнейших морских трагедий 20 века.
0: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение дня российские военные ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Измаил Одесской области поразили сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения, 3 резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения. Подразделения группировки «Центр» ударили по живой силе и технике 8 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Райская, Андреевка,

0: десанта штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малиновка, Маломихайловка, Общая, Барвиновка, Ивановка, Мельник и Васильковка. Противник потерял более 345 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
1: Киев ухудшил свои переговорные позиции, применяя диверсионно-террористическую тактику против гражданских, заявил РИА Новости замглавы МИДа России Михаил Галузин. На Смоленской площади отметили, что террористическая тактика украинской стороны против гражданских объектов России в условиях провалов ВСУ на фронте сузила возможности дипломатического урегулирования кризиса. Венгрия официально включила Россию в список потенциальных угроз, говорится в публикации официального вестника Венгрии, подписанной премьером Петером Мадьяром. При этом он отметил, что в конфликте на Украине Будапешт продолжит поддерживать все мирные инициативы и долгосрочные гарантии безопасности. Мадьяр добавил, что не намерен предоставлять Киеву вооружение, так же, как и его предшественник Виктор Орбан. Рост обрабатывающей промышленности России за последние 5 лет составил почти 25%. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минпромторга Антон Лиханов. Он отметил, что такие темпы поддерживаются серьезным ростом инвестиций. Ежегодные капиталовложения увеличились с 2021 года в 2,5 раза.
2: Обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025-го 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в 1,5 раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%.
1: Серийные поставки поездов для высокоскоростной магистрали ожидаются в 2028 году. Производство составов идет по графику, рассказал президенту глава Минпромторга. В России в новом учебном году свои двери откроют свыше 38 тысяч школ для 18 миллионов детей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что вводятся новые образовательные курсы и предметы.
3: В этом учебном году Министерством просвещения вводятся новые образовательные курсы и предметы. К примеру, в 5 классах это духовно-нравственная культура России. А с ноября стартует курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов.
1: Школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Приказ Минпросвещения вступает в силу с сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
4: Регламентирован запрет на использование мобильных телефонов во время урока. Нормативно установлено право удалять из класса обучающегося, нарушившего дисциплину. То, о чем, уважаемые коллеги, вы говорили, этот приказ зарегистрирован в Минюсте. И утвержден порядок действий при систематическом нарушении обучающимся дисциплины на уроках.
1: Пользоваться гаджетом можно будет только в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью. На переменах учащиеся смогут звонить или отправлять сообщения, но в соответствии с правилами, которые установит образовательная организация. 5 пассажиров автобуса и водитель госпитализированы после столкновения с грузовиком в Улан-Удэ. Как сообщает МЧС по Бурятии, ДТП с автобусом и грузовиком произошло на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе. Водитель автобуса оказался зажат. 6 человек доставлены в лечебное учреждение с различными травмами. Лето в Москве закончится комфортной погодой с температурой до плюс 22 градусов и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По данным синоптика, в пятницу днем в Москве плюс 20, в субботу и воскресенье до 22 тепла. В первую неделю сентября столбики термометров в столице поднимутся до 23-25 градусов. Новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
1: В четверг, 27 августа, в Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 20, в Москве 19 градусов и пасмурно. Сейчас в российской столице плюс 10. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 90%.

0: Сергей Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем, но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. sonsobakaradiomayak.ru.
1: Кто нас будет звонким смехом на рассвете? Наши дети, наши дети. Кто нас просит каждый вечер песню спеть?

0: Audio Stories.
1: Согласно новым исследованиям, марсианская пыль несет серьезную угрозу здоровью будущих колонистов и космонавтов. Мельчайшие частицы пыли на Марсе могут вызвать тяжелое поражение дыхательных органов, подобное профессиональному заболеванию шахтеров – пневмокониозу. Известно, что пылевые бури на Марсе становятся причиной сбоев оборудования. Так, аппарат Opportunity потерял работоспособность из-за нехватки солнечной энергии, которую заблокировали пылевые облака. Для людей эта угроза гораздо серьезнее. Пылевые частицы содержат опасные химические элементы, которые могут повредить органы дыхания и привести к хроническим болезням. Проблема осложняется тем, что размер частиц настолько мал, что организм не может эффективно от них защититься. Добавляет рисков и пониженная гравитация, а также радиационная нагрузка, которая подавляет иммунитет и усиливает повреждение тканей. Исследователи настаивают, что успешные миссии на Марс невозможны без разработки комплексных мер безопасности, учитывающих агрессивные условия Красной планеты.
0: Audio Stories.

концу эпохи обусловлено ухудшением условий сохранения окаменелостей, а не падением биоразнообразия. Модели показывают, что численность и распространение основных групп динозавров оставались высокими вплоть до падения астероида. Лишь недостаток сохранности останков создает впечатление угасания видов. Если бы не удар небесного тела, динозавры вполне могли бы выжить и сосуществовать с современными птицами и млекопитающими. Аудио сторис.

0: Аудио сторис.
1: Диптерикс душистый или бобовые деревья тонко растут в низких тропиках Панамы и обладают удивительным качеством выживания и адаптации к ударам молний. Диаметр взрослых деревьев достигает 40 метров. Молнии не наносят им значительных повреждений. Скорее способствуют устранению паразитарных растений, например, лиан, которые окружают ствол и ветки. Более десятка лет ученые вели наблюдения за этими деревьями, фиксируя последствия попадания электрических разрядов. Установлено, что каждая такая вспышка уничтожает в среднем более 2 тонн окружающих растений и около 80% лиан, не оказывая серьезного вреда самому дереву. Их стойкость обусловлена особыми свойствами древесины, которые позволяют пропускать электрический ток без значительного нагрева, как металлический проводник. Помимо защиты от вредителей, регулярные электрические импульсы активизируют плодоношение деревьев, что повышает урожайность семян в 14 раз.
0: Аудио сторис.

0: может быть важнее не быть правым, а быть рядом.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
0: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Audio Stories.
1: В Иудейской пустыне, недалеко от Мертвого моря, археологи нашли строение, выполненное в форме пирамиды. Внутри обнаружены хорошо сохранившиеся древние предметы возрастом более 2000 лет. Сооружение состоит из тяжелых обработанных камней весом в десятки килограмм. Пока неизвестно, какую цель выполняла постройка, возможно, служила мемориалом, захоронением или крепостью. Среди артефактов найдены осколки папирусов с греческими письменами, бронзовые монеты, керамическая посуда, деревянная мебель, украшения, оружие, ткань и растительные материалы. Все объекты удивительно хорошо сохранились благодаря сухости пустыни, которая препятствует гниению и деформации органических материалов. Вероятно, пирамида построена приблизительно 2200 лет назад, в эпоху правления династий Птолемеев и Селевкидов.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Австралийские специалисты определили оптимальное время прогулок, которое необходимо, чтобы позитивно влиять на организм человека. Они исследовали физическую активность участников старше 40 лет, которые регулярно используют фитнес-трекеры. Наиболее активная четверть испытуемых проходила в среднем около 160 минут в день со скоростью 4 километра 800 метров в час. Если бы все соблюдали такую норму, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась бы с 78 лет 6 месяцев до 84 лет. Те, кто двигались меньше всего, теряли около 6 лет жизни. Регулярные прогулки быстрым шагом снижают риски сердечно-сосудистых болезней, онкозаболеваний и слабоумия. Люди с несколькими хроническими недугами, которые ходят ежедневно всего 10 минут быстрым шагом, могут увеличить продолжительность своей жизни на 3 года.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня 7 часов вечера. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово пацана, там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Для того, чтобы образовывающему знать, что хорошо и что дурно, образовывающийся должен иметь полную власть выразить свое неудовольствие или, по крайней мере, уклониться от того образования, которое по инстинкту не удовлетворяет его. Что критериум педагогики есть только один – свобода.
0: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель. Маяк.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. В порту Измаил Одесской области поражены сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения, 3 резервуара с топливом и объекты портовой инфраструктуры. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике 4 бригад противника в районах населенных пунктов Пролетарская, Высшая Советская,

0: террористическую тактику против гражданских. Спецборт МЧС доставил из Благовещенска в Москву 9 пострадавших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. В полете их сопровождали врачи отряда Центра СПАС, психологи и медики. Далее лечение продолжится в федеральных учреждениях. Пострадавшие при пожаре, которые остаются в больницах Амурской области, находятся в тяжелом состоянии или состоянии средней степени тяжести, сообщает региональный Минздрав. Рост обрабатывающей промышленности России за последние 5 лет составил почти 25%. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что такие темпы поддерживаются серьезным ростом инвестиций. Ежегодные капиталовложения увеличились с 2021 года в 2,5 раза.
1: В интересах малого бизнеса, как вы знаете, у нас действует промышленная ипотека. Мы за последние 3 года поддержали больше 1000 проектов, 1100, если быть точным, и 5 миллионов квадратных метров ввели уже в эксплуатацию новых промышленных площадей. Особое внимание здесь уделяем станкостроению, в числе вот созданного оборудования, которое я хотел бы упомянуть, это специализированные клепальные автоматы, которые позволяют быстро собирать фюзеляж, крыло самолета. Такие технологии, в принципе, доступны были раньше только 3 странам мира, и мы сейчас, помимо того, что строим свои самолеты, еще и строим их на своем оборудовании.
0: Серийные поставки поездов для высокоскоростной магистрали ожидаются в 2028 году. Производство составов идет по графику, рассказал президенту глава Минпромторга. Все больше региональных и муниципальных дорог страны приводят в порядок в нормативном состоянии. Сейчас уже почти 58%, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин. По его словам, за 5 лет создано около 4000 километров скоростных дорог без перекрестков, светофоров и прочих ограничителей скорости.
2: За последние годы мы привели в нормативное состояние региональные межмуниципальные дороги на уровне 58%. У нас никогда не было в стране 58% дорог в нормативном состоянии. Где-то было лучше, где-то хуже, но в целом по стране это хороший результат, понимая, что в некоторых регионах он уже равен 85%, а в некоторых, конечно, еще ниже 50%. Поэтому мы пытаемся по стране выровнять.
0: На особом контроле инфраструктура в новых регионах. По словам Хуснуллина, там завершена реконструкция 20,5 тысяч объектов, отремонтировано свыше 8 тысяч километров дорог. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года в городах с населением более 1 миллиона человек, сообщили в Минцифры. Операторы связи смогут развернуть сети 5G на существующем оборудовании, а также получат возможность использовать новые частоты. С 2027 в стране также предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции. Новости на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня днем в Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 20. В Москве 19 градусов, пасмурно. Сейчас в столице плюс 11. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем. Четверг на календаре 27 августа, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Полтора часа у нас с вами сегодня на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. День сегодня – знаковый день российского кино. Дорогие кинематографисты, пора вставать на смену. Да, конечно, мы знаем, что в кино работают сплошные бон-вива, и бездельники, но это верхушка айсберга. Потому что, если мы смотрим на звезд, конечно, и видим примерно, что вот они такие все прекрасные, сияющие, и на работу-то им в самом крайнем случае где-нибудь к 10 утра. Ну, что это означает? Если артист приезжает к 10, значит уж как минимум художественный и операторский цех трудится часов с 7. Не пришли в себя в 7 утра, а работают уже на площадке, трудятся, не покладая рук, и это, кстати, не фигура речи. Так что всем сил, мужества и всех с очередным рабочим днем, если он у вас, конечно, рабочий, а рабочие дни в кино по-настоящему праздничными и являются. Специально для творческих людей есть новость, прогулки, да, все-таки работают, вы знаете. Провели исследователи из Канады и США анализ 23 научных работ, в числе которых и 21 рандомизированное исследование, и 2 наблюдательные экспедиции. И все это говорит нам об одном. Ходьба положительно влияет на дивергентное мышление, то есть на способность генерировать новые идеи. Вот почему некоторые классики даже, например, Николай Васильевич Гоголь, вообще писали стоя. Ну, все-таки не всегда же стоишь, как вкопанный в землю столб. Да, нет-нет, с ноги на ногу допереминаешься. То есть совершаешь хотя бы микро, но шаги. Ну и вы знаете прекрасно, что кино, особенно полнометражное, это вот процесс, в котором тысячи кадров, так называемых, то есть вот таких от отрезков пленки, если в старой терминологии рассуждать об этом. И вот эти 1000 шажков надо тоже пройти, чтобы что-нибудь получилось. Или нет. Но это уже, знаете, каждый тут процесс кинематографический невозможен предугадать на 100%. И, как сказал мой мастер курса Сергей Юрьевич Осипьян, которому я отдельный привет хочу передать, если он меня слышит, знаете, каждый человек на своем месте может сделать кино лучше. И через паузу. Или хуже, сказал он. Ну, давайте сделаем лучше не только кино, но и весь наш окружающий мир. Ну, а сегодня в честь праздника кинокритик Николай Никулин в программе «Как знать» будет говорить о популярных жанрах российского кино. Но все это произойдет после 14 часов, после по московскому времени, разумеется. Ну, а пока давайте просто дружно встретим этот четверг под музыку на маяке. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 55 33. Напомню, номер для ваших сообщений. Сообщения можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, а тем временем в России начинается, а может уже и продолжается, нашествие богомолов. Ну, богомол для нас в целом не экзотика. В южных регионах вполне себе они обитали и до того, как температура начала повышаться. Теперь говорят, что добрались богомолы до регионов, в которых их раньше никогда не было. Вот теперь и в Подмосковье встречаются. Крупный зеленый гость был обнаружен на домашнем растении, которое мирно почивало на балконе. Девушка не испугалась, естественно, назвала Игорем гостя и оставила жить. Ну, правда, жить богомолом недолго. В целом, что энтомологи говорят? Климатические изменения, в общем, ничего нового не говорят. И поскольку, да, традиционно для богомолов юг России, это такая часть ареала абсолютно естественно. Ну, теперь благодаря теплой осени их яйца могут успешно перезимовать. Мягкие зимы дают личинкам шанс развиться весной. И вот, здравствуйте. В целом, ничего там такого страшного нет. Пугаться не надо. Ну, а уж оставлять ли насекомое жить у себя и подкармливать ли как-нибудь, это уже дело ваше. Ну, а самое главное, если вы очень впечатлительный человек, не нужно селить в один аквариум, например, самку и самца. Все закончится душераздирающей сценой. Как правильно управлять эмоциями? В критическом ситуациях. Об этом шла речь во вторник в программе «Как знать». Ну, а докладчиком выступил магистр психологии и кризисолог Константин Дыкин. И напомню вам, дорогие друзья, что полную версию этого разговора, как и весь наш архив, вы без труда обнаружите на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а мы прямо сейчас слушаем фрагмент.
2: На самом деле, что я имею физиологически? Физиологически я имею хронический стресс, углубленный, который, в общем-то, не могу преодолеть. Не могу преодолеть не просто не могу, а прежними своими способами, прежними сценариями. Угу. То есть то, что я умел до сих пор, в этой ситуации хронического стресса не работает. И поэтому, сбегая вперед, коллеги, в общем-то, на кризис можно смотреть как на какое-то эмоциональное издевательство, потому что люди в кризисе, конечно, переживают целую кучу эмоций, они чаще всего негативные там, и так далее, и так далее. А можно на кризис смотреть как на ту точку жизни, в которой перемены этой самой жизни можно делать легче всего. Вот живу я спокойно, хожу на работу и хочу перемен. Да так сложно их сделать, потому что все налажено, все работает, все стабильно. А когда кризис, все рушится, оценка моя самого себя падает, значит, все совсем не так, как я думал.
3: И хотел.
2: И хотел. А-а-а. И в этот момент легче всего внести изменения в свою жизнь. Если этого хочется.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то.

0: вы спали.
1: Плюс 7967-103-5533. Напомню, номер для ваших сообщений. Послание ваше можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, а мы пока устремимся к звездам для начала. Ну, а конкретно к таким сверхмассивным объектам, которые получили название «черные дыры». Ну, потом уже наука выяснила, что это не совсем дыры, и уж и не очень-то и черные. Но всех же всегда интересовало, а что будет, если вот туда вот проникнуть? Там, кстати, интересные есть концепции. Например, Алексей Михайлович Семихатов, который нередко выступает у нас в эфире и является специалистом по квантовой механике, ну не только на самом деле, например, рассказывал интересную историю, что устроено все на горизонте событий таким образом, ну, то есть на границе черной дыры, если можно вообще говорить о границах там, что пространство и время меняются местами. То есть для того, чтобы покинуть черную дыру, уже нужна не ракета, а машина времени. Такая мысль, над которой можно очень долго размышлять, но, конечно, кинематографисты, например, уж опять же к празднику сегодняшнему возвращаемся, пытаются все понять, а что бы мы там увидели. Ну вот одна из теорий была извергнута в информационное пространство старшим научным сотрудником Астрокосмического центра ФИАН Сергеем Пилипенко. Он говорит, что если, ну, во-первых, понятно, кто бы туда ни попал за горизонт событий, уже, скорее всего, ничего не расскажет нам, по крайней мере. Так вот, сильные приливные силы будут разрывать, конечно, некие гипотетические космические корабль еще до пересечения горизонта событий, но если экипаж все-таки выживет, он окажется в состоянии невесомости и, во-первых, не будет пересечения горизонта событий каким-то удивительным таким явлением, то есть сияние какого-то, вспышек, нет, ничего это не произойдет, зато время ускорится так, что вот эти самые астронавты, мир их праху, смогут наблюдать движение звезд, галактик в таком ускоренном режиме, то есть процессы, которые занимают миллионы лет, полетят просто за секунды и доли секунды. Вот это, в принципе, мне кажется, кинематографически представить, ну, на уровне современном технологическом не так уж и сложно. Ну, а если вернуться сюда, на родную нашу планету, то, пожалуйста, есть новость о земной атмосфере. Оказывается, вот эта линия Кармана, про которую часто говорят, что да, мы улетели на 100 километров от Земли, и все, мы в космосе. На самом деле мы еще вполне себе в атмосфере. Но это, ладно, не новость. Ну, низкая околоземная орбита отличается от всех прочих тем, что довольно часто приходится корректировать траектории спутников и прочих космических объектов, да, потому что даже на высоте, где МКС у нас летает, порядка 400 километров, все-таки деградация орбиты из-за влияния атмосферы довольно заметна. Но вот, знаете, новые данные новые данные, которые поступили от ученых, которые, в свою очередь, выяснили, что есть у нас такой водородный ореол, который окружает Землю, и называется он геокорона, простирается в космическое пространство почти на 630 тысяч километров. Это почти в два раза больше, чем среднее расстояние от Земли до Луны. Стало, знаете, как-то немного грустно, потому что, ну, сколько космонавтика развивается? Ну, 60 лет, на самом деле, даже больше, потому что от первых экспериментов, связанных с ракетными двигателями, прошел уже век без малого. И что за все это время мы, то есть люди, так и не улетели за пределы атмосферы даже. Ну, конечно, мы запускаем аппараты и дальше куда-то, там Voyager где-то браздят простор Вселенной. Но вот сам Homo sapiens пока пределы атмосферы не покинул. И как-то от этого стало немножечко невесело, что ли. Но, с другой стороны, мы же стремимся, правильно? Пока стремимся, нас не остановить. Сегодня в полдень в шоу «Физики и лирики» состоится разговор, посвященный космонавтике. Кандидат физико-математических наук и инженер-исследователь лаборатории микроспутниковых систем Центра инженерных систем и наук Скалтеха. Вот такая должность довольно громоздкая. А девушку зовут Мария Кудряшова. Она будет объяснять, почему космонавтика не любит опозданий. Ну, кстати, не только космонавтика, но там, конечно, все нужно делать предельно четко. Ну, а разговор, да, состоится сразу после полудня. Сегодня в шоу «Физики и лирики», напомню, я вам. Ну, а у нас пока звучит музыка.

0: спали.
1: Ну, давайте о цветах поговорим. Розы, например, видели? У них есть колючки, как мы знаем. Хотя, по-моему, все-таки умудрились как-то генетики с селекционерами вывести розу без колючек. Но все-таки колючки в основном есть. И они очень необычные формы. Обращали ли вы внимание, что в отличие от многих других растений, у розы колючки такой вот вытянутой формы, овального сечения. То есть, в общем, строго говоря, на колючки не похоже. Это какая-то разновидность пилы. И вот этим заинтересовались физики из Датского технического университета. Создали силиконовые колючки, построили специального робота, который царапал этими всеми шипами специальные гели. И что же выяснили? Что в целом, на самом деле, для защиты от просто травоядных животных такая форма несколько избыточна. Гораздо проще иметь что-то такое игловидное, то есть сечение круглое. А у розы вот лезвия получились. А почему? А потому что такими шипами легче цепляться. Ну и даже если травоядное животное окажется, ну скажем, несколько более устойчивым, менее чувствительным к простым уколам, то вот когда потянет этот розовый кустик на себя, намереваясь полакомиться, вот тут-то пилообразный эффект и сработает. Причем удивительно, попытались поиграть с формой этих самых шипов ученые, и выяснилось, что природа придумала абсолютно оптимальное соотношение ширины к толщине. Все альтернативные варианты, которые были сконструированы и испытаны, показали себя намного хуже. Либо меньше пилили, меньше цеплялись, либо сразу ломались. В общем, поразительно, конечно, как работает эволюция. Пойди еще сам додумайся. До такого иногда, видите, достаточно просто подсмотреть. Ну, у цветов есть и символическое значение, и этому символическому значению был посвящен один из эпизодов программы «Физики и лирики», которая вышла в эфир во вторник. Историк искусства Наташа Вострикова говорила, о чем в целом цветы нам рассказывают с живописных полотен, о символах и смыслах. Ну, а мы сейчас послушаем отрывок, посвященный лилиям.
2: Символ чистоты всегда во все времена, потому что белые лепестки, и всегда вот они такие, конечно, не лотос, будем справедливы, но...
3: А все... лотос тоже был в Европе знаком?
2: Не-не-не, вот именно то, что лотос, он станет потом символом чистоты, что у него всегда лепесточки чистые, что бы там ни происходило. На лилии у нас такой своеобразный... Ну, протоаналог, то есть она всегда белая, чистая, свежая, поэтому еще с древнейших времен лилии рисовали вообще везде и всюду. Вот, ну и опять-таки, первое, где она появляется, это сцены, связанные с Благовещением, когда архангел Гавриил является Девой Марией, традиционно протягивает ей лилию белую. То есть это символ ее непорочности и ее чистоты. И поэтому даже есть, допустим, у Ганса Мемлинга, нидерландского художника, как бы натюрморт, роза, и в ней стоит лилия. Вот, и это не натюрморт, это религиозная картина. То есть там ваза, цветочки, но в реальности это образ, посвященный конкретно изображающей Мадонну. Вот это белое. Иногда бывают рыжие лилии.
3: А люди это все понимали, считывали?
2: Да. Угу. А потому что это вот... В языке пословицы, поговорки.
3: Так это древние люди больше понимали, чем мы современные.
2: Мы вообще ничего не понимаем.
3: Ну да,
2: нам нужен справочник.
3: Ваза, да, ваза, цветочек, да. Вот нормально.
2: Там уже где-то вот, начиная с 18 века, уже пошли масштабные книжки со списками, что есть что.
0: Пока вы спали.

0: спали.
1: Дресс-код на предприятиях и в организациях разнообразных вызывает споры постоянно. И тут статья, посвященная как раз дресс-коду в одном издании, называется она «Blueprint». И на самом деле письмо руководителя, ну, де-факто, да, главного редактора, вызвало споры спустя несколько лет даже. А в письме содержались рекомендации, которые, конечно, кого-то могут и отпугнуть. Приходить на работу с маникюром, с укладкой, макияж желателен, про шпильки там много чего сообщается. Но заголовок прекраснее всего, конечно. Работникам российского издания запретили приходить в офис без маникюра и укладки. Да, слова значат. Причем целиком, знаете ли, с окончаниями вместе. Потому что, конечно, в кошмарном сне можно представить, как работников заставляют массово идти на укладку и маникюр. Надеюсь, с вами, дорогие мужчины, этого не происходит. Ну, а о том, что именно значит слова и как их правильно употреблять, нам без устали рассказывает Татьяна Юрьевна Гартман.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о склонении имен существительных. Причем на повестке будет образование всего лишь одной формы – родительного падежа множественного числа. Это самая проблемная форма существительных. Бывает так, что вроде все знают, как слово пишется и произносится, и правильно его склоняют. Но в этой форме наступает ступор или непроизвольно вылетает ошибка. Путаются и в окончании, и в ударении. Давайте разберем несколько примеров. Первый от Виктории Мерзляковой, гостьи программы «Физики и лирики».
4: Когда действительно открываются и целые системы детских садов, ясель, фабрики, кухни, огромное количество и усилий, и идей.
3: Было сказано «система ясель», но это неверно. Правильный вариант – «яслей» с ударением на первом слоге и окончанием «ей». Что интересно, во многих словарях даже есть предупреждение. «Ясель» и «яслей» – неправильно, только «яслей». Ну и мы переходим к следующему примеру вместе с Александром Романовым, гостем утреннего шоу.
5: И эти части были переведены в ряды регулярной армии. Но в какой-то момент стало понятно, что без партизанов не получается.
3: Без партизанов. Неверно, правильно, без партизан. Слово «партизан» в родительном падеже множественного числа имеет нулевое окончание и выглядит точно так же, как и в начальной форме. Партизан. Много партизан, нет партизан, около партизан, без партизан. Ну а далее давайте послушаем, как употребил слово «блюдо» в нашей форме гость утреннего шоу.
6: И они поддержали идею создать специальное сет-меню, которое состоит из двух блюдов и одного напитка, и с крымским акцентом, с крымским продуктом.
3: Но ведь все же шло хорошо. Было сказано, состоит из двух блюд. Но потом зачем-то добавили блюдов, как будто блюд неправильно. И человек вовремя спохватился и исправился. На самом деле, конечно, первый вариант из двух блюд абсолютно правильный. И никаких блюдов быть не должно. Ну а далее микрофон взял в руки гость программы «Хочу все знать» Нерсес Симонян. Давайте послушаем, что он сказал.
7: Вопрос вот, как соотносится жизнь с открытым космосом. Я знаю про нахождение споров грибов на обшивке космического модуля. Почему, когда были обнаружены жизнеспособные единицы вот этих споров, ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, стал уже «да».
3: Я, когда первый раз услышала про нахождение споров, подумала, что это оговорка. Но нет, второй раз то же самое. Единица споров. Это неверно. Окончание «ов» здесь, опять же, лишнее. Должно быть только «спор». Одна спора, но много спор. А «споров» — такое слово тоже есть. Только это родительный падеж множественного числа от другого слова. От слова «спор», то есть «дискуссия». Я бы сказала так. Нахождение спор грибов на обшивке космического модуля вызвало много споров. Думаю, разница очевидна. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи здесь и в моем канале в Максе. Всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: спали.
1: «Сумерки». Помните такую сагу? Ну, конечно, кино в первую очередь вспоминается. Первый фильм, кстати, вышел уже без малого 20 лет назад. И вот неожиданно книготорговцы отметили рост спроса на книжки серии «Сумерки». С приближением осени вырос этот самый спрос, ну, по крайней мере, в Москве и области, на 34%. Это, знаете, рост, который очень сложно игнорировать, особенно если собираешься на нем заработать. Но вот как-то все решили взгрустнуть на пороге осени. Интересно, что еще вспомнят на этой ностальгической волне. Сегодня киноэфир, кстати, будет у Артема Новиченкова и Владислава Тимкина. Это ежемесячная акция, ну, в данном случае совпадающая с Днем российского кинематографа. Хотя в честь Дня российского кино будут разбирать кино итальянское. Паоло Соррентино, «Грация». Те, кто не смотрел, вне зависимости от того, как вы относитесь к Артему и Владиславу, очень вам рекомендую. Во-первых, то, что снимает Соррентино, это красиво. А во-вторых, там вправду поднимаются серьезные вопросы, над которыми хочется поразмышлять. Ну, вот сегодня Артем с Владиславом поразмышляют. Ну, а в прошлый четверг в гостях в студии программы «Пойми себя, если сможешь» были юнгианские психологи Егор Рыбалко, Кирилл Кузнецов и тренер по тайскому боксу Филипп Губкин. И вот этой дружной компании наши коллеги с ними поговорили об уязвимости мужчин и о том, как мужское трансформируется в наше время. Полная версия на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас фрагмент.
2: В основном база вся закладывается мамой. В нашем обществе как будто бы мужская роль при воспитании ребенка, она сейчас только набирает заново свою вот власть, наполнение. В основном мужчина очень слабо, насколько я могу судить по своим клиентам, по своим знакомым, друзьям, участвует в воспитании. И это накладывает определенную тень, отпечаток в целом на восприятие.
3: То есть воспитывает условно мальчика мама, папа где-то отодвинут в сторону, и мальчик, это вырастая, сам не понимает, каким быть папой, кроме как вот отстраненным, например.
2: Да, что такое, вот я мужчина, а что это значит? Ему затруднительно ответить на этот вопрос, и идет какая-то потеря себя, попытка нахождения. И это достаточно сложно, на мой взгляд, сделать. И каждый отвечает на этот вопрос по-своему.
3: Присутствует некая растерянность,
2: да,
3: вокруг всего, о чем вы говорите.
4: Егор, да? Хотел добавить, да?
5: Да, у меня есть добавление еще, что мужчины же, в принципе, не приходят за помощью. И если мы говорим про врачей, мужчина идет тогда, когда уже болит. И если не нарывает, да, то есть если уже там какой-то процесс, абсцесс пошел. И с терапией такая же история. Мужчина приходит, как правило, то есть была даже статистика, хорошее исследование, то в терапию приходит гораздо меньше, чем женщин, но клиенты психиатров – это мужчины в основном.
3: То есть когда уже медикаментозное нужно
5: вмешательство. Когда уже все случилось.
4: А ты связываешь это с тем, что мужчина как бы социально так как бы оформлен, что он игнорирует слабости, или это отсутствие контакта с телом и с внутренним как бы психическим телом, или эти вещи связаны?
5: Я связываю это с тем, что мужчин воспитывают так с детства, что они должны не плакать, не ныть, не чувствовать боли. Они должны быть универсальными солдатами. И это выученная определенная беспомощность, когда я не могу прийти за этим, потому что у меня нет внутреннего разрешения.
0: Пока.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
1: 5 часов вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен
1: голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
3: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
0: Маяк.
4: Пришло время посмотреть, что происходит в мире околокультурных событий. Лето пока еще не закончилось, а значит, продолжается и фестиваль «Театральный бульвар». Да, это в Москве, но вдруг вы в Москве будете в эти выходные. Вас ждет масса всего интересного. Ну вот, в частности, 27 и 28 числа Архангельский молодежный театр Виктора Панова, его иногда называют просто театром Панова, а всю труппу – пановцы. Так вот, 27-28 сыграют такой Чехов фарш, площадной спектакль по мотивам, понятно, чьих произведений. Но интересно, что собираются представить пьесы Антона Павловича «Архангелогородцы» в виде средневекового фарса. Очень интересная форма, ну, по крайней мере, заявка звучит очень здорово. Может быть, мы сумеем благодаря пановцам понять, почему «Три сестры» — это все-таки комедия. Я сколько не читал, не смотрел, честно вам признаюсь, так и не дошло до меня. Ну, может быть, не моего просто уровня произведения, вернее, я не достиг еще уровня произведения, но жизнь продолжается, можно дорасти как-то. Если вас интересуют маршруты, например, из Москвы, в Рязань можно отправиться в рамках празднования Дня города 28 и 29 августа. Опять же, состоится межрегиональный фестиваль духовых оркестров. Называется это все «Духовая палитра России». Ну вот, Спасскую башню в Москве перенесли на следующий год. Ну вот, если духовые оркестры вам нравятся, можно послушать. Там будет масса коллективов из Рязани и области, из других регионов. Должно быть весело и громко. За это мы и любим духовую музыку. Ну, а в Вологде уже в сентябре со 2 по 5 пройдет Фокинский фестиваль. Называется он «Звездочка моя ясная». И это не в честь Валерия Фокина, режиссера. Это в честь местной поэтессы Ольги Фокиной. И поэтесса эта лично мне не очень знакома, но, говорят, она создала такой образ русского севера. И как раз правительство Вологодской области инициировало такой фестиваль «Осень русского севера». То есть проект даже, который продлится некоторое время. Ну и очень приятно, что поэтов тоже региональные власти привечают, поскольку поэзия — это всегда такое несколько нишевое искусство, которое потом уже на некоторой дистанции начинает обретать популярность. Все-таки, так это же был гений на самом деле. Жаль, что мы не разглядели. Ну, в общем, если вы хотите разглядеть современную поэзию, пока она еще здесь, вот, и пока поэты тут с нами вместе, у вас есть такая возможность, ну, заодно и Вологду посетить. Это тоже очень приятно. Для тех, кто был со мной, согласятся, безусловно. Ну, а мы сейчас перенесемся в пространство, вернее, останемся в пространстве литературы, но перенесемся в ту часть, которая является прозаической. И вспомним, о чем шла речь в воскресенье, в программе, которая так и называется у нас, школьная программа для взрослых. А тогда учитель русского языка и литературы, и филолог Татьяна Архангельская говорила о романе «Война и мир». Почему до сих пор не утихают споры относительно этого произведения, причем спорят и историки, и литературоведы, и никак не могут сойтись, потому что, мне кажется, стоят на принципиально разных позициях. Вот давайте Татьяну Архангельскую и послушаем.
5: Ну, более того, наверное, задача историков все-таки сопоставлять разные источники, конечно, выявлять истину и так далее. Конечно. А задача писателя в этой ситуации несколько иная. Да, и он берет, в общем, из истории то, что ему нужно. Ну, по крайней мере, мне кажется, что Лев Николаевич Толстой сделал это совершенно виртуозно,
4: да,
5: поскольку вот я, не будучи историком, но интересовалась этим вопросом и понимаю так, что глобально обвинить Толстого в искажении каких-то значимых, доказуемых исторических фактов никто не может.
4: Нет.
5: Более того, в романе довольно много цифр, ссылок на документы даже, и даже карта, например, Бородинского сражения и так далее.
6: Нет, нет.
5: И
6: Лев
5: здесь
6: Николаевич
5: у него нарушений нет.
6: Очень скрупулезно.
5: Другое дело, что выводы, которые он делает на основе этого, совершенно не нравятся историкам. Плюс, как они пытаются упрекнуть Толстого в том, что он не учел еще вот это. А вот здесь как раз это право писателя взять то, что, собственно, ему нужно. А что ему было нужно? Собственно, в основе истории Софии Толстого лежит его убеждение в том, что личность не играет никакой роли в истории. Что не может один человек никак повлиять на ход истории национальной и, более того, общемировой и так далее.
1: Пока вы спали.

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска взяли под полный контроль населенные пункты Неженка в Запорожской области и Писаревка в Сумской. Ударными беспилотниками в порту Измаил Одесской области поражены сухогруз, доставивший грузы военного назначения, 3 резервуара с топливом и объекты инфраструктуры. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Красный Молочар, Николаевка, Семеновка и Алексеево Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, 25 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, 4 бригад Национальной гвардии в районах Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполя и Роганского. Потери украинских вооруженных формирований составили более 365 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Казак», 5 автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационная станция.
1: 9 человек погибли при ударе украинского БПЛА по автобусу в ЛНР. Транспорт следовал из Лисичанска в Стаханов. В салоне находились 15 пассажиров. Возбуждено уголовное дело о теракте. 8 мирных жителей, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести в результате удара ВСУ по центру Донецка, зафиксированные разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города. Спецборт МЧС доставил из Благовещенска в Москву 9 пострадавших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. В полете их сопровождали врачи отряда «Центра СПАС», психологи и медики. Лечение дальше продолжится в федеральных учреждениях. Пострадавшие при пожаре, которые остаются в больницах Амурской области, находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, сообщает региональный Минздрав. Серийные поставки поездов для высокоскоростной магистрали ожидаются в 2028 году. Производство составов идет по графику, доложил президенту глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, за последние несколько лет наблюдается рост промышленного производства, инвестиций и зарплат в обрабатывающем секторе.
3: Профинансировали больше 2200 проектов почти на сумму 850 миллиардов рублей. В том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали.
4: Как там, кстати, работали?
3: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями. Это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию. И в 2028 приступить уже к серийной поставке.
1: Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак дронов ВСУ на объекты логистики. Они распространяются на компании и предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Предприниматели получат право на отсрочку по уплате НДС, налога на прибыль. Кроме того, им предоставят право на отсрочку страховых взносов и авансовых платежей. До конца года приостанавливаются налоговые проверки. Школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Приказ Минпросвещения вступает в силу с сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, с 1 сентября в российских школах появится еще одна отметка за поведение. По словам Кравцова, оценивать его будут по трехуровневой шкале – образцовое, допустимое или недопустимое.
5: Мы решили, что будет выбрана трехуровневая оценка за поведение и

0: учебного года с 1 сентября отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена. Дальше мы по итогам учебного года проанализируем результаты для того, чтобы уже принять окончательное решение о введении оценки за поведение для всех школ нашей страны.
1: Как сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко, в России в новом учебном году свои двери откроют свыше 38 тысяч школ для 18 миллионов детей. В Московской области действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана. В четверг жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, дожди в Москве ожидаются только в воскресенье вечером.
2: Инициативу в атмосфере на Центральной России станет перехватывать антициклон. Москва и область окажутся на его юго-восточной периферии, поэтому переменная облачность днем до плюс 19. Вплоть до вечера воскресенья в мегаполисе без существенных осадков и в разгар дня плюс 17-20. Но в понедельник и вторник теплый фронт принесет в Москву дожди, а заодно и вернет летние температуры плюс 23-25.
1: Погода. В четверг днем в Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 20, в Москве 19 градусов, пасмурно, сейчас в столице плюс 11 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

27 августа на календаре, четверг. Еще раз всем доброго утра, доброго дня. В Москве утро довольно раннее, 6 часов 14 минут на наших студийных. У микрофона Николай Свистун. Продолжаем наши с вами разговоры. Успеем еще и поздравить кинематографистов с Днем российского кино. Да, поздравляем, поздравляем. Всех причастных, причащайтесь аккуратно, пожалуйста. Ну, а для всех не связанных с кинематографом, да и для тех, кто связан. На самом деле, свежие данные ВЦИОМа, пожалуйста. Всероссийский центр изучения общественного мнения взял и рассказал нам, о чем думают молодые россияне в возрасте от 14 до 35 лет. А нацелены эти люди, представьте себе, на достижение материального благополучия и финансовой независимости. Вот такая вот бездуховность. Да, индекс приоритетов молодежи, это впервые такое исследование проводится, составлен он аналитическим центром ВЦИОМ. Ну, стоит ли удивляться, с другой стороны? Вы, естественно, в возрасте от 14 до 35, вы, скорее всего, еще, ну, уж если говорить о 14-летних, то вряд ли у них как-то даже на горизонте где-то маячит финансовая состоятельность, поэтому хочется, конечно, для начала добиться этого. Ну, пирамиду Маслоу все, в общем, изучали, даже те, кто успешно избежал высшего образования. Но вот, знаете, если посмотреть на книжные предпочтения россиян, то здесь разворачивается картина интересней. Спрос на книги о финансовом благополучии рухнул. Ну, видимо, все поняли, что это разновидность шарлатанства. Те, кто финансово благополучен, книжек, знаете ли, не пишут. Те, кто знает рецепт достижения благополучия, как правило, книжек не пишут тоже, только уж в очень, может быть, преклонном возрасте. Ну, а спрос на книги по политологии с начала года вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. К таким новостям нужно, конечно, относиться аккуратнее, потому что вот эти всплески зачастую основаны на так называемом эффекте низкой базы, то есть какими это сферами либо интересовались мало и в основном специалисты, а тут начали интересоваться значительно большее количество людей. Ну а если посмотреть, что россияне читают в целом, то, знаете, художественная литература, фантастика и фэнтези никуда не делись. Любопытно только то, что выяснилось, что мы восприимчивее намного к восточной культуре, чем считалось раньше. У нас и китайские авторы, как выяснилось, неплохо, что называется, заходят. И российские тут тоже воспряли. Ну, понятно, что во многом это связано с тем, что на рынок перестали давить западные бестселлеры. Но, кстати, интересно, что при этом комиксы, манго так и не стали каким-то феноменом рынка. Ну, то есть, в общем, интерес к ним вроде повысился, но не так, чтобы говорить о переходе от книжек с буквами к книжкам с восточными. В основном картинками. Но самое главное, повторюсь, что мы читаем, и сферы наших интересов все-таки меняются. Это означает, что любопытство в людях присутствует вне зависимости от возраста. А любопытство это почти синоним молодости. Чего я вам всем и желаю. Будьте любознательны и давайте дружно встретим этот четверг под музыку на маяке.

0: вы спали. Одиночество подростков способствует развитию симптомов интернет-зависимости. Мысль не свежая, но повторять ее, конечно, надо. В общем, даже можно банально эту мысль назвать. Но вот из педагогического университета Цзянси из Китая прилетела вот эта новость. Исследования провели они с участием более 700 школьников и выяснили как раз, что уровень одиночества повышается, когда начинается такая вот склонность к навязчивым переживаниям. Ну а дальше человек, естественно, ищет какой-то социум, пусть даже виртуальный. Сами понимаете, это помимо того, что да, некое спасение от одиночества, ну, то и путь для мошенников к кошельку родителей, и это еще как минимум. Как не допустить вот этой пропасти между детьми и родителями, рассказывает Никита Карпов. И в прошлый четверг вспоминали мы избранные такие эпизоды проекта «Трудности перехода». Слушательница обратилась со следующей ситуацией. Сын 13 лет почти просит маму оценить его достижения в видеоигре. Маме, конечно, не очень интересно, но вот здесь нужно искать баланс. Как именно? Давайте послушаем Никиту Карпова.
1: И здесь воля, дисциплина и здравый смысл вам помогут, что, да, там, условно, я сейчас на это не влияю, ему так надо, мне надо поулыбаться, мне надо посидеть 10 минут. Вот из этой серии, то есть через самоуговоры. Или чуть-чуть поковыряться в этом, в безделье, в праздности, в том, что люди имеют право проводить свое свободное время, как им вздумается, чтобы у вас было больше внутреннего согласия с тем, что это вообще-то реально. И вообще-то так можно. При условии, например, ну я же спросил вас про уроки, вот при условии, что сделаны уроки, можно законно побездельничать. Может быть, есть такой трюк у вас в голове, на каком условии можно законно бездельничать, не нарываясь там, да, на ваше недовольство или несогласие внутреннее. То есть иногда дело не в телефоне. А эти игры нам могут быть вообще неинтересны. Это правда. И вообще-то мы имеем право даже об этом сказать. Но сейчас такой пример вам приведу. Был такой фильм фестивальный много-много лет назад. Назывался «На 10 минут старше». И весь фильм заключается в одном. Там весь фильм показывают лицо ребенка, который смотрит кино. Там 10 минут он длится. И как он при этом реагирует, как он меняется, что с ним происходит. Ну, вот исключительно выражение лица. Оглушительный успех имел фильм на фестивалях. Я это к чему рассказываю? К тому, что вам может быть абсолютно неинтересная игра, но это те нечастые моменты, возможно, когда вы можете увидеть своего ребенка увлеченного, радующегося, сердящегося, который вам что-то рассказывает, пытается объяснить. Да, 12 лет – это уже не очень частая ситуация. И, может быть, можно с уважением и с интересом относиться к этому. Да? Может быть, у вас есть друзья, чьи увлечения вы не разделяете, не знаю, скраббукинг какой-нибудь, да, и они вам об этом увлеченно рассказывают, и вы же за них рады.
0: Пока вы спали. Никита Карпов и проект «Трудности перехода» сегодня после 17 часов в эфире «Маяка». Пока еще в режиме «Избранное», но будет все равно интересно, я уверен. И уже совсем скоро стартует шоу Сергея Стиллавина и его друзья. Там много тоже у нас всякого интересного. Ну, в частности, Анастасия Новоселова, историк искусства, будет рассказывать о том, как похищали картины в СССР. Да, там такое тоже было, представляете. Ну, а во вторник отмечался Всемирный день любви к себе. И по этому поводу клинический психолог Наталья Антипова-Коплоуха говорила о том, что у нас происходит внутри сознания, где проходят границы здорового самовосприятия и что такое адекватная самооценка. Прямо сейчас Наталья прозвучит в эфире, а я пожелаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
2: Она может выглядеть как бесконечное уничтожение себя, о чем я начала говорить, да, что я все время не такой. Но есть и другая сторона этой же нелюбви, это эгоизм или такой, сказали бы, патологический нарциссизм. И проистекает она именно из того, что человек не признает себя и не принимает свои слабые стороны и несовершенства. То есть ему стыдно, что он какой-то не такой, он находится в постоянном самообвинении, и ему с этим справиться невозможно. И единственное, как ему можно с этим справиться, чтобы как бы стать выше в собственных глазах, это сделать это за счет другого, то есть как бы стать ему на голову, чтобы быть выше за счет него. И вот эти две разные направленности – это два вот этих пути той самой неадекватности, о чем вы говорите. То есть нормальная самооценка или любовь к себе, она очень сильно сопряжена со способностью видеть свои недостатки, воспринимать обоснованную критику, переносить чувство вины, не рассыпаясь. А эгоизм, злокачественный нарциссизм, они сопряжены с желанием уменьшить ценность другого, чтобы сохранить свою ценность. Или сопряжены с бесконечным самообвинением. То есть если человек большую часть жизни проводит вот в этих деструктивных диалогах, то я какой-то не такой, со мной что-то не так, а вот здесь и сейчас я этой любви недостоин. Или другая крайность. Я самый достойный, все вокруг дураки, все вокруг страшные, все вокруг несовершенные,

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: Доброе утро, дорогие друзья, и с вами снова Ассамблея автомобилистов в студии Юрий Сидоренко, ведущий автомобильного шоу «Утилизатор», а также профессиональный автомеханик. И сегодня мы, конечно, будем говорить про автомобили. Друзья, если у кого-то есть какие-то вопросы, комментарии по поводу того, что мы сейчас будем обсуждать, вопросы по автомобилю конкретно, по вашему, по общим вообще автомобилям, вот, по их ремонту и так далее, можете их задать нам по номеру написать сообщение, это номерочек +7 967 103 55 33. Еще раз, +7 967 103 55 33 с любого мессенджера. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, потому что как бы то, что будет интересно для всех, обязательно подчеркнем. Если на что-то не ответим, то тогда отвечу у себя в соцсетях. Ну что ж, начнем. Как говорится, стартуем. И сегодня хотелось бы поговорить о такой вот части автомобиля, о которой почему-то либо забывают. Ну, как бы редко упоминают, либо забывают. Ну, как бы так получилось, потому что все считают, что что в основном всегда разговаривают про двигатель, про коробку, например, или там про кузов, но забывают про трансмиссию. Вот. И то же самое касается клиентов, которые иногда приезжают ко мне в автосервис и тоже забывают про трансмиссию. И когда ты задаешь вопрос, например, скажите, вы масло в редукторе когда последний раз меняли? Там, заднего моста, например. Он говорит: подождите, что такое? Ну, вроде как менял. Или же бывает другая ситуация. Ко мне вот приехал клиент совсем недавно. Он раньше обслуживался, естественно, по гарантии, потом уже еще где-то обслуживался, а потом приехал ко мне. И я говорю, у вас вообще подошло время менять как бы масло в редукторах, в мостах и так далее. Я говорю, будем менять? Он говорит, конечно, будем. По регламенту все будем делать. И вот мы начинаем данную операцию делать, а там масло оттуда не выливается, оно вываливается кусками. То есть, вот представляете, да, я спрашиваю, а вы вообще меняли масло в этих, в редукторах там, и в мостах? Он говорит, меняли, мне говорили, что меняли. Говорили, что меняли, это не значит, что меняли. Вот, и как раз почему так получилось, я хотел сегодня обсудить, как раз поговорить о данных вот таких важных частях автомобиля, как редуктора, раздатки и мосты. Вот. И хотел это обсудить сегодня со своим другом. Это Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек». Миш, ты на связи?
3: Да, доброе утро. Доброе утро, Ира.
2: Доброе утро. Вот я, в принципе, тему обозначил. Про те части, которые обычно забывают, хотел поговорить, это части трансмиссии. Вот. И как раз вот такой вопрос. Вот приехал ко мне клиент, и оттуда вот масло вываливалось кусками.
3: Как выглядело примерно?
2: Выглядело как такая черная непонятная субстанция в виде гуталина. Вот, часть нужно вычищать.
3: Это задний мост был?
2: Да, это был редуктор заднего моста.
3: Но если это выглядело как такая черная масса липкая, смолистая, да, то это, скорее всего, сгоревшее масло при очень высоких нагрузках и не очень качественном масле основе. Масло начинает гореть просто под давлением, вся эта основа разрушается, и легкие фракции вылетают наружу через сапун. А внутри остаются тяжелые углеводороды, плюс начинают при очень высокой температуре сворачиваться там полимерные загустители и прочие всякие процессы, и оно действительно превращается в такой гудрон, сбивается потом еще там по углам корпуса, как слеживается, и, соответственно, потом вот кусками такими пастообразными вываливается.
2: Слушай, вот здесь вот как раз вот все-таки вопрос. Как ты думаешь, это произошло из-за некачественного масла или же из-за того, что его просто не меняли человеку? Потому что действительно бывают такие случаи, Ну, когда, ну, как отследить, поменяли там или нет? Человек там сидит снизу, допустим, даже у него, например, яма. Вот, он там что-то льет, что-то крутит, что с ним, в яму лезть или как? Ну, просто история такая.
3: Ну, тут ничего не поделаешь, как бы, да. Это надо понимать, что за сервис, насколько можно доверять. Может, они там тоже искренне забыли это проделать, а не то, что с какого-то зла. Это уж мы сказать не можем. Скорее всего, и то, и другое. Это и какая-то передержка масла, да, соответственно, плюс, скорее всего, какие-то нестандартные нагрузки, типа пробуксовывания, там, каких-то тяжелых прицепов. Там еще в заднем редукторе, почему я спросил, там особенность такая, что если стоит гипоидная передача, то там зубцы не просто мягенько прокатываются друг по другу у шестеренок, а они еще и скользят друг по другу. То есть есть такое смещение при работе этих зубцов, и поэтому они очень активно прожигают это самое масло при такой повышенной нагрузке. Ну и, конечно, сама основа. Так что, действительно, если забыли поменять, то масло прослужило там, условно говоря, в два раза больше. Любому маслу это не очень хорошо. Если это было еще, скажем так, не самого там хорошего качества выделки, то вполне себе вот могло закончиться таким гудроном.
2: Слушай, а вот замена у нас масла, например, ну давай редуктор заднего моста возьмем, ну дифференциал, вот это, все остальное. Там вот меняется через сколько примерно? Ну средняя же есть у нас какая-то по больнице. То есть у всех, конечно, по-разному, но средняя...
3: Ну да, да, по примерно 50-60 тысяч километров в наших российских условиях, как бы это какой-то такой оптимальный срок, да, если у вас не особо специально заточенный автомобиль, там для езды по лесу, например, там можно и чаще. Вот. Или если вдруг наступают какие-то сезоны типа зимы, скажем, когда на этом автомобиле приходится часто выкарабкиваться из сугробов, это все тоже как бы относится к разряду пробуксовки. Ну, представьте себе, весь вес вашего автомобиля, так сказать, нужно сдвинуть через там малюсенькое пятно контакта, условно говоря, на этих трансмиссионных зубчиках. Опять же напомню, что если взять коробку механическую, например, то там шестеренки крупнее, они соосные, и поэтому там нагрузка распределяется совершенно иначе. Коробка там может выдерживать довольно долго. А вот все эти разводки крутящего момента в разные стороны, всякие там конусовидные передачи и прочее, это уже гораздо более тонкое устройство. И поэтому там его перегрузить не так сложно, как кажется, даже вроде бы и на легковом автомобиле. Я уж не говорю про машины там какие-нибудь типа «Газели» или еще что-нибудь такое. Такие грузовички, которые часто и с перегрузом ходят, и которые все время ходят, потому что это рабочие машины. Как писал нам один наш клиент нашей компании, он сказал, вы проедете на «Газели» километров 40, потом залезьте, пощупайте рукой редуктор заднего моста, и как бы вам станет ясно, зачем использовать состав «Супротек». Как бы не очень сложно.
2: А что конкретно делает «Супротек» вот в редукторе заднего моста?
3: Ну, «Супротек» в редукторе заднего моста делает ровно то же самое, что и во всех остальных агрегатах. При обработке на металлических поверхностях образуется восстанавливающий такой металлический слой. И у этого металлического слоя характерная особенность то, что он микропористый. В нем получается много-много микронных каверн, в которых держится масло. И оно там держится постоянно и все время. Такая масляная пленка получается. То есть очень сильно вырастает то, что называется адгезией. Такие зубцы практически все время покрыты маслом. Они, соответственно, гораздо мягче заходят в зацепление. Они гораздо лучше удерживают это масло. Вот, например, если оно стало превратилось в гудрон, это значит, что понизилась текучесть. И просто между зубцами масло не вовремя затекает. Соответственно, на больших скоростях вращения оно может и вовсе перестать туда попадать, потому что это, ну, как бы должен быть постоянный там, грубо говоря, круговорот жидкости в редукторе. И, соответственно, происходит трение, увеличивается количество трения на сухую. От этого масло горит еще активнее, соответственно, разлагается еще активнее, и все это самоподдерживающийся такой процесс. Если у вас обработано трибосоставом, то даже в таких случаях на зубцах остается мини-пленочка. Вот У нас был такой случай, еще там в эпоху, когда мы занимались всякими автогонками, у нас во время шелкового пути в Китае ехала машина Chevrolet Niva. Никакая не спортивная, совершенно обычная, так сказать, фабричная, купленная. И на ней какие-то журналисты там ехали, ну, частично по дорогам, частично местами, чтобы подъехать к красивой точке, там, по каким-то проселочным местам. И ездили и ездили. Ну, как-то она там гремит, что-то стучит, там какие-то звуки автомобильные издает. Они как-то привыкли, а потом срочно там потребовалось механику подскочить на ней куда-то. Дело такое. Он на нее сел, съездил, приезжает обратно, говорит, а что у вас так воет мост-то? Они говорят, правда? Они просто, ну, не слышали, как бы нет привычки слушать автомобиль. Вот. Ну и при ближайшей возможности открыли, а он сухой совершенно. Просто они потеряли масло где-то, и там вытекло через сальник и что. И они несколько дней там, значит, соответственно, несколько тысяч километров на этой машине проехали просто без масла вообще. Вот. Но редуктор при этом выдержал, потому что он упорно удерживал остатки этого самого масла на поверхностях трения.
0: Слушай, прикольная штука. А вопрос такой, вот тогда получается у редукторов, у редукторов, у раздатки, у них же тоже есть, как бы, вот, например, зимой, как бы холодный ход, вот этот запуск получается. Ну как у двигателя мы запускаемся, у редукторов же тоже получается, масло же густеет. То же самое
3: происходит? Да, конечно.
0: Слушай, тогда давай вернемся все-таки немножко к этому самому, к истории такой. Вот, ну, допустим, вот состав Супротек, да? Вот он обрабатывается, коробка обрабатывается как? То есть это, в принципе, залил состав и все, правильно? То есть эта вся обработка завершена или же нет?
3: Да, совершенно верно. Ну, смотрите, у нас прям в линейке даже составов, там есть составчик, который называется редуктор. Он хорош для любых агрегатов с объемом масла там до 2 литров, 2,2, по-моему. Ну, в редукторах, как правило, там пол-литра, 0,8 литр. Полтора, то есть, ну, как бы этого с запасом хватает практически на любую конструкцию, в том числе, например, там и на раздаточные коробки тоже и так далее. Любой небольшой трансмиссионный агрегат с жидкой смазкой, соответственно, можно обработать таким составом редуктор. Что касается, например, переднего моста там, в легковых автомобилях, он очень часто находится в одной масляной ванне с непосредственно коробкой передач, там будь то механическая какая-нибудь, роботизированная. Для этого есть состав МКПП. Это полная обработка как бы всех шестеренчатых соединений в коробке и в редукторе. Если это автоматическая коробка передачи или вариатор, ну, как бы та же самая история, для этого там есть состав АКПП. Они разнят просто вот по объему смазочной жидкости.
0: Угу. Ну, понятно, ты сейчас много сказал информации. Конечно, так сразу не запомнишь ее, честно говоря.
3: Очень просто. Если у вас АКПП, берете состав АКПП. Если МКПП, то тогда МКПП. Но на все остальное есть составчик редуктор. Три штуки. В любом случае можно позвонить, как бы там нам 8 800 200 ровно 0661 сказать, граждане, у меня гудит там-то, да, потому что первый признак непорядка в такого рода соединениях, в зубчатых передачах, это, конечно, гул и вибрации. Если у вас нарушение смазки, если масло вот загудронилось, плохо поступает в зацепление, если у вас масло превратилось в эмульсию, то есть вода попала какая-то через сапун, да, то в точках контакта как бы вода, перемешанная с маслом, начинает вскипать. Превращается в пар, разрывает пленку, это тоже начинается сухое трение, как бы понемножку. Все это приводит к постепенному разрушению поверхности зубцов просто. Там появляются микрокаверны небольшие, они начинают, ну, как бы цепляться друг за друга. Вместо гладкого прохождения точки контакта по зубцам, у вас все время там получается какой-то микроударчик. Получается гул, получается вибрация, всякие такие симптомы. Ну вот, можно позвонить компании Супротек, сказать, у меня, кажется, гудит там-то, да. Ну, мы расспросим, соответственно, какой автомобиль там, какая конструкция, то есть 5-10, и все посоветуем. Тут с этим-то как раз сложностей никаких нет.
0: Слушай, вопрос, Миш, вот давай вернемся к той теме, вот когда мы, то, что я рассказал. То, что вот масло выливалось, там что-то не кусками вваливалось, такими бык-бык сгустками оттуда выходило. Вот в данном случае, ну, по-хорошему, вот вопрос такой. Как ты считаешь, как промыть вот данную, вот надо ли промывать вот данный мост, например, задний мост? И как его вообще промыть?
3: Ну, естественно, вычистить-то, конечно, его надо, да, желательно каким-нибудь растворителем для масел, пока он открыт, так сказать, все, что можно там вымыть, потому что чем как бы больше этого гудрона останется, новое масло его попытается растащить само по себе, как растворитель некоторый, и будет удерживать себе. Но ничего там особенно полезного от этого не происходит. Поэтому, если такое произошло, то, конечно, надо прочищать весь агрегат. Вот, соответственно, если так его не вычистить, то применять там какой-то растворитель. Но поскольку редуктор работает, ну, в принципе, так же, как и коробка, да, вы потом его закрываете, и все. Ну, как бы туда нет никакого доступа, второй раз там менять не будешь, поэтому все это надо чистить, пока агрегат открыт. Вот, потом закрываете, заправляете новое масло, туда же сразу, значит, добавляете в флакончик там нашего состава один раз, да, и все, машина выходит на трассу, и, в принципе... На трассу, это у меня уже гоночные термины полезли, да, честно... Выезжает на дорогу, и дальше что? Значит, состав там работает, потихонечку это все восстанавливает. А бывают такие напряженные узлы, скажем, прям там, в особенности конструкции и всему прочему, которые немилосердно могут гудеть прям с завода, например, да? Это на такие прям случаи может не хватить одного флакона обработки, через некоторое время можно добавить второй. Но это, в общем, эксклюзив, просто довольно простые агрегаты, там передозировать состав как бы невозможно, но вот в некоторых случаях одного флакона не хватает. Хотя там в среднем 90% истории один флакончик вполне будет достаточно. Вот. А и достаточно... все дальше состав крутится до следующей замены. Да-да, что?
0: А, все, замена. Да-да-да, я понял. Ну, то есть до следующей замены, то есть срок ты сейчас примерно сказал. Следующая замена обычно происходит через 50-100 тысяч. Все зависит от того, как ты будешь менять масло. Я, в принципе, ну, как будешь использовать машину? Я вот, в принципе, в своей машине, ну, той, на которой я снимаю свою программу, вот, мы ездили далеко, аж, ну, до Красноярска мы доехали со съемочной группой, я таскал с собой прицеп. Прицеп дачи, причем гримерный комплекс такой, но серьезный. Вес там 1300 килограмм, вот, он все время ехал со мной. Ну, представляешь, там какие нагрузки на все, что только можно. Mm-hmm. В общем-то, я могу сказать, что, ребят, ну, у меня был залит, я залил мосты хорошее масло, реально, ну, хорошее, качественное. И дальше где-то тысяч через 20 я посмотрел на масло и решил, что его уже нужно поменять. При всем, то есть у меня постоянно была нагруженная машина, то есть конкретно нагруженная. То есть даже не 50-60, не пополам, а на 20 тысяч я поменял, это будет лучше. Ну, как бы вот надо смотреть всегда за этим. И очень важный момент, как раз успею рассказать, как мы поступили вот в данной ситуации. Приехала машина вот с такой вот историей, что там масло вывалилось кусками. То есть мы как промывали его, рассказываю. То есть мы залили туда масло, ну, взяли, купили немножко более дешевое масло, чем то, которое он привез с собой. Причем он привез с собой в этот раз масло, потому что ему никто не покупал. Он первый раз к нам приехал. Мы ему сказали, мы сейчас заливаем, ты на этом масле проезжаешь порядка там, 1000 километров, потом ты приезжаешь сюда, мы его сливаем, заливаем уже твое масло, и после этого мы все равно уменьшаем вот этот диапазон. Ну, как межсервисный.
3: Ну, да, да, так, конечно, можно, да, если как бы позволяет взаимоотношения с клиентом, как бы нагрузить его еще дополнительной там историей как бы приезда второго, вот, то, конечно, да. Ну, в общем, за трансмиссией имеет смысл поглядывать, потому что масла тоже бывают всякие разные. Так что, если что, обращайтесь к нам. Если вдруг надумаете покупать составы для трансмиссии, очень рекомендую обратить внимание на наш интернет-магазин, потому что там все время работает сейчас скидка по промокоду «Маяк». И, соответственно, вам состав обойдется на 20% дешевле, чем в любых других магазинах, чем наши даже собственные. Рекомендованная розничная цена. Вот, так что Супротек.ру, и там же телефон написан, да.
0: Угу. Так, ну все тогда, друзья мои, увидимся после перерыва, ответим как раз на ваши вопросы.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Хлопая в ладоши самому себе. Браво я! Вроде Пушкина, закончившего Бориса Годунова, айда Пушкин, айда сукин сын.
2: Валентин Катаев. «Алмазный мой венец». «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
3: А это мы вернулись в студию Ассамблеи автомобилистов. И напомню, с вами Юрий Сидоренко, профессиональный автомеханик и ведущий автомобильного шоу «Утилизатор». И сейчас тут вопросики, смотри. Мой самый любимый вопрос. Алекс написал. Юрий, меняется ли масло в коробке автомате автомобиля Audi A3 2019 года? Дилер говорит, что в данной модели данного года не меняется. Александр, Саш, смотрите, если бы было масло, которое не меняется в автомате, то тогда бы я с удовольствием, наверное, только бы им и занимался, то есть вот его бы залил бы во всю машину свою сразу. Вот, конечно, нужно менять, конечно, регламент есть определенный. Вот, Миш, кстати, вопрос такой. Вот, знаешь, вот откуда такие заблуждения по поводу автомата? Хочешь, я могу сказать? Но он же вроде как двигатель греется, понимаешь?
4: Поэтому вот просто вот... это здесь сложности формулировок. На самом деле масло меняется только вместе с автомобилем. Если вашему Audi 7 лет, значит, вы его продаете, покупаете следующую машину, потому что она интереснее, новее, там, быстрее к интернету подключается и так далее. Поэтому есть такие агрегаты, которые, значит, по мнению конструкторов, работают, значит, заправляются маслом на весь срок службы. Вот. Но, конечно, вечного масла не бывает. Особенно, если вы на, значит, вашей Audi ездите по качественным дорогам, как бы в мягком климате, и заправляетесь хорошим топливом, ну, это я сейчас про моторное масло говорю, да, ну и, соответственно, хорошим маслом заправлена коробка была на заводе изначально, на немецком же, то и как бы это одна история. Если это необслуживаемый агрегат при перепадах температур высоких, при, так сказать, грунтовых дорогах, там, перевозке прицепов, и сделан не в Германии, то это немножко другая история. И там масло будет работать как бы по-другому и, конечно, меньше. Поэтому, на самом деле, конечно, необслуживаемых агрегатов, ну, то есть масел, которые менять не надо, в природе не существует.
3: В общем, Саш, менять надо в любом случае, обязательно. Просто вопрос, через какой срок, если будет уже... То есть смотрите из условий использования. Так, дальше смотрим. Доброе утро, вы странную историю привели в самом начале. Масло кусками выпадает, вроде меняли, вроде не меняли. Нужно после того, как тебе сказали, что заменено, отвернуть пробку и проверить. Илья, слушай, ну это... А даже не поспоришь, честно говоря. Вот, честно говоря, хороший совет. Вопрос только, что надо залезть под машину, отвернуть пробку и понять, как его проверять. Ну, то есть мы должны знать, что когда вы отворачиваете редуктор, а то оно оттуда должно вытекать, не вываливаться сразу же целиком, а тоненькой строчкой, ну, с такой струечкой должно потечь. Если оно течет, туда надо запихнуть пальчик и потрогать, если там масло. Это если ты это знаешь. А если не знаешь, тогда как делать? А если ты приехал на станцию технического обслуживания, где... тебе меняют, не меняют. Здесь уже такая история. Надо, ну, либо смотреть уже за тем, что происходит, то есть как его слили, что залили. Это самое лучшее, кстати, посмотреть. И вас не пустить не имеет права. Вам должны это показать обязательно.
4: Да, но это как бы до паранойи это уж доходить совсем не надо, там отвернуть все пыльники, пощупать шрусы, да, и так далее, и тому подобное.
3: Это хорошее.
4: Вот, это нереально все проверить, да. Но сохранять документы о проведенном обслуживании имеет смысл, по крайней мере, какое-то время после ремонта или там обслуживания, для того, чтобы если вдруг все-таки где-то что-то заводит потом на дороге, можно было вернуться с претензиями. Это, ну, как бы рациональный какой-то способ себя немножечко обезопасить.
3: Андрей написал про Nissan Хитрил 2017 года. МКПП гудел, обработал, перестал гудеть. Ждем дальше, что будет. Классно. Так, дальше. Андрей еще тут тоже задает вопрос по поводу маркетплейсов. Андрей, напишите мне в мою соцсеть, наверное, в Макс напишите. Вот только в канал Юрий Сидоренко просто про авто, я вам отвечу на ваш вопрос. Конкретно он такой довольно-таки узковатый. Дальше. То же самое Максим Максимчук, тоже напишите мне в соцсети. Друзья мои, такие, ну, как бы конкретно вопрос по вашей машине, если вы хотите получить на них ответ, тогда пишите мне в соцсеть. Юрий Сидоренко, просто про авто, они все называются одинаково, я вам на них отвечу. Вот, кстати, пишет, трансмиссионные масла, конечно, очень дорогие, поэтому это самый большой способ обмануть клиента и получить много денег. Владимир из Оренбурга. Ну, логика, кстати, в этом.
4: Экономика обмана. Да, ну и возможно, да, хотя там не то чтобы это там не 4 литра заливается поменьше, но тем не менее, да, может быть, кто-то и выигрывает на этом. Что не очень хорошо, приезжайте к Юрию на обслуживание.
3: Да, это, ну, как бы, если все ко мне приедут, то я просто не справлюсь, могу сразу сказать, у меня небольшой сервис, ну, как бы, если что, я постараюсь вам порекомендовать. И сейчас я как раз за последнее время постараюсь вам дать рекомендацию, как вообще, ну, как бы, вести себя и понять, что вам масло все-таки в машине поменяли. Как бы, самое лучшее, конечно, это приехать, то есть изучить сам вопрос, пожалуйста, вот вы зайдите в интернет, посмотрите, что должно заливать ваш автомобиль и так далее. Дальше вы приезжаете на сервис. Пожалуйста, попросите вам показать, что вам будут заливать в автомобиль. Там хотя бы определенные буквы, попросите объяснить. То есть вам расскажут, что это такое-то масло, вот туда-то оно льется, вы сравните со своими данными, которые вы где-то почитали, задайте вопросы, не стесняйтесь задавать вопросы. Чем больше вы будете задавать вопросы в самом начале, не во время работы, во время работы вы будете мешать. Вот в самом начале вы задаете вопросы, человек поймет, что вы в этой теме либо не ориентируетесь, либо даже, то есть вы ориентируетесь, либо не ориентируетесь, но ничего страшного, то что вы его достанете потом в любом случае. И вам все сделают нормально. И дальше, конечно, по возможности посмотреть, чтобы у вас было масло слито из агрегата и залито. Но если есть подъемник, и там, скорее всего, можно увидеть, ну, как это все дело происходит. Если подъемника нет, ну, тогда как бы, ну, как-то надо посмотреть. Можно наклониться, заглянуть и так далее. Потому что там, где есть яма, там, скорее всего, вообще свободный доступ к, ну, к тому, чтобы видеть то, что делает с вашим автомобилем. Это вот такой вот маленький...
4: Мне еще отдавали упаковку пустую из-под того же масла, там канистрочки как бы все лежали. Ну, не факт, что это ваши канистрочки, но тем не менее тоже один из моментов.
3: Так что, друзья мои, надо понимать, чтобы вас не обманули, надо все-таки за этим следить. Да, но если вы доверяете, конечно, конкретно человеку, то вполне можно уже первый раз последить, а потом уже ну, дальше думать, что вам все нормально сделают. Но все же... Обращайте на это внимание. Ну все тогда, всем удачи. Миш, большое спасибо. И чтобы было меньше обмана в сервисах и на дорогах.
4: И меньше гудели коробки, да. Всего доброго.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сбили 111 тяжелых гексокоптеров, 3 снаряда системы залпового огня «Хаймерс» американского производства и более 80 БПЛА ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Кроме того, по его словам, за сутки уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, 36 робототехнических комплексов и 2 полевых склада боеприпасов противника. В то же время расчеты дронов перехватчиков северной группировки войск в ходе свободной охоты уничтожили беспилотники Р-18 «Баба-Яга» в зоне СВО в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что операторы ВСУ использовали БПЛА Р-18 для доставки жизненно необходимых грузов, а также они предпринимают попытки наносить огневое поражение путем сброса боевых частей. Местоположение дронов противника удается вычислить с помощью радиолокационных станций. Сообщение последних минут. В Киеве, Одессе, а также в подконтрольных киевским властям Запорожье и Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ, не приводя подробности. При этом в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях звучат сигналы воздушной тревоги. Спецбурт МЧС доставил из Благовещенска в Москву 9 пострадавших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. Как передает ТАСС, самолет Ил-76 приземлился рано утром на аэродроме в подмосковном Жуковском. В полете людей сопровождали врачи отряда Центра СПАС, психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава. Пострадавших на реанимобилях доставили в федеральные лечебные учреждения для оказания специализированной помощи. Возгорание произошло на территории площадки строительства Амурского газохимического комплекса в Свободном. Во вторник вечером 7 человек погибли, среди них 6 граждан КНР, еще 152 пострадали. Пропавшими без вести после масштабного наводнения в Непале числится уже 570 граждан 28 стран. Такие данные привела местная полиция. Жертвами наводнения стали не менее 150 человек. Более 40 пострадавших получают помощь в больницах. Поисково-спасательной операции заняты свыше 3000 сотрудников полиции. Об этом заявил пресс-секретарь правительства, министр образования и спорта Непала Самсид Пакхарел. По его словам, власти организуют эвакуацию людей в безопасность. Опасные места.
2: Министерство здравоохранения, непальская армия и государственные больницы организуют немедленное бесплатное медицинское обслуживание пострадавших в результате инцидента. Министерство внутренних

0: американской собственностью. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Система практически не применялась после испано-американской войны 1898 года. Инициатива призвана усилить давление на Иран и компенсировать расходы на конфликт. Призовые суды – это специальные трибуналы, которые определяют законность захвата вражеских судов и грузов и решают вопрос об их передаче государству в качестве военных трофеев. Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России придется на декабрь-февраль, а подъем начнется в осенние месяцы. Такой прогноз дал ТАСС главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. Ученый сослался на результаты многолетних наблюдений. В связи с этим он рекомендовал соблюдать стандартные меры профилактики и заблаговременно подготовиться к эпидемсезону. По словам Чуланова, в период с сентября по ноябрь нужно пройти вакцинацию против гриппа, которая позволит значительно снизить риск осложнений. Он отметил, что в конце августа, когда завершится сезон отпусков, может отмечаться незначительное увеличение количества случаев ОРВИ. В московском регионе сегодня, после нескольких суток почти сентябрьской погоды, начнется ощутимое потепление. Днем воздух прогреется до 20 градусов. Такой погоды будет до конца недели, сообщил ведущий специалист центров ОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в столицу и Подмосковье придет молодое бабье лето.
1: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится юго-восточным крылом скандинавского антициклона, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ну и температура воздуха плюс 17, плюс 20 в Москве по области от 16 до 21. Атмосферное давление при этом будет меняться мало, составит 7,5 миллиметра ртутного столба. Ну и до конца недели характер погоды существенно не изменится. По ночам столбики термометров будут колебаться от 7 до 10 градусов, ну и днем, пятницу, субботу и воскресенье от 19 до 22 градусов. В общем, такое своеобразное, я бы сказал, молодое бабье лето.
0: По предварительным прогнозам Тишковца, в сентябре температура воздуха в Москве будет на градус полтора превышать климатическую норму, а дефицит осадков составит 10%. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 12, давление 755 миллиметров, влажность воздуха 91%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь и плюс 18-20.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро, Владислав Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, мой дорогой друг, мой дорогой друг. Что хочу сказать. Сегодня у нас День отечественного кино. Небольшую лекцию об этом, вернее, не так. Патетическое высказывание чуть позже, можно с вашего позволения, да. А перед этим хотел о главном. Потому что, Владислав Александрович, надо поддержать.
2: Давайте,
1: вам когда-нибудь звонили, вот так вот люди уважаемые говорили?
2: Мошенники постоянно.
1: Нет, это другие.
2: Их
1: не звонили, никогда не говорили, Сергей Валерьевич, надо поддержать.
2: Нет, не было. Нет,
1: к сожалению. Да. Но в данном случае я сам вызвался. Да. Смотрите, какая история. Завтра. Сегодня 27-е, а 28-го пройдет голосование о переносе памятника Пушкину, товарищи.
2: Подождите, я не слышу ваших аплодисментов. Куда уносят? Куда? Что за тема? Объяснитесь.
1: Куда уносят Сашу? Да, нет, да, не
2: Саша,
1: так.
2: Верните.
1: Не так, нет, наоборот. Наоборот, вернуть взад, как говорится.
2: Назад.
1: Значит, смотрите,
2: хорошо.
1: Какая история. Дело в том, что памятник работы скульптора Опекушина. Был еще Аникушин, но это другое. Так вот, памятник был торжественно открыт 6 июня в 1880 году, да, на Страстной площади. Как вы понимаете, на том месте, где находится кинотеатр «Россия», там и где Пушкин находится. Ну, все знают это место в Москве, поэтому я об этом и говорю. Так бы, конечно, местные локальные новости не брал бы, так сказать, в заголовок, но все знают это место. Пушкинская ныне площадь, это называется. Там был раньше монастырь. Но, вы знаете, у нас сделали так, что все центральные улицы, ну вот обратите внимание, Садовое кольцо и та же Тверская, да, они все зачищены от храмов. Ну, там нет церквей, то есть ты по Садовому можешь кататься до посинения, взад-вперед.
2: Ну, это отчасти общая тема, там же расширяли улицы, делали все вот,
1: ну,
2: просторы,
1: не только, значит,
2: советский простор.
1: Расширять можно было по-всякому. Понятно, ну, есть понятно, версия, да. Что они школы открывали вместо храмов, но, тем не менее, там зачистка была по религиозному признаку произведена.
2: Ну,
1: неважно.
2: Не без этого,
1: так
2: да.
1: Так вот, в 1880-м на открытии этого памятника присутствовал сам Федор Михайлович Достоевский. Кстати, в пятницу слушайте продолжение нашего разбора «Братьев Карамазовых». Да.
2: Хорошо.
1: 9 по Москве. Так вот, кстати, Федор Михайлович, он же умер после этого достаточно быстро, оставил нас. Но он выступил с речью, в которой произнес самые главные слова, которые мы проигнорировали. Но сейчас умные люди возвращаются к его словам. Он сказал о том, что наша интеллигенция есть порождение петровских реформ, и она стыдится всего русского. И потому что ее саму разрывает. Она интеллигенция русская, а воспитана как иностранцы. И вот, и как они говорят обычно, эту страну они вечно пытаются поучать, как надо жить, но сами не знают, как надо, потому что они живут-то здесь, но в голове у них там. Понимаете, какая история? И вот Достоевский выступил с этой речью. Это программный документ, его надо изучать. Но, смотрите, в 50-м году памятник решили перенести. Он же стоял-то на другой стороне Тверской.
2: Да вы что?
1: Да, то через дорогу он был, там, где Макдональдс. Понимаете, какая история? Раньше, чтобы он там стоял и смотрел в другую сторону. Его повернули, развернули, кстати, на 180 градусов. Для Бербок, которая сейчас в Нью-Йорке в ООН заседает, 180 – это не 360, Аня. Да. Так вот, значит, смотрите, там располагалась на этом месте колокольня, где стоит сейчас Пушкин, была колокольня Страстного монастыря. Понимаете, какая история? А в 50-м его развернули.
2: В общем, решили колокольную вернуть, да, Сергей Валерьевич?
1: Это я не вижу в новостях, этого не вижу. Но имеется в виду, что Александра Сергеевича развернули, понимаете?
2: Да,
1: разворот,
2: да, я понял.
1: Произошел. Так вот, выступил с инициативой, к столичным властям обратился режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Сергеевич Михалков. Но он же бывал в нашей студии. Ну, вы помните?
2: Конечно.
1: Помните, как он сказал мне, Сережа?
2: Нет,
1: помните,
2: он сказал, как он братцы, сказал мне? Ну что вы, братцы, он сказал.
1: Нет, он не мог так нам сказать, потому что мы с ним не спорили. То он другим братцам.
2: Это он впрок сказал, братцы.
1: Это когда нога Бога была. Это вот тогда. А так вот, на мой взгляд, говорит Никита Сергеевич, я это с юмором рассказываю, ребята, потому что как бы мы всегда все рассказываем, ну, когда не противоречит законам нашим, законам нравственности и традиционным ценностям, мы всегда с иронией говорим, просто чтобы лучше вам заходило в это в голову, потому что многие не слышали о том, что надо переносить, а я говорю вам об этом.
2: И я вам говорю, что надо.
1: Чтобы не напрягались, понимаете, не надо напрягаться-то. Кушайте свой йогурт и свои эти хлопья. Так вот, на мой взгляд, говорит Никита Сергеевич, уже то, что памятник Пушкину был поставлен на месте снесенной колокольни, не очень правильно. Не очень. Убежден, что и сам Александр Сергеевич этого бы не одобрил, отметил отец нашей сегодняшней культуры. Это я от себя добавляю. Да, ну вот так вот. Завтра пройдет. Кто будет голосовать? А, электронное. Электронное голосование.
2: То есть
1: кстати,
2: все,
1: говорю.
2: Получается.
1: Ну, кто подключен? У кого есть подключение?
2: Кто на искусственном, да?
1: Так что, ребятушки, я просто обращаюсь к тем, кто подключен. Вы уж, пожалуйста, проголосуйте как надо, товарищ.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Слушайте, пару слов буквально для того, чтобы вы понимали контраст, да, а то некоторые заелись, некоторым кажется, что вот такие инициативы, они как бы, ну, скажут так, знаешь, обычно комментарии в соцсетях, вот когда такая новость возникает, вот 90% этих временных комментаторов, которые вдруг откуда-то прибегают, и они говорят, а чё, больше других проблем нет в стране? Вот это
2: примерно
1: самое
2: так,
1: главное.
2: Да.
1: Ну, то есть на Пушкина никогда нет времени, потому что всегда есть какие-то другие задачи, да. Ну, понятно. А вот я, чтобы вы сравнили просто из другого мира, какие вопросы решают люди, ну, чтобы на контрасте. Вот мы давайте решаем, что Пушкина поставили не там, да, его надо как бы вернуть. Вернуть туда, куда,
2: к
1: где был поставлен.
2: Вернуть. Хорошо.
1: Да, в Германии, просто для контраста, Владимир Александрович, в Германии лидер либеральной партии из Мангейма, ну, в нашей географической истории это Мангейм, предложил устроить в мэрии оргию на 50 человек.
2: На 50, 30-летний... а что так мало?
1: Смотрите, 30, ну, потому что помещение ограниченное, дореволюционное. 35-летний член городского совета Жюльен Ферра, то есть это не француз в Германии, возглавляющий партию Мангеймцы, то есть мы из Мангейма, да, то есть это партия как бы москвичи, если у нас она звучала, например, да, или там кировчане, например. Так вот, по словам Жюльена, групповой секс в здании мэрии сблизит политиков с избирателями, разрушит социальные табу, поможет развитию города благодаря притоку туристов-свингеров. Политик заявил, что с ним уже связались десятки извращенцев, готовые принять участие. Сейчас я выясняю, кто из связавшихся со мной действительно сможет осилить задачу. Некоторые из этих 50 человек принадлежат к местному свингер-сообществу, так что они настоящие, а других надо проверить. Вот какие задачи решают там, где других задач нет.
2: Сергей
1: вот
2: Валерьевич, вот. Знатоки, наши слушатели пишут, 50 человек – это техника безопасности.
0: Сергей Стиллавин.
2: 60 уже никак.
0: Его друзья.
1: Не, у меня другие ассоциации. 40 человек на сундук мертвеца.
2: Это
1: помню.
2: Кошмар какой-то.
1: Или
2: конечно,
1: 16.
2: Помню.
1: А, Али-Баба и 40 разбойников, там другие дела. Слушайте, ну и о животных
2: пишут,
1: хочется пару слов сказать.
2: Они дела делают.
1: Да-да-да-да-да. В Мангейме.
2: Прекрасно.
1: В Мангейме.
2: Делают дела.
1: Слушайте, и пару о животных слов. Во-первых, мне очень понравилась новость. Она пришла из Преамурья, друзья мои. Преамурье – это Хинганский заповедник наш. Замечательный. Да, это Амурская область. Так вот, просто заголовок отличный. Сына краснокнижной амурской тигрицы Елены назвали Ильей. И вы знаете, мне очень нравится, когда, когда животным дают нормальные имена. Они вот эти вот Фриц или Джонни. Ну, вот эти, знаете,
2: не, ну не вот это Пушок, да. А именно.
1: Спейс какой-нибудь там, да. Ну, вот и дальше, особенно иностранные люди. Почему-то, если слон, то какой-нибудь Джеки, там еще Чан, не знаю. Так вот, но и с другой стороны, посмотрите, какой оборот замечательный. Сын тигрицы.
2: Красиво.
1: Внук кота.
2: Угу. А? Сын как за отца.
1: Да-да-да.
2: Да, вы сразу вот 30-е вспомнили.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Слушайте, и пару слов буквально о сегодняшнем празднике. Сегодня день российского кинематографа.
2: Интересно, Сарик будет отмечать?
1: Знаете, не знаю, знает ли он об этом празднике, но суть не в этом. Так. Суть в том, что, понимаете, какая история? Я вдруг пришел к выводу, почему у нас такие проблемы в кинематографе. Ну, я имею в виду проблемами, я называю отсутствие такого количества таких качественных фильмов, как было в прежний период.
2: Есть такое, да.
1: Для меня это проблема. Нет, могут некоторые парировать. Сергей Валерьевич, скажите, а разве в Голливуде так же, как бы, хорошо, вернее, так же плохо? Там же так же плохо с шедеврами.
2: Там тоже есть барахло, конечно, конечно.
1: Да, но у нас его больше, и в этом проблема. А знаете, я нашел ответ на вопрос, почему вот так все плохо. А потому что надо искать в истоках, вернее, в контрасте между причин проблем, надо искать в истоках самого праздника. Потому что сегодняшний наш кинематограф, ну, давайте скажем честно, это капиталистический частный кинематограф, в который, конечно, иногда вливаются государственные деньги, да, но, как мы видим, статистику, как-то процент удачных вливаний, переливаний крови, как говорится, он падает.
2: Ну, невелик.
1: Была статистика.
2: Да.
1: Невелик, да. Но в итоге у нас частный кинематограф. А что такое День кино-то, ребята? А День кино – это тот день, когда 27 августа 1919 года была национализирована кинопромышленность страны.
2: Вот вы к чему
1: понимаете?
2: Клоните. Понятно.
1: То есть это глупо отмечать День капиталистического кино в день национализации. Понимаете? То есть, ну, доктор бы сказал, что это вайбы, или вселенная, или гороскопы, или метафизика какая-то, да, но мы, материалисты, называем это просто мистикой. Но смотрите, просто наш кинематограф всегда находился, я имею в виду, когда создавали шедевры. Когда я произношу фамилию Олег Даль, например, да? Ну, просто одну фамилию произношу, вы сразу понимаете глубину, масштаб и все остальное. И таких фамилий, к счастью, у нас немало в нашей памяти. Но в памяти, а не перед глазами. И когда ты понимаешь, что над ними стояли худсоветы и комитет, Государственный комитет по кинематографии, которые решали, в первую очередь, каким сценарием на экране появляться. А люди работали хорошо. Но когда они скинули так называемое ярмо цензуры, да, стали свободными, то оказалось, что вот этот союз капитала и актера, ну, актеры в широком смысле, туда входят и сценаристы, и режиссеры, он бесплоден, понимаете, какая история?
2: Ну да, когда
1: он
2: можно все, человек в ступор
1: да, когда
2: встает,
1: можно все,
2: да.
1: Ничего не хочется, да, понимаете? Да, да, да. Помните, это то же самое, как сейчас вот с удовольствием, я имею в виду старичков, а не молодежь, которая жиреет от сладкого и от фастфуда, я имею в виду наших ровесников. Помните, когда конфеты были по праздникам, они были вкуснее, чем когда ты можешь в любой момент, прямо сейчас вот можешь пойти в магазин, сожрать и мишку на севере, и какую-нибудь плитку шоколадную дефицитную, да, купить себе Рафаэлло, понимаешь? Вот съел, а радости нет. Так и в кинематографе. И еще раз вернусь к своей мысли. Если праздник основан на национализации, то частному кинематографу отмечать нечего, ребята. Вот так.
2: Вот так, да.
0: Сергей Стиллавин.
1: Вы, собственно, что-то я заговорился сегодня, да?
2: Да
1: какое-то
2: нет,
1: настроение?
2: Можно, у вас есть право, да.
1: Да, у меня есть права и обязанности. Так вот, слушайте, сегодня отмечается юбилей, 155 лет. Я думаю, что на следующей неделе мы со специалистами, у нас есть такие специалисты, это отдельно отметим, то, что у нас сегодня уже программа расписана плотненько, да, все, будут уважаемые гости. Но сегодня 155 лет со дня рождения Теодора Драйзера. Теодор — это Федор, как Достоевский, а Драйзер — это немецкая фамилия, Драйзер. То есть это немец. У них там, в принципе, или Вайнштейны, или Драйзеры в Америке. Ну, понимаете.
2: Да? Ну, не густо там, да.
1: Да. И у него есть несколько произведений, но есть яркие, такие большие, полотна, и все литературоведы, вне зависимости от политических убеждений, они говорят, что надо Драйзера-то читать. Это хорошая литература. И мы сейчас к ней прикоснемся, но, как вы понимаете, у меня подход наш, проверенный. И я нашел у него произведение, которое, возможно, сегодня, спустя 100 с лишним лет, все изменилось, особенно за последние лет 20, да, в нашем миропонимании, кто как, че кого. А, называется произведение... Владислав Александрович.
2: Ну-ка.
1: «Галерея женщин». Как вам название, а?
2: Мы так и знали, что вы именно это выберете.
1: Да, я хочу зачерпнуть немножко, друзья мои. А вы, если что, вечерком Драйзер это откроете. Тем более, что это бесплатно. Вы можете в интернете спокойно найти.
2: Финансист, я помню.
1: Перекачать в свою цифровую книжку, да, и спокойно почитать. Потому что с экрана светящегося читать вредно для глаз. Ее родители... Я просто хочу, чтобы вы просто за 3 минуты почувствовали язык этого человека, да?
2: Или уже больше её не открывали, да.
1: Злой ты. Ее родители настолько не подходили друг к другу, что их брак казался чем-то вроде времянки, сооруженной на скорую руку. Мягкосердечная, сентиментальная мать без малейшей практической жилки выглядела совсем не парой отцу-невротику голландских кровей. Худосочный росток на полусгнившей ветви фамильного древа, он являл собой жалкое зрелище, хотя, возможно, в иные времена и в ином месте мог бы что-то собой представлять. Здесь же, я имею в виду маленький городок на американском северо-западе, он был слесарем и по любым меркам довольно бестолковым. Он имел привычку подкручивать кончики усиков и пару раз в год обличался во фраг. Считал, что умеет играть на скрипке. Любил рассказывать непристойные истории и искренне радовался, когда удавалось привести в смятение своих детей. Среди знакомых снискал репутацию труса, который держит в страхе собственную жену, но сразу тушуется перед сильным полом. Будучи безалаберным по природе, он переложил бремя тягот реальной жизни на слабые плечи супруги, и она пыталась удержать семью на плаву, сдавая в наем меблированные комнаты. Первое впечатление от человека в значительной мере предопределяет наше к нему отношение. Поначалу Рейна... Какое имя, а?
2: Интересно.
1: Показалось мне глуповатой. Но что-то все же мешало записать ее в толстенькие дурочки. Маленькая лавандовая шляпка на льняных, коротко остриженных волосах, крашеных, разумеется, и лавандовый же шарфик в пару к ней свидетельствовали об отменном чувстве стиля, так же, как и светло-серый костюм с юбкой всего на пару дюймов ниже колен. Она любила стоять по-мальчишески, широко расставив ноги и чуть запрокинув голову, блестя глазами, полными неподдельного интереса к жизни. Ну, как вам слог?
2: Слог, да, высший пилотаж.
1: Слушайте, ну, понятно, что это советский перевод, да, когда еще и переводчики были
2: классные,
1: писателями, да, но язык отличный,
2: конечно,
1: правда?
2: Конечно.
1: Может быть, мы чуть-чуть еще завтра почитаем, чтобы проникнуться,
2: да?
1: Что я напомню, Теодор Драйзер, «Галерея женщин». Можете сегодня сами почитать, это бесплатно.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчеты мобильных огневых групп западной группировки войск отразили атаку дронов ВСУ в зоне проведения спецоперации на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство показало кадры работы одной из мобильных групп в ходе боевого дежурства. Сообщается, что непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой эти группы ведут круглосуточно. Они успешно пресекают попытки проникновения разведывательных и ударных дронов противника. По данным военных, самые сложные оперативные задачи приходится решать в ночное время. В Киеве, Одессе, а также в подконтрольных киевским властям Запорожье и Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ, не приводя подробности. При этом, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях звучат сигналы воздушной тревоги. Спецборд МЧС доставил из Благовещенска в Москву 9 пострадавших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. Как передает ТАСС, самолет Ил-76 приземлился рано утром на аэродроме в Жуковском. В полете людей сопровождали врачи отряда Центра СПАС, психологи и специалисты Минздрава. Пострадавших на реанимобилях доставили на лечение в федеральное лечебное учреждение. Возгорание произошло на территории площадки строительства предприятия в Свободном. Во вторник вечером 7 погибли, среди них 6 граждан КНР, еще 152 человека пострадали. Трое из 6 пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Бурятии остаются в больнице. Их состояние легкой и средней тяжести. Остальные отпущены домой, сообщили в региональном Минздраве. Авария произошла этой ночью в Октябрьском районе Улан-Удэ. По предварительной информации, водитель автобуса «Волга БАС» столкнулся с грузовиком «Вольво». Это случилось на опасном повороте с ограниченной видимостью. Для деблокировки одного из водителей потребовалась помощь спасателей. По факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, проводится доследственная проверка. Нефтяной танкер в Ормузском проливе был поражен неизвестным снарядом, что привело к пожару на судне, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании со ссылкой на местные власти. Экипаж в безопасности, сообщение о воздействии на окружающую среду не поступало. Ранее управление информировало, что неизвестный снаряд попал в танкер у берегов Саудовской Аравии. В результате на главной палубе судна начался пожар. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 50 тысяч гектаров и составила уже 519 тысяч 600 гектаров, сообщает леспожарный центр региона. Задействовано 150 тысяч. Всего действовало 165 пожаров в 6 округах на севере края. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении участвуют 700 человек. Задействовано 8 единиц техники. В крае сохраняется высокий класс пожарной опасности. Все подробности и оперативная информация на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, плюс 18-20 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, без осадков и тоже 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 12, атмосферное давление повышенное, 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 90%.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Россиянин Мирослав Киселев выиграл золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина на юниорском чемпионате мира в хорватской Риеке. Вторым в возрастной категории 14-15 лет стал мексиканец Иэн Калеб Нава Гутьеррес, а третье место занял австралиец Хейден Бринкли. Турнир продлится до 28 августа. Теннисистка Елена Приданкина пробилась в финал квалификации открытого чемпионата США. Она обыграла канадку Ребекку Марина 6-2, 6-4. За путевку в основную сетку турнира россиянка поспорит с китаянкой Джен Циньвэнь. А также почти прошла отбор Полина Яценко. Она была сильнее итальянки Лючи Бранцетти 6-2, 3-6, 6-3. В третьем раунде пути регионов Кубка России по футболу астраханский «Волгарь» разгромил «Спартак» из Нальчика 3-0. Отличились Артем Юран, Данил Аносов и Дмитрий Иванов. В других матчах дня томский КДВ уступил Чертаново 2-4. Саратовский «Сокол» в серии пенальти был сильнее новотроицкой «Носты» 1-1 в основной и 5-4 по ударам с точки. Коверненская «Волна» минимально обыграла «Миасская торпеда». С тем же счетом «Динамо» и «Ставрополя» огорчила «Астрахань». А майкопская «Дружба» победила «Нефтяник» из Избербаша 2-1. Хоккейный «Металлург» на домашнем мемориале Рамазана возглавил турнирную таблицу, одолев «Трактор». Тем временем «Сибирь» на омском Кубке Блинова уверенно расправилась с местным «Авангардом» без Евгения Кузнецова. Тему важных событий в КХЛ продолжит Александр Ниценко.
2: Во второй день 35-го розыгрыша мемориала Рамазана в борьбу вступила «Лада», которая недавно участвовала в Кубке Республики Башкортостан, переиграв там местный «Салават Юлаев», но уступив «Амуру» и «Барысу». В этот раз подопечные Павла Зубова с «Амуром» справились 3-1. На гол хабаровчанина Пилипенко тольяттинцы ответили шайбами Кудрявцева, Шакирова и Кинга. А на чистое первое место домашних соревнований вышел «Металлург», который с таким же результатом 3-1 нокаутировал «Трактор». Несмотря на очередной результативный бросок челябинца Легаре, в команде Андрея Разина сумели отличиться Старков, Провольнев и Козлов. В свою очередь в Омске стартовал Кубок Блинова, основанный в 82-м году. Напомним, что в 60-х годах защитник Виктор Блинов обладал самым мощным броском в стране. Сперва он выступал за омский клуб «Аэрофлота», потом перебрался в «Спартак», где пробился в сборную Советского Союза, став в ее составе олимпийским чемпионом и победителем первенства планеты. Блинов скончался на тренировке в возрасте 22 лет. На домашнем кубке «Авангард» впервые сыграл товарищеский матч, уступив 2-5 Сибири, находящейся в лучшем игровом тонусе. У ястребов отличились Пономарев и Потуральски. У сибиряков – Мирзабалаев, Орлов, Кошелев, Николенко и Абрамов. В другой встрече «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика» 4-2. У ярославцев забивали Емельянов, Сурин, Дудоров и Каюмов, у нижнекамцев – Сериков и Белозеров.
1: Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян подтвердила, что будет тренироваться с Инной Гончаренко. Цитата. «Очень благодарна ей за то, что она согласилась помочь мне подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки. Моя короткая программа поставлена Анжеликой Алексеевной Крыловой, а произвольная еще в процессе. Буду счастлива, если получится выступать в этом сезоне», — отметила Петросян. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
3: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну.
5: И найдем моего папу.
3: Еще пушистее.
4: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
6: Категория 0+.
7: Сергей Стиллавин и его друзья.
8: Дорогие товарищи, ну что же, сегодня у нас 27 августа, так, Владислав Александрович?
9: Как с куста, да.
8: Сегодня день национализации отечественного кино. Хочу, чтобы кинематографисты помнили об этом.
9: Вернулись к истокам, вы хотите?
8: Да, да, да, а то делают вид, что как бы просто так у них день кино. Нет, не просто так, отобрали у кого надо. Да. Всемирный день озер, это хорошо, да. Международный день бокса, поздравляем, товарищи спортсмены, да. День иранского фармацевта. Есть там такие чудодейственные, понимаете ли, препараты.
9: Народные рецепты, да, восточные.
8: Да, день женского восстания в Гвинее. Дело в том, что женщины восстали против коррумпированных копов. Представляете?
9: Коррумпированных мужей.
8: А потом, когда это восстание распространилось, в 77-м году это произошло, уже на нашей памяти, когда восстание на всю страну перебросилось, значит, соответственно, Секу, который возглавил восстание, стал национальным героем.
9: Туранчокс. Да, конечно, знаю.
8: Секу. Да, сегодня международный день лотереи. Но это когда как бы каждый надеется, что ему что-то там перепадет. Но вот в чем проблема. Если выигрываешь до 15 тысяч,

0: было 2500 лет назад, вы уж простите.
1: Человека
0: его
1: уже нет, да.
0: Да, да, предъяву кидать некому. У обыкновенной женщины ума столько, сколько у курицы, а не у обыкновенной, сколько у двух. Какой ужас, Владик, это Конфуций.
1: Ученый.
0: Нет, я говорю ужас, а вы философ. Видите, у нас разное. Это не... В любом случае, вы знаете, вот Джордано Бруно тоже что-то там ерепенился, да, сгорел. И этот бы сейчас бы, его бы сейчас бы сожгли бы, да. Да. Дальше, что у нас любопытного? Семибоярщина в 1610 году заключила договор с полячишками, ага, да, которые к нам сюда приперлись, а нынешние их, как его там, Сиетвинда или как фамилия-то? А, Сикорский, вот, ага. Сикорский, перепутал с актером. Так вот, да, хотя трудно перепутать. Так вот, они ж правили, у нас была семибанкирщина не так давно, помните? Ага. В 90-е. А у них семибоярщина, да, это другое. Так вот, о том, чтобы сыночек Владислав, сыночек польского короля Сигизмунда или Жигимонта III правил тут у нас. А тот говорит, ну хорошо, берите на моего Владика, берите, да, но он примет православие. А тот заортачился, прекратил поползновения какие-то, его в Кашине, в этот, в монастырь.
1: Ну а как еще?
0: А тот говорит, отпустите, а ему говорят, шиш тебе, пока. Шиш, ты наш. Тебя нам отдали. Да-да-да, вот и все. В этот день в ходе Северной войны без боя сдался нашей армии шведский гарнизон Ивангорода. Там они сидели, понимаешь, да? Там сидели. А в 1730-м Иоганн Гамон родился. Немецкий философ. Что он-то говорил? Говорил так. «Родину забыть нельзя. Нет более благородной болезни, чем тоска по родине».
1: Молодец.
0: Да. Это бы хорошо помнить те, которые не уехали. Им тоже надо любить родину. Да. А тем, кто уехал, вдвое. Да. В этот день замечательный указ издала императрица Елизавета Петровна, дочерь Петра, в 1760, та, которая Кёнигсберг брала в первый раз. Так вот, запретила взяточничество чиновников.
1: Так можно, просто достаточно запретить и все, да?
0: Нет, она говорит, так нельзя.
1: Она первая сказала, что нельзя так.
0: Так, ну что, в 1770-м началась гегельщина. У нас вот на Гегеле многие базируют свои суждения о мире, понимаете, о добре и зле. А что он есть, говорил-то этот немецкий философ, этот самый Гегель? Ну, это, понимаете, эти философы, они были еще до объединения Германии. Потому что когда Германия объединилась, там уже было не до философии.
1: Там один
0: надо
1: был
0: было
1: с усиками философ.
0: Расширять, да, жизненное пространство надо было расширять. Так вот, что он говорил? Человек есть не что иное, как ряд его поступков. Вот видите, да. То есть он отрицал, что можно быть хорошим, но делать гадости. Понимаете, отрицал, да. Или, например, ничто великое в мире не совершается без страсти. Понимаете, страсть нужна, да. Да. А в 1836-м Петр Дмитриевич Бабарыкин, ну какой фамилии такое слово, писатель, который придумал слово интеллигент. Понимаешь, какая история? То есть, смотри, какая тема. Интеллигенты появились при Петре Первом,
1: а слова не было.
0: Представляешь, как людям было тяжело?
1: Да, угнетение какое, да, интеллигенции.
0: То есть, как бы язык делал вид, что их нет.
1: Люди есть, а название нет.
0: Но слово-то какое? Но слово все равно иностранное, да, потому что intelligence, это не интеллигенция, это другое, это вот разведка, понимаете, какая история? Слушай, а может, они действительно и шпионами сразу являются? Раз intelligence, интеллигенция, а?
1: Ну, какие,
0: есть догадка,
1: какие-то,
0: да,
1: идут в шпионы, Сергей Валерьевич.
0: Да, и они говорят, в этой стране, понимаете, есть такое, да, подозрение, ребята, на эту тему, да. В этот день Иван Франко, сегодня 170 лет со дня рождения, он не очень хорошо отзывался о малороссах, да, которые себя украинцами называли. Меня сегодня кровно, значит, меня обозвали, говорит, оскорбили, меня обозвали украинцем, хотя все знают, что я русин.
1: Вот так вот.
0: Русин, видите, да. Это угнетенный народ, которых австро-венгры гнобили, понимаете, да, и в концлагерях мучили. Ну, в общем, страшная история. А некоторые из них забыли, кто они. Вот так. К сожалению. В 1867-м Умберто Джордано, давайте немножко музыки, итальянский композитор, представитель веризма. Есть такой?
1: Есть у нас, на минуту.
0: Ну-ка, дайте. Что у нас? Теодора Драйзера, еще раз помянем, юбилей сегодня, да, получается 155 лет. Цитата следующая. Там

0: много цитат. Он, кстати, в июле 45-го вступил в коммунистическую партию. Правда, через достаточно скоро после этого умер. Угу. Тут такая история. Но цитата следующая. «В конце концов, главное в жизни – это сама жизнь».
1: Не поспоришь. Хорошо. Да.
0: Ну что, в 1873 году родился Овший Моисеевич Нахамкис. Это вы видный большевик, который стал Юрием Михайловичем Стекловым. Вот, редактор.

0: Ну, а помните, «Новый мир» — это да. там такие произведения писали, да. В 1874-м Карл Бош родился, немецкий химик, лауреат Нобелевской премии, uh-huh. да. Ну, Бош, марка известная, конечно. Тоже сбежали. В 1878-м Петр Николаевич Врангель, наш барон белый, uh-huh. ну, присяге был верен, понимаете, какая история. Вот он что говорил-то, Врангель. А в советское время его очень чехвостили, потому что фамилия не нравилась. Как бы, да, Врангель, мол, не наш, да, типа немец, да. А вот цитата следующая: «С кем хошь, но за Россию».
1: Вот так, да.
0: Вот видите, как патриот, да. Что же у нас? В 1879-м Российская революционная организация «Земля и воля», ну, там были землевольцы, да, которые ходили по деревням, крестьян просвещали, а те их сдавали в полицию, потому что они говорили, что Христос был коммунистом. Uh-huh. Такой у них был оборотец. Да. Так вот, раскололось на народную волю и черный передел, и начали взрывать.
1: Да.
0: И начали взрывать, да-да-да. В 1889-м Чарльз Конн изобрел кларнет. Не знаю, есть ли у нас кларнет.
1: Под рукой нет. Ну, замечательный инструмент. Под рукой нет, да.
0: Да. В этот день, в 1896-м, 140 лет со дня рождения, Фаина Георгиевна Раневская, ну, принято перед ней как бы вот расшаркиваться. И правильно, потому что женщина умная, да, умный человек. Женщины умирают позже мужчин, потому что вечно опаздывают.
1: Ну, поэтично, по крайней мере.
0: На тему праздника, который совпадает с ее днем рождения. Mm-hmm. Кино «Заведение Босяцкое».
1: Хорошо.
0: У него голос, будто цинковое ведро.
1: Хорошо.
0: Да. Или многие жалуются на свою внешность, но никто на свои мозги. А?
1: Очень хорошо.
0: Хорошо. Да.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
3: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
4: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.

0: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Отопительный сезон в Вологде могут начать с 15 сентября. Ориентировочную дату сообщил глава города Сергей Жестяников. По его словам, тепло в первую очередь подается в социальные учреждения, по заявкам от детских садов, школ и больниц. Общий уровень готовности к отопительному сезону среди домов и учреждений составляет 94%. Из 24 теплоснабжающих организаций акты готовности уже получили 18. Напомним, по нормативам отопительный период начинается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже 8 градусов. Три площадки проекта «Профессионалитет» появятся в Вологде в следующем году. Как сообщает пресс-служба городской администрации, направление «Туризм» и сфера услуг откроется на базе Вологодского колледжа сервиса. Строительная отрасль в Вологодском строительном колледже, а транспорт и логистика в Вологодском техническом колледже. На их создание выделено 630 миллионов рублей. Специалисты напоминают о схемах мошенников в преддверии 1 сентября. Самые популярные – социальные выплаты. Гражданам рассылают сообщения о якобы единовременных пособиях к учебному году, в том числе для многодетных семей. Для получения денег требуют ввести данные карты и код из СМС. Вторая схема – лжеучителя. Мошенники взламывают аккаунты педагогов или создают поддельные профили, чтобы под предлогом сбора средств на экскурсии или учебные пособия выманить деньги. Третья схема – товары-приманки. Реклама школьной формы и канцелярских принадлежностей по низким ценам ведет на фальшивые сайты для кражи платежных данных. Специалисты рекомендуют проверять информацию о выплатах только через портал госуслуг или МФЦ. Никогда и никому не сообщайте коды из СМС. При просьбах сдать деньги от имени школы всегда перезванивайте классному руководителю лично. IT-клуб Вологды приглашает жителей на День открытых дверей. Мероприятие пройдет сегодня в 17:30. Требуется предварительная запись. Для детей и родителей будет организована экскурсия по центру, в рамках которой они смогут осмотреть кабинеты, познакомиться с педагогами, задать интересующие вопросы и рассмотреть возможность дальнейшего обучения. В центре работают 9 направлений, которые связаны с робототехникой и информационными технологиями. В женской гимназии Череповца откроется класс для будущих дизайнеров. Раз в неделю ученицы будут заниматься в ЧГУ. Десятиклассницы будут углубленно изучать веб-дизайн, черчение, моделирование, мировую художественную культуру. Добавим, в женской гимназии открыты еще 3 профиля – гуманитарный, социально-экономический и естественно-научный. В Вологде отремонтируют пешеходную зону на улице Первомайской. Работы начнутся на следующей неделе. Специалисты демонтируют старое покрытие, установят новые бортовые камни, обновят пешеходные дорожки и уложат новый асфальт. Также благоустроят клумбы. Особое внимание при ремонте уделят монументу ликвидаторам последствий радиационных аварий. Обновить пространство планируют до конца сентября.
1: Года на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 16, в Вологде плюс 15 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: «Маяк».
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.

0: Ваш внук сбил человека.
1: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
0: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
2: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
3: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
4: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: В Москве 8 часов.
4: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили танк Т-72 и боевую бронированную машину «Казак» ВСУ в Харьковской и Сумской областях за эту ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке. Также поражен пункт временной дислокации противника. В то же время ярославские десантники группировки войск «Днепра» поразили опорный пункт ВСУ в лесу в Запорожской области. Удар нанес расчет орудия «Гиацинт-Б». В свою очередь бойцы западной группировки уничтожили пикапы, микроавтобусы и пехоту. Противника неприятель пытался осуществить ротацию и подвоз материальных средств на позиции на Краснолиманском направлении. Минобороны подчеркнули, что работа операторов ударных БПЛА группировки армии «Запад» ослабляет противника и обеспечивает продвижение российских штурмовых подразделений. Спецборд МЧС Ил-76 приземлился рано утром на аэродроме Жуковский, доставив из Благовещенска в Москву 9 пострадавших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. В полете пострадавших сопровождали врачи отряда Центра СПАС, психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава. Пострадавшие доставлены на реанимобилях в федеральные лечебные учреждения. Возгорание, напомню, произошло на территории площадки строительства комплекса в Свободном во вторник вечером. Семеро погибли, в том числе 6 граждан Китая. Еще 152 человека пострадали. Сообщение последних минут. Суд в Армении постановил арестовать бывшего президента Роберта Кочеряна, сообщили в антикоррупционном комитете страны. Там отметили, что тем самым полностью удовлетворено ходатайство следователя. Кочерян был вторым президентом Армении, находился у власти с 1998 по 2008 годы. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, получение взятки в особо крупном размере и отмывание средств. Этой ночью Кочерян был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия. Около 2 недель назад он перенес операцию на сердце. Адвокат экс-президента сообщил журналистам, что увидит многочисленные содержательные проблемы в обвинении, выдвинутом его подзащитному. Непальские власти усилили интенсивность поисково-спасательных работ пострадавших из-за масштабного наводнения в северных районах страны. Об этом сообщила канцелярия премьера. Для поддержки населения, оказавшегося в зоне риска, армия уже доставила в пострадавшие районы продукты питания первой необходимости, палатки и медикаменты. Наводнение произошло накануне утром. По предварительным данным, паводок образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. По последним данным, обнаружены тела 162 погибших. В списке пропавших на данный момент около 570 человек, 466 иностранцев из 28 стран и 113 местных жителей. Посольство России в Непале ранее сообщало, что в районе бедствия находились по крайней мере 4 россиянина, с которыми потеряна связь. Минюст США планирует возобновить работу давно бездействующей системы так называемых морских призовых судов, чтобы упростить признание захваченных иранских нефтяных танкеров американской собственностью. Об этом сообщает Bloomberg. Система почти не применялась после испано-американской войны 1898 года. По данным агентства, инициатива призвана усилить давление на Иран и компенсировать расходы на конфликт. Призовые суды – это специальные трибуналы, которые определяют закон.

0: еще раз, видеообыск не предусмотрен законодательством вообще.
1: Как пояснил Васенин, обыск таковой – это следственное действие, предусмотренное законом, которое проводится на определенной территории или в помещении. Во время обыска определяют предметы и имущество, имеющие доказательственное значение, например, полученные преступным путем. Еще одна цель обыска – установить, что находится в квартире. В московском регионе сегодня после нескольких суток почти сентябрьской погоды начнется ощутимое потепление. Днем воздух прогреется до 20 градусов. Такой погоды будет до конца недели, сообщил ведущий специалист центров ОБЫС Евгений Тишковец. По его словам, в столицу и Подмосковье придет молодое бабье лето.
2: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится юго-восточным крылом скандинавского антициклона, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ну и температура воздуха плюс 17, плюс 20 в Москве по области от 16 до 21. Атмосферное давление при этом будет меняться мало, составит 7,5 миллиметра ртутного столба. Ну и до конца недели характер погоды существенно не изменится, по ночам столбики термометров будут колебаться от 7 до 10 градусов, ну и днем в пятницу, субботу и воскресенье от 19 до 22 градусов. В общем, такое своеобразное, я бы сказал, молодое бабье лето.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: По данным центров ОБЫС, сейчас в столице плюс 12 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 90%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 18-20 градусов.
4: Реклама. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Рекламные службы 495-105-5244.
7: Сергей Стилавин

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что же, у нас тут в столицах прохладненько, хорошо, прохладненько, да, а в Твери, Тверь-то, правда, по соседству, всего 150 километров, ну что-нибудь по-другому как-то там?
2: Ну, близко к телу, сегодня +20, без осадков.

0: Тверитяне, вот так надо говорить, да, созданные в Твери катализаторы помогают перерабатывать отходы в новое топливо, вы представляете?
1: Да класс,
0: а,
1: класс.
0: Вот молодцы, да, да, но не все молодцы. Вот, например, в Твери обидевшийся на вопрос таксиста пассажир поколотил таксиста. Дело в том, что таксист забирал мужчину в подпитии из клуба и поинтересовался, знаете, как в 90-е спрашивали. Нет, спрашивал: «Башки есть?» Помните такой вопрос?
1: Нет.
0: Вам задавали?
1: Нет,
0: или вы всем видом показывали, что есть?
1: Я не мог позволить себе такси.
0: Да, короче, подрались, да.
1: Понятно.
0: Ну что, житель Твери стал мошенником ради приключений. Вот как, представляешь, приключения. У него была мечта, значит, с ним можно работать в перевоспитательном плане. Подростка, который на самокате сбил ребенка, поймали, ну, черти эти. Еще двоих уже на питбайках выявили ДПСники. Ну, молодцы, хоть работают, да. Новый завод по производству настолок открылся в Твери. Вы можете себе представить? Целый завод делает настолки.
1: Не хватает настолок в стране.
0: Люди сидят за столами.
1: Дела делают. Да?
0: Да,
1: понимаю.
0: Да, ну и, наконец, под Тверью спасли леди. Дело в том, что в Собаколовку попала каракалла.
1: Каракалла. Здорово.
0: Знаете, кто это?
1: Ну-ка.
0: Это рыська.
1: Рыська.
0: Назвали ее леди, видимо, по аналогии с автоледи. Ну, шубка автоледи, рысь, ну что, тут все понятно. Она подходит к людям, кушает с рук, улыбается, ластится, хрюкает в ответ. Ты представляешь?
1: Леди Ди, а это леди рысь.

0: дня на маяке. Дорогие друзья, вы знаете, что в нашей стране есть горячая линия телефонная «Крыса в беде»?
1: Да ладно.
0: Да-да-да, а ведь в Подмосковье какие-то мерзавцы выкинули на обочину 142 крысы, вы представляете, белых. И какие-то есть заводчики крыс, которых выращивали, но их атаковали клещи, паразиты, травмы. И в итоге бедных животных, которых готовили на продажу, они же умные очень, да?
1: Ну,
0: да,
1: для их опыта, выкинули,
0: мерзавцы.
1: Всего, да.
0: Вот люди звонили на линию «Крыса в беде», да. Дальше. Дальневосточные ученые придумали, как у опухолей стирать память, чтобы она дохла. Вот молодцы. Молодцы.
1: Хорошо.
0: В России появились вслед за отелями China Friendly. Еще и аптеки.
1: Да, да. Класс. Класс.
0: Аптеки. А дело в том, что китайцы, они анальгином не лечатся. Им нужны свои вот эти вот шарики.
1: Покрепче,
0: маленькие.
1: Да? Как...
0: Да, доцент лекарство. Шпагина объяснила, почему сегодня день мимасиков, почему ну-ка. Вот эти 6-7 и прочие мимасики абсурдные у молодежи в части, а потому что переполнена серьезными новостями новостная палитра, понимаете? Да, хочется чего-нибудь дурацкого. Но я вам скажу так, в этом смысле наше время похоже, ну, в геополитическом масштабе, так сказать, на перестройку. Помните, тогда тоже было много абсурдного, идиотского искусства. Ну, настоящего, это Митьки эти поперли, там прочие вот эти все. Ну, Питер особенно отличился, да.
1: Ну да, Ленин грипп, да, я помню, да.
0: Это прочее. Вот это вот уродство спустя 40 лет, вот оно тоже, но теперь уже в глобальном масштабе, я так понимаю. В России разместили 33 тысячи вакансий для педагогов к концу августа. Школы ищут учителей. А не найдете вы никого, если вы новости, ребята, публикуете, что в ответ на хулиганство учительница их обматерила, например, или сказала, ах, вы шалопутные, а ее за это увольняют. Никто не пойдет при таком неравенстве.
1: Самая опасная профессия, конечно.
0: Вот именно. Где вы будете их искать, если такие дела у вас творятся? А, граждане массово открывают новые регионы вместо морских курортов. Едут на север, на Селигер, в Карелию, на машинах едут и так далее, и так далее. То
1: молодцы,
0: есть вот видите,
1: молодцы.
0: Как хорошо. А, стали известны приоритеты молодежи. А вот тут грусть. Молодежь наша, ребята, какая она? А она сосредоточена на двух вещах. Первое – материальный достаток, и второе – психологическое благополучие. А где мечты? Где любовь у молодежи?
1: А это и
0: их
1: есть
0: нет.
1: Мечты, благополучие. Это и есть,
0: да,
1: мечты.
0: Потому что их нет у них психологического, я понимаю. Профессор Корякин заявил, что пропуск завтрака ведет к деменции, ребят. Ну так.
1: Ешь, да. Россия.
0: Ешь яйцо. Нарколог Исаев подсказал, как отличить увлечение играми от игромании, от зависимости от компьютера, например. Вот, например, если играешь дольше, чем собирался, например, собирался 3 часа поиграть, а в итоге всю ночь. Да, или, например, если жена против, уже зависимость. Видите, когда? А медведи продолжают атаковать людей. Нам вчера рассказали специалист, что медведи, они самомнение имеют очень большое такое. Да, и думают, что они тут короли пуп земли, в отличие от волков, которые поумнее и к людям не лезут на всякий случай. Так эти теперь приперлись в Иркутской области на дачу, поплавали в местном бассейне. Представляешь, как вот потом
1: какое
0: обеззараживать?
1: Хамство. Да никак.
0: Ужас,
1: тут
0: от выжижательно, да. Банкиры заявляют, что цифровые рубли, которые у нас появляются с 1 сентября, их нельзя будет использовать как средство, например, как средство сбережения. То есть нельзя будет открыть цифровой рублевый, например, депозит. Нельзя. Да, только тратить, ребят. Или переводить в обычные рубли.
1: Интересно.
0: В Сколтехе сформировали рисунок без потери 90% дорогих нанотрубок для связи формата 6G.
1: О, 6G, как, это
0: да.
1: Здорово.
0: А ПНИПУ придумали, как сделать с помощью нового цифрового микроскопа жаропрочный сплав на 99% точно. Представляете?
1: Да, молодцы, да.
0: Да. Дальше, что любопытного, глава ФПБК товарищ Бородин заявил, что концерт все-таки состоится.
1: А, все-таки будет. Но в другом зале.
0: Мы сегодня обсудим это фойе, да? Е-фойе. Дальше. Ну, да, кстати, в Краснодаре
1: нужен, конечно.
0: В Краснодаре в музей пыток пригласили. Не знаю, согласится ли. Глава СПЧ, товарищ Фадеев, предложил отчислять школьников за оскорбление учителей. Ну, ребята, поздно, уже он 33 тысячи вакансий недостаток. Не хотят люди учить.
1: Школьная полиция нужна.
0: Да, конечно, и карцер.
1: И посадки, карцер. Абсолютно, я не шучу.
0: У кого волосы лезут, ребята, так. У вас нет белка в рационе. Кушайте белок.
1: Это
0: да. Белок это не колбаса, это мясо. Товарищ Хуснуллин заявил, что власти страны обсуждают вопрос бесплатного предоставления земли под строительство, под ИЖС. Под строительство личного дома. Это очень хорошо. Товарищ, отличная новость от товарища Хуснуллина, да. Гражданам объяснили, что питомца надо готовить к появлению в доме нового человечка. Понимаете,
1: как готовить питомца?
0: А, дело в том, что котик или собачка, они ревнуют.
1: Скоро
0: к новому
1: у тебя
0: ребеночку.
1: Будет сестра.
0: Да, там смотри, главная ошибка такая же, как и с мужьями. Резкое сокращение ласки и общения с котиком. Как и с мужем.
1: И ревность, конечно.
0: Да, да, гениальная новость. Мотоциклист, который врезался в автомобиль Слуцкого, вступил в ЛДПР.
1: Роскошно.
0: То есть попал он так конкретно в багажник.
1: Прям въехал в ЛДПР.
0: Продажи дизельных машин с пробегом выросли на 33%. Но если раньше не было непонятно людям, что за дизель. Сейчас понятно, что за дизель. Есть на заправках. Вот именно. Да. Ну и еще что интересного. Москвичи назвали Патриаршие пруды самым романтическим местом в Москве. Ну, слушайте, это единственное место в Москве, где реально девушки ходят на каблуках. Ну, поэтому одно это уже удовольствие. Посмотреть на это шоу, понимаете, да, больше его нигде не показывают, да, конечно. Ну и еще парочку. Артист Ярушин выставил райдер для своих выступлений, требует гречу с рыбкой.
1: Ну, это так мило.
0: Как хорошо. Это хорошо, так. Да. Ну еще, Владислав Александрович, давайте. Буквально, доля граждан, которые готовы во время переговоров о зарплате утереться, выросла до 52%. Сегодня приходят, я бы хотел побольше. Говорит, не можем. Ну ладно, да. Ну и наконец, хирург Умнов назвал самую вредную закуску подводку. Говорит, знаете, какая самая вредная?
1: Греча.
0: Это помидоры с шоколадом. Ну, самое зло.
1: Сильно.
0: Без шоколада.
1: Без водки.
0: Так, ну что у нас в мире женщин? Давайте посмотрим. Кайли Дженнер, это девица, которая раньше жила с Канье Вестом, я так понимаю. А теперь с Шаломе снялась, сфотографировалась без макияжа и укладки. Знаешь, я посмотрел на фотку. Шаломе, он с виду субтильный такой, никакой, а я смотрю, смелый человек-то.
1: Посимпатичнее, да. Чем девушка, да, будет?
0: Да, сам по себе он и без укладки, да. Актриса Хелена Бонем Картер, ей 60 лет. Она встречается с 38-летним Холмбо. Разница 22 года. Смотри, актриса не стесняется этой разницы в 22 года в возрасте. По мнению актрисы, все стареют с разной скоростью. Мой парень... А теперь цитата, Владик, это отлично. Мой парень невероятно зрелый. У него старая душа в молодом теле.
1: Да класс.
0: Чего я еще могла желать?
1: Комбо.
0: Дальше, новость одной строкой в два слова.
1: Ну-ка.
0: Бортич устала.
1: Бывает.
0: Ну и еще пару буквально. Гинеколог Шалунц.
1: Шаломе.
0: Предложил жирную рыбу, яйца и орехи в поддержке гормонального баланса, товарищи. Да?
1: Хорошо.
0: Ну и, наконец, нашлась компания, издательство какое-то. Я чуть не встречал, что за издательство. Но в итоге, которое запретило женщинам приходить в офис без маникюра, без укладки, в джинсах, в кроссовках, а ходить только в платьях и в туфлях на шпильке. Молодцы, ребята.
1: Молодцы.
0: Да.
2: Новости капитализма.
0: Ну что у нас в новость, в новостях капитализма? Одну прочту новость из Ганы.
1: Давайте.
0: 46-летняя ганская певица Нана Акуа Амоа, выступающая под псевдонимом Мзбель, заявила, что возлюбленный должен предупреждать ее за неделю до близости, потому что, в принципе, это очень скучно. Ей надо приготовиться.
1: Прелесть.
0: Очень, говорит, скучно, да. Так, дальше. Капиталистические новости, товарищи. В Польше обнаружили захоронение вампирши 17 века с серпом в глотке. О, поляки,
1: да,
0: а?
1: Сюжет.
0: У берегов Германии, а я напомню, что Германия — это Балтика, это недалеко от нас, обнаружены субтропические медузы. На минуточку, а?
1: Ничего себе.
0: Ну и, наконец, значит, ученые назвали важную причину приобрести кота. Дело в том, что общение с котом повышает уровень гормона любви, окситоцина. Представляете?
1: Ничего себе.
0: Очень хорошо. Туалетная бумага в США резко дорожает из-за торговой войны с Канадой. Понимаете?
1: Да, из-за другого она дорожает. Вы же знаете, чем они
0: да,
1: больны.
0: Ну и страшная новость. Да. Песни китов распространяются быстрее скорости звука. Вы представляете?
1: Да ладно. Да ладно.
0: Ужас. Так, перейдем к нашим. Да.
2: Наши, наши.
0: Ну что наше-то, что у нас происходит? Вот, пожалуйста, житель Хмао, недовольный шумом многолетним из соседней квартиры, поняв, что ему никто не приходит на
1: не
0: помощь,
1: поможет. Так.
0: А потому что у нас как бы к шуму относятся так. Вроде все его ненавидят, но на помощь не приходит.
1: Потому что он общий.
0: Открыл огонь из гладкоствольного ружья.
1: Довели человека. Да.
0: То есть теперь его посадят, да, я так понимаю. Угу. А пока его доставали и делали жизнь невыносимой шумом, в принципе, все было норм, понятно. Москвич отсудил 20 тысяч рублей за то, что таксист полоротый опоздал его на поезд. Извините за такой оборот.
1: Не успел на поезд?
0: Да, дело в том, что мужчина вызвал такси повышенной комфортности. Что за водители в этих машинах?
1: А тот не торопился особенно, да?
0: Значит, смотри, ему надо было доехать от Бутырки до Казанского вокзала. Вообще это всегда обычно 8 минут. Тот черт ехал 54 минуты, потому что хотел объехать пробку, запутался, навигатор у него сломался, а сам он не местный, потому что у нас очень много летом такси с иностранными, с инорегиональными номерами, да, потому что люди едут зарабатывать в Москву, да, а города они не знают. Ну и в итоге он, товарищ, который опоздал на поезд, решил стрясти с ИПшника, который владеет таким бездарным таксистом, стоимость пропавшего билета 8300, авиабилеты до Ижевска 19300 и билеты на экспресс до аэропорта 650 рублей и моральную компенсацию 40 тысяч рублей. Но у нас суд гуманный.
1: 40 тысяч умылся.
0: У нас суд говорит, утрись, и даже билеты ему не компенсировали, вместо вот всего этого, так сказать, убытка всего лишь 2 царик, и иди утирайся.
1: Понятно.
0: Во Владивостоке вынесли приговор врачам, которые продавали людей в Китай в виде младенцев. 13 младенцев продали. Врачи получили от 8,5 до 11 лет колонии. А теперь самое ужасное. Сеть клиник, которая занималась торговлей детьми на экспорт, продолжает работать и в Москве, и в Санкт-Петербурге.
1: И приносить прибыль, да? Здорово.
0: Гениально. Здорово, да, здорово. Во Владике прикрыли, а вот эти работают.
1: Отлично,
0: да. Так, ну давайте, и немножко осеннего обострения. В Калуге человек угнал автобус, но потом огорчился и бросил его.
1: Представляете, как его...
0: А теперь дальше. В Москве на Чингарском бульваре, ну это не центр, но и не глушь. Человек метал топорик в деревья. Он был чингачгуком. К нему подошел 51-летний мужчина.
1: Зря подошел.
0: Да, и говорит, что ты что творишь, гад? Ты же кору повреждаешь. Так, в итоге он метнул топорик ему в колено.
1: Ужас.
0: Питерские новости, они с другим колоритом немножко. Петербуржец побил ногами мужчину, который бил лопатой машины.
1: Надсмена сезонов пошла.
0: Ну и во Владивостоке, опять же, возвращаясь. Это гениально. Значит, ночью автомобиль врезался, значит, в остановку, и очевидец вызвал ДПС. ДПС ехала к месту аварии, оттуда сбежали те черти, которые были внутри машины. Ехал 6 часов. За это время пришли подростки, разобрали машину на части и унесли.
3: Раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Встречайте автомобили для бизнеса СКМ М7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая СКМ М7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. СКМ М7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: А в Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Российские войска этой ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также по логистическим центрам. Об этом только что сообщили в российском Минобороны. По данным военного ведомства, в результате ночного удара поражены объекты в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичевке. Под удары попали объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов в Одесской области. Еще одной целью стали объекты инфраструктуры в портах Одессы, Черноморск и Рени. Как сообщили в Минобороны, для ночных массированных ударов по целям на Украине было использовано высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования. Также применялись беспилотники. Еще одно сообщение с пометкой «Срочно». Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили над 14 российскими регионами и акваториями двух морей 267 украинских беспилотников. Об этом также рассказали в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Башкирией, Крымом, Азовским и Черным морями. Как уточнили в военном ведомстве, во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Непальские власти усилили интенсивность поисково-спасательных работ в пострадавших из-за масштабного наводнения в северных районах страны. Об этом сообщила канцелярия премьера. Для поддержки населения, оказавшегося в зоне риска, армия доставила в пострадавшие районы продукты первой необходимости, палатки и медикаменты. Наводнение произошло накануне утром. По предварительной информации, паводок образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. Согласно последним данным, обнаружены тела более 160 погибших. В списке пропавших на данный момент 579 человек, 466 иностранцев из 28 стран и 113 местных жителей. Посольство России в Непале ранее сообщало, что в районе бедствия находились по крайней мере 4 россиянина, с ними потеряна связь. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 53 тысячи гектаров и теперь составляет 519 тысяч 600 гектаров, сообщает лесопожарный центр региона. Всего действовало 165 пожаров в 6 округах на севере края. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении участвует 706 человек, задействовано 8 единиц техники. В крае сохраняется высокий класс пожарной опасности. Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России придется на декабрь-февраль, а подъем начнется в осенние месяцы. Такой прогноз дал ТАСС, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. Ученый сослался на результаты многолетних наблюдений. В связи с этим он рекомендовал соблюдать стандартные меры профилактики и заблаговременно подготовиться к эпидемическому сезону. По словам Чуланова, в период с сентября по ноябрь важно пройти вакцинацию против гриппа, которая позволит значительно снизить риск осложнений. Он отметил, что в конце августа, когда завершится сезон отпусков, может отмечаться незначительное увеличение количества случаев ОРВИ. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, временами небольшой дождь, плюс 18-20 градусов, уточняют синоптики. В Москве переменная облачность без осадков и также 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров, влажность воздуха 88%.
1: Маяк. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Россиянин Мирослав Киселев выиграл золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина на юниорском чемпионате мира в хорватской Риеке. Вторым в возрастной категории 14-15 лет стал мексиканец Иэн Калеб Нава Гутьеррес. А третье место занял австралиец Хейден Бринкли. Турнир продлится до 28 августа. Теннисистка Елена Приданкина пробилась в финал квалификации открытого чемпионата США. Она обыграла канадку Ребекку Марино 6-2, 6-4. За путевку в основную сетку турнира россиянка поспорит с китаянкой Джен Цинвэнь. Также почти прошла отбор Полина Яценко. Она была сильнее итальянки Лючи Бронсетти 6-2, 3-6, 6-3. В третьем раунде пути регионов Кубка России по футболу астраханский «Волгарь» разгромил «Спартак» из Нальчика 3-0. Отличились Артем Юран, Данил Аносов и Дмитрий Иванов. В других матчах дня томский КДВ уступил Чертаново 2-4. Саратовский «Сокол» в серии пенальти был сильнее новотроицкой «Носты» 1-1 в основное и 5-4 по ударам с точки. Кабернинская «Волна» минимально обыграла «Миасская торпеда». С тем же счетом «Динамо» из Ставрополя огорчила «Астрахань», а «Майкопская дружба» победила «Нефтяник» из «Избербаша» 2-1. Футбольный «Реал» Жозе Мауриньо разнес «Реал Сосьедад», за который выступает Арсен Захарян, и возглавил таблицу «Примеры». Харт стал первым, кто пробился в основную стадию Лиги конференций, а в Кубке английской лиги Тоттенхэм преодолел второй раунд. Тему важных событий в еврофутболе продолжит Александр Ниценко.
2: В минувшую субботу в Ла Лиге стартовал Реал. Мадридцы на выезде справились с Эспаньолом 2-1, а победный мяч провел молодой хавбек Эспи, вышедший на замену. Промолчал в команде Мауриньо Килиан Мбаппе. В среду в очередном туре «Примеры» капитан сборной Франции разразился хитриком в домашнем споре с Реалом Сосьедад, в запасе которого весь матч просидел Арсен Захарян. В составе королевского клуба, который возглавил с Бетисом и Севильей турнирную таблицу, также отличился Винисиус. Сан-Себастьянцы пока занимают последнее место. В заключительном этапе квалификации Лиги конференций состоялся один из 24 матчей, определивший первый клуб, который отправится в основную стадию соревнований. Им стал шотландский «Хартс», который по сумме двух встреч превзошел венский «Рапид». После ничьи 2-2 в Эдинбурге команды также сыграли в столице Австрии. Противостояние пришло к серии пенальти, где успешнее был «Хартс». Напомним, что к 24 победителям квалификации Лиги конференции далее присоединятся 12 неудачников раунда плей-офф Лиги Европы. Они и образуют вместе 36 участников групповой стадии данного Еврокубка. И, наконец, в Кубке английской лиги в третий раунд прошло еще три клуба АПЛ. Пока из элитного дивизиона вылетел только Ноттингем Форест. Тем временем Тоттенхэм 5-1 разгромил Чарльтон, Ньюкасл справился с Вестбромом 3-2, а Престон был уничтожен Эвертоном 0-4.
1: Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян подтвердила, что будет тренироваться с Инной Гончаренко. Цитата. «Очень благодарна ей за то, что она согласилась помочь мне подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки. Моя короткая программа поставлена Анжеликой Алексеевной Крыловой, произвольная еще в процессе. Буду счастлива, если получится выступать в этом сезоне», — отметила Петросян. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте «Радио Маяк».

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
1: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: дорогие товарищи, я думаю, что за последнюю там неделю-полторы вы глубоко погрузились в наши культурные как-то ожидания, что ли. Я лично их не испытываю, но 81 тысяча купивших билетов ошибаться не могут, да, Владислав Александрович? Да. И, соответственно, люди решили поехать в Петербург на концерт некоего Е, как он сам себя называет. Да, в чем культурный феномен этого, ну, я не знаю, это исполнитель, кто это? Мне трудно сформулировать, кто это?
1: Арт-объект.
0: Арт-объект живой, да?
1: Да.
0: Живой,
1: да,
0: с диагнозом, со всеми делами. Да, да, мне трудно понять, кто это, потому что мы живем в то время, когда объектами внимания становятся люди, у которых нет предыстории. То есть, как бы, вот, знаете, старый вопрос такой, а с каких? А вот а те отвечают, да ни с каких, да просто так. Вот знаете, как вот сейчас у нас сегодня день мема, и говорят, что молодежи смешно, когда им говоришь 6-7. А они, Владислав Александрович, можно проиллюстрировать, как они смеются в ответ? Вот я им сейчас вот скажу, вот 6-7, а они смеются, начинают смеяться. Можно на вас нажать кнопку попросить?
2: Конечно, конечно.
0: Особо. Давай.
2: Вот так они смеются.
0: Да.
2: Детский смех.
0: Ну, примерно так, да. То есть какие-то странные явления, да, когда... Нет, я помню, приезжал Майкл Джексон. Было это очень
1: вот
0: давно.
1: Было время, да.
0: Да, да, приезжал Дитер Боллен, приезжал.
1: Вот
0: да,
1: это маститые,
0: да,
1: артисты.
0: Это были люди, чье творчество было понятно. Сейчас приезжает некий человек, который, ну, скажем так, создал, ну, в наших головах, наверное, в головах 81 тысячи вот этих купивших билеты, да, какое-то мнение о себе как об артисте. Ну, я лично в публикациях в соцсетях и в новостных агентствах вижу из артистической деятельности то, что, только то, что он выгуливает белую женщину полуголую, а иногда и голую целиком, да, чем дразнит обывателей, которых вот эти вот, так сказать, интеркультурные союзы, да, они как бы, вот, так сказать, приводят в состояние как-то возбужденности, мне кажется, да. Потом появились сообщения, что вроде как концерт отменили, упали цены на билеты, потому что наши транспортники тут же подсуетились, они поняли, что люди едут на Е, значит, надо поднимать билеты, да, правильно, надо зарабатывать. У нас это все увязано очень. Видимо, гостиничные бизнесмены тоже подсуропились, там как-то подстарались, да, а потом вроде как сообщение, да вроде нет концерта, сегодня с утра товарищ Бородин выступил с заявлением, говорит, будет концерт, а товарищ Милонов назвал все это каким-то, какое-то издевательством каким-то, да, и сегодня Виталий Валентинович Милонов, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей, с нами на прямой связи, Виталий Валентинович, доброе утро, можно из первых рук от вас оценку вот происходящему?
3: Безусловно. Я, кстати, как и вы, о том, что Kanye West существует, или Е, как он сейчас себя называет, узнал благодаря тому, что поднялся шум насчет его приезда. В общем, его творчество и нетворчество я совершенно не знал. Но что мне, честно говоря, так сказать, немножко задело, что на фоне того, что большинство исполнителей западных либо боятся, либо специально, принципиально не едут в нашу страну, он, в общем-то, кому-то, наверное, и там известный человек, не последний, и вот он решил приехать. Отсюда я стал рассматривать этот вопрос не с позиции, и, так сказать, приезда некого музыкального таланта, о вкусах не спорят, а с той точки зрения, что он такой достаточно активный социальный человек и с абсолютно бредовыми иногда идеями. Но, собственно говоря, он пытается что-то найти. И если он сюда уж приедет и, в общем-то, заочно так доброжелательно высказывается о нашей стране, может быть, мы можем ему что-то рассказать, показать. Наши артисты могли бы с ним встретиться. И, в общем-то, возможно, мы приобретем, во-первых, так сказать, отучим от его от всяких глупостей, которые он там, между которыми он мечется. Там Илон Маск его учит, там Дональд Трамп всяким гадостям научил его. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, если он увидит о том, что такая что такая за страна Россия, как тут живут люди. Возможно, посмотрите, он приедет и десяткам миллионов своих фанатов в Соединенных Штатах и других странах мира об этом расскажет. То есть давайте будем использовать это как некий дипломатический ресурс.
0: То есть мы его выпарим в нашей русской бане, да, вычистим из него всю скверну, напоим, накормим нашими, так сказать, да, и загрузим в него нашу программу. Хорошо, хорошо. С нами также на связи вместе с Виталием Валентиновичем Михаил Валентинович Романов, депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член комитета Госдумы по культуре. Михаил Валентинович, спасибо, что вы с нами. И у меня вот такой вопрос. У нас вообще вот такая ажиотажного свойства концертная деятельность государства как-то регулируется, Минкульт как-то находится в некой стороне от происходящего, люди волнуются, люди потратили деньги, людям говорят, теперь в полицию идите, если хотите вернуть за билеты, сайты какие-то не работают. Вот у нас государство контролирует, в принципе, вот такого масштаба культурные события?
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Конечно же, у нас существует порядок согласования всех культурно-массовых мероприятий, и касательно этого концерта, который вызвал большой общественный резонанс, ну, конечно, прежде всего, в связи с тем, что люди покупали дорогостоящие, я напомню, билеты, их стоимость варьировалась от 5000 до 160 тысяч рублей, и как впоследствии оказалось, что у заявленной площадки в Санкт-Петербурге нет подписанного договора. Сама площадка публично заявляет в своих социальных сетях и официальную позицию о том, что концерт не состоится в связи с отсутствием правовых оснований. Тем не менее, организаторы, лица, которые осуществляли сбор денежных средств, они утверждают обратное. Это, конечно, у меня, как у депутата Государственной Думы, прежде всего возникает вопрос о защите прав потребителей. И учитывая, что в мой адрес уже начали поступать обращения моих жителей, избирателей, о том, что они полагают, что есть возможные факты мошенничества, и они, конечно же, усматриваются. Я вот, например, считаю, что невозможно начать продажу билетов, пока нет договора, нет правовых оснований. Невозможно собирать деньги, давать такую массовую рекламу. И, конечно же, эти обращения я уже направил и министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Александровичу Колокольцеву с просьбой провести доследственную проверку по возможным фактам мошенничества, которые предварительно усматриваются, и установить все обстоятельства, на каком правовом основании, соответственно, осуществлялся сбор, не имея разрешения городских властей, не имея, соответственно, договора на площадку, не имея паспорта безопасности объекта на предмет проведения. Все-таки это большое мероприятие, там необходимо провести все необходимые антитеррористические мероприятия, как пути подхода, так и на самой площадке. Ну, а, конечно, Kanye West, то и в целом в этой ситуации есть и другие у меня вопросы, в частности, его позиции, которые я не являюсь ни поклонником, не слежу за творчеством, но тем не менее я изучил позиции, которые ранее им звучали. Это заявление о Гитлере, использование нацистской символики. А я напомню, что совсем буквально через несколько дней наступит 8 сентября. Это дата священна для каждого ленинградца. Конечно. И это 85 лет начала блокады Ленинграда.
0: Конечно, когда конечно. Михаил лет... Валентинович, давайте после короткой рекламы сразу продолжим. Михаил Валентинович Романов и Виталий Валентинович Милонов с нами на прямой связи.
5: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Маяк. Выборы 2026.
7: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями, честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
8: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
9: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. We'll be right back.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Отопительный сезон в Вологде могут начать с 15 сентября. Ориентировочную дату сообщил глава города Сергей Жестянников. По его словам, тепло в первую очередь подается в социальные учреждения, по заявкам от детских садов, школ и больниц. Общий уровень готовности к отопительному сезону среди домов и учреждений составляет 94%. Из 24 теплоснабжающих организаций акты готовности уже получили 18. Напомним, по нормативам отопительный период начинается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже 8 градусов. Три площадки проекта «Профессионалитет» появятся в Вологде в следующем году. Как сообщает пресс-служба городской администрации, направление «Туризм» и «Сфера услуг» откроется на базе Вологодского колледжа сервиса. Строительная отрасль в Вологодском строительном колледже, а транспорт и логистика в Вологодском техническом колледже. На их создание выделено 630 миллионов рублей. Специалисты напоминают о схемах мошенников в преддверии 1 сентября. Самое популярное – социальные выплаты. Гражданам рассылают сообщения о якобы единовременных пособиях к учебному году, в том числе для многодетных семей. Для получения денег требуют ввести данные карты и код из СМС. Вторая схема – лжеучителя. Мошенники взламывают аккаунты педагогов или создают поддельные профили, чтобы под предлогом сбора средств на экскурсии или учебные пособия выманить деньги. Третья схема – товары-приманки. Реклама школьной формы и канцелярских принадлежностей по низким ценам ведет на фальшивые сайты для кражи платежных данных. Специалисты рекомендуют проверять информацию о выплатах только через портал госуслуг или МФЦ. Никогда и никому не сообщайте коды из СМС. При просьбах сдать деньги от имени школы всегда перезванивайте классному руководителю лично. IT-клуб Вологды приглашает жителей на День открытых дверей. Мероприятие пройдет сегодня в 17:30. Требуется предварительная запись. Для детей и родителей будет организована экскурсия по центру, в рамках которой они смогут осмотреть кабинеты, познакомиться с педагогами, задать интересующие вопросы и рассмотреть возможность дальнейшего обучения. В центре работают 9 направлений, которые связаны с робототехникой и информационными технологиями. В женской гимназии Череповца откроется класс для будущих дизайнеров. Раз в неделю ученицы будут заниматься в ЧГУ. Десятиклассницы будут углубленно изучать веб-дизайн, черчение, моделирование, мировую художественную культуру. Добавим, в женской гимназии открыты еще 3 профиля – гуманитарный, социально-экономический и естественно-научный. В Вологде отремонтируют пешеходную зону на улице Первомайской. Работы начнутся на следующей неделе. Специалисты демонтируют старое покрытие, установят новые бортовые камни, обновят пешеходные дорожки и уложат новый асфальт. Также благоустроят клумбы. Особое внимание при ремонте уделят монументу ликвидаторам последствий радиационных аварий. Обновить пространство планируют до конца сентября.

0: на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 16, в Вологде плюс 15 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: «Маяк».
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.

0: Ваш внук сбил человека.
1: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
0: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
2: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
3: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
4: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: В Москве 9 часов.
4: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России этой ночью нанесли массированный удар по украинской территории. Сообщили в Минобороны, поражены объекты военно-промышленного комплекса металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, а также логистические центры в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичевке. Под удар попали объекты инфраструктуры в портах Одессы, Черноморска, Рени. По данным военного ведомства, их использовали для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ. Другими целями стали объекты энергетики, обеспечивающие работу портов в Одесской области. Как пояснили в министерстве, поражение наносилось высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили на 14 российскими регионами и акваториями двух морей 267 украинских беспилотников. Об этом также рассказали в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Башкирией, Крымом, Азовским и Черным морями. Как уточнили в военном ведомстве, во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. А местонахождение трех россиян устанавливается после масштабного схода селя в среду на границе Китая и Непала, сообщили в посольстве России в Пекине. Ранее дипломаты рассказали о четырех россиянах в зоне бедствия, связь с которыми была потеряна. Сегодня премьер-министр страны Балендра Шах в обращении к гражданам рассказал, что утром из зоны бедствия в регионе Расува с воздуха эвакуировали 116 человек, 95 граждан Непала и 21 гражданина Индии. Вылетов было совершено более 15, ранее спасли около 250 человек. Как заявил пресс-секретарь правительства, министр образования и спорта Непала Сасмит Пакхарел, власти организуют эвакуацию людей в безопасные места.
7: Министерство здравоохранения, непальская армия и государственные больницы организуют немедленное бесплатное медицинское обслуживание пострадавших в результате инцидента. Министерство внутренних дел и Министерство обороны организуют немедленную эвакуацию пострадавших и людей, оказавшихся в затруднительном положении, и их транспортировку в безопасное место.
6: В зону бедствия продолжают поставки предметов первой необходимости и техники связи. Планируются временные точки сотовой связи и зарядки телефонов. Для точной координации спасательных работ ведется мониторинг с помощью дронов. Причиной наводнения называют сход снежно-каменной лавины на границе Китая и Непала. По последним данным, погибли 165 человек, и не менее 826 пропали без вести, из них 446 иностранцев. Суд в Армении постановил арестовать бывшего президента Роберта Кочеряна, сообщили в антикоррупционном комитете страны. Там отметили, что тем самым полностью удовлетворено ходатайство следователя. Кочерян был вторым президентом Армении, находился у власти с 1998 по 2008 годы. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, получение взятки в особо крупном размере и отмывание денег. Этой ночью Кочерян был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия. Около двух недель назад он перенес операцию на сердце. Адвокат экс-президента сообщил журналистам, что видит многочисленные содержательные проблемы в обвинении, выдвинутом его подзащитному. Дональд Трамп решил ввести чрезвычайное положение из-за угроз энергетической системе страны и ограничил использование в ней ряда зарубежных технических средств. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома. Как сказано в документе, президент США считает, что ситуация с поставками за рубеж электрооборудования для энергосистем представляет собой чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. Эта угроза исходит из-за пределов страны, говорится в тексте указа. В соответствии с решением Трампа запрещается закон. Кубка и установка.

0: аварии, а перенесли на другую сторону Тверской улицы в ночь на 14 августа 1950-го. Кто принял решение о переносе памятника великому поэту, точно неизвестно. Однако теперь судьбу одного из самых знаменитых монументов столицы будут решать сами москвичи в рамках проверки системы голосования. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18-20 градусов. В Москве переменная облачность без осадков. 18-20 тепла. В Подмосковье плюс 16-21, уточняют синоптики. Ветер северо-западный и северный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба. Сейчас в российской столице плюс 12 градусов. Атмосферное давление повышенное 755 миллиметров. Влажность воздуха 88%, ветер слабый, осадков в городе не наблюдается.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что, у нас в этой части эфира весьма любопытная тема. Это применение искусственного интеллекта, новых цифровых технологий, компьютера, больших данных. Вы знаете, такое выражение есть «big data». Да, Владислав Александрович, знаете ведь, да?
2: «Big data», одним словом, big data, да.
1: Как не старайтесь забыть, а знаете. Да, так вот, в каком деле-то? В прогнозировании погоды. Это нас очень сильно волнует, потому что...

0: со смартфоном. Но это уже вопрос к тем, кто нам поставляет эти смартфоны. Они иностранные.
1: Стишковцом спорят.
0: И с ним тоже, да. Но у нас-то есть настоящие данные. Мы об этом поговорим с нашим гостем. Узнаем, откуда берутся мегатонны метеорологических данных и почему скорость расчета, она очень важна и важнее даже математики. Представляю нашего сегодняшнего эксперта Владимир Александрович Арципович, заместитель директора главного вычислительного центра Росгидромета. Владимир Александрович, доброе утро, здравствуйте. Да.
2: Доброе утро, но я вас очень плохо слышу, не понимаю почему.
0: Так, Владислав Александрович, вот наши...
3: А давайте мы попробуем по Максу с вами связаться.
0: Да,
3: давайте, давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, давайте не будем это обсуждать, а просто попробуем. Да, давайте.
0: Да, давайте попробуем.
3: А то отвратительный действительно звук по телефону. Да, а у нас есть Макс, между прочим.
0: Конечно, и он есть.
3: Есть, и его нужно использовать, Сергей Валерьевич, конечно.
0: Да, и по нему, кстати, большие данные идут гораздо быстрее, правильно?
3: Давайте попробуем.
0: Да, да, да. Так, попробуем. Ну-ка. Так. Так, Владимир Александрович, получилось у нас?
3: Как слышно нас, да?
4: Получилось, да, получилось.
3: Замечательно.
4: Как и планировали, ну, вот начально, вот с Максом все получилось.
0: Отлично, отлично. Так, Владимир Александрович, ну вот смотрите, какие вот источники данных сегодня использует Росгидромет, чтобы составлять прогнозы погоды, и сколько информации, если в килобайтах вы собираете ежедневно?
4: Ну, во-первых, можно не в килобайтах, а в гигабайтах, если вы разрешите. Но, извините. Но с точки зрения того, какие данные мы используем, системы наблюдения, которые использует Росгидромет, они размещены на различных базах. Есть системы наблюдения, которые находятся на Земле, наземная система базирования, морская система наблюдений, авиа, космическая и так далее. По типам наблюдений это метеостанции, это, по сути говоря, данные, которые снимаются в точке о состоянии атмосферы. Аэрологические станции – это те, которые выпускают шаропилоты, которые позволяют получить разрез атмосферы в вертикальном отношении. Гидрологические станции, гидрология бывает различная, и морская, и гидрология суши, агрометеорологические данные. Данные метеорологических радиолокаторов, аппаратуры на борту воздушных судов, корабли, морские буи, аппаратура на борту искусственных спутников Земли. Вот вся эта совокупность информации, значит, она собирается и используется для начальных данных, для прогноза погоды. Система наблюдения не стоит, она развивается как по параметрам, которые снимаются, так и по видам наблюдения. Например, вы знаете, что в последнее время очень большое значение уделяется, большое внимание уделяется данным о вечной мерзлоте. И здесь тоже развиваются наблюдения в этом направлении. Надо сказать, что ни одна страна в мире не может обеспечить полный охват информации по всему земному шару. Это невозможно как по финансовым, так и по политическим вопросам. Надо сказать, что прогноз погоды, он в настоящее время невозможен без полного знания о состоянии атмосферы по всему земному шару. Что делается в этом плане? Всемирная метеорологическая организация объединяет национальные метеорологические службы, и в рамках этой Всемирной метеорологической организации обеспечивается обмен данными. Причем обмен данными не только наблюдений, но и прогностическими данными. Если говорить по объему данных, которые необходимы для расчета наших прогностических схем, то он оценивается примерно 380 гигабайт информации в сутки. Я попытался быстро ответить на те вопросы, которые вы на данный момент...
0: Да. Владимир Александрович, а используете ли вы, вот помимо перечисленных, и какие-то необычные для вас источники данных? Ну, например, данные со смартфонов, или, может быть, с автомобилей, или с частных метеостанций, если такие существуют. Это вообще реально и, может быть, для вас полезно, или это чушь?
4: Нет, я не называю это чушью, но на данный момент мы это не используем. Не используем из каких соображений? Первое соображение. Ну, например, данные со смартфонов, вы имеете в виду какие данные? Данные по уровню сигнала, который может изменяться в зависимости от состояния атмосферы. Нет, мы эти данные не используем. По одной простой причине, пока нет исследований по зависимости таких данных от тех атмосферных явлений, которые существуют. Если вы говорите о данных, которые есть на частных метеостанциях, здесь немножко другая проблема. Не знаю, обращали вы или нет внимание на то, одна из метеозаставок на одной из телевизионных каналов выглядит следующим образом. Бабочка, которая замахивает крыльями и тут же моментально переходит на катастрофические явления типа ураганов. Это так называемый закон Лоренца, который в шутливой форме гласит следующее. Небольшой взмах крыльев бабочки в Амазонии вызывает катастрофические явления, может вызвать катастрофические явления в долине торнадо в Соединенных Штатах. Это говорит о том, что прогностические схемы очень чувствительны к ошибкам наблюдения. Вы, наверное, покупали часы, в которых есть метеостанции. Купите пару одинаковых часов, поставьте их у себя в комнате, увидите, что они зачастую показывают разные данные, если говорить по метеопараметрам. Это говорит о том, что точность этих данных, она невелика. А ошибки в данных, которые попадают в прогностическую схему, они могут вызывать достаточно серьезные проблемы, достаточно серьезные, ненаблюдаемые в реальной атмосфере явления. Понятно, что, значит, совсем грубые ошибки, они выявляются схемами контроля, которые предшествуют схемам прогноза. Но, тем не менее, все-таки мелкие ошибки, но относительно мелкие ошибки, они могут просочиться через схемы контроля и вызвать негативные явления. Поэтому на самом деле на данный момент в классических схемах прогноза погоды такие данные не используются. При привлечении к предварительной обработке информации искусственного интеллекта вот здесь возможны алгоритмы, которые позволят учитывать эти данные с учетом, так сказать, степени доверия к этим данным в прогностических схемах. Но хочу сказать еще один момент. Где такие данные ценны? Там, где сеть стандартных наблюдений, стандартных метеорологических наблюдений невелика. А что это за районы? Это районы, ну, будем говорить, со сложными метеорологическими условиями, кстати говоря, очень интересными с точки зрения прогноза погоды. Но и там и людей-то тоже немного, поэтому здесь спорный вопрос, насколько эффективно будет использование таких данных с частных метеорологических станций. А данные, которые находятся внутри населенного пункта, который хорошо освещен стандартными наблюдениями, ну, вы сами понимаете, кроме ошибок они ничего не внесут.
0: Понимаю. Да, Владимир Александрович, а если говорить о суперкомпьютере, да, который использует Росгидромет, да, вот какова мощность, если в каких-то понятных нам, обывателям, масштабах, да, и насколько его вычислительные способности и вот этой мощности, да, насколько она влияет на точность прогноза?
4: Ну, если говорить по формальному признаку, оценивающего в какой-то мере мощность компьютера, то наш компьютер выполняет 1,2 петафлопа, а петафлоп – это 10 в 15 степени операций с плавающей запятой над 64 разрядными аргументами в секунду. Ну, 10-15 степени, так же, как и петафлоп, слабо понимается, но более понятно, это можно говорить 1,2 миллиона миллиардов операций в секунду. Вот такая производительность этого компьютера. Теперь, кто интересуется компьютерной техникой, они скажут, а что это такое? На самом деле сейчас компьютеры, там и 20 петафлоп есть, и так далее, и тому подобное. Но на это я бы ответил следующим образом. Можно ли автомобиль сравнивать по скоростям? Ну, например, 300 километров гоночного болида и 40 километров в час карьерного самосвала. Нельзя, потому что это совершенно разные объекты. Точно так же, как и суперкомпьютерные технологии. Наш суперкомпьютер, он рассчитан на выполнение, на решение задач физической среды. А для этого нужны, во-первых, значит, точные вычисления, поэтому мы ориентируемся на процессоры, которые работают с 64-разрядным словом, в то время как те компьютеры, которые у всех на языке, они вообще-то рассчитаны на задачи искусственного интеллекта, где преобладают логические операции, которым 32 разряда аргументов достаточно. Такой компьютер, кроме того, надо сказать следующее, что задачи, которые считаются на такого рода техники, современной техники, это на самом деле не один поток, а многопоточная задача. Задача прогноза погоды – это сильно связанные задачи, и разбивая их на потоки, которые можно считать в отдельных ядрах, значит, это достаточно сильно связано, и поэтому все время приходится синхронизировать. И наш компьютер, кроме того, что он имеет 35 таких вот процессоров, которые могут работать, 35 тысяч процессоров, которые могут работать 64 разрядными аргументами, значит, эти потоки, которые в них находятся, должны все время обмениваться информацией между собой. Поэтому эти ядра, эти атомы вычислений, они на самом деле связаны еще очень высокопроизводительной коммуникационной средой. Таким образом, значит, наш компьютер, вот 1,2 петафлопа, 1,2 миллиона миллиардов операций в секунду, они сосредоточены в 35 тысячах процессорных ядер, и каждое ядро еще обладает 3,5 гигабайт памяти. Если брать вот эти характеристики и выделить аналогичные характеристики в тех опубликованных комплексах, которые существуют, то наш комплекс, он лидирует по этим параметрам.
0: Понимаю. Владимир Александрович, а вы уже упоминали искусственный интеллект пару раз, да, в нашем сегодняшнем разговоре. А в чем преимущество вот именно систем искусственного интеллекта в сравнении с традиционными физико-математическими моделями?
4: В чем преимущество? Ну, вы знаете, значит, в моем понимании, вот, я придерживаюсь метода, что искусственный интеллект, он будет эффективен в том случае, если его используют для интерпретации результатов вот именно вот этих вот традиционных моделей. То есть модель насчитывает состояние полей в разное будущее время, прогностическое время, а искусственный интеллект берет и интерпретирует эти данные в метеорологические явления, которые характерны для данной точки, и в которых надо учитывать много параметров, которые могут влиять на эти метеорологические поля. Кроме того, на мой взгляд, искусственный интеллект очень полезен будет при анализе тех входных данных, которые могут попасть в систему расчетов. Ну, это тоже один из аспектов применения этого искусственного интеллекта. Тем не менее, существуют схемы, которые полностью обеспечивают прогноз погоды. Эти схемы, если говорить по подготовке данных, такие схемы у нас уже используются, я имею в виду в Росгидромете, используются для анализа телеметрии, которая идет со спутниковых систем наблюдений. Они применяют как систему обучения, нейропрограммирование и элементы искусственного интеллекта. Кроме того, у нас на Дальнем Востоке используется модель на базе алгоритма искусственного интеллекта прогноза на трое суток. Достаточно успешно используют. В литературе есть примеры использования искусственного интеллекта, моделей на базе искусственного интеллекта в различных немногочисленных на данный момент вычислительных центрах других стран. Что можно сказать? Что по оценке такой прогноз требует меньшего вычислительного ресурса для своих расчетов. Но здесь есть обратная сторона. Обратная сторона – это то, что искусственный интеллект должен быть обучен. И самое главное, что он должен быть обучен не на каком-то статическом архиве, а этот архив должен двигаться вместе с текущим временем. То есть это плавающий такой архив, который постоянно впитывает в себя новые.
0: Владимир Александрович, кое-что сегодня стало понятно из вашей работы. Владимир Александрович Анципович, заместитель директора главного вычислительного центра Росгидромета, о том, как мы узнаем прогнозы погоды, друзья мои.
1: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляются.

0: Территория Украины. В Киеве и Киевской области целями стали цех по сборке беспилотников, задействованный в том числе для производства баражирующих боеприпасов «Хорнет», офисно-складской комплекс «Санпарк», крупнейший центр хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления ими и комплектующих. Борисполь поражен офисно-логистический комплекс «Александровский», где хранятся комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. В городах Запорожья и Кривой Рог под удар попали металлургические комбинаты, являющиеся одними из основных поставщиков металлургической продукции для военного производства. В Кременчуге Полтавской области ударили по нефтеперерабатывающему заводу, где производят горюче-смазочные материалы для вооруженных сил Украины, а также задействованных в перевалке нефтепродуктов из-за рубежа. В городе Ильичевка Одесской области поражены цеха по сборке БПЛА и по производству селитры. В портах Одессы и Черноморск удары пришлись на 24 хранилища с имуществом для обеспечения ВСУ. В порту Рени на объекты инфраструктуры для разгрузки грузов военного назначения ГСМ. Кроме того, в Одесской области поражены объекты энергетики, обеспечивающие работы портов Украины, и объекты транспортной инфраструктуры для военных целей. В правительстве создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей российской экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Новая подкомиссия займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизации последствий нарушения работы предприятия. Она также будет осуществлять оперативную межведомственную координацию по подготовке предложений, направленных на повышение устойчивости значимых отраслей экономики. Комиссию возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его заместителями стали вице-премьер Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника генштаба Анатолий Концевой. Трое из шести пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Бурятии остаются в больнице. Их состояние легкой и средней тяжести, а остальные отпущены домой, сообщили в региональном Минздраве. Авария произошла этой ночью в Октябрьском районе Улан-Удэ. По предварительной информации, водитель автобуса «Волга-БАЗ» столкнулся с грузовиком «Вольво» на опасном повороте с ограниченной видимостью. Для деблокировки одного из водителей потребовалась помощь спасателей. По факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья пассажиров, проводится доследственная проверка. Местонахождение трех россиян устанавливают после масштабного схода селя в среду на границе Китая и Непала, сообщили в посольстве России в Пекине. Ранее дипломаты рассказали о четырех россиянах в зоне бедствия, связь с которыми не могли установить. Сегодня премьер страны Болендер Шах в обращении к гражданам рассказал, что утром из зоны бедствия в районе Расува эвакуировали 116 человек, 95 граждан Непала и 21 гражданина Индии. Вылетов было совершено более 15, ранее были спасены около 250 человек. Причины наводнения называют сход снежно-каменной лавины на границе с Китаем. По последним данным, 165 человек погибли, не менее 826 пропали без вести, из них 466 иностранцы. Вода в морях на российских курортах остается теплой. Температура достигает 28 градусов, сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марин Макарова. По ее словам, в районе Калининграда вода 18 градусов, в Анапе 22, в Геленджике 23, в Туапсе 27, а в Сочи 28 тепла. Синоптик напомнила, что на Черноморском побережье в сентябре бархатный сезон, так что пока вода не остынет. Следим за развитием событий на сайте Вести.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, плюс 18-20 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и тоже 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 13, атмосферное давление 756 миллиметров, влажность воздуха 82%.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Молодежная сборная России по волейболу обыграла команду Турции во втором матче отбора на чемпионат Европы 2027 3-1. Отмечу, что в первом сете наши уступили. Следующим соперником россиян станут белорусы. Палата Российского футбольного союза по разрешению споров прекратила производство в отношении московского «Динамо» по делу о взыскании задолженности по заявлению полузащитника Данила Глебова. Такую новость опубликовала пресс-служба организации. Игрок намеревался добиться выплаты долга по трудовому договору. При этом не уточняется, отказался ли Глебов от заявления самостоятельно, либо стороны заключили мировое соглашение. Указана лишь соответствующая статья. Накануне состоялись еще 6 встреч третьего раунда пути регионов Кубка России по футболу. Совсем неожиданных результатов и сенсаций не произошло. Подробности в материале нашего

0: обозревателя Виталия Павлова.
1: В среду «Волгарь» принимал «Спартак» Нальчик. Гости в прошлом раунде сотворили сенсацию, отыгравшись с 0-3 от Алании за считанные минуты, а потом победив в серии пенальти. На этот раз подобный трюк уже не прошел. «Волгарь» отправил в ворота соперника 3 безответных мяча и уверенно прошел дальше. Стоит отметить, что астраханская команда и прошлый раунд тоже прошла спокойно, обыграв победу 2-0. Другая команда из Астрахани, которая так и называется, в следующий этап не прошла. «Динамо» Ставрополь оказалась сильнее с минимальным счетом 1-0. Томский клуб КДВ не справился с московским Чертаново. Москвичи на выезде мощно стартовали и повели 3-0 к перерыву. В итоге томичи навязали борьбу, но по-настоящему зацепиться так и не смогли. 4-2 в пользу Чертаново. Более плотная борьба была в игре Торпедо Миасс и Нижегородской Волны. В итоге команда из Нижегородской области победила 1-0 благодаря пенальти во втором тайме. Дружба из Майкопа отказалась сыграть дружно против Нефтяника из Избербаша. Майкопские футболисты забили на второй минуте, с 23-й играли в большинстве, умудрились пропустить, но сами же забрали победу на 92-й. Драматично и красиво. Наконец, Носта из Новотроицка и Саратовский Сокол – единственная пара в среду, которая не выявила сильнейшего в основное время 1-1. В серии пенальти саратовцы выиграли 5-4 и прошли в следующий раунд.
0: Теннисистка Кристина Лютова пробилась в финал квалификации US Open. Во втором раунде 16-летняя уроженка столицы обыграла представительницу Сербии Лолу Радивоевич 6-2, 5-7, 6-4. В финале отбора соперницей Лютовой станет полька Мартина Кубка. Олимпийский чемпион в командном многоборье Никита Нагорный примет участие в новом сезоне гимнастической премьер-лиги, сообщает пресс-служба соревнований. Он выступит в составе команды «Динамо» под руководством капитанов Артура Далалаяна и Виктории Комовой. Первый тур соревнования пройдет в конце августа в Москве. У меня на этом пока все, не прощаюсь.

0: Государственную Думу 2026.
1: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Категория 16+.
5: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
6: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник.
7: А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа.
6: 16+.
1: Забытые вожди страны советов.
8: Дорогие друзья, еженедельные встречи с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом в нашем цикле «Забытые вожди страны советов». Наш главный герой в этой серии программ Климент Ефремович Ворошилов. Ну а вместе с ним, вместе с его биографией разворачиваются и события той эпохи. Евгений Юрьевич, доброе утро. Рад нашей новой встрече в эфире. Здравствуйте.
9: Да. Да, доброе утро, Сергей, взаимно, спасибо.
8: Да, Евгений Юрьевич, и мы с вами дошли до 15-го съезда партии, да, это 27-й год, и вот хотел какой вопрос задать. Ведь на этом съезде решили окончательно вывести, как бы, из зала, из партии Троцкого с сотоварищами. Вы рассказывали о том, что партийная дискуссия в те годы, да, в 20-е, она происходила в том числе полемически, на страницах прессы. За ней, за этой дискуссией и за борьбой могли следить, ну, все, кто хотел, да, самые широкие массы. Как это известие вот для 27-го года, для той реальности, вы всегда ведь учите, да, воспринимать все события не с точки зрения современности, а погружаясь в ту, так сказать, ментальность, да, в ту среду, и эмоциональную, и фактическую, экономическую и так далее. Вот как люди восприняли, в смысле, в самой стране, то, что Троцкий оказался изгоем партии, как вы оцениваете?
9: Ну, это не я учу изучать историю конкретно исторически, это основное положение истмата, то есть марксистского подхода к изучению истории. Слушайте, спокойно восприняли, но тут речь шла не только о Троцком, тут речь шла об объединенной оппозиции. То есть это троцкистско-зиновьевский блок, который сложился еще в июле 1926 года. Вот. И вот на протяжении полутора лет троцкисты и зиновьевцы, или так называемая объединенная оппозиция, они развернули жуткую атаку на Бухарина и Сталина, то есть на правящий Домвират. И вершиной этой атаки стали события, связанные как раз с десятилетним юбилеем октября, когда они вывели на улицы Москвы, Ленинграда и некоторых других крупных городов многотысячные демонстрации. Целый ряд историков вообще считают, что они рассчитывали таким образом вновь совершить Октябрьский переворот, как и 10 лет назад, и захватить власть. Ну, я не знаю, насколько эта оценка адекватна. Тут надо все-таки более подробно изучать тогдашнюю атмосферу и фактуру. Но открытая демонстрация против Сталина и Бухарина стоила действительно и самому Троцкому, и Каменеву, и Зиновьеву, и всем им, их приспешникам, партийных билетов. Насколько я помню, тогда из партии было исключено 98 и более активных членов объединенной оппозиции. Но Троцкого сослали, как мы знаем, в Алма-Ата, а Каменева и Зиновьева сослали поближе, в Калугу. Правда, через полгода, летом 28-го, Каменева и Зиновьева, которые вроде бы как раскаялись, простили, им разрешили вернуться в Москву, правда, не восстановили пока в партию. Троцкий затем, известный из Алма-Ата, будет экстрадирован на территорию сначала, по-моему, Турции. Из Турции он уже выйдет в Европу, а затем уже из Европы он приедет, как известно, на территорию Мексики, где, собственно говоря, и будет убит в 1940 году. Такая печальная судьба Льва Давыдовича. Потому что действительно и Троцкий, и троцкисты, они представляли реальную угрозу. Я вот это хочу особо подчеркнуть. Для реальной угрозы не только единству партии, но и тому политическому курсу, который был освещен сначала на 14-м, а потом и на 15-м партийных съездах. Это курс на индустриализацию и коллективизацию. То есть надо было переходить на ускоренные темпы строительства социализма по всему фронту. Это были резолюции и того, и другого съезда. Кстати, на этом съезде, вот на последнем, с очень большой и такой содержательной речью выступал Климент Ефремович Ворошилов. Вот, и он всячески поддержал сталинский курс на индустриализацию и объяснил это необходимостью срочного наращивания оборонного потенциала страны, развития тяжелой индустрии, потому что без этого, как заявил Климент Ефремович, мы не сможем создать современную армию, которая была бы оснащена новейшими образцами боевой техники, оружия и так далее, и так далее. Он прямо говорил о том, что мы критически зависим от поставок к нам и, значит, проката тяжелых металлов и особенно редкоземельных металлов, без которых развитие боевой техники было просто немыслимо.
8: То есть, Евгений Юрьевич, смотрите, то есть слово «редкоземы», да, оно сегодня используется именно в связи с искусственным интеллектом, с компьютерными системами, которых, понятное дело, тогда не было. Но они все равно и 100 лет назад имели огромное значение, да, для промышленности.
9: Да, да, да. И, кстати, Ворошилов это прекрасно понимал. Я почему и говорю, что Ворошилов не был полководцем, но он был выдающимся государственным деятелем. Он прекрасно понимал, что нужно для армии. Для армии нужна была прежде всего боевая техника и новейшие вооружения. А без развития индустриальной мощи, без подготовки соответствующих кадров, не только, кстати, офицерских кадров, но и рядового состава, модернизировать армию и вывести ее на новейший уровень было невозможно. Вот здесь можно прямые параллели проводить с сегодняшним временем. Понимаете, вот у нас считают ту же американскую армию чуть ли не лучшей армией в мире. Я очень сомневаюсь в том, что это так. Потому что у американской армии давным-давно нет боевого опыта. Многие системы вооружений у этой армии устарели. Посмотрите, что происходит, например, на тех же авианосцах. А ведь авианосцы наряду с ракетно-ядерным потенциалом составляют основу американских вооруженных сил. А практически эти авианосцы сидят на голодном пайке, там что-то творится и так далее, и так далее. Это не мои оценки, кстати. Вот я буквально вчера слушал оценки американских экспертов. Вот это я хочу особо подчеркнуть. Не наших доморощенных экспертов, а именно американских экспертов. И они в панике, они бьют колокола. Вот в такие же колокола бил и Климент Ефремович Ворошилов. И делал это совершенно осознанно. Он прекрасно понимал, что рано или поздно нам придется столкнуться в войне с так называемым объединенным фашистствующим Западом. И нам надо срочно модернизировать советские вооруженные силы. Чем, кстати, Климент Ефремович занимался все годы нахождения на посту сначала нарком военмора, а потом и наркома обороны. С 1934 года эта должность так и стала называться. Народный комиссар обороны. Что таким образом?
8: Евгений Юрьевич, я все-таки еще раз вам задам вопрос, тогда чуть-чуть по-другому про Троцкого, да, с которого решили отодвигать, да, от власти. Он в народе вот с 17 по 27 год, он стал любимцем? Или вот эти его жестокие методы, когда он расстреливал просто за то, что человек представлял для него пиар-конкурента, ну, мы знаем, да, там флота Балтийского, это казалось, например, а частного, да, что он, в принципе, не полюбился народу или успел полюбиться, вот хотел бы это понять.
9: Слушайте, я хочу сказать, что вот эти байки по поводу того, что Троцкий направо-налево всех расстреливал, ну, слушайте, не смешите мои тапки, называется, вот. Людей, которые, значит, были приговорены к расстрелу судом, либо военным трибуналом, они расстреливались вовсе не по указанию или лично самим Львом Давыдовичем. Они расстреливались по приговору соответствующих судебных органов, в том числе и военных трибуналов.
8: Не буду с этим спорить, Евгений Юрьевич, давайте, да, но про любовь народа к Троцкому после короткой рекламы сразу. Евгений Юрьевич, спи.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями, честными и трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
4: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Федеральная госэкспертиза одобрила план реконструкции аэропорта Вологды. Положительное заключение получено на второй, третий и четвертый этапы реконструкции. Планируется модернизация аэродромной инфраструктуры с устройством взлетно-посадочной полосы длиной 2500 метров. Это позволит принимать среднемагистральные суда. По словам представителя госэкспертизы России Андрея Федулова, после реконструкции аэропорт будет иметь в своем составе аэродром класса В, в соответствии с федеральными авиационными правилами. Также поэтапно обновят рулежные дорожки, перрон, радионавигационное и светосигнальное оборудование. Возведут аварийно-спасательную станцию и станцию пожаротушения, контрольно-пропускной пункт и другие технические объекты. С 1 сентября школьникам запретят использовать на уроках мобильные телефоны. Как рассказал ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов, на занятиях детям запрещено использовать телефоны за исключением случаев угрозы жизни или здоровью учащихся и работников, а также других экстренных ситуаций. На переменах школьники смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Добавим, ранее заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург в эфире радио РБК озвучил мнение, что вместо запрета гаджетов их следует вплетать в образовательный процесс. Однако успех такой практики зависит от таланта преподавателя. Незаконный склад древесины обнаружен в Сокольском округе. Несанкционированная площадка хранения леса находится у деревень Телячье и Заможье. Объем незаконно размещенной древесины оценивается в 40 тысяч кубических метров. По словам губернатора Георгия Филимонова, эта древесина принадлежит одной из вологодских компаний. Рослесхоз, полиция и прокуратура провели проверки. По их результатам владелец получит штраф до 200 тысяч рублей. Кроме того, материалы направят в лабораторию, где рассчитают ущерб, причиненный землям. Россельхознадзор обяжет владельца привести участок в соответствии с требованиями. В Череповце завершилось благоустройство Архангельского сквера. За основу специалисты взяли проект активистов «ТОС соседи». В сквере установили информационные таблички о деревьях, 5 светящихся арт-объектов, уличную библиотеку и 2 новые входные группы с подсветкой. На ремонт пространства направили около 2,5 миллионов рублей. Вологодская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Бесплатные показы состоятся 29 августа. В Вологде киномарафон пройдет в зале «Избушка» на улице Гагарина. Первый сеанс начнется в 16:00. В Череповце фильмы будут показывать под открытым небом в Милютинском парке с 17 часов. Зрители увидят 4 картины: «Буратино», «Чебурашка 2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Телефон здоровья работает сегодня в Череповце. Медицинский психолог Валентина Шершнева расскажет позвонившим о том, как подобрать физическую активность при различных заболеваниях и состояниях. Задать вопросы специалисту можно по телефону 55 18 47 с 15 до 16:00.
2: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 16, в Вологде плюс 15 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
4: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
7: В Москве 10 часов.
3: Новости.
7: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщения с пометкой «Срочно». Вооруженные силы России контролируют около половины Алексеева-Дружковки. Они продолжают наступление в городских кварталах, заявил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он проверил ход выполнения боевых задач южной группировкой войск. Командующий группировкой Сергей Медведев доложил о текущей обстановке, командующий объединениями и командиры соединения о результатах выполнения боевых задач. Герасимов добавил, что группировка наступает на широком фронте протяженностью около 160 километров. Соединения 3-й армии ведут наступление на правом фланге в общем направлении на Славянск. Начальник генштаба подчеркнул, что Киев при этом распространяет ложную информацию о наступлении ВСУ в Запорожской области.
8: Группировками войск продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях. В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области.
7: Герасимов напомнил, что в течение июля и августа штурмовые подразделения взяли под полный контроль Пескуновку, Першамарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. Генерал армии также вручил государственные награды наиболее отличившимся военным и поблагодарил за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Минобороны рассказали, какие именно объекты поразили российские военные в результате ночного массированного удара по Украине. В Киеве и Киевской области целями стали цех по сборке беспилотников, в том числе по производству баражирующих боеприпасов «Хорнет» и офисно-складской комплекс «Санпарк», крупнейший центр хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления ими и комплектующих. В Борисполе поражен офисно-логистический комплекс «Александровский», где хранятся комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, а в городах Запорожье и Кривой Рог под удары попали металлургические комбинаты, поставляющие металлургическую продукцию для военного производства. В Кременчуге Полтавской области ударили по нефтеперерабатывающему заводу. Он производит горюче-смазочные материалы для вооруженных сил Украины и задействован в перевалке нефтепродуктов из-за рубежа. В городе Ильичевка Одесской области поражены цеха по сборке БПЛА и по производству селитры. В портах Одессы и Черноморск удары пришлись на 24 хранилища имущества ВСУ, в порту Турени на инфраструктуру для грузов военного назначения ГСМ. Кроме того, в Одесской области поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу портов Украины, и объекты транспортной инфраструктуры для военных целей. Ранее в Минобороны уточнили, что массированный удар наносился высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. На Ямале площадь природных пожаров увеличилась более на 50 тысяч гектаров за сутки. В тушении задействовано более 1300 человек. Вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами, сообщили в департаменте гражданской защиты округа. Главная задача – не допустить огонь до населенных пунктов, городов и до инфраструктуры. Координатор добровольцев в сфере чрезвычайных ситуаций Ямала, председатель добровольной пожарной охраны города Надыма и Надымского района Игорь Заборовский отметил улучшение ситуации в регионе.
9: Наконец-то пошел долгожданный дождь. Сегодня мы находимся недалеко от поселка Пангады. Здесь, на данном участке, где мы работали, обстановка достаточно уже хорошая, стабильная. Есть небольшие очишки, они разбросаны по всей территории, еще дымит. Конечно, этого дождя недостаточно. Нужно, чтобы такой дождь шел несколько дней на протяжении недели. Вот тогда можно будет гарантированно сказать, что пожары он остановит. Пока, к сожалению, обстановка складывается примерно 50 на 50.
7: В Краснодарском крае за сутки на 53 тысячи гектаров выросла площадь лесных пожаров. Сейчас она составляет без малого 520 тысяч гектаров, сообщает леспожарный центр региона. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении участвует более 700 человек и 8 единиц техники. В крае сохраняется высокий класс пожарной опасности. В России с 1 сентября вступает в силу ряд новых законов, среди них и те, которые касаются ужесточения контроля за мигрантами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так, в 3 раза сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранцев, приехавших в нашу страну на период более 3 месяцев, с 90 до 30 дней. В случае выявления

0: муравьи, которые живут в домах и на дачах. К этому времени их колонии значительно расширяются. Собеседник агентства посоветовал хранить продукты в плотно закрытых контейнерах, убирать со столов кружки и остатки еды, заделывать щели и не оставлять корм для домашних животных в открытом доступе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, плюс 18-20. В Москве переменная облачность без осадков и также 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 13, давление 756 миллиметров, влажность 82%.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Что это за хреновина?
1: Дилетантская точка зрения.
2: Господи, чего не приснится ночью?
3: А зачем? Кому это нужно?
4: Это имеет огромное значение для народного хозяйства.
1: Да хватит, молодец, свои подковырки тут.
5: И ишница.
6: Друзья мои, мы только что с вами прослушали результат нажатия

0: пальцем Владислава Александровича.
1: Да, да, да.
0: Да, в своей специальной системе, да, как там у вас-то называется?
2: Ниппель.
0: Система квантовая, мощная, да, я так понимаю. На атомах основана. Специальным образом смазанных, да.
2: Барыня, народный танец.
0: И вот мы послушали, да, ну, барыню узнали, удивите, как крючило, коряжило эту машину.
2: Не хотел играть, а пришлось.
0: Задул под нашу дудку, как говорится. 100%. Но оказывается, ведь искусственный интеллект, мы это выясняем с вами в нашей серии под названием «ИИшница», через ИИ мы пишем это слово, чтобы никто не догадался. Так вот, мы понимаем, что и народному хозяйству, и в частности, вот мы сейчас поговорим с нашим уважаемым гостем, и медицине может принести пользу эта штуковина, да, не только свистопляску вот такую устраивать на народных, так сказать, на, как говорится, щах, да. Павел Волчков, исполнительный директор Центра живых систем МФТИ, заведующий лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института, знаменитый национальный исследовательский университет МФТИ. Павел, очень рад нашей встрече. Доброе утро, да.
3: Доброе утро.
0: Да, Павел, ну вот искусственный интеллект и бактерии, да, что он вообще понимает-то в этих бактериях? Ну вот мы даже, дилетанты, понимаем, что есть бактерии, есть вирусы, это разное. Есть еще какие-то супербактерии, на которых нет управы, и что с ними делать, непонятно. Павел, погрузите нас, пожалуйста, элегантно, вот как бы с леганцушечки, в эту тему, и почему искусственный интеллект нужен для борьбы с этой заразой?
3: Да, с удовольствием погружу. Смотрите, человечество все время борется с биологическими угрозами, в частности, относительно рукотворными. То есть мы в какой-то момент изобрели антибиотики, уже несколько линий антибиотиков, и они действительно существенно продлили нашу жизнь. Но проблема заключается в том, что мы эти антибиотики используем достаточно широко, и бактерии также с ними умело научились бороться. Они приобретают резистентность к этим антибиотикам. И, к сожалению, вот мировая статистика по количеству смертельных исходов от госпитальных инфекций, она, к сожалению, очень неутешительная. То есть это так называемые супербактерии, которые приобрели множественную антибиотикорезистентность. То есть фактически являются такими суперпатогенами, с которыми уже никакими антибиотиками не справятся. И вот для того, чтобы все-таки побороться с этими супербактериями, начали придумывать альтернативные способы. Ну и прежде всего, конечно, обратили внимание на вирусов бактерий, они называются бактериофаги, которые, собственно говоря, естественным образом являются врагами бактерий. И в общем-то, тот самый ИИ, он используется как раз-таки для того, чтобы оперативно и быстро адаптировать новые бактериофаги, то есть вирусы бактерий, к бактериям. Потому что обе системы достаточно мобильные, они очень быстро эволюционируют, быстро приобретают резистентность, но, как вы понимаете, вирусы, они могут эволюционировать достаточно быстро и, в общем-то, быстрее всего на этой планете, а следом за ними идут бактерии. И, в общем-то, как раз-таки именно бактериофаги – наиболее удобный способ для постоянной такой, вот знаете, непрекращающейся борьбы, мы их можем действительно очень быстро видоизменять, и каждый раз мы будем получать новые библиотеки, то есть группу бактериофагов, которая будет так или иначе все-таки воздействовать на тех самых бактерий, которыми болен человек, и к которым наблюдается, собственно говоря, множественная резистентность, антибиотик-резистентность. Вот те самые ученые, о которых идет речь, сейчас в ряде пресс-релизов, статей нашумевших, они как раз-таки взяли и инструменты и научились с помощью этих инструментов достаточно эффективно предсказывать не все вирусные белки, а лишь отдельные поверхностные, которым, собственно говоря, бактерия очень быстро приобретает модификацию, то есть она быстро уходит от возможности себя инфицировать, но вот люди научились вирусные белки модифицировать тоже достаточно быстро и генерировать достаточно большое биоразнообразие с тем, чтобы вот это вот противодействие вирусов и бактерий, в общем-то, было склонено в сторону вирусов. Тем самым мы приобретаем еще одно очень мощное оружие, а как вы помните, антибиотики в свое время буквально перевернули всю систему здравоохранения, позволили человеку жить текущие, соответственно, длительности жизни, буквально удлинив в два раза человеческую жизнь. Вот. Я думаю, что если мы грамотно будем использовать биоинженерные технологии вместе с ИИ, мы сможем и еще значительным образом удлинить человеческую жизнь, потому что, к сожалению, как я уже сказал, сейчас в мире до 30% людей все-таки все еще умирают от бактериальных инфекций.
0: Да тут сразу целый сон вопросов к вам, Павел. Можно вначале теоретический вопрос?
3: Конечно, конечно.
0: Вот смотрите, мы понимаем, что в природе вот много мы встречаем где симбиозов, да? Симбиоз гриба и водоросли, потом у нас в кишечнике живут хорошие там микробы, да, которые формируют у некоторых людей до 3 килограммов мозг кишечный, да, который команда людьми, и иногда человек думает, почему мне так хочется чего-нибудь солененького, а потому что там в кишечнике сидит вот этот мозг, и благодаря ему, кстати говоря, вот читал новости о том, что и эти бегуны бегают быстрее, потому что это он их там пришпоривает изнутри, да, или он нам там говорит, иди купи шоколадку, и человек сквозь ночь, пургу и, так сказать, ветер идет и покупает, не зная зачем, потому что ему велели, да, но я к чему, что есть вот эти микросущества, которые с нами уживаются, чтобы им было хорошо. Он там живет, особенно не пакостит. Ему кидают шоколадку туда внутрь по просьбе. Ему здорово, и он помогает чему-то человеку, чем-то человеку. А почему вот эти бактерии, вы говорите, огромное количество смертей ежегодно все равно происходит, но ведь эта бактерия, убив своего хозяина, носителя, да, и сама останется без средств к существованию, почему она такая тупая, во-первых, вот вопрос такой примитивный, да, и нельзя ли ее научить как-то вот с нами сотрудничать, идти на кооперацию какую-то с человеком, вот, может быть, слишком длинный вопрос, но тем не менее, Павел, как вы смотрите?
3: Да, смотрите, вы на самом деле достаточно глубоко копнули, я постараюсь относительно коротко вам ответить. Суть заключается действительно в том, что есть огромное количество бактерий, в частности, в нашем кишечнике, обитающем на всех наших барьерах, например, на коже, на слизистой, во рту, на слизистой глаза. У нас действительно огромное количество разнообразных бактерий живет. В основном они либо полезные, либо нейтральные. Вот. И они, даже те нейтральные, которые живут вместе с нами, они образуют так называемый биофильм и защитную пленку против других бактерий и вирусов, которые на самом деле могли бы нас заразить, но в силу того, что они сталкиваются с себе подобными же организмами, они банально не могут найти нишу вот в этом густозаселенном городе под названием поверхность человеческих покровов, как внутренняя, так и внешняя. Вот. И тем самым, в общем-то, биофильм наш именно бактериальный, микробиотный, он действительно нас защищает от больших проблем. Но дело в том, что мы сами провоцируем фактически эти интервенции патогенов. То есть патогенные бактерии – это те бактерии, которые в норме с нами не сосуществуют. То есть на самом деле они живут, они могут жить в почве, там, в других животных, на рыбах, птицах, ракообразных и так далее. И к этим средам обитания они действительно очень хорошо приспособлены, и там фактически не приводит к таким летальным исходам, как это получается у человека. Но когда они попадают в человека, то действительно они могут провоцировать серьезные патологические проблемы вплоть до летального исхода. Однако нужно понимать, что вот в норме здорового человека не всякий патоген может заразить. То есть в норме вот тот самый биофильм, он все-таки защищает нас, ну, кроме того, что еще собственные барьеры. Обычно именно бактериальная, ну, в частности, пневмония или кишечный колит и последующий сепсис, они происходят после серьезных проблем, собственно говоря, с барьерами. Например, это может быть какая-то вирусная инфекция, которая провоцирует, соответственно, иммунную реакцию, которая приводит, например, к острой фазе ответа врожденного иммунитета на, собственно говоря, на вирусную инфекцию, что приводит к поражению поверхностей, и уже как следствие может развиться бактериальная инфекция именно из-за того, что наши барьеры повреждены. Часто использование антибиотиков, иногда, скажем так, не показанное к ситуации, то есть не назначенное врачом, тогда, когда это, в общем-то, не нужно было делать, также может приводить к повреждению того самого бактериального биофильма, а значит, ослаблению возможной защиты против других бактериальных инфекций, которые, конечно, они вокруг нас. То есть, конечно, патогенных бактерий, которые в норме с нами не существуют, достаточно много вокруг нас, но мы в норме, в общем-то, ими не инфицируемся. Я не говорю про какие-то серьезных бактерий, таких как, там, не знаю, сибирская язва или там бубонная чума. Вот эти, конечно, очень способные бактерии, они могут и со здоровым биофильмом, в общем-то, проникать в наш организм, они действительно очень агрессивные. Но большинство патогенов человеческих, они на самом деле при прочих равных, когда человеческий организм здоров, когда биофильмы и эпителий кишечника, там, эпителий легочных и дыхательных путей не поврежден, в принципе, на самом деле имеют минимальную вероятность проникнуть в наш организм. Именно поэтому вот то самое лечение, которое часто происходит именно в госпиталях, в клиниках, когда человеку дают при различных процессах антибиотики, а часто медицинское вмешательство, оно опосредовано антибиотиками, ну, как превентивно, чтобы не произошло дальнейших бактериальных инфекций, к сожалению, действительно может привести к тому, от чего, собственно говоря, и хотели предотвратить. То есть, когда дают человеку антибиотики, и вместо позитивного эффекта из-за того, что в госпиталях очень часто как раз-таки аккумулируются те самые супербактерии, у которых есть множественная антибиотикорезистентность, вот там как раз-таки и начинают развиваться те самые суперинфекции.
0: Понимаю. И приводят... Да, Павел, да. Еще хочу успеть задать вопрос. А как вам кажется, вернее, как вы видите, из-за того, что супербактерии раздраконены антибиотиками, да, научились с ними бороться, эти заболевания, они стали тяжелее для человека в сравнении с той эпохой, когда они были слабее, не будучи еще вынужденными бороться с антибиотиками? И в этом смысле, ну, скажем так, антибиотики, конечно, это очень много решили, да, но опасность возросла, как мне видится, как обывателю, как вы, как специалист, скажете?
3: Ну, если говорить ретроспективно, то пока что антибиотики – это скорее благо, хотя, да, вот я не отметил в предыдущей части, что антибиотики как раз-таки вызывают гибель биофильма, то есть они не имеют избирательного специфичного действия. И в целом это, конечно, очень плохо, то есть вот в сравнении с тем, что сейчас пытаются разработать именно вот этих вот бактериофагов, они как раз-таки должны действовать направленно именно на конкретных патогенов. Пока что этого не происходит, пока что система такая, знаете, она условная, то есть бактериофагов учат работать с кишечной палочкой, в общем-то, это так себе патоген, скажем так, не особо патогенный, вот, скажем прямо. Но в норме, конечно, нужно направить действия человека именно на то, чтобы изобретать и специфичные конкретным патогенным антибиотики, то есть те антибиотики, которые будут таргетные, которые будут уничтожать только определенные плохие бактерии. И то же самое, в общем-то, сейчас развивается направление, чтобы и вот этих вот бактериофагов, бактериофаги были тоже специфичны конкретным бактериям, патогенным и высокопатогенным бактериям, там, с той самой множественной устойчивостью. Что касается ретроспективы, то, безусловно, сейчас эта проблема стоит остро, но, скажем так, все еще антибиотики гораздо больше добро, чем зло, потому что мы перестали умирать в детстве, мы перестали практически умирать от бактериальных инфекций в среднем возрасте. Основная летальность, конечно, вот она в пожилом возрасте связана с бактериальной инфекцией. Прежде всего, это, конечно, пневмония, но не только. Это также.
0: Павел, а можно совсем короткий вопрос? Короткий вопрос, да? Но в любом случае мы должны предупредить аудиторию самую широкую, что самолечением антибиотиками заниматься, да, это крайне опасно. Вы снижаете общий иммунитет организма, и когда беда настоящая случится, то уже развращен антибиотиками организм может не совладать, да, с заразой.
3: Не иммунитет как раз таки, а вот, ну, вот тот самый биофильм. Вы его, это знаете, как доспехи. Вы снимаете доспехи и идете сражаться уже с врагом просто вот голеньким, что называется, как есть.
0: Поэтому, да, Павел, поэтому я сделаю вывод, да, в любом случае не употребляйте антибиотики без рецепта, без рекомендации,
3: конечно, конечно,
0: специалиста, да, потому что вы вот свой биофильм действительно соскоблите, да, где надо, и потом, соответственно, у вас будут огромные проблемы. Очень интересно, Павел, вы замечательный докладчик, Павел Волчков, исполнительный директор Центра живых систем МФТИ и заведующий лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института.
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+. В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Райклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Райклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начальник генштаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач южной группировкой войск. Он принял доклад командующего группировкой Сергея Медведева и отметил достижение этого армейского объединения — восстановление контроля над всей территорией ДНР. По словам Герасимова, ВСУ выстроили эшелонированную оборону. Несмотря на это, российские военные преодолели первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Генерал армии назвал главной задачей Киева сохранить контроля над оставшейся частью Донбасса.
2: В настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубоко эшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений.
0: По оценке Герасимова, российские войска ведут наступление на всех направлениях спецоперации. Его темпы не снижаются. За июль и август штурмовые подразделения южной группировки заняли Пескуновку, Першамаревку и Ореховатку в ДНР. Сейчас российские войска продолжают активные действия в городских кварталах Алексеево-Дружковки, одного из основных узлов обороны противника на северодонецком направлении. Как отметил начальник генштаба, под контролем российских войск находится около половины населенного пункта. Кроме того, соединение 3-й армии продолжает наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. В Николаевке и Никаноровке продолжаются уличные бои. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра. Силовики задержали за шпионаж 35-летнюю жительницу Мариуполя. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, она передавала украинским спецслужбам сведения о дислокации подразделений российских войск. Установлено, что гражданка Украины установила контакт с украинскими спецслужбами посредством мессенджера. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница была задержана. Возбуждено уголовное дело о шпионаже, фигурантка арестована. Посольство России оказывает содействие соотечественникам, находящимся в зоне бедствия в результате масштабного наводнения в Непале и схода селя. Прорабатываются варианты их эвакуации из региона, в том числе через Лхасу. Об этом говорится в сообщении на телеграм-канале «Дипмиссия». По данным агентства Синьхуа, накануне утром произошел масштабный сход селя со стороны Непала, в результате которого в районе КПП на границе Китая и Непала произошла катастрофа. Согласно данным посольства в Пекине, сейчас двое граждан России числятся пропавшими, местонахождение еще троих россиян устанавливается. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, плюс 18-20 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и также 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 13, атмосферное давление 756 миллиметров, влажность воздуха 75%.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Молодежная сборная России по волейболу обыграла команду Турции во втором матче отбора на чемпионат Европы 2027 3-1. Отмечу, что в первом сете наши уступили. Следующим соперником россиян станут белорусы. Палата Российского футбольного союза по разрешению споров прекратила производство в отношении московского «Динамо» по делу о взыскании задолженности по заявлению полузащитника Данила Глебова. Такую новость опубликовала пресс-служба организации. Игрок намеревался добиться выплаты долга по трудовому договору. При этом не уточняется, отказался ли Глебов от заявления самостоятельно, либо стороны заключили мировое соглашение. Указана лишь соответствующая статья. Российские теннисистки продолжают попытки пробиться в основную сетку турнира серии «Большого шлема» US Open. Об успехах россиянок в квалификации рассказывает Виталий Павлов.
1: В среду Елена Приданкина в квалификации US Open встретилась с представительницей Канады Ребеккой Марино. Россиянка значительно моложе соперницы и оказалась столь же сильнее по итоговому счету. Приданкина победила уверенно 6-2, 6-4. Теперь она сыграет против китаянки Джен Циньвэнь. Еще одна российская теннисистка Полина Яценко сумела сломить сопротивление итальянки Лючии Бранцетти. Яценко выиграла первую партию 6-2, во вторую уступила 3-6, а затем победила с таким же результатом и прошла в следующий этап, где встретится с испанкой Андреей Ласаро-Гарсией. Но не все россиянки смогли пройти дальше по итогам матчей второго раунда квалификации. Алевтина Ибрагимова, например, к сожалению, не сумела справиться с соперницей из Грузии Мариам Балквадзе. Грузинская спортсменка взяла верх со счетом 6-4, 6-3. 24-летняя Юлия Авдеева тоже не пробилась в финал квалификации, уступив китаянке Юань Юэ 3-6, 2-6. Но при этом шанс на то, что кто-то из российских девушек пробьется через сито отбора, остается очень даже высоким. И не стоит забывать, что в основной сетке россиянок изначально довольно много.
0: Олимпийский чемпион в командном многоборье Никита Нагорный примет участие в новом сезоне гимнастической премьер-лиги, сообщает пресс-служба соревнований. Он выступит в составе команды «Динамо» под руководством капитанов Артура Далалаяна и Виктории Комовой. Первый тур соревнования пройдет в конце августа в Москве. Велогонщицы команды Москвы одержали победу в командном спринте на спартакиаде народов России. Состав сильнейших представили призер Олимпийских игр Дарья Шмелева, чемпионка мира Яна Бурлакова, призер чемпионата мира и чемпионка Европы Алина Лысенко и Полина Ващенко. Второе место занял коллектив из Санкт-Петербурга, третья представительница Тульской области. У мужчин спринт также выиграла столичная команда. У меня на этом пока все. До встречи через час.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Дорогие друзья, вместе с Дарьей Сивашенковой, православным публицистом, блогером и писателем, автором книг «Вот Иуда, предающий меня, Господь мой, Бог мой и доброта Господа моего», мы разбираемся в смыслах наших праздников, потому что иногда нам, сегодняшним носителям современного русского языка, который замучен англицизмами, иногда трудно даже вот к забывательской точки зрения понять, про что, собственно говоря, идет речь? Сегодня будет как раз тот самый случай. Дарья, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро. Да, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Да, и вот завтра, друзья мои, по новому стилю 28 августа будет праздник Успения Пресвятой Богородицы. Вот скажешь, например, какому-нибудь зумеру, да даже да какому угодно человеку, который, ну, может быть, даже не то чтобы, не, так сказать, далекий от веры, да, но, может быть, просто недостаточно въедливый в детали, ну, человек принимает это название праздника, да, ну, Успение, да, Пресвятой Святой Богородицы, все вроде русские слова, да, ну а что они конкретно означают? Ну, не надо в этом ковыряться, да, особенно сильно, не надо, так сказать, вот, да, как-то мельчить. Хороший праздник, да, один из 12 главных праздников, но само по себе слово «успение», да, но у обывателя, ну как, я думаю, что не согрешу, особенно если скажу, что, ну вот, со временем, что говоришь, «успение», ну что он подумает? Он подумает, что это с успехом что-то связанное, да, так вот, по-глубокому. Глупости по такой, по необразованности, но совершенно никакого отношения это не имеет, хотя слово по звучанию, да, согласитесь, похоже. Дарья, может быть, мы с этого начнем, вот название самого этого праздника, что оно означает, что мы должны понимать на самом деле?
3: Да, давайте начнем с самого начала и подчеркнем, что успение здесь, конечно, не имеет никакого отношения к успеху, к этимологии слова «успех». Успение Пресвятой Богородицы – это кончина Пресвятой Богородицы, день ее перехода из земной жизни в жизнь вечную, небесную, в жизнь рядом со своим сыном. И здесь очень важно понять, что слово «успение» означает, оно связано не с успехом, оно связано со сном. То есть это праздник, в котором кончину Пресвятой Богородицы мы называем ее сном, временным сном перед всеобщим воскресением.
2: А, наверное, которая, Дарья, как... я тут, да, наверное, тут начнет подгружаться что-то такое в подсознании, да, и потом переходить уже в слова, в организме, да, и мы же говорим это слово «усопший», да, вот, вот здесь, наверное, вот это более правдиво, да, правильно я
3: говорю? Да, это то, что мы бы сейчас сказали «уснувший», просто в нашем, ну, в нашем сознании усопший – это мертвый, покойный, да, а на самом-то деле это просто уснувший человек. Человек, который не перестал быть, а перешел в некое другое состояние, в котором мы не можем с ним напрямую общаться вот прямо здесь, но который при этом пройдет, кончится, и он снова проснется.
2: теперь понятнее, да. А почему этот праздник вот входит в число 12 самых важных? Почему вот он такой, ну, грубо говоря, не центральный, но один из центральных, да, получается?
3: Да, я бы даже сказала, что он не просто один из центральных и не просто один из 12 важных. Он как маленькое зеркало Пасхи. Вот недаром Успение Богородицы в церковной традиции называется Малая Пасха или Летняя Пасха. То есть это праздник, который является человеческим нашим ответом на смерть и воскресение самого Христа и на его последующий призыв к нам: не бойтесь. То есть вы не бойтесь смерти, не бойтесь этого перехода. Вот Успение Богородицы – это то, как христианство теперь, после прихода и воскресения Христа, воспринимает смерть. Буквально два слова, чтобы было понятно. Если до воскресения Христа традиция религиозная воспринимала смерть как нечто мрачное, нечто, то, что отсекает человека и от Бога, и от людей, то после воскресения Христа смерть стала встречей, смерть сама преобразилась. Мы с вами, помните, недавно говорили о преображении. Вот после воскресения Христа сама смерть преображается и становится не таким вот отсечением, а переходом от жизни земной к жизни с Богом. Поэтому это вот очень важный момент, который и подчеркнут тем, что это Малая Пасха и Летняя Пасха Успения Богородицы.
2: Дарья, такой вопрос тоже обывательский, но вы просвещаете нас, да? Почему, конечно, некоторые праздники у нас имеют фиксированную дату, а некоторые, вот они, соответственно, плавают, да? Ну, у нас, мы знаем, что, ну, например, Рождество – это фиксированная дата, да? А Пасха, например, каждый год она вот туда-сюда, да? Иногда бывает в марте, иногда в мае, да? И вот от чего это, как это объяснить?
3: Дело в том, что некоторые праздники у нас просто установлены на конкретные даты, а вот Пасха, например, каждый год вычисляется по лунному календарю, и поэтому каждый год у нее действительно плавающая дата. А некоторые праздники, такие как Вознесение Господне или Пятидесятница, то есть праздники, которые отсчитываются от Пасхи, соответственно, плавают, если можно так сказать, вместе с Пасхой. То есть просто здесь два типа праздников. У одних есть определенная дата, а другой, главный наш, каждый год высчитывается Пасха, и от нее считаются еще несколько праздников. Вот Успение относится к тем праздникам, которые каждый год празднуются в одно и то же время, 28 августа. Перед этим, кстати говоря, как и перед Пасхой Христовой, держится строгий пост, 2 недели. Немножко меньше, конечно, чем Великий, но и Пасха
2: мало. Понимаю, да. Я почему уцепился за эту историю, да, потому что, опять же, для людей воцерковленных, я думаю, что нет таких вопросов, потому что, в принципе, в вере главное принимать, да, вот, а не, так сказать, не как в журнале «Хочу все знать», там надо постоянно задавать уточняющие вопросы, но, тем не менее, вот я почему уцепился, вы сказали, что это как Малая Пасха летом, да, такая вот в конце лета получается, а Пасха-то как раз плавает, да, а здесь вот
3: наша главная Пасха действительно плавает. Да, наша главная Пасха действительно плавает, но дело в том, что дата Успения Богородицы сама по себе от даты Пасхи не зависит. Вот почему плавает, например, Вознесение? Потому что оно всегда на 40-й день после Пасхи, и мы всегда будем считать его каждый год заново. Почему плавает Пятидесятница? Тоже, потому что она всегда на 50-й день после Пасхи. Тоже считаем каждый год.
2: Дарья,
3: заново.
2: Вы простите мою въедливость, да? Может быть, даже да. И как бы не по адресу обращаюсь, потому что вы же не можете отвечать за эти вещи, да? И не знаю, отвечают ли ныне живущие, потому что, я так понимаю, традиция нас считывает много столетий. Это результат решения каких-то соборов вот в церкви, да? Когда было решено, что вот здесь переменчивая дата, а здесь фиксированная. Я прошу прощения, если это не важно.
3: Ну, вы знаете, вот вы, наверное, все-таки не совсем правильно сказали, что вера – это только принимать. Вера – это и задавать вопросы, поэтому прекрасно, что есть вопросы, которые вы задаете. Без вопросов это не вера, это чисто безмыслие. Вот, наша традиция плавающей Пасхи – это традиция, идущая еще из иудаизма. Мы же знаем, что изначально Пасха, Песех – это праздник иудаизма, что Христос был распят и воскрес в дни иудейской Пасхи. А она уже тогда имела плавающий характер, она тоже вычислялась каждый год заново. И мы тоже вычисляем каждый год заново по вот этой вот древнейшей традиции. Причем мы делаем это так, чтобы не совпасть в датах с иудейским Песехом.
2: Понимаю теперь, да, понимаю. Друзья мои, Дарья Сивашенкова, православный публицист, блогер и писатель. Мы сегодня говорим о завтрашнем празднике. Завтра, 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы. Ну и после короткой рекламы, конечно же, мы вернемся. Есть еще несколько важных вопросов.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Маяк. Выборы 2026.
6: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями, честными и трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
7: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
9: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
5: Yeah.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Федеральная госэкспертиза одобрила план реконструкции аэропорта Вологды. Положительное заключение получено на второй, третий и четвертый этапы реконструкции. Планируется модернизация аэродромной инфраструктуры с устройством взлетно-посадочной полосы длиной 2500 метров. Это позволит принимать среднемагистральные суда. По словам представителя госэкспертизы России Андрея Федулова, после реконструкции аэропорт будет иметь в своем составе аэродром класса В в соответствии с федеральными авиационными правилами. Также поэтапно обновят рулежные дорожки, перрон, радионавигационное и светосигнальное оборудование. Возведут аварийно-спасательную станцию и станцию пожаротушения, контрольно-пропускной пункт и другие технические объекты. С 1 сентября школьникам запретят использовать на уроках мобильные телефоны. Как рассказал ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов, на занятиях детям запрещено использовать телефоны за исключением случаев угрозы жизни или здоровью учащихся и работников, а также других экстренных ситуаций. На переменах школьники смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Добавим, ранее заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург в эфире радио РБК озвучил мнение, что вместо запрета гаджетов их следует вплетать в образовательный процесс. Однако успех такой практики зависит от таланта преподавателя. Незаконный склад древесины обнаружен в Сокольском округе. Несанкционированная площадка хранения леса находится у деревень Телячье и Заможье. Объем незаконно размещенной древесины оценивается в 40 тысяч кубических метров. По словам губернатора Георгия Филимонова, эта древесина принадлежит одной из вологодских компаний. Рослесхоз, полиция и прокуратура провели проверки. По их результатам владелец получит штраф до 200 тысяч рублей. Кроме того, материалы направят в лабораторию, где рассчитают ущерб, причиненный землям. Россельхознадзор обяжет владельца привести участок в соответствии с требованиями. В Череповце завершилось благоустройство Архангельского сквера. За основу специалисты взяли проект активистов «ТОС-соседи». В сквере установили информационные таблички о деревьях, 5 светящихся арт-объектов, уличную библиотеку и 2 новые входные группы с подсветкой. На ремонт пространства направили около 2,5 миллионов рублей. Вологодская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Бесплатные показы состоятся 29 августа. В Вологде киномарафон пройдет в зале «Избушка» на улице Гагарина. Первый сеанс начнется в 16:00. В Череповце фильмы будут показывать под открытым небом в Милютинском парке с 17 часов. Зрители увидят 4 картины: «Буратино», «Чебурашка 2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Телефон здоровья работает сегодня в Череповце. Медицинский психолог Валентина Шершнева расскажет позвонившим о том, как подобрать физическую активность при различных заболеваниях и состояниях. Задать вопросы специалисту можно по телефону 55 18 47 с 15 до 16:00.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 16, в Вологде плюс 15 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Маяк. В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.

0: В Москве 11:00.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России контролируют около половины Алексеева Дружковки. Они продолжают наступление в городских кварталах, заявил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он провел рефолт выполнения боевых задач южной группировки войск. Командующий группировкой Сергей Медведев доложил о текущей обстановке. Командующие объединениями и командиры соединения о результатах выполнения боевых задач. Герасимов добавил, что группировка наступает на широком фронте протяженностью около 160 километров. Соединения 3-й армии ведут наступление на правом фланге в общем направлении на Славянск. Начальник генштаба подчеркнул, что Киев распространяет ложную информацию о наступлении ВСУ в Запорожской области.
2: Группировками войск продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях. В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области.
0: Герасимов напомнил, что в течение июля и августа штурмовые подразделения группировки взяли под полный контроль Пескуновку, Першамаревку и Ореховатку. В ДНР продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. Генерал армии вручил государственные награды наиболее отличившимся военным и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Задержанная за шпионаж в пользу Украины жительница Мариуполя дала признательные показания. Кадры допроса распространил Центр общественных связей ФСБ. 35-летняя женщина рассказала, что инициировала контакт с представителями спецслужб Украины через мессенджер. Она целенаправленно собирала и передавала сведения о местах дислокации подразделений вооруженных сил России.
3: Я осуществляла деятельность по сбору информации в мессенджере Telegram. Я при помощи поиска вышла через украинский ресурс, которому я передавала свои личные наблюдения по тому, что происходило в Мариуполе, собирала данные о расположении российских бронированных групп, прохождению техники, о ситуации в городе, о том, что происходило, о пожарах, о каких-то ситуациях, которые мне казались, что могут помочь Украине вернуть Мариуполь под свою юрисдикцию. То если не будет Украины, я буду отвечать по норме закона, и я думаю, что ситуация будет не такая.
0: Сегодня в ФСБ сообщили о задержании подозреваемой в шпионаже жительницы Мариуполя. В отношении нее возбудили уголовное дело. Фигурантка арестована. Органы безопасности продолжают работу по выявлению и нейтрализации каналов передачи развединформации противнику. Временная поверенная в делах Румынии в России Лилиан Бурда прибыла сегодня в здание МИДа на Смоленской площади и через непродолжительное время покинула его. Как передает информагентство, утром автомобиль дипломата подъехал к зданию ведомства. Бурда вышла из машины и сразу проследовала ко входу, проигнорировав вопросы журналистов. Напомню, накануне в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что временная поверенная в делах Румынии в России вызвана в МИД в четверг. Перед этим Министерство иностранных дел Румынии выслало российское дипломата после того, как румынские ВВС сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника. По версии Румынии, они были российскими. На Смоленской площади заявили, что Москва не собирается копировать чужой театральный жест, но на высылку российского дипломата даст надлежащий ответ. И вот только что МИД заявил о том, что Россия объявила персоной нон-грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Организованных российских туристов в районе наводнения в Непале не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Пхотакоси. В среду власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению. Причиной крупного наводнения стали землетрясения и последовавший за ним оползень. По данным посольства Непала, число погибших в результате наводнения выросло до 175 человек. Между тем, по уточненным данным, властей Непала более 640 туристов пропали без вести после наводнения, среди них 8 россиян. Москвичи завтра смогут решить, вернуть ли памятник Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Это можно будет сделать путем тестового голосования, которое состоится в режиме онлайн в системе elekmos.ru, а также на избирательных участках во всех районах столицы. Бронзовый памятник работы скульптора Александра Пикушина торжественно открыли 6 июня 1880 года на Страстном, а на Тверском бульваре, а перенесли на другую сторону Тверской улицы в ночь на 14 августа 1950-го. Кто принял решение о переносе памятника великому поэту, точно неизвестно. Однако теперь судьбу одного из самых значительных монументов столицы будут решать сами москвичи в рамках проверки системы голосования. Вода в морях на российских курортах остается теплой. Температура достигает местами 28 градусов, сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам,

0: Шоу «Физики и лирики» приветствует вас, а я приветствую в студии Александра Борисовича Пушнова. Наш физик ненадолго вернулся из отпуска, да. Чтобы у него опять вернуться.
1: Дорогие друзья, я уехал из отпуска на два дня, вот я буду здесь, а потом я уже в поля уеду, это другая история. О-о-о. Я уже буду работать.
0: Урожай.
1: Как завещал великий Ленин, кстати говоря. Ну что ж, а у нас сегодня очень интересная тема, ритуал подкола. Вот такое вот название, как прожарка стала языком общества. Ну, кто, может быть, есть такие люди, наверняка у нас слушатели, кто не знает слово прожарка. Прожарка – это не когда вот вы жарите что-то на сковородке, а это когда берется какой-то популярный человек.

0: и он очень сильно... Ну вот как-то здесь подобрать глагол правильно?
1: Подвергается...
0: Абьюзу, обструкции.
1: Или опросу с пристрастием. Короче, а давай, кстати, у нашего гостя
0: да,
1: спросим.
0: Ну у нас есть человек, который в этом разбирается, и как раз он нам все и расскажет. Илья Стахеев с нами, преподаватель Высшей школы экономики, научный коммуникатор, основатель и идеолог проекта «Тотальный диктант». Здрасте, Илья.
1: Привет, Илья.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Маргарита. Соскучился по вам.
0: Спасибо, и мы по вам тоже соскучились. Смотрите, но надо все-таки объяснить нашим слушателям, может там встретиться люди довольно-таки взрослые, которые, может быть, не смотрят прожарку и не знают, что это такое. Что это такое? Как это объяснить?
2: Ну, это такой жанр публичного осмеяния, когда берется какой-то вот такой достаточно известный человек, ну, или по мнению тех, кто прожаривает известный человек, и, соответственно, ему в публичной форме, в какой-то, чаще всего, в его присутствии, то есть это очень важно, что это говорится не за глаза, а предполагается, что этот человек слышит, видит это все, соответственно, ему предъявляются некоторые претензии в остроумной форме. Вот так выглядит прожарка.
0: Но при этом претензии обоснованные, да? То есть то, что действительно с ним происходит, это не придуманные какие-то там вымышленные истории, да?
2: Ну как, на самом деле очень часто скатывается, если ну как бы вы наверняка смотрели какие-то прожарки
0: да,
2: известных
0: да,
2: людей, иногда это просто ну такие вот прямые оскорбления, то что в английском языке называется insulting, да, вот вот, то есть, ну, ему говорят, что
0: да,
2: ты
0: да.
2: дурак,
0: нет,
2: ну
0: человеку грубо говоря, я сейчас объясню. Человек, который, например, толстый, шутит по поводу того, что он толстый, да, то есть
2: не шутит
0: по поводу того, чего нет у этого человека, потому что, чтобы человека задеть, надо шутить о том, о чем действительно он...
1: Ну, по-моему, физические прожарки не трогают физические недостатки.
0: Да, трогают еще как, поверь мне.
1: Тогда, ребята, давайте формат обсудим. Мы же не одну программу, которая так называется, обсуждаем. Я участвовал в свое время в программе «Девчата». Там 4 девчонки, абсолютно разные, с разным бэкграундом, с количеством детей, образование. Мы все встречали друга какого-нибудь или артиста, например, Коля был Цискоридзе, или Нагиев, или Гришковец, кто угодно. И мы их, ну, конечно, мы задавали неудобные вопросы, но так, чтобы прямо... Это надо глумиться над человеком?
0: Да, это надо глумиться.
2: Да.
1: А
2: конечно,
1: что скажет
2: конечно.
1: Илья?
2: Да, то есть здесь именно момент того, что это не просто неудобный вопрос, это скорее некоторое утверждение, да, там, и Александр прав в том, что если человек имеет какие-то физические недостатки, то про это обязательно надо пошутить, там, я не знаю, ну что там, например, Чарли Шин, известный актер, был подвергнут прожарке, было очень популярное видео с ним, и, соответственно, что там, например, на него намекали, его пороки, да, его любовь там, к крепким спиртным напиткам и запрещенным веществам, его то, что он женился на актрисе, которая снималась в фильмах для взрослых, там, и много еще что, да, которого вот как бы как будто бы вот, ну, нет дела, да, для личной жизни, но вот личная жизнь, какие-то вот такая подноготная, подвергается не просто обсуждению, но еще и некоторому осмеянию, некоторым вот таким вот подколам, которые не всегда выглядят дружески.
0: Да, вот. Пример отечественный, могу тебе сказать, когда пришел Кушинашвили в прожарку, у него же была история, связанная с тем, что он боролся с раком печени, и, к счастью, его победил. Так вот, на эту тему они его там по полной программе стебали, и это было, конечно, ну он смеялся и хохотал, но для человека неподготовленного это выглядит странно. Надо сказать, что мы сейчас...
1: А почему этот жанр так популярен стал сейчас? Вот ключевое.
0: Да, и надо еще перед этим... Хороший вопрос, Рита, я просто перед этим еще немножко усилю. Просто у нас этого не было абсолютно в Советском Союзе. Это было запрещено, и так никто не делал. И поэтому для нас это, в принципе, и ново, и действительно популярно почему-то. Что скажет Илья?
2: Смотрите, ну вот этот жанр появился на самом деле, как и все, что мы с вами очень часто обсуждаем, в античной Греции.
0: Ого.
2: И это связано с появлением того, что называется публичная сфера. Вот у тебя есть дом, вот это ойкос, откуда пошла экономика. И на самом деле изначально экономика – это занятие домашним хозяйством, то есть тем, чем ты занимаешься себя внутри. А есть публичная сфера, в которой ты участвуешь как свободный гражданин Афин, ты делаешь какие-то там деяния, участвуешь в формировании законодательной базы, защищаешь себя в судах, представляешь там интересы не только себя, но и, например, какой-то своей там расширенной семьи, какого-то клана своего и так далее. И в рамках этого у тебя складывается складывается что? Публичная репутация. Когда складывается определенная публичная репутация, которая может быть что? Опять же, не соответствовать некоторой внутренней домашней репутации. То есть появляется разрыв между приватным и публичным, между публичным образом и приватным образом, и это становится объектом вот как раз осмеяния такого комедиографа замечательного, как Аристофан. Ну, наверное, те, кто проходили в школе вот эту историю Древней Греции, античного мира, помнят там вот такого комедиографа, который, прежде всего, написал поэму «Облака», комедию «Облака», в которой он там осмеивал богов. И, но, опять же, вот перед тем, как была какая-нибудь премьера его новой комедии, какой-нибудь «Лисистраты» очень актуальной, или какого-нибудь там вот этого «Птицы» тоже, вот, он выходил буквально как Павел Воля и просто осмеивал всяких благочестивых и очень уважаемых афинян, вот, которые сидели в зрительном зале.
0: Смотри, вот, очень важный вопрос.
2: Еврипиду и так далее.
0: Да, Илья, важный вопрос. Вот ты сказал, что он это делал, когда, ну, грубо говоря, внешний облик и, скажем так, ну, пиар человека не совпадал с его реальностями. То есть, условно говоря, был какой-то чиновник, который говорил, что я прекрасно слежу за городом, а город был, например, в отвратительном состоянии. И тогда он над этим шутил. Или он шутил вообще над всеми, неважно, даже если человек правильно и хорошо выполняет свою работу.
2: Ну, конечно, он шутил над всеми, и вопрос именно в том, что можно же всегда начать подозревать, не слишком ли правильный этот человек. Ну, он такой правильный, что всех задолбал, да, вот так, например, да, что вот Сократ этот такой умник, вот сидит, мудрствует, ковыряется там в этих всех своих псевдоистинах, задает вот эти все вопросы, смущает молодежь, вот, и собственно говоря, вот Сократу очень сильно доставалось, и, кстати говоря, запорванный хитон, ну, то есть вот эту верхнюю одежду Аристофан постоянно его подкалывал за это. То, что и голова у него может быть, как его порванный хитон, тоже несколько дырявый. Вот. Ну, то есть здесь момент вот этого вот низвержения слишком... Вы видите, Афины, по крайней мере, среди свободных людей, они были демократии, где формально должны быть все равны. И это можно назвать таким саморегулирующимся механизмом, вот когда... существовавшего гражданского общества, которое не позволяло слишком взорвавшимся, слишком богатым, слишком знаменитым вот это вот вознестись настолько высоко, когда он начнет уже там презирать общественные нормы, плевать там на законы Афин там, и так далее. То есть вот здесь вот это такой инструмент свободомыслия. Ну и, кстати говоря, конечно, Аристофан подвергался некоторым гонениям. Например, во время Пелопоннесской войны его комедии-то уже так поставил в
1: подсказку. Слушай, может быть, чуть-чуть поближе к Артемию Лебедеву подъедем, и девочке вот этой, которая рыдала. Но это же тоже своего рода прожарка, когда гость уже над ведущим глумится, я так поняла, эту ситуацию.
2: Ну, там же получилось, что просто это была некоторая ответка, да, то есть там же, ну, как бы, это случай...
1: Ну, это тот же жанр, я правильно понимаю?
2: Да, жанр абсолютно тот же, и вот как бы, вот я как раз...
0: Тут я немножко или поспорю, потому что тут получилось так, что жанр, вот который мы обсуждаем, он немножко настолько стал сильным, что он перешел и начал пожирать другие жанры, потому что изначально вот и натальные карты, про которые Рита говорит, на самом деле там никто ни с кем не должен был, что называется, ну, конфликтовать. Просто, видимо, вот этот эффект прожарки, он настолько всем показался эффектным, что его все стали, грубо говоря, ну, у нас, грубо говоря, эффект практиковать уже эффект прожарки вылез и вообще в любые ток-шоу, да, потому что если там кто-то в ток-шоу, никто никого не оскорбляет, то их никто не смотрит.
2: Я абсолютно согласен, Александр, это стало определенным эстетическим стилем, жанром, да, и ты этот жанр просто заимствуешь. Ну, а что говорить там про натальную карту? Ну, как бы, вот, популярное шоу, что было дальше, тоже, это же изначально было просто, комики приглашали к себе известного человека, чтобы он рассказал им историю. А вот это вот его постоянное осмеивание, перебивание, вот эти все роли, они сложились органично, ну, то, что называется органично, да, они сложились в процессе самого шоу, да, и выяснилось, что вот такой формат и наиболее популярен. И поэтому там бесчисленные вот эти все чат-шоу, ток-шоу, которые там происходят, там ВК-видео и много еще где, они вот эти элементы прожарки буквально в стилевом смысле забрали, вы тут как бы абсолютно правы. Тут я согласен.
0: А вот смотри...
2: Да, объясни. Александр, я вот просто Маргарите добавлю вот этот момент, что вот смотри, вот вы правы в чем. Вот изначально в жанре прожарки всегда был элемент того, что у гостя, которого прожаривают, есть возможность ответить, и в конце выходит вот этот вот там Чарли Шин, Атар Кушанашвили и другие звезды, и раздают всем комикам, и всем вот, вот этим сестрам по серьгам обсмеивают их, им все недостатки припоминают и так далее. Ну, чаще всего говорит, а вы кто такие ноунеймы, а я поехал на своем Майбахе домой. Mm-hmm. Да, там, вот. И здесь вот в натальной карте какая-то спекуляция произошла, что ведущие себе позволяют прожаривать гостя, но вот этого права на ответ нет. И Артемий взял его, это право самостоятельно.
0: Mm-hmm. Вот. Вот какой-то из продюсеров, или все продюсеры, по-моему, на Западе говорили такую фразу, что если ты хочешь быть на обложке Time, приготовься, что ты будешь на обложке Sun. Объясню, Time — это такая, ну, журнал официальный, такой очень достойный, или Vogue, не знаю, там Vogue, наверное, лучше, он менее политизированный, просто Vogue — это, да, вот если попал на обложку или попала на обложку этого журнала, значит, у тебя жизнь удалась. Но вот если ты попала при этом на обложку Sun, Sun — это такая самая желтая газета.
1: Ну, бульварная.
0: Бульварная, да. И как бы получается, ну, это как объяснение, собственно, людям, у которых есть так или иначе какая-то популярность, что если ты хочешь быть на одной обложке, приготовься, что будешь на другой. Это, ну, что называется, обязательное условие популярности, что тебе дают и хейтеров в придачу к успеху, да, и, соответственно, тех, кто тебя не любит, ненавидит. Ну и, собственно, вот, эта самая прожарка — это обязательное условие существования в этом формате. Что ты, Илья, скажешь на это?
2: Ну, это абсолютно правда, и... еще Бернард Шоу писал вот про сложившуюся медиасферу в США, что американцы страшны тем, что им незнакомо чувство сакрального, да? Это инструмент вот такого своеобразного, вот такой буржуазной демократии, где сама структура общества позволяет стать очень богатым, да? Но как бы вот основные нарративы говорят, что ну ты как бы вот все равно все равны, все равно ты должен иметь право.
1: А разве в других странах что-то по-другому работает?
2: Ну, в некоторых за осмеяние публичных людей все-таки пожестче могут преследовать, а в США это защищено поправкой в Конституцию. То есть ты можешь, если вы смотрели замечательный
1: фильм... Ну, если это не клевета только.
2: Клинтов, да, да, да, ну, вот это и есть момент, да, вот если вы смотрели замечательный фильм «Народ против Ларри Флинта», с молодым еще Эдвардом Нортоном и Вуди Харрельсоном, там как раз показывается история магната журнала для взрослых, вот, где он рисовал карикатуры на очень уважаемого американского проповедника, и американский проповедник подал на него в суд именно за то, что он клеветал. А адвокат, который играл Эдвард Нортон, доказал, что это не клевета, а осмеяние. Это комедия, которая защищена свободой, пятой поправкой свободе слова. Mm-hmm. Вот. И поэтому в США в этом плане чуть
1: более... Ну тогда свобода слова должна быть, я так понимаю.
2: Ну, типа того, да, вот. Mm. И, соответственно, здесь вот момент того, что если ты, дружок, богат, и уж тем более, если ты богат за счет публичной сферы, например, телезвезда, кинозвезда и так далее, то твоя личная жизнь, готовься к тому, что она перестает быть личной. Да?
1: Mm-hmm.
2: То есть вот... она становится питательной средой, да, для вот этого осмеяния, для низвержения.
1: Ну, давайте тогда у нас пару минут осталось. Вопрос по поколениям. Если так, как Александр Борисович сказал, действительно, в Советском Союзе это было вообще аморально, да, кого-то там так вот разбирать по кусочкам, только на правкомах разрешалось разбирать личную жизнь общественную, то современная молодежь, они неужели этим интересуются? Или это какой-то возраст именно тех, кого лишали этого, а потом дали?
2: Ну, я вот тут тоже бы поспорил с Александром по поводу того, что действительно партсобрание — это вот прожарка только без юмористического аспекта. Тебя еще публично выстраивали в выволочку, вот это вот все, разбирали твой моральный облик, да с кем ты должен там...
1: Кстати, выволочка. Смотри, да, давай пример такой. Моя дочь, ей 19 лет, она цитирует вот эту фразу иногда, и мы, ну, в общем, пожимаем плечами. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом дорогого просека и со свежей клубникой — алкоголик. Ну, вы меня простите, я в своей жизни могу делать все, что я хочу. Вот знаменитая девушка, и, в принципе, вот она такое сказала. Это прожарка была или это ответ на то, что ее люди вообще разбирают?
0: Это ответ на прожарку, да, скорее, Илья.
2: Да, да, да. Это такой ответ. Это вот, ну, типа, на себя посмотрите. И, собственно
1: это
2: говоря,
1: была цитата.
2: Да, да, да. Вот, вот это вот как бы цитата очень правильная, ну, как бы правильная, да. Там, а вы кто? А судьи кто? Вы кто? Моральные компасы наши, моральные камертоны. И здесь как раз тоже, кстати говоря, достаточно вспомнить Аристофана Великого. Ну, древние греки придумали вообще все, это я постоянно говорю. Он высмеивал не только богатых и знаменитых, но и, например, вот Демос, вот типа жителей Афин, за вот их вот это вот морализаторство, за их вот эту вот нарождающуюся буржуазность, за вот это вот их какое-то мещанство, склонность вот к накоплению, к вещам, вот этим симпозерству какому-то такому. И ты... за что ему, конечно, доставалось.
0: Я да. вот еще один пример вспомнил. Это, на самом деле, касается, наверное, вообще любого человека, но вот так волею судеб я посмотрел историю Уитни Хьюстон и очень удивился, mm-hmm. что однажды, то есть она начала как очень талантливая действительно девочка, которая очень прекрасно пела, и у нее был взлет, и у нее было очень много всяких таких, ну, простеньких, веселых танцевальных песен, и в какой-то момент черное сообщество ее возненавидело. Они посчитали ее предательницей, потому что она развлекает белых песнями ни о чем. И, казалось бы, вы должны радоваться, да, что ваш там, представитель вашей расы, как бы она стала такой знаменитой и прекрасной, да, но вот они же являлись, как бы, по сути дела, людьми, которые ее прожаривали в каком-то плане за то, что она стала знаменитой. И это, кстати, было еще и с Тупаком в свое время. То есть получается, что это как бы в человеческой природе, да, заложено. Если ты стал каким-то успешным и куда-то выбился, то мы тебя, уже не... мы тебя уже не любим, да.
1: Угу.
2: Ну, я бы не назвал это природой прям, но культурой. Вот это то, что это часть того, как формируется идентичность. Как формируется идентичность? Чаще всего и удобнее всего формировать его от отличного, да, от другого, как сказал бы вот великий... Кстати, великий теоретик смеха наш отечественный Михаил Бахтин, у которого была целая концепция карнавальной культуры. И вот он, у него была концепция другого. Почему другого осмеивать проще всего? Вот... это радикально другой, он от нас отличается очень сильно. Почему осмеивать звезду очень хорошо? Ну, это какой-то вообще представитель абсолютно другой, чуть ли не другого биологического вида. Ну, на Майкла Джексона достаточно было посмотреть, да? Но кажется, как будто бы он действительно уже представитель другого биологического вида. И поэтому нам вот есть одна из теорий как раз, вот смех, откуда вообще комедия появляется, это вот то, что называется комедия нападения. Вот ты когда, то есть вот не бывает, в такой теории не бывает просто шутки. Ты когда иронизируешь над блондинками, над там, представителями национальных меньшинств, как это было в Советском Союзе. Вот здесь, опять же, таки тоже, свойство публичной сферы Советского Союза было то, что ее, ну, как бы тоже не было. А вот анекдоты, в которых все разбиралось, в которых все осмеивалось. Было очень много, да, и Леониду Ильичу доставалось за его дикцию. Сейчас бы, конечно, Леонид Ильич сидел бы где-нибудь там, представьте себе, что Леонид Ильич Брежнев — это такой селебрити, да, и он сидит на этом кресле, выходит какой-нибудь Марк Сергеенко, там, наша вот новосибирская из академгородка, господи, с короткости, Зоя Равицына, да, и они Леониду Ильичу говорят: дорогой товарищ Брежнев, да, вот это было бы, вот если бы публичная сфера в Советском Союзе существовала. А тогда это рассказывали просто на советских кухнях. Вот.
0: Ну да, и анекдоты про Чукчи у нас, кстати, тоже были.
2: Да, да, да, да.
0: То есть, что можно сказать, что вот эта часть, как бы, культуры, она издревле была. И останется, если вот останется. Рита говорит про молодежь, что молодежь сегодня к этому относится уже не как к чему-то...
1: Мне кажется, они не такие злобные.
0: Ну да, но я к тому, что они относятся к этому не как «ой, смотри, чё». А для них это просто часть жизни, возможно.
1: Как развлекуха.
0: Ну, как развлекуха. Ну, как формат, да. Ну, вот да. не было анекдотов, нет,
1: да,
0: остались мемы.
1: Даже прожаривать никого не надо. Мы сами доступным минимум даем в интернете своих этих вот интервью, правильно? Тут никого не надо трогать. Вот Любовь Успенскую, любое интервью возьмешь, там даже и задавать вопросы другие дополнительные нужны. Там вот все человек сам рассказывает добровольно, ну, да. И ты уже сам вычленяешь себе, что весело, что не очень.
0: Очень, да, большой доступ, и люди сами публичные создают, естественно, материал к этому. Спасибо огромное нашему гостю. Илья Астахеев был с нами. Двигаемся дальше. Физики и лирики в эфире.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Южная группировка войск преодолела на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Об этом заявил начальник генштаба Валерий Герасимов, который проинспектировал группировку в зоне СВО. По его словам, российским войскам до восточных окраин Славянска осталось 4 километра. Как отметил генерал армии, сейчас продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке.
2: Войска южной группировки, наступая на широком фронте, около 160 километров, одновременно на нескольких направлениях преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Соединение 3-й армии продолжает наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. В течение июля и августа месяца штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першамарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра.
0: Начальник генштаба добавил, что подразделения южной группировки успешно ликвидируют противника. Восточнее Краматорска ведут бои на аэродроме в 3 километрах от окраин города. Добавлю, Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военным и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Реакция России на украинские удары по российской торговой и экономической инфраструктуре будет жесткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии агентству Bloomberg. При этом он отметил, что Россия не нуждается в военной эскалации, поскольку без нее продвигается в спецоперации. Так Песков прокомментировал статью агентства о том, что в Москве готовится к усилению ударов по Украине, поскольку переговоры по урегулированию, как утверждает агентство, зашли в тупик. В понедельник представитель Кремля заявил, что попытки Киева наносить удары по коммерческой инфраструктуре не влияют на динамику на фронтах. Объявление персона нон грата сотрудника посольства Румынии стало ответом на ничем не мотивированное румынское решение в отношении сотрудника посольства России в Бухаресте, заявили в МИДе. Напомню, ранее временная поверенная в делах Румынии в России Лилиана Бурда была вызвана на Смоленскую площадь. Сегодня она прибыла в здание внешнеполитического ведомства и через непродолжительное время покинула его. Этому предшествовала высылка Бухарестом российского дипломата. Произошло это после того, как румынские ВВС сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника. По версии Румынии, они были российскими. На Смоленской площади заявили, что Москва даст надлежащий ответ на высылку российского дипработника. 8 российских туристов не выходят на связь после наводнения в Непале. Эти данные непальских властей подтвердил ТАСС советник-посланник посольства России в стране Ринчен Ракшаев. По его словам, дипломаты проверяют эти данные во взаимодействии с местными властями, которые, в свою очередь, продолжают интенсивные поисково-спасательные работы. Наводнение произошло в северных районах Непала в среду утром. По предварительным данным, паводок образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая в 20 километрах к северо-востоку от одного из погранпунктов. Согласно последним данным, поисковики обнаружили тела более 200 погибших. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, плюс 18-20 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и также 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 14, атмосферное давление 756 миллиметров, влажность воздуха 73%.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольная московская «Динамо» заплатит 10 миллионов евро за полузащитника «Фламенго» Гонсало Плату. О скорой сделке сообщил журналист Иван Карпов. Эквадорец планирует подписать контракт до 2031 года. В этом сезоне Плата провел 14 матчей в чемпионате Бразилии, забив 2 мяча и сделав 3 результативные передачи. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза большинством голосов поддержала решение арбитра Антона Фролова не назначать пенальти в ворота Ахмата в матче второго тура РПЛ со «Спартаком». Речь об эпизоде на 64-й минуте, когда Эгош Косинтура в своей штрафной сзади наступил на бутсу Руслану Литвинову. Несмотря на наличие касания с ногой соперника, эксперты, учитывая незначительную силу воздействия и контакт вскользь, считают его ненаказуемым. Футбольный клуб «АЕК» из Греции, который возглавляет бывший наставник ЦСКА и «Локомотива» Марко Николич, вышел в основной турнир Лиги чемпионов. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: В Лиге чемпионов случилась развязка квалификации, где разыгрывалось 7 последних путевок в основной турнир. Накануне их обрели азербайджанский «Сабах», норвежский «Бодø/Glimt» и австрийский «Ласк». В среду состоялось 4 заключительные встречи раунда плей-офф. После нулевой ничьей в Софии болгарский «Левски» отправился в Афины на ответную дерби с местным клубом «АЭК», который тренирует экс-главный тренер «Локомотива» и ЦСКА Марко Николич. Греки вынесли болгар со счетом 4-0, забив 3 мяча уже за первые полчаса матча. Серб Лука Йович открыл счет. Далее дубль оформил венгр Барнабаш Варга. А в начале второй половины румын Резван Марин реализовал пенальти. Компанию АЕКу составил братиславский Слован, который в дополнительное время додавил славянские цели 2-1. На 100-й минуте встречи решающий мяч провел панамский хавбек Кристиан Мартинес. Норвегия получила второго представителя в Лиге чемпионов. Им стал победитель местной элит-серии «Викинг», который разобрался дома с загребским «Динамо» 3-1. За хорватов не был заявлен на эту стадию турнира российский новичок Кирилл Кравцов. И, наконец, Фенербахче не дал зайти в Лигу чемпионов Леону Паоло Фонсеке. После ничьей в первой встрече в ответной турки взяли верх в гостях 2-1 благодаря быстрым голам Мурики и Брауна. У французов отличился Малик Фофана.
1: Теннисистка Екатерина Александрова уступила датчанке Клари Таусен в матче второго круга пятисотника в Монтерее. 6-7, 6-4, 3-6. Наша соотечественница выполнила 11 подач на вылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала один брейкпоинт из 4. Спортсменки провели на корте 2 часа 28 минут. Новый глава Международного союза биатлонистов не будет агрессивно настроен к России. Так считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его словам, победа на выборах словенца Тима Фарчника приблизит россиян к возвращению на мировую арену. У меня на этом все. До новых встреч.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сценой московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же Сирано бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Категория 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: такая тема интересная. Мы Илью Стахееву не можем отпустить, преподаватель Высшей школы экономики, научный коммуникатор с нами. Мы говорим с вами о том, что это за форматы такие, прожарка, и хотим чуть расширить тему. Маргарита Михайловна вот предлагает гениальный ход. Маргарита Михайловна, тебе штурвал. Маргарита Михайловна предлагает, да, тебе штурвал, ты, говорю, мы расширяем немножко тему, и вот хотим Илью Стахееву спросить, а вообще по поводу privacy, или, как сейчас говорят, личных границ, или как это правильно перевести, ну, как скажем...
1: Ну, когда ты защищаешь свою вот, личную жизнь, да-да-да, и пытаешься, частная жизнь.
0: Да, но насколько это сегодня вообще актуально?
2: Ну, конечно, в эпоху такой вот чрезмерной публичности, где мы присутствуем и даже, в общем, добровольно отдаем большим платформам свои там персональные данные, изображения, сетчатку глаза и что только не отдаем, да, расплачиваемся улыбкой, конечно, сохранение себя чего-то частного, это очень актуально, причем актуально, ну, как бы сразу в нескольких ипостасях, да. С одной стороны, это наш психологический комфорт, а мы-то кто? Мы остаемся, где вот я, как некоторый наш субъект, как сказал бы там какой-нибудь Мишель Фуко, где мы, как вот уникальная часть, которая вот сама по себе и что-то значит, да, если мы просто стали агентом такой вот этой вот суперматрицы, да, там супер вот этих всех социальных систем, и на самом деле это не мы действуем, да, а нами просто вот так вот движут какие-то вот большие огромные социальные системы, да, а мы просто исполняем какую-то роль.
0: Ну смотри, я просто вот пример приведу очень простой, просто, чтобы на базе этого примера делать. Вот я то и дело встречаю такие новости, вот в ленте новостной написано, что актриса X поехала на курорт Y и выложила себя в купальнике, условно. И это почему-то новостью является, хотя странно для меня, но ладно, бог с ним. Ты действительно поехала, выложила, и дальше к этому, ну как бы немножко задевая еще нашу основную тему, начинаются комментарии, вот она жирная, нежирная, значит, вот неправильно надела, неправильно встала, что это за купальник и так далее. То есть идет обсуждение. Соответственно, она иногда, эта актриса X, начинает по этому поводу, значит, высказываться или
1: рефлексировать,
0: оскорбляться, отвечать на это все. И у меня складывается вопрос, а зачем ты это делаешь? Вот у тебя точка, первая точка входа. Ты едешь на отдых. Отдыхай. То есть, понятно, что люди по-разному относятся к себе, может быть, и к своим, как бы, красотам, но если ты выкладываешь себя в купальнике на отдыхе, ты должна понимать, что это вызывает у людей разные ощущения, да, и тебя будут в том числе не просто говорить, ой, какая ты молодец, классно выглядишь, хорошего отдыха. Ну, наверное, такие тоже есть комментарии, но их в меньшей степени.
2: Ну, конечно, и здесь как бы мы переходим в область, хотя, конечно, она попахивает иногда там конспирологией моей любимой, но тем не менее у нас же есть целая индустрия под названием public relations, да, которая вот как раз в этой публичной сфере тебе помогает таким тем или иным способом становиться популярным. Вот если особенно за тобой ничего нет, кроме там каких-то былых заслуг, тебе надо как-то себе напомнить. Если ты выпал из индустрии вот этого вот публичной, да, если ты выпал из публичной сферы, а ты публичная фигура, тебе очень тяжело поддерживать свой статус. Вот буквально как покемон, которого не покормили, и у него радость падает.
0: Ну, да? Может, да, я понимаю.
2: И, соответственно, вот очень многие актеры, очень многие вот эти селебрити, они просто вбрасывают какие-то свои фотки, какие-то свои скандалы интимной жизни. Это все уже давно вскрыто, чтобы вот просто напомнить о себе, чтобы снова был какой-то хайп, чтобы снова вот вспомнили, начали говорить. Потому
0: Хорошо.
2: Что это буквально новая валюта, внимание, да.
0: Я не пытаюсь морализовать здесь, морализаторством заниматься и вообще брюзжать, но немножко все-таки сделаю это. Но если, например, тебе надо о себе напомнить, ну, найди какой-нибудь на этом же пляже интересный факт или какой-то интересный, ну, что-то интересное. Найди, сними по этому поводу маленький рилс, что вот смотрите, а вот здесь, оказывается, живет такой вот краб или такая вот гусеница, которой больше нет нигде в мире, и вот так она называется, то тот, кто ее открыл. Тем более сегодня это делает...
1: Ну, это не мими, но это скучно. Спрос рождает
2: предложение. Да, вы просто уроните воронку своего внимание буквально там раз в пять. Да?
0: Ну а просто вот снять себя, вот. Что смотрите, вот я стою на фоне моря, ну, это вот... что...
2: Да, да, это вот это голое впечатление, это вот типа эмоция, как она есть. Вот, понимаете, вот вся индустрия рекламы, вся эта индустрия пиара всем говорит, чем проще месседж, тем лучше. Чем проще месседж, тем он лучше воспринимается аудиторией. И поэтому, ну, конечно, вот все специалисты по public relations и рекламе, вот это все инфлюенс-маркетинг, они говорят, не надо усложнять, не надо там это все вот это все делать, не надо из себя там Дэвида Эттенборо строить, вот сними с купальники, да, там пока есть возможность это делать. Вот, и здесь как раз мы вот понимаем, какие правила современной индустрии публичной существуют, да, просто. И здесь, конечно, вот можно морализаторствовать по поводу того, что почему вот женщине успешной, умной и какой-то вот публичной требуется все равно, блин, фото в купальнике, чтобы ее заметили. Это, конечно, вот это вот морализаторство я поддерживаю очень сильно.
1: Но да, я вас вот, сейчас всем морализаторством. Дэвид Аттенборо – это величайший столетний ученый, телеведущий, натуралист. Если хоть раз вы увидели его рассказы о животных, как он подходит к какому-нибудь попугайчику или синичке или китеночку, вы сразу поймете вот силу сравнения нашего гостя.
2: А вы знаете, есть просто суперский сериал, называется «Абсолютная власть» про британское пиар-агентство. И там в одной из серий Дэвид Аттенборо снимался в роли самого себя, и он пытался исправить свой имидж на более такого скандального селебрити, потому что он выглядел слишком мягким и слишком таким вот добрым, и все пытались вот сделать так, чтобы... Ну, и пиар-агентство вот это вот британское, со свойственным британским юмором, пыталось его поставить в ситуацию, где он там вспылит, даст пощечину, там, нахамит официанта, чтобы был какой-то скандал в Сан, вот как вот справедливо сказал Александр, а то он в Тайм постоянно появлялся, а в Сан не появлялся, и вот очень хотелось бы, вот. И вот это вот правило индустрии тоже, да, там, и здесь, понятное дело, что вот если за тобой не стоит никакого содержания, кроме вот твоих внешних данных и постоянной публичности, помните, у Мэтта Дэймона была потрясающая фраза, некоторые знамениты известны лишь только тем, что они знамениты. Вот, то есть это просто
0: привет,
2: люди, которые...
0: Привет, Ким Кардашьян.
2: Да, да, да, просто постоянно мелькают в публичной сфере. И у кого-то из телемагнатов была жесткая фраза, что если ты полгода показываешь задницу лошади по телевизору, да, через полгода задница лошади становится медиазвездой. Вот.
0: Через полгода с этой задницей будут фотографироваться, вот так говорю.
2: Все так, абсолютно, да, да, да. Вот. И, соответственно, если ты из этих полугода выпадаешь, все, с тобой перестают фотографироваться, у тебя падают доходы, и от тебя отказываются рекламные контракты, студии, потому что ну, они же живут на этом внимании, а вот это, они это внимание, экономику внимания потребляют. И поэтому
1: так это медные трубы называется. И наши родители нас периодически как-то вот пытались, вот мы как с Александром Борисовичем, мы всегда называем, как мы знаменитости типа С или ВЦ, или как это. То есть есть группа А, Б, да,
0: Б,
1: да,
0: С, мы да. Какие-то. Мы категория Б, да.
1: Конечно, но... и как ты вырабатываешь к этому отношение свое, что ты не, ну как знаменитость, ну да, так получилось, но просто надо понимать, что это картонная пойдет знаменитость. Мне папа всегда так говорил. Пойдет дождь, эта картонка промокнет и развалится.
0: И более того, вот вы говорите, если ты о себе не напоминаешь, то ты теряешь контракты. Но можно о себе так напомнить, что можно и контракт потерять. И
2: ну,
0: таких случаев тоже довольно много у нас.
2: А это риск, безусловно. И вот один там рэпер, который то ли приедет, то ли не приедет в Россию, вот он это типичный пример, когда он увлекся какими-то чересчур странными идеями и начал говорить о заговорах, которые, естественно, представителем которого является одна нация, которую постоянно обвиняют, точнее этнос, который постоянно обвиняют в каких-нибудь заговорах, да, ну, у него, естественно, люди обиделись, забрали у него контракты, чтобы... И он... Ну, для него это было только подтверждением правильности его заговора, как вы понимаете. О, видите,
0: конечно.
2: Я же вам говорил.
0: Да, вот. Это, как я его называю, крайний вест, хотя он крайний. Да, это же тоже пример, когда человек, по-моему, уже становится популярнее, его популярность выходит за пределы музыки. То есть, вообще-то, он,
2: да,
0: по документам он рэпер, да, и должен рэп читать, но вот я, например, ни одного трека его не слышал, но про него знаю. Вот удивительное дело, да, получается?
2: Против своей воли обычно такое еще происходит.
0: Да. То есть, и я так понимаю, что если артист за этим особенно не следит, то он может иногда действительно перекочевать в такую странную систему, что ты уже находишься на положении человека, про которого все говорят. Вот Маргарита Михайловна приводила у нас цитату Волочковой, да, Анастасии. Но есть же еще и профессиональная деятельность Анастасии, да? Ну, по крайней мере, была она же.
2: Балерина, да, была.
0: И я не помню последнее время, чтобы на эту тему были высказывания в ее адрес или с ее стороны. Почему? Потому что не работает. Значит, надо высказываться.
1: Балерина на пенсии. Балерина очень рано выходит на пенсию, как и некоторые
0: профессии. Я просто к чему говорю, что здесь человек сам регулирует, насколько надо обсуждать его с точки зрения либо его профессиональной деятельности, либо всего остального. Это, мне кажется, от человека зависит.
2: Это, конечно, в чем-то зависит от человека, но на самом деле, конечно, индустрия сильнее конкретного человека. Mm-hmm. Если она тебя пытается втянуть, то это надо обладать чудовищной силой.
0: Небольшую паузу сделаем. Отказаться. Сейчас вернемся.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Выборы 2026.
4: У Вологодской области есть все для развития. Промышленность, леса, сельское хозяйство, туристические города. Не хватает одного, чтобы все это отражалось на жизни людей. Чтобы из аварийного дома переселяли вовремя. Чтобы до врача не приходилось ехать за сотню километров. Чтобы в деревнях были дороги, транспорт и связь. Александр Борисов разработал Северный договор. Чтобы люди создавали семьи, развивались, работали и открывали свое дело здесь, в родном регионе. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября. Выбирай новых людей.
5: Как председатель регионального отделения Российского Красного Креста и многодетный отец, я знаю, насколько важны здоровье и поддержка семей, в особенности старшего поколения. Доступная медицина должна быть в каждом районе, а помощь реальной, а не на бумаге.
6: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89.
7: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
7: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Выборы 2026.
9: Проблем на Вологодчине нерешенных очень много. Одна из них находится наглядно за мной. Этот вопрос необходимо решать. «Справедливая Россия» и я лично выступаем за то, чтобы программа переселения из аварийного ветхого жилья была полностью дофинансирована и в самые кратчайшие сроки эти вопросы стали решаться.
6: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
8: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
7: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
10: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
11: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
12: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
13: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Отопительный сезон в Вологде могут начать с 15 сентября. Ориентировочную дату сообщил глава города Сергей Жестяников. По его словам, тепло в первую очередь подается в социальные учреждения по заявкам от детских садов, школ и больниц. Общий уровень готовности к отопительному сезону среди домов и учреждений составляет 94%. Из 24 теплоснабжающих организаций акты готовности уже получили 18. Напомним, по нормативам отопительный период начинается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже 8 градусов. В Вологде отремонтируют пешеходную зону на улице Первомайской. Работы начнутся на следующей неделе. Специалисты демонтируют старое покрытие, установят новые бортовые камни, обновят пешеходные дорожки и уложат новый асфальт. Также благоустроят клумбы. Особое внимание при ремонте уделят монументу ликвидаторам последствий радиационных аварий. Обновить пространство планируют до конца сентября.

0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 16, в Вологде плюс 15 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
6: В Москве полдень. С новостями в студии Лора Стадницкая. Начальник генштаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач южной группировкой войск. Он принял доклад командующего группировкой Сергея Медведева и отметил достижение этого армейского объединения в установлении контроля над всей территорией ДНР. По словам Герасимова, ВСУ выстроили эшелонированную оборону. Несмотря на это, российские военные преодолели первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Генерал армии назвал главной задачей Киева сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса.
7: В настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубоко эшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений.
6: По оценке Герасимова, российские войска ведут наступление на всех направлениях спецоперации. Его темпы не снижаются. За июль и август штурмовые подразделения южной группировки заняли Пескуновку, Першамарьевку и Ореховатку в ДНР. Сейчас российские войска продолжают активные действия в городских кварталах Алексеева-Дружковки, одного из основных узлов обороны противника на северодонецком направлении. Как отметил начальник генштаба, под контролем российских войск находится около половины населенного пункта. Кроме того, соединение 3-й армии продолжают наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. В Николаевке и Никаноровке продолжаются уличные бои. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра. Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил журналистам, что встречался в Москве с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом. По его словам, обсуждали вопросы, которые находятся в компетенции разведслужб. Он назвал встречи руководства спецслужб разных стран обычной практикой.
8: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. Практики деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом. Это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
6: Напомню, директор ЦРУ Джон Рэдклифф посетил Москву 25 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда рассказал, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а Владимиру Путину доложили о проведенных встречах. В правительстве создали подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей российской экономики. Об этом рассказали в пресс-службе Кабмина. Новая подкомиссия займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизации последствий нарушения работы предприятий. Также она будет оперативно координировать взаимодействие ведомств по подготовке предложений о повышении устойчивости значимых отраслей экономики. Возглавил комиссию первый вице-премьер Денис Мантуров. Его заместителями стали вице-премьер Александр Новиков и Дмитрий Григоренко, а также замначальника генштаба Анатолий Концевой. 8 российских туристов не выходят на связь после наводнения в Непале. Эти обновленные данные непальских властей подтвердил ТАСС, советник-посланник посольства России в стране Ринчен Ракшаев. По его словам, дипломаты проверяют эти данные во взаимодействии с непальскими властями. Те, в свою очередь, продолжают интенсивные поисково-спасательные работы. Наводнение произошло в северных районах Непала в среду утром. По предварительным данным, паводок образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая, а также из-за недавнего землетрясения. По самым последним данным, поисковики обнаружили тела 270 погибших, свыше 640 туристов пропали без вести. Роспотребнадзор разбирается в ситуации с продажей биодобавок с сибутрамином на маркетплейсах. Ведомство направило обращение в ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости изъятия из обращения этих препаратов. Напомню, ранее «Известия» написали, что БАДы с сибутрамином продают на маркетплейсах через фальшивые карточки товаров, указывая в качестве наименования, например, конструктор, набор детских игрушек или крем для лица. Сибутрамин включен в список сильнодействующих веществ, а его незаконный оборот в целях сбыта может повлечь уголовную ответственность. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
5: Погода.
6: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами небольшой дождь, температура воздуха ночью плюс 9-11, днем 18-20, выше нуля. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночные часы плюс 8-10, в дневные 18-20 тепла. Ветер северный 2-7 метров в секунду, временами штиль, атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 73%.

0: А поговорить нам надо сейчас о космонавтике, поэтому мы сразу в нее и окунемся. «Окно в бесконечность. Почему космонавтика не любит опозданий?» Такая тема. Мария Кудряшова с нами.
1: 7 часов.
0: Кандидат физико-математических наук, инженер-исследователь лаборатории микроспутниковых систем Центра инженерных систем и наук Скалтеха. Здрасте, Мария.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Ну давайте, расшифруйте нам, что такое космонавтика не любит опозданий. А кто любит?
1: Вот, ага. Я, соведущая Рита Митрофанова, я опаздываю все время.
0: Да. Что это значит и в каком плане это опоздание? Давайте, объясните нам.
2: Ну, на самом деле, космические миссии рассчитываются именно под специфическое время. И чем сложнее эта миссия, например, чем больше различных маневров нужно произвести в течение нашего путешествия от точки А в точку Б, тем более нечувствителен космический аппарат к времени, поскольку в Солнечной системе постоянно все изменяется, и геометрия расположения, например, планет, оно все время меняется, и тем самым любая задержка в нашем начале нашей миссии, она и уже должна изменить траекторию полета нашей космической миссии.
0: То есть это не как в маршрутках, сейчас соберемся все и поедем, да, а именно, то есть мы зависим от положения, что называется, звезд, не звезд, а планет, да, в Солнечной системе.
2: Да. Да.

0: Ну, а если мы летим условно на какую-нибудь Луну? Это относительно недалеко.
1: С Луной, наверное, чуть-чуть попроще, поскольку у нас есть положение Земли и Луны достаточно точное, то тут, грубо говоря, строгого окна старта, когда мы должны обязательно начать эту миссию, нет. И небольшая задержка или перенос критически миссию не изменит, скорее всего.
0: А тогда,
1: но, например, при полете, да, вот к Марсу, это может действительно оказаться критическим.
0: То есть я правильно понимаю, что это не выглядит так, как вот мы взяли, взлетели, например, да, направили наш корабль условно в то место, где у нас через какое-то время появится Марс, и нажали на газ. То есть мы там летим, и мы не можем не учитывать гравитационные составляющие всех тех планет, мимо которых мы будем пролетать.
1: Да, вы правильно понимаете, мы не можем не учитывать и гравитацию планет, мимо которых мы пролетаем, и время, и само по себе движение этих планет, поскольку, опять же, они двигаются с большими скоростями по своим орбитам. Поэтому нам надо учесть не только гравитацию, но еще и то расстояние, которое планета пройдет за время полета нашего космического аппарата от Земли, например, да, к этой планете.
0: А есть еще такое интересное понятие – воспользоваться одной из планет в качестве ускорителя, то есть как-то крутануться вокруг нее так очень уверенным образом, чтобы ее гравитация позволила забросить наш корабль подальше. Это что за технология?
1: Да, совершенно верно. Это называется гравитационный маневр, когда вместо топлива на космическом корабле мы используем именно движение, саму гравитацию и движение планеты вокруг Солнца. То есть, когда мы подлетаем к какой-то планете достаточно близко, то эта планета начинает притягивать к себе наш космический аппарат и тем самым изменяет направление его движения и также скорость по абсолютной величине может изменить.
0: То есть мы как бы...
1: В зависимости от того...
0: Это похоже на то, как вот люди бросают обычно этот молот, да, есть такая спортивная дисциплина,
2: метают,
0: когда человек метают молот, да.
2: Молота,
0: и вот когда, собственно, они метают его и притягивают его, это вот как будто гравитация, то есть летит у нас молот, он его ловит, да, и вокруг себя делает оборот, и тем самым раскручивает, и ускорение добавляет еще.
1: Ну да, можно и так, да.
0: Так очень
2: приблизительно. А люди как себя чувствуют при этом? Можно уточнить?
0: А там людей-то нет.
2: А космонавты?
1: Да,
2: а они что, куда делись?
1: По планетам людей еще не отправляли.
2: То есть мы еще не пробовали такой вот молот метать?
0: Ну,
1: нет, гравитационные маневры существуют, и необитаемые космические аппараты их совершают, но люди пока еще нет.
0: Ну, там, я думаю, в этом проблема небольшая, там перегрузки-то не такие серьезные. Я просто хотел спросить, коль у нас Юпитер самый мощный парень в Солнечной системе, если вокруг него такой маневр сделать, это можно вылететь за пределы Солнечной системы, да? Или уже пользовались какие-нибудь Вояджеры наверняка его массой?
1: Да, да, вы совершенно правы, Вояджеры как раз воспользовались так называемым парадом планет, который случился примерно в конце 70-х годов. И мы совершили несколько, на самом деле, гравитационных маневров. По крайней мере, первый Voyager, он совершил такие маневры вокруг Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. И это придало ему достаточно ускорения, чтобы покинуть пределы Солнечной системы. Но не только. Еще и изменить его траекторию таким образом, чтобы вот он посетил каждую из этих планет.
0: Давайте мы перезвоним вам, что-то со связью, потому что такая прерывистая история, да. А потом мы спросим вот что, ну, я думаю, что наши гости услышат мой вопрос. А действительно, вот если парад планет существует, тут уже надо, конечно, к астрологам бежать.
2: А вот я сделаю за тебя эту работу черную.
0: Я уверен в тебе на 1000%. Вот, значит, то получается, если мы, вот Мария с нами, да, уже? Нет, еще перезвариваем. Просто если мы опоздаем, условно, какая-нибудь Митрофанова не придет вовремя на стартовую площадку, и вот мы опоздаем, да. Допустим, да, то
2: а
0: что...
2: стартовый стол еще даже.
0: Стартовый стол, да, и забыли поставить стартовый стул рядом со стартовым столом, и что тогда делать нам надо?
2: Да вообще, хоть стой, хоть падай.
0: Нет, просто прикинь, это вот ждать следующего парада планет, это сколько надо вообще...
2: А вот это к астрологам, сейчас я могу набрать там...
0: Не-не-не, пока не надо, подожди, еще не время. Мария с нами... Мария Кудряшова с нами, да, вот сейчас связь хорошая. Смотрите, если вот вы говорите, парад планеты, это важно для старта. Если мы пропустили парад планет, если что-то пошло не так, следующий парад планет, когда стоит ожидать?
1: Ну вот конкретно парад планет больших газовых гигантов, он происходит примерно раз в 175 лет.
0: Раз в 175 лет? Какой кошмар.
1: Да. Поэтому в этом смысле миссия Voyager 1 была настолько уникальной, что они смогли воспользоваться этим уникальным случаем.
2: Угу. А кому это в голову пришло, вот этот уникальный случай? Это астронавтам или физикам, да, каким-то специальным людям? Или это все ученые поняли, что так надо делать? Просто
1: сложно
2: есть герои
1: сказать,
2: этого.
1: Не могу сказать, кто был автором.
2: Ну, окей, да, мы тогда, ребят, спросим космонавтика.
0: Ну, давайте вы успокойте нас, что не имели к этому отношения астрологи, потому что они частенько говорят про парад планет. Значит, а есть, коль мы говорим про это, и у нас действительно наша Солнечная система содержит разные планеты, и среди них есть, конечно, тот самый Юпитер, про который мы сегодня говорили, он нам помогает сделать так, чтобы можно было улететь за пределы Солнечной системы. Но он же, насколько я понимаю, благодаря своей огромной массе, и нас немного защищает, в том числе и от всякого мусора, который в виде метеоритов может лететь на Землю. А как это происходит? И есть ли такой эффект?
1: Отчасти, да. Дело в том, что в основном большая часть метеоритов к нам летит из пояса Койпера.
0: А что за пояс такой, где он находится?
1: Это за орбитами самых далеких планет располагается пояс астероидов. И из них, как правило, возникают основная часть комет. Есть часть астероидов, которые оттуда к нам попадают. И, конечно, поскольку им приходится потом пролетать через всю Солнечную систему, гравитация Юпитера в некотором смысле нас может защитить от этих объектов.
0: Но и Юпитер, просто к разговору о том, что он нам нужен в качестве такого ускорителя, это еще и опасная довольно планета, в том плане, что если, не дай бог, туда что-то упадет, то все, да, это уже навсегда.
1: Ну, если что-то упадет на любую планету, то это уже навсегда.
0: Нет, да, я с вами поспорю. Вот если кто-то упадет на Землю, то можно разогнаться до скорости на 8 километров в секунду и улететь. А если мы таким образом окажемся, не дай бог, на Юпитере, кстати, на него приземлиться нельзя, и приюпитериться тоже нельзя, потому что он газовый гигант. Но чтобы от него оторваться, нужно уже 60 километров в секунду. То есть во сколько раз?
1: Я с вами согласна, но даже если вы упадете на Землю и разобьетесь, то уже 8 километров в час вы вряд ли разобьете.
0: Да-да, но это я все к тому, что если представить себе ситуацию, что кто-то разумный живет на таком Юпитере, Юпитер не газовый гигант, а, например, твердая планета с вполне себе нормальной какой-нибудь атмосферой, да, то чтобы улететь оттуда, нужно сделать ракету, ускорение которой может, которая должна разогнаться до 60 километров в секунду, а это, по-моему, современные ракеты не могут сделать никак.
1: Наземные нет, не могут пока.
0: То есть надо поблагодарить нашу Землю-матушку за то, что у нее не такая мощная гравитация, как могла бы быть, потому что иначе мы бы просто физически до сих пор бы не смогли преодолеть ее и улететь даже на орбиту. А если мы, кстати, про орбиту говорим и про те самые спутники, которые летают, здесь нам, я так понимаю, не надо следить ни за какими парадами планет, запускай, когда хочешь, правильно?
1: Околоземные спутники, да, можно запускать практически когда угодно.
0: Угу. А вот просто еще важный момент, если уж мы говорим не про опоздание, а просто про запуск. Я правильно понимаю, что мы должны учитывать вращение Земли? То есть запускаться условно на юг, на восток или на запад надо? По-хорошему-то.
1: Да, мы учитываем вращение Земли. И на самом деле на восток, на запад, на юг или север будет... иметь значение для наклона орбиты, а для того, чтобы получить дополнительное ускорение от вращения Земли, надо, да, запускаться лучше всего с экватора.
0: С экватора. И это поэтому у нас, соответственно, Байконур, да, находится там, где находится?
1: Да, южнее находится, да.
0: А у них, соответственно, мыс Канаверал – это то же самое, это тоже попытка на экватор сместиться. А
1: да,
0: не строят на самом экваторе, потому что там уже плюс-минус, что называется, да, 100 километров не так важно, или почему?
1: Ну, наверное, некому было пока строить на экваторе. Все-таки по суше экватор проходит, насколько я помню, только в Африке.
0: Африка так себе, да, для этого места?
1: Пока еще мне неизвестно попыток построить там космодром. Хотя к нам в Скалтех обращались разные африканские страны с просьбами устроить для них курсы по баллистики, например, и по строению малых космических аппаратов.
0: Есть такая страшная штучка, называется точка Лагранжа. Расскажите нам про нее, что это такое, тоже связано с гравитацией?
1: Да, это связано с гравитацией, она не такая страшная. Точки Лагранжа – это на самом деле точки, где гравитационная сила от разных тел уравновешивается. Например, такие точки есть между Землей, в системе Земля-Луна. Они не обязательно между Луной и Землей находятся. Их 5 на самом деле вокруг, в каждой вот такой системе из двух тел. Есть такие точки между Землей в системе Земля-Луна. Ой, Земля и Солнце, естественно.
0: Ну вот Земля-Луна, ближайшие к нам. Я правильно понимаю, что это такое место, где может скапливаться все то, что летает? Потому что, попав в точку Лагранжа, ты никуда с этой точки улететь не можешь. Ну, по крайней мере, без дополнительного усилия.
1: И да, и нет. Из 5 точек Лагранжа только 2 являются абсолютно стабильными. Орбиты вокруг них являются более-менее стабильными. Вокруг 3 других орбиты не вполне стабильны, и там небольшое буквально ускорение или какое-то небольшая флуктуация могут вывести то, что туда попало, с этой орбиты.
0: Так, а вот эти 2, которые вы говорите, стабильные, может ли быть так, что там накопится какой-нибудь мусор или старые какие-то, ну, и накопления в том смысле и астероидов каких-то, и, может быть, каких-то старых, вышедших из строя спутников?
1: Ну, насчет спутников, например, в точках Лагранжа, Земля и Луна, это пока маловероятно, потому что их туда нужно сначала отправить, чтобы они там скапливались.
0: Так они, в принципе, сгорают в атмосфере, когда сходят с орбиты, понятно. А вот по поводу астероидов?
1: А по поводу астероидов, да, в точках Лагранжа, например, в системе Юпитера такие точки есть, и там действительно астероиды скапливаются.
0: Но это не является защитой, опять же, да, Земли от астероидов, потому что, ну, и любой астероид, имеющий хоть какую-то скорость, мимо этой точки Лагранжа, как я понимаю, легко пролетает. То есть надо в этой точке Лагранжа астероиду оказаться с нулевой скоростью, чтобы там задержаться.
1: Он, ну, не обязательно с нулевой.
0: Ну, скажем так, быстро летящий астероид, который представляет опасность для Земли,
1: быстро летящий астероид, скорее всего, проскочит.
0: Точкой Лагранжа не задержится. Вот, теперь смотрите, вот еще какой вопрос по поводу нашей космонавтики и вообще вот этого опоздания и неопоздания. У нас, я насколько понимаю, серьезных таких больших бросков, ну, кроме Марса, да, ну, не предвидится, по крайней мере, пилотируемых. Этот вопрос не обсуждается, я правильно понимаю?
1: Да, правильно.
0: То есть, ну, так вот, давайте за все человечество скажем, может быть, с грустью небольшой,
2: давайте,
0: что даже если мы и полетим, даже если мы и прилетим, даже если мы и там флаг воткнем, да уже неважно чей, главное, флаг человечества, то следующий этап, ну, условно, там же Венера, да, это не для нашего вида. Давайте так, вот я прям грубо скажу.
1: Ну, Венера, все-таки советские станции там...
0: Не-не-не, я имею в виду пилотируемые, космонавтика.
1: А, пилотируемые, ну, тут, да, скорее даже сложность именно в атмосфере Венеры.
0: А что там, не так приятно, как на Марсе?
1: Гораздо менее приятно, чем на Марсе.
0: А что там такое?
1: Кислотная атмосфера, очень горячо. Очень сильные ветра, очень плотная атмосфера. Поэтому даже те станции, которые смогли достичь поверхности, они жили буквально очень небольшое количество времени. Чтобы не соврать, сколько, но меньше суток, это точно.
0: А, даже так?
2: Кошмар. Сколько денег потратили?
0: Ну, а что ты хочешь?
1: Нет, но это зато исследование.
0: Да, благодаря, собственно, этим...
1: Не послать туда людей, например.
0: Благодаря этим станциям мы поняли, что там не так хорошо, как кажется. Да и все. Вот смотрите, у нас есть третья планета от Солнца, она Земля, а вторая планета – это Венера. Четвертый это Марс. А пятая у нас это кто?
1: Юпитер.
0: Ну и все, в общем-то, на этом мы закончили, да, наши попытки хоть куда-то долететь до соседних, то есть ни о каком Нептуне, соответственно, и там так далее, Уране речь не идет.
1: Обитаемые нет.
0: Ну, просто хотя бы долететь и вернуться обратно. Хорошо, будем тогда надеяться на полет на Марс. Мария Кудряшова, огромное спасибо, что была
2: спасибо
0: с нами.
2: Огромное,
0: кандидат физико-математических наук. Вот так, друзья, мы с вами заперты в нашей Солнечной системе. Об этом, кстати, много раз говорили астрономы, что как бы как мы не, вот, как мы не начитались всяких с вами рассказов, что вот, будем бороздить, галактика с галактикой. Ага, никуда. Вот сидите здесь на третьей
2: планете. Дальше Марса не поедем.
0: Не поедем. Все, договорились. Двигаемся дальше.
2: Вывод.
3: У каждого струнного инструмента свой голос. И в ансамбле нужно немножко свое эго со своим инструментом убирать и встраиваться в общее звучание. Ольга Калинова, виолончелистка.
4: Так говорит маяк.
5: На правах рекламы.
6: Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: новости.
1: В Москве 12:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России преодолели первый оборонительный рубеж развернутого ВСУ Славянско-Краматорского укрепрайона. Об этом заявил начальник генштаба Валерий Герасимов, инспектируя работу в пункте управления южной группировки войск. Генерал армии также рассказал, что в этом районе за июль-август российские войска взяли Пескуновку, Першемаревку и Ореховатку. По его данным, российским подразделениям осталось 4 километра до восточных окраин Славянска.
2: Войска южной группировки, наступая на широком фронте около 160 километров, одновременно на нескольких направлениях преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Соединение 3-й армии продолжает наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. В течение июля и августа месяца штурмовые подразделения освободили Пескуновку, Першемарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра.
1: Также, по словам Герасимова, вооруженные силы России ведут бои на территории аэродрома в 3 километрах от окраин Краматорска. Помимо этого, передовые подразделения вооруженных сил России находятся в 1,5 километрах от Дружковки. За 2 прошедших месяца на Дружковском направлении перешло под контроль российских войск более 100 квадратных километров территории. На Западе появилось много публикаций о планах России напасть на НАТО, однако они не имеют ничего общего с реальностью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал такие сообщения утками.
3: Страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это, продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
1: Песков добавил, что Россия сталкивается с агрессивной политикой со стороны европейских стран. Рассуждение об обратном он назвал искажением реальности. В Санкт-Петербурге началось строительство новой подлодки проекта 677. Это будет самая современная неатомная субмарина, 5-я по счету в этой серии. Такие подводные лодки обладают низким уровнем шума и эффективными средствами акустической защиты. Корабль оснастят ракетно-торпедным оружием с возможностью наносить высокоточные удары по морским и береговым целям. Торжественная церемония закладки прошла на Адмиралтейской верфи Объединенной судостроительной корпорации. В ней принял участие помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, главком военно-морских сил России Александр Моисеев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По традиции кораблям проекта серии 677 присваивают имена российских городов. Заложенную сегодня подлодку назвали Малый Ярославец. До этого в состав ВМФ передали субмарины Кронштадт, Великие Луки, Вологда и Ярославль. До 8 увеличилось число российских туристов, не выходящих на связь после масштабного наводнения в Непале. Эти данные непальских властей подтвердил ТАСС, советник-посланник посольства России в стране Ринчен Ракшаев. По его словам, дипломаты проверяют эти цифры во взаимодействии с непальскими властями. Те, в свою очередь, продолжают интенсивные поисково-спасательные работы. Наводнение произошло в северных районах Непала в среду утром. По предварительным данным, паводок образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая, а также недавнего землетрясения. По самым последним данным, поисковики обнаружили тела 270 погибших, свыше 640 туристов пропали без вести. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Петербурге переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью плюс 9-11, днем 18-20 градусов. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, утренние часы местами туман, ночью плюс 8-10, а днем 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 14, атмосферное давление 756 миллиметров, влажность воздуха 70%.
0: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный Рубин предложил Кукута Депортиво 2 миллиона долларов за трансфер нападающего Хайми Пиральты. Однако колумбийский клуб хочет получить 3 миллиона. На данный момент стороны продолжают переговоры. Казанцы сохраняют заинтересованность в футболисте и готовят лучшие предложения. Об этом сообщает Спорт24. Самому Пиральте Рубин предложил контракт сроком на 3 года, зарплата около 400 тысяч долларов за сезон. Московская «Динамо» заплатит 10 миллионов евро за полузащитника «Фламенго» Гонсало Плату, сообщают российские СМИ. Эквадорец планирует подписать контракт до 31 года. В этом сезоне Плат провел 14 матчей в чемпионате Бразилии, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. ЦСКА сообщил, что ведет предметные переговоры на тему продления контракта с полузащитником Матвеем Кисляком. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: ЦСКА не отказывался от предложения в 30 миллионов евро за полузащитника команды Матвея Кисляка. Об этом написал директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо в своих соцсетях. Он объяснил, что таких вариантов просто и не было, несмотря на слухи в прессе относительно того, что Бешикташ был готов заплатить 30 миллионов. Ультиматума по поводу ухода из клуба Кисляк тоже не ставил. Брейдо отмечает, что сейчас единственное и ключевое – это переговоры о продлении контракта с 21-летним футболистом. Ранее агент полузащитника Александр Маньяков заявил, что находится в контакте с клубами из Италии, Испании, Франции, Саудовской Аравии, а также Турции на тему возможного перехода его клиента. Пока это лишь разговоры, а информация от клуба выглядит наиболее реалистичной и правдивой. При этом ЦСКА будет готов уже сегодня сообщить о продлении контракта с одним из лидеров команды. Об этом тоже написал Брейдо. И это не Матвей Кисляк, что только добавляет пикантности информации. Но теперь становится все яснее, что полузащитник вряд ли покинет ЦСКА этим летом. Клуб на такие действия точно не настроен.
1: Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании американского форварда Джордана Такера. Срок соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 Монтерея. Россиянка, получившая на турнире первый номер посева, во втором круге проиграла датчанке Кларе Тоссен со счетом 6-7, 6-4, 3-6. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо».
5: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
8: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
9: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
0: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
10: Самый добрый друг из детства возвращается.
11: Обратный отсчет.
10: Новое путешествие.
12: Это обратная сторона Луны.
13: Найдем моего папу.
10: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино. Категория 0+.
14: «Маяк».

0: Дорогие
1: физики
0: друзья,
1: и лирики?
0: Да.
1: Да-да-да, представишь гостя, пожалуйста.
0: Да, Саркис Григорян у нас на связи, основатель часового ателье Genesis Machine. Здрасте, Саркис.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Привет.
0: А мы говорим сейчас о том, как создают часы, но на самом деле мы больше будем говорить о том, что оказывается, ну, это нормально, да, для любого механизма. Видимо, у часов тоже существует ТО. Вот так я неожиданно скажу, да, то есть техническое обслуживание.
2: Да.
0: Это касается механических часов в основном, но в том числе это ведь не совсем про то, что мы хотим время посмотреть, да, у нас этого времени, вон в каждом углу есть часы, тем более, что и телефон у всех в руках. А это часы, это что такое сегодня? Вот как бы Саркис на это ответил? Я имею в виду механические.
2: Ну, сегодня часы, наверное, это какой-то уже аксессуар, да, то есть важность его как именно датчика времени, она прошла с тем, как развились электронные все средства, и вы правильно сказали, мы все смотрим на телефон, у нас будильники в телефоне, напоминания и так далее. Да, это сейчас красивый аксессуар, часть истории, часть механики, часть ювелирного дела, вот как-то так, я думаю, надо смотреть.
0: Да, но при этом эта история, заметьте, вот если человек, например, ходит в часах, то ему важно, чтобы они все-таки шли и показывали более-менее точное время. А если мы говорим про ювелирные украшения, к ювелирным украшениям ничего, кроме как внешнего вида, никаких претензий нет. Главное, чтобы оно выглядело...
1: Батарейка садится.
0: Ну, батарейка там у них не садится, у ювелирных изделий. Вот я
1: почему? У меня есть часы ювелирной фирмы, и у них сел батарейка.
0: Я имею в виду ювелирка чистой воды, не часы.
1: А
0: часы...
1: Браслетики.
0: Да, часы, вот у них есть вот эта вот, скажем так, механическая часть, либо та часть, которая отвечает за механику, да? Или вот как у Риды, у тебя на батарейках, да, там ювелирные часы, допустим. Значит, человеку важно, чтобы эта часть механизма работала исправно, и... Он, наверное, как я предполагаю, может иногда сказать, а давайте-ка я себе эти часы как-нибудь модернизирую, да? Или на это человек пойти не может в здравом уме и хорошей памяти?
2: Да может, почему может? Некоторые носят часы долго, а потом что-то им перестает нравиться. Или такие, ой, я хочу себе циферблат, например, там другого цвета, или стрелки хочу себе какие-то поменять. Вот такое может сделать, да, то есть с точки зрения там...
0: Тюнинг, да?
2: Да, да, абсолютно, да, тюнинг, кастомизация, да, такое есть. То есть с точки зрения, конечно, серьезных марок там и коллекционеров это не приветствуется, потому что ты нарушаешь там аутентичность часов и так далее, но в принципе на каких-то таких относительно более-менее простых часах или более там частых это есть. Да, люди хотят себя выразить себя через часы, в том числе.
1: Да не то слово как.
2: Да, да.
1: И все это, друг друга это подмечают. Но вот а знали ли вы производители этих механических чудо-часов в различных фильмах, дорогучих штук, что будет такой вот, ну и к ним хуже не стали относиться, да, но все-таки вот это теперь такое, ну как сказать, вот представьте, на часах еще и дату переставлять. Это что такое? Это просто нонсенс. Вот я просто в свой случай, настройки был у меня, были часы какие-то, я купила их в 2003 году, юбилейная серия, я их искали по всему миру, нашли, они стали, но я их 20, вот они в этом году, я решила поправить на них число. Так они вроде ходили, я их заводила. И они вот заклинило, я их пошла. То есть им не нужен был профилактика, видимо, 23 года, правильно?
0: Да нужна, скорее всего, была.
2: Конечно, нужна, да, такое время. Ну, вообще, чтобы понять, да, давайте вот по поводу профилактики, раз мы начали говорить, то есть почему делают профилактику и почему это обычно там раз в 4 года, независимо от марки часов. Потому что профилактика – это за эти 4 года масло, которое смазывает камни и ось, оно просто густеет. И перестает работать, да, и то есть и вот этот интервал четырехгодичный, он связан.
1: То есть в часах есть масло?
2: Конечно, да. Масло.
0: Мы не знали.
1: Знал об этом?
0: Не, я не знаю. Я думал, что там
1: я
0: вот камни, вот и те самые про камни.
1: И шестеренки.
0: И вот я думал, что там настолько этот камень прочный и, что называется, гладкий, что в него просто упирается ось, и там без всякого трения оно.
2: Все так, но масло как раз-таки еще уменьшает трение. Нет, есть в часах масло, и именно вот сервис связан именно с тем, что масло густеет и перестает свои свойства выполнять. И, условно говоря, уже оси так начинают там истираться об камни, в все это становится такой, как это, как таким масло густое, вытертые оси и такое все, как грязь такая получается, которая разносится по всем часам. Mm-hmm. Это вот бывает, когда много-много лет часы не обслуживали, потом открываешь, прям это видно.
0: Ну, мы сейчас вернемся к этому разговору. У нас сейчас будет небольшая реклама, буквально на минуту. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Мы потом у Саркиса спросим по поводу того, что вот нашел, например, на чердаке бабушкины часы, что с ними делать. Но если вдруг есть часы и была бабушка...
1: На руке бабушки причем.
0: Да, да.
3: Четвертого сентября в Большом зале Московской консерватории выступит... Сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
4: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
5: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
4: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
5: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7:00 утра.
4: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
5: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк».
4: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
5: Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим».
4: Или просто позвоните в студию во время эфира.
5: Каждую среду и четверг с 17:00.
4: Физики и лирики.
0: Да, Саркис Григорян у нас на связи, основатель часового ателье Genesis Machine, и мы хотим спросить, вот если человек, например, обнаружил какие-то часы, да, причем, судя по всему, древние, в том плане, что они остались в семье от прабабушки, бабушки, не знаю, там, что с ними делать, и он подумает, что они же вообще никакой стоимости не имеют, а может быть, наоборот, имеют, да еще и огромную, но надо ли их восстанавливать или может оставить вот так вот присыпанные пылью? Что скажет Саркис?
2: Ну, здесь зависит все, конечно, от того, что как человек относится к тому, чьи это часы. Да? Uh-huh. Потому что там, с точки зрения ценности, подавляющее большинство там, советских часов, они будут ценны именно только как часы человека. Uh-huh. То есть дедушки, бабушки и так далее. Да? То есть за редким исключением. Так-то, как вот в плане там, продажи и обогащения как бы, на этих часах не получится, да, то есть здесь скорее зачастую, может быть, даже их обслужить будет дороже, чем там на каких-нибудь площадках купить такие часы БУ, да, старые, uh-huh. Вот, но такие часы важны, как память о людях, о семьях, о каких-то историях, потому что, ну, это сейчас, как бы, да, мы совершенно по-другому к часам относимся, а тогда, когда не было всяких электронных средств, да, ну, люди действительно по часам жили.
1: А вот вы говорите, память о людях. А вот смотрите, есть же часы, до сих пор производство часов ведется вручную. То есть вот эти дорогие разные часы, которые, вот сказали, со смазочным маслом, какими-то там внутри шестеренками, это все сидят люди реальные и их собирают? Где-то в Швейцарии,
2: да,
1: на заводе?
2: Ну и в Швейцарии на заводе, и в России, и в Белоруссии, да. То есть детали делаются, изготавливаются на станках, а потом они все собираются.
1: Все, и до сих пор это ручное, никакой не роботы, да, это все крепают.
2: Да. Ну, есть несколько компаний, там, условный какой-нибудь Swatch, у которых, да, робот собирает. Но это, там, условно, часы дешевые, ну, условно, дешевые часы. Вот, а так, да, все механические часы, все собираются вручную.
1: А это здесь долго? Это здесь... Вот человек, если приходит утром к 8 на работу, и вот он одни часы сколько будет собирать? Я впервые об этом думаю вообще.
2: А если не сложные часы, я думаю, что за день он может там и сколько-то там, не знаю, 10 и больше собрать, если не сложные. А если очень сложные часы, здесь вполне возможно, что и дня может не хватить. Ну, потому что бывают часы, у которых там, я не знаю, несколько сотен деталей. Какими-то усложнениями, там, не знаю, с репетиром или каким-то боем, там, вечным календарем, еще чем-то, там, это правда, это очень сложный механизм, в котором там несколько сотен деталей, то есть это, ну, представьте, как машина, да, вот какая-то вот топовая спортивная машина, да, только это все уменьшено, только это все уменьшено. Вот, еще надо сказать, что часовая отрасль, это там детали, самые маленькие детали, с которыми люди вообще где-то встречаются. Mm-hmm. Нет ни одной отрасли, ни одного дела, где есть детали меньше, с которыми непосредственно люди руками и глазами работают.
0: Смотрите, а я правильно понимаю, что вот если мы говорим о действительно таких часах, которые из поколения в поколение передаются, да, то есть эти часы, которые могут работать условно 100 лет и больше, ну, в какой-то момент наступает та история, что, например, надо менять чуть ли не там уже сам маятник или пружину, или как они правильно называются, не маятник, а он называется как...
2: Ну, просто баланс.
0: Баланс, да, баланс, вот, который, да, крутится вправо-влево, и вплоть до замены тех самых камней. Насколько это вообще возможно?
2: Все это возможно, тут зависит от того, какие это часы, условно, там, если мы говорим о каких-то там советских часах, то тут вообще
0: нет. Нет, а если мы говорим о часах столетней давности?
2: А если мы говорим о каких-то там столетних часах, ну, здесь, ну, во-первых, нужно сказать, что их тоже достаточно много осталось, иногда можно посмотреть механизмы доноров и откуда-то что-то взять, это первое. Вот. А во-вторых, ну, как, приходится изготавливать детали. То есть здесь мы там, всегда сталкиваемся с тем, что нужно изготовить какие-то детали. И это даже вопрос не 100 лет. Это может быть часам, там, я не знаю, 40 лет. Они выпущены, я не знаю, там, 100 экземпляров какой-то там условно известной компании швейцарской, или которая уже может не существовать. И все. Вот у тебя есть часы, и там что-то сломалось, и у тебя нет возможности не купить запчасти, ничего. Тебе приходится разбирать, замерять детали.
0: И насколько это возможно? Вот я просто к чему, что вы говорите, это самые мелкие детали, с которыми, в принципе, работает человек, да? И вот, допустим, действительно есть какие-то швейцарские часы, там, 50-летней давности, и они сломались, и видно, что деталь, ну, требует замены. Что происходит? То есть, вот вы, например, можете взять деталь и выпустить такую же из того же материала с той же точностью?
2: Да, да, все верно, да. Мы замеряем деталь, ставим ее там, берем деталь, ставим ее на контрольно-измерительную машину. Это, условно говоря, микроскоп с камерой, который еще и размеры меряет, да. Вот, мы замеряем, создаем модели, чертежи, потом изготавливаем такую же деталь, в зависимости от того, там, какая это деталь. Это там, не знаю, либо на токарном станке, либо на фрезерном станке, может быть, там на эрозия или лазер, еще что-то. Потом она вручную финишируется, обрабатывается и потом ставится, да.
0: То есть, работает. Если это шестеренка, то с мелкими-мелкими зубьями, это получается, каждый зубок еще потом надо будет руками дотачивать или, наверное, все-таки...
2: Нет, ну это не, там не руками дотачивают, это там есть специальные на токарных станках, например, такое понятие, как делительная головка. То есть ты вот у тебя есть там, не знаю, 64 зубца, да, вот тебе надо, соответственно, 64 раза там провернуть, нет, 63, провернуть. Вот у тебя есть делительная головка, которая тебе позволяет точно поворачивать деталь на нужный угол, а потом как бы по ней так сверху еще проходит фреза, которая вот это вот углубление как это сверху режет. Вот. Потом поворачиваем, режем еще, поворачиваем, режем еще. И вот так вот каждый...
1: А я на часы смотрю, нам микрофоны надо другие студии отдавать. Спасибо, дорогой наш прекрасный гость.
0: Саркис Григорян, огромное вам спасибо. Я напомню, основатель часового ателье Genesis Machine был у нас. Это люди, которые могут действительно творить чудеса и создавать, по сути, давать жизнь часам, которым 100 и более лет. И, в общем, да, молодцы вы. Спасибо вам огромное. Двигаемся дальше.
1: Сколько? Час дня, да? Ну, мы уже повернемся завтра, да?
0: Да, встретимся завтра в 11.

0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты. Сегодня 27 августа 2026 года, московское время, 13 часов, в студии Владимир Аверин. Радиостанции «Вести ФМ» и «Маяк» продолжают серию совместных агитационных мероприятий, дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией по партийным спискам. В соответствии с законодательством Российской Федерации наши радиостанции предоставляют равное бесплатное эфирное время для всех партий, допущенных к участию в выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. У каждого из участников предвыборной кампании есть право либо воспользоваться этой возможностью, либо от нее отказаться. И очередность выступления определяется номером в избирательном бюллетене. Сегодня в дебатах принимает участие кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от политической партии ЛДПР. Либерально-демократическая партия «Россия» Никита Березин. Никита Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Каждому участнику дебатов предоставляется равное количество эфирного времени для вступительного заключительного слова и для обсуждения тем, согласованных с партиями, принимающих участие в выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Я напомню нашим слушателям, что слово «дебаты» заимствовано, зафиксировано в словарях русского языка как галлицизм и означает буквально «организованный и регламентированный обмен мнениями по заранее оговоренной проблематике». Тема сегодняшних дебатов – образование и рынок труда. Итак, мы начинаем.
3: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
0: Уважаемые гости, у вас есть по 2 минуты, чтобы обратиться к своим потенциальным избирателям и привлечь их на свою сторону. И в соответствии с номером в избирательном бюллетене слово кандидату в депутат Государственной Думы от политической партии ЛДПР, Либерально-демократической партии России, Никите Березину. Никита Владимирович.
1: Спасибо. Здравствуйте еще раз, уважаемые избиратели. В первую очередь я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня слушает нас, и те, кто в последующем будут слушать нас в записи. ЛДПР 36 лет отстаивает права простого русского человека. Основателю ЛДПР Владимиру Вольфовичу Жириновскому в этом году бы исполнилось 80 лет. Человек, который своим собственным примером доказал то, что слово «патриотизм», рост из глубинки, из большой семьи, собственно, его харизма доказала, что мы действительно те, кто понимает сегодня и слышит, главное, нашего избирателя. И не только слышит, но и отстаивает права избирателя в Государственной Думе, защищает нашу страну. Я хочу напомнить, что ЛДПР – единственная партия, которая вышла на защиту страны. И именно тогда Владимир Вольфович Жириновский принял окончательное и правильное решение о том, что ЛДПР должна быть в Государственной Думе. На протяжении 8 созывов мы не подвели своих избирателей. Несмотря на то, что ЛДПР в 7-м созыве была представлена в количестве 40 депутатов, в 8-м созыве это количество сократилось вдвое. Но результативная часть сегодня показывает то, что ЛДПР является самой результативной оппозиционной партией. Мы за этот созыв внесли и приняли 34 закона, которые сегодня являются действующими. Это говорит о том, что несмотря на то, что наша небольшая команда была представлена в Государственной Думе, мы всегда отстаиваем права людей, мы заботимся о нашей стране, и мы прекрасно знаем, что сегодня нужно нашей стране. И именно говоря об образовании, конечно, я хочу сказать, что сегодня главное, что тревожит наших людей, зачем мы учим наших детей. Ну, а в последующем я отвечу сам на этот вопрос. Спасибо.
0: Вы угадали практически вопрос, но пока слово, вступительное слово кандидату в депутаты Государственной Думы от Всероссийской политической партии «Родина» Валерию Корнееву. Пожалуйста, Валерий Валерьевич.
2: Спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели. Партия «Родина» – это партия здравого смысла нашего народа. Что такое здравый смысл народа? Это то, что помогало нам выживать в нашей стране тысячелетиями. И те победы, те достижения, которые были у нашего народа, как в Российской империи, как в Советском Союзе, и те, которые у нас происходят сейчас на наших глазах, в том числе и специальные военные операции, все обеспечены именно теми усилиями, теми возможностями, теми знаниями и энтузиазмом нашего народа, который ведется теми людьми, которые сейчас находятся в руководстве. Во все времена те люди, которые были в политическом руководстве, вели людей к победе, они являлись плоть от плоти, кровь от крови нашего народа, и поэтому именно наш народ является тем народом, который осуществлял на этой земле победы, осуществлял на этой земле достижения, и так и будет в будущем. А для этого нам нужно обеспечить те самые жизненные силы нашего народа, о которых говорил наш президент, когда к нему обращались иностранные представители и предъявляли претензии о том, что Россия, огромная страна, занимает 15% мировой суши, занимает 25% всех мировых ресурсов, в том числе нефти, газа и других ресурсов, лесных, водных, чего угодно. Но всего меньше 2% мирового населения. Не слишком ли много, говорили эти люди нашему президенту, и не надо ли разделить Сибирь, не надо ли другим способом уменьшить нашу территорию для того, чтобы, как им казалось, это было бы более справедливым распределением природных ресурсов. На что им президент сказал, что таковы жизненные силы нашего народа. Переводя на русский язык, это означает, ребята, попробуйте сами отстоять и, во-первых, получить эти природные ресурсы и эти возможности, а во-вторых, отстоять их. А мы всегда добивались тех целей, которые мы поставили, наш народ, и наш народ является тем результатом этой жизни, который мы хотим дальше продвигать. Родина, именно партия здравого смысла нашего народа.
0: Спасибо большое. Только если можно, наденьте наушники, вам будет так удобнее, и нам тоже. Ну и переходим к обсуждению, собственно, заявленных тем. Тема образования. Главный вопрос, по-моему, последнее время

0: как уже выяснили, первое слово депутат в Государственной Думе от партии ЛДПР, Либерально-демократической партии России, Никите Березину. Никита Владимирович.
1: Спасибо за вопрос. Действительно, я уже в начале своего выступления сказал, зачем мы учим наших детей, потому что я сам являюсь отцом, у меня двое детей, старшему 15, он сейчас пойдет в 9 класс, и для меня, как человека, работающего не просто в политической системе, а который видит, как это происходит сегодня с девятиклассниками, естественно, это вызывает опасения, потому что сегодняшняя система образования, к сожалению, видение государства, на мой взгляд, сегодня не показывает ту реальную картину, которая происходит. Образование не статично, оно должно двигаться. Мы прекрасно понимаем, что сегодня образовательный процесс выстроен несколько иначе. И первое, о чем я хочу сказать, это то, что специалисты, там, начиная со школы, 9 класс, мы сегодня видели большую проблему, когда девятиклассников, ну, фактически, давайте так, за шиворот выбрасывали из школ, не давали перейти в 10-й, в 11-й класс. Это связано в первую очередь с тем, что у нас есть нехватка рабочих рук, но эта же проблема появилась не вчера, объективно, и здесь страдает ребенок, и именно здесь как раз ЛДПР встала на защиту всех наших школьников. У нас есть проект, который сегодня удачно реализуется, и в последующем все то, что сегодня этим проектом будет выявлено, будет направлено в правительство Российской Федерации. На встрече с фракцией ЛДПР премьер-министр Михайлович Владимирович Мишустин отметил эту работу и сказал, что да, действительно, у ЛДПР на этом направлении есть успехи, и проект «Школьная не норма» должен развиваться. Именно так мы назвали этот проект. Почему? Потому что, ну, я вижу объективно своего ребенка, который встает в 7 утра, и в 10 вечера он заплывает обратно в постель. Но я задаю себе как отец и как гражданин обычный простой вопрос. Вот он получит эту злополучную корочку, у него будет большое количество баллов ЕГЭ. А что дальше? Будет ли он счастлив? А сможет ли этот ребенок после того, как он закончит университет, быть тем специалистом, за которым будет стоять очередь? И то, что вы сказали о том, что говорит сегодня Герман Греф, это объективно уже видим мы видим, что это лежит не только на поверхности, это то, с чем сталкивается сегодня наша молодежь. Когда мы видим, что студент сегодня получает, ну, такая средняя стипендия по стране 2500 рублей. Мы,
2: к высшему образованию хотел перейти позже, ну ладно.
1: Да, ну, у меня, понимаете...
2: широкое видение.
1: Да, широкое видение. Мы сегодня хотим, чтобы этот специалист после того, как он получил диплом, пошел, к примеру, работать на какое-то оборонное предприятие. Как он пойдет, когда на протяжении 5 лет этот студент, ребенок еще, по сути, думает о том, как прожить и как выжить. Здесь государство должно о нем думать. И именно поэтому инициатива ЛДПР как раз увеличить стипендии до уровня МРОТ. Тогда мы увидим уже других специалистов.
0: Спасибо большое. И, пожалуйста, кандидат депутата Госдумы от Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, вам слово.
3: Партия «Родина» предлагает переформатировать наше образование, в первую очередь школьное, для того, чтобы каждый школьник имел возможность учиться у самого лучшего учителя в нашей стране. Такая технологическая возможность есть, пока она игнорируется, пока, как вы уже упоминали, Герман Греф предлагает ввести так называемую индивидуальную траекторию обучения, и родители справедливо думают о том, что эта индивидуальная траектория обучения через интернет с использованием искусственного интеллекта, с использованием нейросетей будет использоваться для того, чтобы разделить, сепарировать людей, тех, которые якобы могут освоить всю максимально сложную программу, и в первую очередь это подразумеваются люди из богатых семей, которые имеют возможность нанять репетиторов, а вот людям из бедных семей будет представлена упрощенная программа для того, чтобы им не давать никакой возможности развития. Мне кажется, вот эта опасность существует, и родительское сообщество не зря так в штыки воспринимает те предложения, которые мы слышим. И для этого у партии «Родина» есть четкое предложение о том, чтобы в современных условиях использовать наши технологические возможности, в частности, и что у нас каждая школа обеспечена широкополосным интернетом. У нас есть лучшие учителя, которые показывают феноменальные результаты, и их ученики достигают огромных высот. Нам кажется, что та программа, которую предлагает партия «Родина», а именно сделать возможным обучение не только каждого ученика у лучшего учителя России, но и одновременно делать так, чтобы каждый учитель учился

0: этому мастерству у лучшего учителя России. И эта программа у нас оформлена, мы ее подаем в правительство и всегда готовы эту программу обсуждать для того, чтобы она принесла максимальный результат. А потом уже включать индивидуальные треки обучения, когда у нас все ученики имеют максимальную возможность для собственного развития.
1: А вы учились онлайн когда-нибудь?
0: Конечно. У меня 4 детей, у меня дети прошли все ступени обучения, начиная от начальной школы и заканчивая высшими учебными заведениями. Я вот в этой теме погружен прям
1: и онлайн, очень сильно. Онлайн хорошо?
0: Нет, онлайн это как дополнительное образование хорошо, но как системное образование нет.
1: Хорошо, тогда вот переходим к уже следующей ступени. И вы знаете, что сейчас такая дискуссионная тема, одна из самых обсуждаемых в СМИ, в родительском сообществе, в вузах. Это переход от болонской системы, которая, собственно, уже почти привычной стала у нас, бакалавр, магистр, к реформе высшего образования, где иные названия, скажем так. Мнения кардинально разошлись, и одни опасаются того, что этот переход станет таким чисто формальным. Переназовут программы и все на этом закончится. Другие опасаются того, что вузы богатые, столичные прежде всего, могут предложить вот эти вот программы специалитета, которые будут кардинально отличаться от того, что могут предложить вузы, скажем, в регионах. И дискуссия идет. Вот на ваш взгляд, опять же, что нужно сделать для того, чтобы действительно у каждого человека в России, вне зависимости от места проживания, были равные и достойные возможности реализовать себя в высшей школе. А, да, Никита Владимирович Березин, кандидат депутаты от политической партии ЛДПР, Либерально-демократическая партия России.
2: Это то, с чего мы начали, дисциплину, да. Понимаете, да. Я жду вас. Я считаю, что, и мы считаем в ЛДПР, мы как раз были, отстаивали всегда позицию того, что и сегодня видим, что это решение есть, что нужно убирать это злое название ЕГЭ. Сегодня, почему мнение это начинает меняться? Ну, потому что есть сторонники, которые когда-то в стране сперва ввели эту систему, активно ее поддерживали, в том числе и через средства массовой информации, через социальные сети. И сегодня есть те сторонники, которые хотят, чтобы наша прогрессивная сегодня молодежь дальше не развивалась. Поэтому насаждают эти ценности, объективно считая, что ЕГЭ сегодня нам не нужен. Мы должны перейти не только от ЕГЭ, но и системы болонской, естественно, должны выйти на нормальный уровень. И скажу почему. У меня буквально недавно была встреча, разговаривался с одним своим знакомым, и который мне рассказал одну простую вещь, которая называется утечка мозгов из нашей страны. Это то, что сегодня происходит. И это наша главная проблема. И если мы сегодня ее не остановим, почему я говорю в связке ЕГЭ и болонской системы, потому что дети сегодня уезжают за границу. И наша страна уже это видела. Но тогда были другие на то причины. И мы потеряли большое количество инженеров, большое количество людей, которые сегодня бы могли бы развивать нашу страну. Когда мы задаем обычный простой вопрос, почему есть iPhone там, за рубежом, а у нас его здесь нет, ну, потому что нужно посмотреть, что было в истории нашей страны, когда умы просто уехали. И сегодня мы, к сожалению, можем с этим же столкнуться. А разговор, который мне поведал мой товарищ, был очень простой. Он говорит, у меня ребенок сейчас 11 класс. И он говорит, а зачем ты вообще переживаешь сейчас за какое-то ЕГЭ? Вот смотри, есть Китай, есть другие страны. Стоимость обучения, ну, по сравнению с вузами, да, она примерно такая же. Уровень развития и динамики, он другой. И мне, говорит, жалко сегодня свою дочь, которая трясется, испытывает тахикардию от ЕГЭ. Она спокойна, я ее успокоил. Она уедет туда и будет учиться там. Что сегодня это для нашей страны? Это потеря колоссальных специалистов. И если сегодня министерство этого не увидит, и если сегодня министерство не услышит ЛДПР, которое уже неоднократно говорило о том, что не нужно ставить экспериментов на молодежи, нужно смотреть в будущее. Сегодня практически нет ни одного человека, который бы не говорил о молодежи. Но главная проблема молодежи сегодня это что, то, что двери для них закрыты. Молодой специалист сегодня не нужен абсолютно никому. Когда он выходит после 5 лет образования, он сталкивается с той системой, когда ему говорят, ну, ты знаешь, тебе нужен опыт. Но сегодня можно это все обойти. Часть вопросов есть, которые уже сегодня искусственный интеллект, где-то роботизация. Нам уже нужны сегодня те мозги, которые будут двигать страну вперед.
1: Спасибо. Никита Березин от партии ЛДПР и слово кандидату в депутат Госдумы от Всероссийской политической партии «Родина» Валерию Корнееву.
0: Спасибо. Ну, на самом деле, вопрос о замене Болонской системы на специалитет уже принят, и процесс сейчас идет. Он был принят ровно потому, что в свое время, когда у нас разрушился Советский Союз, мы начали воспитывать вместо творческих людей квалифицированных потребителей, а теперь мы возвращаемся на нормальные рельсы ровно потому, что нам необходимо все время развивать именно те жизненные силы нашего народа, потому что больше нам ни на кого надеяться невозможно. Единственное, на кого мы можем надеяться, это наш народ, а для этого, для того, чтобы нам достичь максимальных результатов, нам необходимо, чтобы наш народ получил максимальную возможность, в том числе и в обучении. Для этого партия «Родина» предлагает на сегодняшний день все государственные вузы перевести исключительно на бесплатное обучение и коммерческие вузы ограничить количество мест в коммерческих вузах не более чем 20% от тех на каждую, по каждой специальности, для того, чтобы у нас не оказалось так, что на самые востребованные специальности есть возможность получить только платное образование. А проблема с ЕГЭ у нас сейчас сочетается с проблемой на принятие вуза по разным квотам, потому что большое количество людей приходят в вузы и занимают места тех абитуриентов, которые потенциально готовы эти места занять, они более подготовленные, но при этом те люди, которые приходят по различным квотам, национальным там, и разным другим, они занимают эти места и в очень быстром периоде вылетают из этих вузов, а те, кто мог бы поступить, уже не поступили. И таким образом у нас есть еще проблема с различными олимпиадами, она сегодня стоит достаточно остро, когда олимпиадники занимают тоже очень значимое количество мест, и тоже мало подготовленные люди, как выясняется, они получили эти олимпиады за деньги. У меня сын в вузе то же самое с этим столкнулся, не мог поступить на бюджет, все места заняли олимпиадники, но после первого курса олимпиадники вылетели, и он спокойно пошел на бюджет, потому что занимал первые места в рейтинге. И поэтому мы считаем, что у нас образование, в первую очередь государственное, должно быть бесплатное, но при этом должно быть обязательно государственное распределение. Как бы мы ни хотели ограничить возможности использования людей после получения бюджетного образования, мне кажется, просто эту идею надо реструктурировать. У нас каждое коммерческое предприятие, на мой взгляд, способно поделиться, например, 3% своей прибыли, если посчитать на все коммерческие предприятия, это примерно 1 000 000 000 рублей в год, который может обеспечить наши государственные вузы, бюджетные наши вузы бесплатными местами, чтобы все люди на бюджетах учились на бесплатных местах. Но при этом распределение должно происходить по рейтингу людей. Все предприятия бюджетные и небюджетные должны подавать заявки в вузы, и как это было в Советском Союзе, по рейтингу получать направление наиболее хорошие места. Как я в свое время, когда закончил МВТУ имени Баумана, у меня был первый номер распределения, я выбрал то место, которое меня больше устраивало, я поступил к себе на кафедру. Я считаю, что это абсолютно правильно, так и надо действовать дальше.
1: Верно ли я понял, что вы против любых льгот, включая эти льготы, которые в последнее время введены для ветеранов боевых действий и членов их семей?
0: Мне кажется, что эти льготы надо предоставлять после прохождения предварительной подготовки, как это было в Советском Союзе, когда людей, которые заканчивают, например, службу Советской Армии, на 1 год направляли на подготовительные курсы, после подготовительных курсов они поступали в институты. Сейчас, к сожалению, те люди, которые поступают, в некоторой степени недостаточно подготовлены.
1: Спасибо. Ну и поскольку уж затронули тему молодых специалистов, давайте к ней и перейдем. Сегодня по опубликованной статистике общий уровень безработицы в нашей стране примерно 2,2%. Среди тех, кому от 15 до 24, это, собственно, выпускники средних и высших учебных заведений, почти 8%. При этом в ряде регионов этот процент доходит до четверти выпускников, а, например, на Северном Кавказе и в Туве даже до 35-36%. И вот, на ваш взгляд, какими мерами государство должно и должно ли вообще вмешиваться в этот процесс трудоустройства, насколько система квот, на ваш взгляд, может решить проблему и молодых специалистов, ну и здесь, в принципе, любое квотирование разных категорий населения, которые так или иначе в ущербном положении при вхождении на рынок труда. Слово кандидату в депутат Госдумы от политической партии ЛДПР, Либерально-демократическая партия России, Никите Березину. Никита Владимирович.
2: Спасибо, Владимир. Я, единственное, вернусь немного назад. Вот сейчас коллега сказал про коммерческие вузы. Я хочу сказать свою позицию. Наверное, вы не знаете, я всю страну проехал, но есть разные дети, есть разные студенты. И если мы сегодня оставим одни государственные вузы, то мы тоже можем потерять мозги объективно. И могу сказать вам больше, что сегодня практика, к сожалению, которую мы тоже в ЛДПР выявили, когда ребята с хорошими высокими баллами ЕГЭ не могут поступить в государственный вуз. Что нам делать тогда с такими? Для нас мы сегодня эту проблему видим. И я могу сказать еще, пользуясь своим временем, то, о чем я сказал ранее про школьников, 9 класс, сегодня, на сегодняшний день, решение Верховного суда, и это должны услышать сегодня все наши радиослушатели, что любой ребенок может продолжить школу в 10-11 классе. Это была позиция ЛДПР, и, наконец-то, здесь поставлена точка, а для нас это важно. Ну, а теперь перейдем к трудоустройству. Действительно, 2,2 самая низкая безработица по стране, но статистика реально не отражает сегодня ту картину, которая происходит в регионах. В моногородах мы уже видим, что люди работают на половину ставки. И понимая сегодня, что идет и замещение, идет и изменение, и одно тянет другое. Образование и трудоустройство – это сегодня один единый общий комплекс. И то, о чем я сказал уже ранее, важно сегодня, чтобы молодой специалист выходил в рынок, ну, что называется, как звезда, чтобы за ним очередь строилась, чтобы он понимал, что отучившись 5 лет, он как специалист нужен этой стране. Сегодня ситуация иная, когда молодежь на протяжении 5 лет, добывая себе на питание, на проживание, становится курьерами. И это тоже проблема. И когда они приходят в рынок, то, о чем я ранее сказал, у нас сейчас две противоположности. Молодой специалист не нужен, а специалист, который уже прошел и имеет опыт, человек, которому 50 лет, тоже не может трудоустроиться. Потому что у одного не хватает опыта, а для другого не хватает мест. Несмотря на то, что сегодня большое количество предприятий, в том числе и самозанятых сегодня, 17 миллионов. Но с ними есть другая проблема. Когда закончится тот проект, который был заложен правительством, на их плечи лягут большое количество налогового бремени. И они не захотят помогать своему государству. А для того, чтобы они захотели, их действительно сегодня нужно поддерживать. В том числе и поддерживать те предприятия и перестать их, что называется, кошмарить проверками, которые работают и обеспечивают места для инвалидов. Государство сегодня выделяет деньги бизнесу, но бизнес не готов, потому что слишком предвзятое внимание к тем, кто обеспечивает работу для инвалидов.
1: Спасибо большое, Никита Березин. И слово кандидату в депутаты Государственной Думы от Всероссийской политической партии «Родина» Валерию Корнееву. Пожалуйста.
0: Спасибо. Партия «Родина» считает, что, во-первых, для того, чтобы обеспечить выпускников вузов качественными рабочими местами, необходимо прекратить, в первую очередь, очковтирательство по обеспечению, финансовому обеспечению тех людей, которые уже сейчас у нас работают, в первую очередь, на бюджетных местах. У нас в сфере образования, в сфере здравоохранения, в других сферах ЖКХ, которые касаются, в первую очередь, бюджетного финансирования, есть, знаете, такие манилы, отчеты, когда у нас средняя зарплата врача или медработника или учителя по отчетам соответствует среднеригиональной зарплате, как это было указано в указе президента. Однако по факту получается, что для того, чтобы получить такие красивые отчеты, у нас эта отчетность делается таким образом, что для цели расчета вот этой зарплаты бюджетников специально специально рассчитывается другой средний уровень зарплаты. То есть туда включаются не только постоянно занятые люди, но и люди, которые работают в ИП, в случайных заработках, самозанятые и так далее. Таким образом, средняя зарплата для этих целей рассчитывается по-другому, и она гораздо ниже. И на отчетах все выглядит чудесно, а по факту учителя, бюджетники и, например, медицинские работники получают гораздо меньше. Еще большая проблема – это неравномерность оплаты труда у руководителей бюджетных и государственных учреждений и у тех людей, которые непосредственно оказывают нам эти услуги. Получается, что вот у нас есть четкие сведения о том, что, например, учитель в среднем в образовательном учреждении, например, получает 50 тысяч рублей, а директор этого учреждения может спокойно получать 800 тысяч рублей. И также касается работников сферы здравоохранения. Учитель также получает, медицинский работник также получает 50-80 тысяч, а главный врач учреждения получает 1,5 миллиона рублей. И при этом по отчетам все нормально, потому что никаких нормативов не нарушается. И тогда у нас не будет проблем, если мы эти проблемы решим, то есть сделаем так, чтобы, как предлагает партия Родина, чтобы зарплата специалиста на одну ставку, не на 1,5 ставки, не на 1,6 ставки, как сейчас, а зарплата специалиста, врача, специалиста, учителя на одну ставку была бы равна средней зарплате по региону, как написано в указе президента, а разница между зарплаты этого специалиста и руководителя этого учреждения не превышало 5 раз, тогда мы могли бы эти средства перераспределить более справедливо, и те люди, которые заканчивают высшие учебные заведения, могли бы найти себе достойные оплачиваемые места, особенно если бы им предоставляли возможность получать другие социальные льготы, в частности, жилые помещения, где эти специалисты должны размещаться, какие они должны нести на себе другие нагрузки, и при этом к ним предъявляются огромные претензии о том, что они должны поддерживать демографию, они должны рожать, и, в общем, для того, чтобы все эти проблемы решить, необходимо внедрить те идеи, которые предлагает партия Родина.
1: Спасибо большое, Валерий Корнеев от партии Родина. Ну и я думаю, что не будете спорить, весь мир застыл или движется в сторону нового технологического уклада, и в этом смысле, как мне кажется, главный человек все-таки при любой смене технологических укладов – это инженер. Но тоже для вас не секрет, что там, в среднем по стране инженер получает меньше, чем средний банковский служащий. Более того, средний инженер получает в разы, я вчера проверял, в разы меньше, чем, например, сварщик. И тогда встает дилемма такая перед молодым человеком. Куда идти? Идти в высшую школу или идти в среднее образование, которое позволяет сразу получать гораздо больше денег? Что опять должно делать государство? На что ориентироваться? На цели, которые в перспективе и, может быть, сегодня не просчитываемые в деталях? Или на потребности сегодняшнего дня и все время вот так латать те дыры, которые возникают в экономике? Ваше мнение по этому поводу. Никита Березин, кандидат депутата Государственной Думы от политической партии ЛДПР, Либерально-демократическая партия России.
2: Ну, в первую очередь, что я хочу сказать, действительно, государство все-таки должно обеспечить своему народу, что видение не на год вперед, а на десятилетие. А если мы говорим сегодня о текущих реалиях, мы, к сожалению, и там любой специалист не видит. Ну, даже будь то сварщик или будь то инженер. Это объективно так, по той простой причине, потому что в том числе идет и замещение рабочих специальностей. Да? Я уже сказал о искусственном интеллекте, идет роботизация. И здесь государство должно быть в первую очередь проводником. То есть проводником для наших специалистов. Никогда человек, как я уже говорил, выучил и вышел в мир и попадает в эту реку. Кто-то в этой реке просто тонет, а кто-то старается сохраниться на плаву, но не у всех всегда получается. И мы тогда видим противоположную ситуацию, когда и переучить сложно. Потому что у меня был на приеме один гражданин, который сегодня тоже поднял достаточно острый вопрос. Вот он вернулся сегодня со специальной военной операции. Он говорит, мне, чтобы переучиться сейчас, нужно 4 месяца. А для того, чтобы я 4 месяца переучивался, мне нужно семью кормить. И мы уже с такой законодательной инициативой выйдем, потому что важно людей поддержать. Любой сектор сегодня в первую очередь должен работать за счет финансовых средств. Если там нет денег, мы не можем говорить, что, условно говоря, врач там не так работает. Сегодня медицине нужны деньги. То, что касается сварщиков и инженеров, конечно, инженерные специальности сегодня нам важны и необходимы. И здесь, с точки зрения поддержки, конечно, должно выступить государство. В том числе и для молодых специалистов сегодня большое количество вакансий есть и в государственном секторе, и в корпоративном секторе. И народ объективно тоже устал от того, что банкир с чемоданом получает огромные деньги, а инженер получает копейки. Это неравенство происходит по той простой причине, ну, потому что и государство в том числе перестраивалось, потому что мы работаем, сегодня у нас новые вызовы. В том числе есть одна еще большая проблема, это миграция. И ЛДПР сегодня это антимиграционный голос в Государственной Думе. Большое количество законопроектов уже принято, и сегодня они действуют. И в 9-м созыве мы эту работу продолжим. Наша позиция очень проста. Сегодня трудовая миграция есть по всему миру. Мы это прекрасно понимаем. Но трудовая миграция не должна замещать наш многонациональный народ. Приоритет должен быть отдан нашим гражданам, которые сегодня приходят и трудоустраиваются. И это действительно есть, и если говорить уж конкретно, нами сегодня и разработан такой законопроект, который тоже будет рассмотрен Государственной Думой 9-го созыва о приоритете для наших граждан. То есть свои прежде всего.
1: Спасибо большое, Никита Березин от партии ЛДПР. Ну, я не знаю, насколько мигранты претендуют на инженерные должности. Правда, нет информации, но готов с вами согласиться. И кандидат депутат Государственной Думы Российской Федерации от Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, пожалуйста.
0: Спасибо. Партия «Родина» всегда выступала и выступает за комплексное решение всех проблем. Я сегодня в эфире говорил про решение проблем и средней школы, и высшей школы. И по поводу конкретно примера со сварщиками и инженерами хочу сказать следующее. Хороший инженер получает гораздо больше, чем сварщик. Как стать хорошим инженером? Ну, надо закончить хороший вуз, в первую очередь, где есть хорошие возможности по получению, по участию в научной школе. Для того, чтобы поступить в хороший вуз, как у нас практика показывает, нужны деньги. Потому что без денег невозможно сдать нормально ЕГЭ, надо нанимать репетиторов, школьное образование недостаточно хорошее сейчас. Те программы, которые обучают, получает ребенок в школе, недостаточно для сдачи ЕГЭ на высокие баллы. И, как я уже говорил, мы предлагаем по-другому организовать и школьное образование для того, чтобы каждый школьник имел возможность учиться напрямую у лучшего учителя страны, и все преподаватели в школе тоже имели такую возможность. А что касается высшей школы, как я уже говорил, для того, чтобы самые воспитанные, самые продвинутые, самые обученные абитуриенты могли получить самое лучшее образование, надо сделать все государственные вузы, даже самые топовые, бесплатными и ввести на это 3% сбор на образование со всех коммерческих предприятий нашей страны. Для этого денег хватит, и эти предприятия будут основными потребителями, и они будут еще и в огромном плюсе, потому что будут получать качественных сотрудников, качественных инженеров, ровно потому, что сейчас в самых топовых

0: там платных мест. А это означает, что туда попадают наименее подготовленные абитуриенты. Мне кажется, что надо открыть ворота для наиболее подготовленных абитуриентов, а с другой стороны, сделать так, чтобы в том числе, почему средний инженер, как у нас действительно сейчас получается, средний инженер получает меньше, чем сварщик, потому что сварщиков сейчас мало, не хватает, у нас резко развивается промышленность, резко развивается реальный сектор, а инженеров много, их наготовили много, они среднего качества и так далее. Как решить проблему среднего качества инженеров, я уже сказал, а как решить проблему недостатка сварщиков, да очень просто, у нас, я, наверное, тоже удивлю наших слушателей, тех, которые не в курсе этой проблемы, но у нас и среднее образование наиболее востребованные специальности тоже платные, у нас так называемые колледжи и все остальные, они тоже платные, идти на сварщика учиться тоже надо за деньги, и на остальные специальности, на оператора станка с ЧПУ, на любого там среднего медицинского работника надо тоже идти за деньги учиться, а если человек хочет учиться, но у него нет денег, но он готов, у него глаз горит, у него хорошая подготовка, но его не берут, потому что у него не хватает денег, у него нет возможности, например, нанять репетиторов для того, чтобы получить высокие баллы ЕГЭ, и он не может попасть в топовый вуз, и среднее образование он тоже получить не может. Куда ему идти? В курьеры! Это надо отменить. Партия Родина выступает за комплексное решение проблемы образования и подхода к трудовым обязанностям.
1: Спасибо большое, Валерий Корнеев. Ну, осталось время для заключительного слова, что называется. Дайте я вам по 20 секунд от себя подарю, чтобы у вас действительно была целая минута. Никита Березин от партии ЛДПР.
2: Уважаемые избиратели, я обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня стоит у станка, к тем, кто в погонах и медицинских халатах, к тем, кто сегодня сидит за рулем автомобиля, тем, кто ведет поезд, кто для нас сегодня сеет пшеницу, те, кто сегодня защищает границы нашей Родины. ЛДПР, старейшая партия, на протяжении 36 лет отстаивала права нашего русского человека. Все вы знаете, что на протяжении 8 созывов Государственной Думы ЛДПР не подвела ни одного своего избирателя. Каждый, кто сегодня обратился в ЛДПР, получил не только ответ, но и руку помощи. На протяжении всего этого времени ЛДПР являлась единственной партией, которая проехала и сегодня проезжает всю нашу страну. Лидер ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий сегодня единственный руководитель фракции, который находится не в Москве, а каждый день переезжает из одного региона в другой. Он встречается сегодня с бизнесом, с нашими людьми, с вами. Поэтому 20 сентября поддержите ЛДПР. Спасибо.
1: Спасибо большое, Никита Березин. И слово Валерию Корнееву от политической партии «Родина».
0: Уважаемые друзья, граждане России, вы слышите, что партия «Родина» всегда отстаивает ваши интересы. И сегодня у нас есть комплексная программа, которая поможет вашим детям получить максимально хорошее образование и найти максимально хорошие рабочие места. Мы против различных профанаций в отчетности, мы против принижение важности труда бюджетников против того, чтобы их труд присваивали себе другие люди. Поэтому мы выступаем за то, чтобы все наши люди повышали возможности по своему образованию, по своему трудоустройству, чтобы те самые жизненные силы нашего народа, про которые говорит наш президент, были максимально развиты. И поэтому надо голосовать за партию «Родина», потому что партия «Родина» – это та партия, которая отстаивает здравый смысл русского народа. Спасибо.
1: Спасибо большое. Я напомню нашей аудитории, что сегодня в дебатах принимали участие кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от политической партии ЛДПР, Либерально-демократической партии России Никита Березин и кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Корнеев. Спасибо вам большое, дорогие гости, за участие в программе. И я напомню слушателям, что следующие дебаты на волнах «Маяка» и на волнах Вести ФМ состоится во вторник, 1 сентября в 13 часов по московскому времени, и в них примут участие кандидаты в депутаты Государственной Думы 9-го созыва от политической партии КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и Коммунистической партии Коммунисты России. Ну, а сегодняшние дебаты, я надеюсь, помогли вам, избирателям, определиться с выбором своего достойного кандидата, и вы уже теперь знаете, за кого будете голосовать. Спасибо.
3: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени женского рода. Вот такая узкая тема у нас сегодня. Все глаголы эти предельно простые, проще некуда. Но проблем от этого не меньше. Но согласитесь, какие проблемы могут возникнуть у глагола «принять»? Однако могут. И вот пример от гостя программы «Место действия Россия».
2: Была создана особая комиссия, которая и приняла вот в работе эту систему.
1: Не приняла, а приняла. Ударение в этом глаголе ставим на окончание. Скажу больше, в подавляющем большинстве проблемных случаев из этой коробочки ударение падает именно на окончание. И мы сейчас в этом убедимся вместе с Владимиром Волковым, гостем утреннего шоу.
3: Стало ясно, что все его предали. Кстати, не все. Его Галштинская гвардия не предала и готова была за него умирать.
1: Предала, неверно, правильно, предала. Ударение должно падать опять же на окончание. И продолжит тему Федор Буцко, эксперт программы «Ассамблея автомобилистов».
4: Ну вот едем мы, скажем, по однополосной дороге с какой-то нормальной скоростью. Вдруг нас обгоняет машина, которая вот обогнала и сразу начинает тормозить.
1: Обогнала, неверно, правильно, обогнала. Опять же, ударение ставим на окончание, на традиционное для этой формы место. Обогнала. А теперь давайте немного расширим тему и посмотрим на глаголы, все в той же форме, но с возвратной частью «се». Как дела обстоят у этой группы слов? И у доски у нас остается все тот же Федор Буцко.
4: Ну, получилась полноразмерная машина, которая разогналась до 111 км в час на не самой простой трассе.
1: Разогналась, неверно, правильно, разогналась. Появление части «се» не изменило ситуацию. Окончание должно быть ударным. Разогналась. Ну и еще один пример в тему у нас есть в запасе. Послушаем отрывок школьной программы для взрослых. У микрофона ведущий Игорь Ружейников.
5: Я служил в Германской Демократической Республике. Бралась монетка в 15 или в 10 пфенингов, не помню. Мазалась клеем, что-то вроде момента, и опускалась в телефон.
1: Бралась, неверно, правильно, бралась. И опять наша тенденция вместе с ударением на окончании сохраняется. Итак, повторим сегодняшние примеры. Приняла, обогнала, разогналась, бралась. Везде ударное окончание. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Скоро мы встретимся опять. Ведь ошибки, к сожалению, не заканчиваются. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Маяк.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В число доноров крови в России с 2020 года выросло более чем на 20%, до 1,5 миллионов. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала Владимиру Путину на встрече в Кремле. Президент отметил, что его отец в свое время был донором.
2: Мы проводим большое количество мероприятий, направленных на развитие донорства. Это позволило нам нарастить число доноров с 2020 года более чем на 20%. При этом увеличить кратность донаций до 2,3 в среднем на одного донора. И таким образом количество доноров у нас увеличилось более чем до 1,5 миллиона в год, а количество донаций превысило 3,5 миллиона. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. И мы заготавливаем в год более 2,7 миллиона литров цельной крови. И, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37%, более миллиона литров.
3: Сколько доноров у нас сейчас?
2: Больше 1,5 миллиона человек. А в базе у нас существенно большее количество, более 12 миллионов.
3: У меня отец был донором много лет.
0: Скворцов добавила, что все потребности страны в крови, в том числе в военных госпиталях, полностью обеспечены. Россия становится самодостаточной в производстве препаратов на основе крови, хотя в 2021 году только 10% из них были отечественными. Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Рамачандре Пауделлу и премьеру страны Балендре Шаху в связи с многочисленными жертвами и разрушениями после схода селя и наводнения. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что Россия разделяет скорбь дружественного непальского народа. Путин также выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями масштабного схода селя в Тибетском автономном районе Китая. Он попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим от стихии. Напомню, в среду был зафиксирован масштабный сход селя со стороны Непала, сопровождаемый наводнением. На границе двух стран произошла природная катастрофа. Погибли не менее 270 человек. Пропавшими считаются 826, около 600 из них туристы. По информации посольства России в Непале, не выходят на связь 8 россиян. Управление Непала по туризму сообщило о спасении 27 иностранных туристов. Подразделение группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Шевченковская в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Там пояснили, что взятие села создало условия для дальнейшего продвижения группировки с целью вклиниться в оборону ВСУ и расширить зону контроля на этом участке. Нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и цехам сборки беспилотников. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах. За сутки средства ПВО сбили 19 авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 591 дрон ВСУ самолетного типа. Суточные потери украинской армии составили 1450 военных. Кремль не располагает информацией о следующем раунде переговоров делегации России и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что контакты с американцами продолжаются в рабочем порядке.
4: В настоящий момент я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Вместе с тем, на рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами. И, конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров.
0: По данным СМИ, ранее украинская сторона заявляла, что встреча делегации России и Украины возможна в сентябре. Любые военные объекты Великобритании на Украине за ее пределами могут стать целями для российских ударов в случае применения Киевом британского оружия против России. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она предупредила, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства.
5: Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать
1: любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному. Неотвратимая кара настигает их пособников и подстрекателей, и мы призываем всех жителей Соединенного Королевства задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов собственных властей.
0: Напомню, англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow Scalp накануне был нанесен удар по торговому центру Донецк-Сити в Донецке. Пострадали 11 человек. В московском регионе 1 сентября прогнозируется теплая погода, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Возможен небольшой дождь, сильного ветра не ожидается. Ночью воздух прогреется до плюс 11-16, днем до 21-26 градусов. Все эти показатели, по словам синоптика, соответствуют климатической норме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
5: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью плюс 9-11, днем 18-20 градусов. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночные часы плюс 8-10, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 756 миллиметров.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня, всех приветствую, Паша, сегодня вместе отмечать будем, вместе.
2: Всем привет, а что будем отмечать?
1: Ну как, сегодня день российского кино, мы будем отмечать вместе с нашим гостем этот праздник.
2: С удовольствием, у меня даже есть сюжетик один про кино и кинофестивали.
1: Да не будем забегать
2: не
1: вперед.
2: Не будем забегать вперед, давайте забежим назад. Во-первых, скажем, что в эфире редкостное шоу, в котором можно поймать себя на мысли, а ведь я никогда об этом не задумывался.
1: Да.
2: Это ваше любимое шоу «Как знать», его ведущие Вахтанг Махарадзе. Это я. И Павел Картаев. Это он. Сегодня в программе величайший знаток чая, умеющий различать тончайшие нюансы вкуса и аромата различных сортов. Эксперт по чаю Артем Гоников.
1: Ура!
2: Уникальный специалист в области сна, не смыкающий глаз, врач-невролог Никита Горбачев.
1: Ура!
2: Самый креативный парфюмер, создающий уникальные ароматы, которые оставляют незабываемое впечатление, парфюмер Анна Марущенко.
1: Ура!
2: Наиболее проницательный кинокритик, способный глубоко анализировать фильмы и делиться своими мыслями с широкой аудиторией, кинокритик Александр Голубчиков.
1: Ура!
2: Сегодня мы узнаем, как заваривать турецкий чай, чем пахла революция, как справиться с осенней сонливостью, почему сложно просыпаться утром, что смотрят зрители сегодня и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: За ветров.
1: Мы открываем наши двери, двери нашей студии и впускаем аналитика туризма Павла Картаева.
2: О, ничего себе, в каком виде он сегодня пришел. Кинокамера у него в руках, под

0: мышкой, беретка и надпись «Режиссер» на стуле. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Ведь в столице проходит Московская международная неделя кино 2026, и журнал «РусПас» подготовил подробный гид по этому сценарию, событию. Давайте мы с вами почитаем его, может, покритикуем даже иногда.
1: Ну, может, а может и не будем.
0: Может, не будем. Значит, формат у недели кино действительно любопытный. Это не один фестивальный зал, куда надо прийти с блокнотом и выражением лица. Я сейчас буду постигать искусство. Москва превращается в большую киноплощадку. То есть здесь и профессиональная программа, и обычные зрительские показы, встречи с актерами, режиссерами, мастер-классы, экскурсии, городские мероприятия. В общем, не соскучишься. И вот очень симпатичная история — «Кинотрак». До 30 августа мобильная площадка ездит по Москве и бесплатно показывает полнометражные фильмы, а также мультфильмы.
1: Как узнать, где
0: и короткий
1: будет?
0: Метр на сайте. Есть, значит, у нас идея такая. Посетить «Кинотрак», поймать его. Ну, как? На сайте найдите информацию. Сегодня еще и устроят фестиваль попкорна. Можно будет попробовать необычные вкусы и поучаствовать в розыгрыше сертификата на 10 тысяч рублей. Вот, пожалуйста, кинематограф и возможность бесплатно поесть попкорн.
1: Вам платят.
0: Есть также возможность заглянуть за кулисы кино. В кинопарке «Москино» сегодня и завтра проходят иммерсивные экскурсии. В 13 часов уже только завтра, в 15 и 17 часов зрителям показывают, как снимаются перестрелки, драки, падения, взрывы с участием каскадеров. Причем сама экскурсия бесплатная, как и вход на территорию кинопарка в эти дни. А вход, вы знаете, дорогой.
1: А если хоть быть каскадером, придется заплатить.
0: Да, но надо зарегистрироваться. 29 августа наступает традиционная «Ночь кино». В этом году она проводится уже в 11 раз и охватывает более 5000 площадок в России свыше 60 стран. Показы бесплатные. «Буратино» и «Чебурашка», а также «Ангелы Ладоги» в программе. Бесплатно.
1: Очень хорошо, очень хорошо.
0: Сегодня самый насыщенный день в кинопарке «Экскурсии» на кинозаводе мультфильмы «Союз мультфильма», «Короткий метр». Здесь был Юра, отец, мать, сестра и брат ленты. И все это сопровождается фестивалем попкорна. А на самом кинозаводе стартует первый день деловой программы. Завтра экскурсии продолжаются. «Кинотрак» приезжает в Терлецкий парк. А на кинозаводе проходит второй день профессиональной программы. Там уже будут говорить об экономинге, стриминге, кинообразовании, вертикальном контенте и новых возможностях кинозалов. Еще в полдень разыграют телевизор среди участников «Колеса кинофортуны».
1: Хочу.
0: Телевизор нужен?
1: Да, да, хочу.
0: У Терлецкий
1: есть,
0: парк.
1: Четвертый, да.
0: 29 августа «Кинотрак» окажется в МФК «Найсловт». Там покажут «Капитана Тумана», «Буратино», «Чебурашку». И...
1: Ну, они главные герои.
0: Да, параллельно проходит «Российская ночь кино». А в «Музеоне» состоится премьера «Новенькой против Клавдии». Наконец, 30 августа «Кинотрак» отправится в Измайловский парк. Там мультфильмы «Чарли Чудо-пес», «Хатико» и «Коммерсант». Ну, что я могу сказать? Идея отличная.
1: Прекрасная.
0: Московская международная неделя кино превращается не столько в фестиваль в привычном смысле слова, сколько в большую городскую неделю кино.
1: Да, и мне не хочется критиковать, честно говоря.
0: И мне не надо сегодня ничего критиковать, потому что хороший способ провести последние дни августа — не просто смотреть кино, а немного пожить внутри кинематографа. Приятных кинопутешествий!

0: Страна транзистория.
1: Сегодня поговорим про общение, искусственный интеллект и наше самочувствие. Неожиданно мы начинаем сегодня с Wildberries, но мы не идем сегодня за покупками. Дело в том, что компания запустила собственный мессенджер VB-чат. А теперь могут пользоваться не только сотрудники компании, для которых он изначально и создавался, но вообще все желающие. В чате можно переписываться один на один, создавать группы и подписываться на каналы. Чтобы не запутаться в многочисленных разговорах, есть отдельные вкладки для чатов, группы, каналов, а важные сообщения можно сохранять в избранное. Можно создавать собственные группы и каналы, отправлять фотографии, видео, присылать сообщения, отвечать на них. Есть даже расшифровка голосовых сообщений, для того, если читать вам лень. Авторизация проходит через VB-ID, то есть отдельную учетную запись специально заводить не потребуется. Интересно и другое. Разработчики говорят, что VB-чат способен работать даже при ограничениях интернет-соединения. Сейчас мессенджер доступен в App Store, Google Play и Rustor, а пользоваться им можно и через браузер. Правда, пока это все-таки бета-версия, не окончательная, поэтому какие-то функции наверняка еще будут дорабатываться. Ну а теперь для тех, кто не просто пользуется технологиями, но еще и соревнуется в них. Сбер открыл регистрацию на международное соревнование AI Journey Contest 2026. Это онлайн-конкурс по искусственному интеллекту, где участникам предлагают решать сложные задачи, связанные с машинным обучением и современными технологиями искусственного интеллекта. В этом году подготовили 5 заданий, про них я рассказывать вам не буду, сами узнайте, если захотите. Участвовать можно одному, можно командой, от 2 до 4 человек. Заинтересовать разработчиков решили серьезно, призовой фонд превышает 10 миллионов рублей. Но, правда, есть важное условие, участникам должно быть больше 18 лет. Решение ваше можно отправлять до 20 октября. Победители, как обычно, градят в Москве на конференции Art Journey. Сам конкурс интересен еще и тем, что показывает, насколько быстро искусственный интеллект превращается из модного направления в полноценную профессиональную область. Еще несколько лет назад подобные соревнования были скорее развлечением для узкого круга специалистов, ну а сегодня за решение задач в области AI борются уже не только за диплом или строчку в резюме, но и вполне реальные деньги. Ну и третья новость у нас про обычную жизнь. В Android появилась функция, которая должна помочь людям меньше укачиваться в автомобиле или автобусе. Называется она Motion Assist. Если вам знакомо ощущение, мне знакомо, когда читаешь что-нибудь в телефоне во время поездки, через несколько минут становится нехорошо, то идея функции довольно интересная, но правда не новая.
2: А? Надо пупок пластырем обхватывать крестом. Тогда не будет укачивать.
1: А можно телефон сразу на пупок приклеить себе пластырь.
2: Кому?
1: Себе. Кому, чтобы не укачивал. Тут такая идея. На краях экрана появляются специальные движущиеся точки. Они двигаются синхронно с тем, как автомобиль ускоряется, тормозит и поворачивает. Ну, спросите, зачем это нужно? Я отвечу вам. Когда мы едем в машине, смотрим на экран, глаза говорят мозгу. Мы сидим неподвижно. А вестибулярный аппарат в это время сообщает другой. Нет, мы двигаемся, нас трясет и поворачивает. Вот этот конфликт сигналов может вызывать укачивание. Motion Assist пытается добавить на экран виртуальную подсказку о движении, чтобы согласовать то, что видят глаза, с ощущениями тела. Причем теперь точки отображаются поверх других приложений. То есть неважно, смотрите ли видео, читаете ли вы новости или переписываетесь, индикатор остается на экране. Можно настроить внешний вид, изменить цвет, форму и прозрачность или включить случайное чередование. Ну а еще функцию можно быстро включить через специальную кнопку в шторке настроек. Пока что Motion Assist начали получать владельцы телефонов Google Pixel с Android 17, но в дальнейшем она должна появиться и на смартфонах других производителей.
0: Как знать?
2: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников. Артем, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Тема заваривания турецкого чая. Шаг за шагом к идеальному напитку. Турецкий чай. Чем он отличается от индийского чая, краснодарского чая, грузинского чая?
4: Отличий на самом деле масса, но любые разговоры про турецкий чай обычно в среде чайных гиков принято начинать с очень глупой и набившей оскомину всем шутки, что турецкий чай – это абсолютный бардак. Причем и в прямом, и в переносном смысле слова. Если посмотрите...
2: Я, кстати, понял.
4: Да-да-да. Чуть позже, наверное, для аудитории поясню, для тех, кто не понял эту дурацкую шутку. Но если вы посмотрите на историю развития чая в Турции, то увидите, что чай туда пришел, ну, вот прям сравнительно совсем недавно. При этом за это же время Турция стала буквально самой чаепьющей страной в мире. То есть в среднем, если мы берем среднего турка, то он выпивает примерно от 5 до 7 килограмм чая в год. Это колоссальные объемы. Для сравнения, Китай, родина чая, примерно, если мы берем средний объем потребления чая вот такого среднестатистического китайца, то оно не доходит даже до килограмма. Угу. Поэтому вот просто вдумайтесь в эти цифры.
2: 200 граммов – это пачка, да, чая?
4: Да, примерно, да, вот пачка, которую вы можете килограмм купить в магазине.
1: Пачек. Да. 5 да. пачек? Понятно. Да. Да. 5 пачек за 3 месяца.
4: И это даже не доходит до килограмма. Последняя статистика, которая была собрана, демонстрирует, что эта цифра в 2 раза меньше. Поэтому Китай, можно ли ее называть в прямом смысле слова чаепьющей страной? Ну, относительно.
1: То есть Вахтанг у нас турок.
3: Я, возможно, да. Ну, хотя нет. Хотя на самом деле нет. Но с другой стороны. С другой стороны, а турки же пили кофе всю жизнь, ну, практически, да. И тут чай, они такие обрадовались. А китайцы, они всю жизнь чай пили. Да. И тут раз им кофе завезли,
4: они обрадовались. И более того, они начали еще и выращивать сейчас кофе. Поэтому у них появляются вот те самые пресловутые кофейни третьей волны. А что самое интересное, в Турции не возникает вот эти вот самые модные чайные заведения. И это очень забавная история. Потому что если мы посмотрим, как так получилось, что нация, которая все это время не просто пила кофе, она принесла его, по сути, на европейские наши берега.
1: Да, мы же говорим кофе по-турецки.
4: Абсолютно, абсолютно, да. То есть буквально же считается, что именно после того, как европейцы остановили вторжение турков под Веной, вот только тогда кофе начало распространяться по Европе. А вот когда чай вдруг внезапно там появился, не менее интересная история. И вот в буквальном смысле чай появляется примерно тогда, когда в Турции творился самый большой бардак в ее истории. Mm-hmm. Уже в переносном смысле слова бардак, само собой. Потому что если вспомните, чем закончилась для Турции Первая мировая война, то это полнейшая и тотальная катастрофа. И вот считается, что до знаменитой республики Кемаля Ататюрк чая в Турции не было вообще. Вернее, если вот так вот по-честному сказать... Айран, безусловно, был, вот, но не с чаем, к сожалению. А если так вот по-честному говорить, то первые эксперименты по выращиванию чая в Турции были раньше, еще при османах, при Османской империи, но ничем успешным они не завершились. Все чайные посадки практически сразу же вымерли. Дело в том, что они пытались их высаживать на побережье Средиземного моря в районе современного Измира. А там почва не очень пригодна для выращивания чая, хотя климат вообще-то очень хороший.
1: Да, мне кажется, Измир далековат от моря в целом.
4: Он сравнительно, конечно, далековат, конечно, для кого-то довольно близко, как вы понимаете.
1: Относительно Кемера. Или даже Бодрума.
4: Абсолютно верно. Но, тем не менее, факт в том, что эти посадки практически сразу вымерли сами собой, и ничего интересного из них не получилось. А вот как раз-таки в 30-е годы, когда Кемаль Ататюрк совершал свои знаменитые реформы в Турецкой республике, вдруг внезапно оказалось, что чай выращивать в Турции не просто можно, а еще и нужно, потому что он своим указом буквально начал чайную промышленность Турции. И вот как думаете, из какой страны мог прийти чай в Турецкую республику? В виде куста.
2: Из Грузии.
4: Совершенно верно. Совершенно верно. Все очень просто. Нам кажется, что откуда могут приходить в страну чайные кусты, обычно думают из Китая, из Индии.
1: Ну, а Грузия просто граница с Турцией рядом.
4: Да, турки совершили самое простое действие из возможных. Они буквально съездили в Аджарию.
1: Вот. В Батум.
4: Абсолютно верно. И вот там, вот, в Батумских гор, тех самых склонов, они взяли себе кусты, которые начали культивировать, причем культивировать массово в районе города по названием Риза. Это вот примерно вот рядом с Трабзоном, чтобы наши зрители понимали, Черноморское побережье. То есть тот самый черноморский чай, который выращивают и в Грузии, и в Краснодаре, и в Абхазии, выращивают и в Турции. Примерно то же самое и получается. Ну вот, что интересно, действительно, почему они начали выращивать чай? Да все очень просто, страна была очень бедная на тот момент, и они выращивали то, что можно было выращивать просто, массово, быстро, без каких-либо проблем, и поэтому им понравился грузинский опыт, их помощь в том, чтобы наладить производство, и поэтому, так как кофе тогда внезапно подорожал, покупать они его не могли, тем более массово пить, вот для массового пользователя, так сказать, он был недоступен, то чай вышел неким таким спасителем, и поэтому укоренился.
3: Интересно, они пытались около Измира выращивать, ничего не получилось. А что, они какие-то другие себе плантации в другом месте сделали в результате, чтобы у них нормальный чай-то был?
4: Ну, это очень частая, на самом деле, история. Очень многие страны пытаются его выращивать, пытались тогда выращивать, но без знания дела, без хороших культиваров, технологов, догадаться о тонкостях того, как правильно высаживать чай, чтобы он у вас там выжил, довольно нетривиальное дело. Потому что если бы это было просто, наверное, бы все испокон веков бы чай выращивали. Но это далеко не простая наука, как оказалось.
2: И это просто краснодарский чай получается, да, в итоге?
4: Частично да, потому что пропредок этого самого куста, который выращивают и в Грузии, и в Краснодаре, и в Турции, он один. Тоже приехал когда-то из Китая, вот из, если я правильно помню, из провинции Аньхой, это тот самый Кимун Цихун, прародитель современного, одного из самых популярных красных китайских сортов. Но, конечно же, он сильно видоизменился ввиду смены терруара, ввиду того, что он довольно давно сюда приехал.
2: А вот эти вот все сорта Азерчай, Букет, вот который мы знаем, кубанский, это все торговые марки или это...
4: Это торговые марки, внутри содержится тот же самый куст.
2: Тот же самый куст,
4: практически без изменений. Сейчас изменения есть, потому что над этим кустом активно экспериментируют, но, сами понимаете, база у него одна.
3: Ну, база одна, но вкус-то разный. Если даже попробовать грузинский чай и попробовать турецкий чай, турецкий чай совершенно другой. И ну, как они его пьют, мы тоже, конечно, поговорим, это мы отдельные вообще.
2: Из бардака пьют.
3: История.
4: И в бардаке, как известно.
3: Но он отличается, это его как-то по-другому ферментируют или что с ним происходит?
4: На самом деле ответ довольно банальный и простой. Вот представьте, когда Кемаль Ататюрк устраивал эти производства были удешевленной копией производства по грузинскому типу. И поэтому первые попытки выращивать чай, они были не очень высокого качества. И это абсолютно нормальная история, когда мы находимся в таком вот довольно зарегулированном чайном рынке, где нету такой вот свободного рынка многих частных чайных фермеров, то общий продукт у нас получается усредненно, но ниже среднего качества. А, к сожалению, сейчас, если мы посмотрим на массовый турецкий чай, то он сравнительно низкого уровня, даже в сравнении с тем, что мы находим в Грузии.
2: Продолжим наше общение сразу после небольшой новостной паузы.

0: притягательны те женщины, которые способны наслаждаться собой и своей жизнью. Те, которые влюблены в свою жизнь. Анатолий Добин, психолог.
1: Так говорит маяк.

0: 11:30. Новости. Новостями в студии Лора Стадницкая. Россия становится самодостаточной в производстве препаратов на основе крови, хотя еще 5 лет назад только 10% таких препаратов были отечественными. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом в Кремле с Владимиром Путиным.
1: В 2021 году, Владимир Владимирович, вы нам дали поручение резко нарастить заготовки плазмы крови в производственных целях, поскольку только 10% препаратов, полученных из крови, были отечественного производства. Остальное все импортировалось. И нам удалось с 2021 года создать 6 крупных плазмоцентров вокруг тех производств, которые занимаются как раз лекарствами, полученными из крови. И таким образом в 26 раз нарастить заготовки производственной плазмы с 30 тонн до 780 тонн по результатам 2025 года. Это позволяет сейчас полностью обеспечить создание базовых препаратов, альбуминов и иммуноглобулинов человека. Но кроме того, мы создали и разработали стандарты по всем основным иммуноглобулинам человека против клещевого энцефалита, гепатита Б, антистафилококкового, противостолбнячного и против антирезуса.
0: По результатам 2025 года все, кроме антирезус иммуноглобулина, обеспечено на 100%. Антирезус был обеспечен на 30%. Однако в этом году проблему решили, добавила глава ФМБА. Контроль над селом Шевченковское создал условия для дальнейшего продвижения российской армии в Запорожской области, заявили в Минобороны. Там отметили, что взятие этого населенного пункта позволило подразделениям группировки «Восток» вклиниться в оборону ВСУ и расширить зону контроля на этом участке. По данным ведомства, российские подразделения продолжили продвижение севернее Зеленого в Запорожской области. В ходе боев занят крупный заблаговременно подготовленный район обороны ВСУ. Зачищено более 180 строений, уничтожено около роты живой силы противника. 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, 6 наземных робототехнических комплексов, а также свыше 30 тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга». Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибете и наводнения в Непале. Телеграмма, направленная председателю КНР Си Цзиньпину и руководству Непала, президенту Рамачандре Пауделу и премьеру Балиндре Шаху. Президент России передал слова сочувствия и поддержки тем, кто в результате разгула стихии потерял своих родных и близких, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Напомню, в среду был зафиксирован масштабный сход селя со стороны Непала, сопровождаемый наводнением. На границе двух стран произошла природная катастрофа. Погибли не менее 270 человек. Пострадавшими числится 826, около 600 из них туристы. По информации посольства России в Непале, не выходит на связь 8 россиян. Управление Непала по туризму сообщило о спасении 27 иностранных туристов. Роспотребнадзор разбирается в ситуации с продажей биодобавок сибутрамином на маркетплейсах. Ведомство направило обращение в ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости изъятия из обращения этих препаратов. Ранее «Известия» написали, что БАДы сибутрамином продают на маркетплейсах через фальшивые карточки товаров, указывая в качестве наименования, например, конструктор, набор детских игрушек или крем для лица. Сибутрамин включен в список сильно действующих веществ, а его незаконный оборот в целях сбыта может повлечь уголовную ответственность. Вода в реках московского региона постепенно остывает. Сейчас ее температура составляет плюс 13-19 градусов. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что местами в Подмосковье еще можно купаться, но комфортно будет разве что закаленным людям. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью плюс 9-11, днем 18-20 градусов. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, а в ночные часы плюс 8-10, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 756 миллиметров, влажность воздуха 62%.
2: Новый Новости спорта.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Факел» рассматривает подписание полузащитника «Зенита» Дукейроса на правах аренды, сообщает «Спортэкспресс». Прошлый сезон 26-летний бразилец отыграл в аренде в Оренбурге, за который провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и удал 4 результативные передачи. Рубин предложил Кукута Депортиво 2 миллиона долларов за трансфер нападающего Хайме Паральта, однако колумбийский клуб хочет получить 3 миллиона. На данный момент стороны продолжают переговоры. Казанцы сохраняют заинтересованность футболиста и готовят улучшенное предложение. Об этом сообщает Спорт24. Самому Паральте Рубин предложил контракт сроком на 3 года, зарплатой около 400 тысяч долларов за сезон. Московская «Динамо» все ближе к подписанию двух новичков из чемпионата Бразилии. С подробностями Алексей Крылов.
4: Бело-голубые в текущее трансферное окно пока не приобрели ни одного футболиста, но, как ранее заявлял генеральный директор «Москвичей» Павел Пивоваров, в команде понимают необходимость усиления и намерены пополниться как минимум двумя качественными игроками. Судя по всему, Сандро Шварц увидится важнейшей задачей укрепить фланги атаки. Для этого, по информации ряда российских и южноамериканских СМИ, «Динамо» присмотрела себе двух новичков из бразильских топ-клубов — Гонсало Плату из «Фламенго» и Матеуса Мартинса из «Ботафога». Первый игрок основного состава сборной Эквадора тяготеет к игре на правом краю атаки, но также может сыграть слева и в центре нападения. Второй привлекался к игре за юношеские национальные команды Бразилии, а в «Динамо», по всей видимости, будет исполнять привычные обязанности левого вингера. Отмечается, что за 25-летнего эквадорца москвичи заплатят 10 миллионов евро, а контракт с ним будет подписан до 2030 года. 23-летнему бразильцу бело-голубые предложили соглашение на 4 года с возможностью продления на сезон. По данным инсайдера Ивана Карпова, Мартинс получил разрешение на вылет в Россию, прибудет в столицу уже в выходные, после чего пройдет медосмотр и подпишет с «Динамо» договор. За него москвичи готовы заплатить 6 миллионов евро, и еще миллион предусмотрен в виде бонусов. При этом у «Белоголубых» есть и запасной вариант с чилийцем Максимилиано Гутьерресом, чей «Индепендиент» ожидает ответа от москвичей до 2 сентября.
3: Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матч 6-го тура РПЛ. Так, центральную встречу между «Локомотивом» и «Динамо» обслужит бригада под руководством Ивана Абросимова. Игра пройдет в Москве в субботу, 29 августа, и начнется в 20 часов. Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании американского форварда Джона Такера. Срок соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в Монтерее. Россиянка, получившая на турнире первый номер посева, во втором круге проиграла датчанке Клари Тоссен со счетом 6-7, 6-4, 3-6. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Уже в кино. Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет!
3: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
3: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Новое большое путешествие.
8: Сынок, я здесь!
6: Папа!
3: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
9: Категория 0+.
10: Маяк. Как знать?
11: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников. И давайте уже раскроем секрет. Наши слушатели уже спрашивают, что такое бардак.
12: До бардака дошли.
11: До бардака. Почему
12: полный
11: бардак?
12: Полный бардак.
11: Полный бардак.
12: Или пустой бардак.
11: Всегда полный. Вот. Либо наполовину пуст, либо наполовину полон.
12: Если наполовину пуст, значит, что-то до этого явно происходило. И причем очень длительное, потому что пустой бардак – это большая катастрофа для любого турка. На самом деле бардак – это весьма… Ответ весьма простой. Бардак – это приспособление, с которого в Турции принято чай пить. Словно можно перевести как кувшин. Вот. Но выглядит совершенно не так, как мы себе привыкли кувшин представлять.
11: Он как маленький кувшин.
12: Да, как маленький кувшинчик буквально. То есть это небольшая чашечка, которая имеет два расширения и талию между ними.
13: Мне кажется, что большинство россиян пили турецкий чай.
11: Конечно. Чай-чай. А что это, гитара?
12: Еще бы. Только без струн, но играть на душе может. Причем каждого турка.
13: А с чем, кстати, связана вот именно такая форма? Потому что, ну, если мы вспомним традиционную китайскую, там японскую и прочую посуду, ну, это все-таки традиционные чашки, более-менее плюс-минус, бывают маленькие, да, но они, как правило, керамические и не имеют каких-то изогнутых форм. А бардаки, они же еще стеклянные.
12: Да, то есть если мы посмотрим на Китай, то увидим, что преимущественно там выбирают маленькие пиалы, отдают предпочтение фарфору, чуть реже глине и совсем редко стеклу. А вот в Турции совершенно наоборот. Самый предпочтительный сосуд – это стеклянный бардак, или как его очень часто еще называют – армуд, потому что с тюркских языков армуд – это груша.
11: А, вот,
12: поэтому
11: груша.
12: Это чашка, которая имеет грушевидную форму, получается. Дело в том, что на самом-то деле… Приспособление довольно хитрое и не лишенное эстетики абсолютно, потому что практическая ценность там тоже великая, помимо того, что она красивая банально. Вот. А практическая сторона заключается в том, что в верхней так называемой колбочке, назовем ее так, чай у вас успевает остыть, и поэтому вы не обжигаетесь, когда пьете, а снизу чай у вас наоборот согревается. Не просто потому, что так на это рассчитана сама по себе форма, а еще и потому, что на самом деле у хорошего, правильного бардака всегда имеется утолщение стенок сосуда ближе к донышку.
11: А ручки нет. Почему?
12: Традиционно ручки нет, но сейчас вы, кстати, можете увидеть массу бардачков, куда добавили совершенно такую классическую европейскую ручечку. Поэтому сейчас можно найти даже с ручкой. Но любой турок умеет пить хорошо из бардака, потому что верхняя часть, из-за того, что она нагревается не так сильно, то вы можете взять ее за верх и поднести ко рту, сделать небольшой глоток. И тут очень тоже такой очень хитрый нюанс. Пить чай из бардака стоит начинать именно тогда, когда вы можете спокойно взять ее за верх руками и не обжечься. Тогда
13: ну, как, точно как будет, да. В японский китайский абсолютно чашек верно. Без ручек, абсолютно то же верно. Самое. Если
12: ориентируйтесь, значит, да, ориентируйтесь на тактильность. Если вы не обжигаетесь, когда вы ее берете за верх, значит, можно пить.
13: Ну, получается, что вот эти мордаки тоже Ататюрк принес, да? Или в какой момент они появились?
12: Они появились намного раньше. Это одна из, вообще, наверное, древнейших форм, которые встречаются в этом регионе. Многие говорят, что эта форма вообще, она еще доосманская, дотурецкая, она еще чуть ли не была известна в Византии. Вот, поэтому, ну, само собой, ее не использовали для чаепитий. Она пережила много всего. То есть, во-первых, они изначально были больше и являлись, как бы были неким таким сосудом для подачи воды, и в том числе фужера для вина, потому что византийская традиция, она, конечно, крутилась вокруг винных напитков. Уже дальше, когда на смену пришла Османская империя и начались активные поставки кофе из африканского региона, то, конечно, его адаптировали как сосуд для подачи кофе знаменитого. И, соответственно, уже потом он стал сосудом, из которого начали традиционно пить чай.
13: Вот я, кстати, подумал, что сейчас кофе в бардаках не подают, по-моему.
12: Сейчас нет, не подают. И, наверное, это одно из тех преступлений, которые вы можете совершить в современной Турции, если вы в бардаке подадите кофе. Но, честно признаться, сосуд подходит и под него.
5: А сахар мы когда добавляем? В пустую чашку или уже в чай насыпаем? Ведь в Турции пьют сладкий чай.
12: В Турции, безусловно, пьют сладкий чай, и очень часто они маленькой-маленькой ложечкой, которая раз в два, то и в три меньше, чем наша стандартная чайная ложка, добавляет его прямо в бардак, размешивают. Очень часто ложка всегда находится в этом бардаке, тем самым немножечко понижает температуру, вот, отводит тепло. То есть очень инженерный, на самом деле, инструмент получается. А тем не менее, есть и индивиды, которые очень любят чай, мы их всячески поддерживаем, которые пьют чай в чистом виде, а сахар едят в прикуску.
13: О, тоже хорошо. А что с собой вообще представляет турецкий чай? Мы выяснили, что это, конечно, изначально грузинцы, он же краснодарский, он же азиатский чай и так далее, но все-таки по вкусу он отличается. То есть они как-то по-другому что-то с ним колдуют и ферментируют, как-то высушивают по-другому. Почему он такой крепкий-то вообще получается у него?
12: Ферментация в целом, она примерно равна грузинскому чаю, за одним исключением, что в Грузии разнообразие сортов чуть-чуть выше, особенно сейчас, потому что в Грузии идут активные эксперименты в области чая. В Турции они тоже начинаются, и вот человек, который хочет найти интересный действительно турецкий чай, он его обязательно найдет. Но, как правило, для этого нужно совершить путешествие на Черноморское турецкое побережье, потому что этот чай пока еще не дошел до массовой публики, до массового рынка. Например, мое последнее путешествие в Стамбул показало, что просто так в Стамбуле его найти нельзя. То есть буквально для этого нужно ехать в сторону Трабзона. Обязательно.
5: Как правильно заваривать чай по-турецки? Мы же знаем, что в Англии 3 человека заваривают 4 чайных ложки чая, да? А в Турции это как правильно заваривать?
12: В Турции заваривают чай по-разному, но есть тенденция, которая прослеживается. Вот отвечая еще на предыдущий вопрос, так сказать, с подводкой к этому, то действительно вы можете заметить, что турецкий чай, как правило, делается из намного более меньшей фракции, нежели вы привыкли видеть, например, в индийском современном чае.
5: Это пекое.
12: В китайском чае. Пекое, это то самое. Вот. Но чуть менее нашинкованное. То есть специальная машина с большими такими ножами, лезвиями шинкует его до однородной, но мелкой массы. Такой чай будет активнее экстрагироваться в настой и будет гораздо крепче. Турецкий чай принято заваривать преимущественно одним стандартным методом. То есть у вас есть заварочный чайник, причем если вы совсем ортодоксальный турок, то все непременно двухэтажный. Вот.
13: Это не то, что подогревалось или что?
12: Конечно. Вот представьте, у вас два чайника. Ну, я думаю, что эту пирамидку из чайников наблюдал каждый, кто приезжал в Турцию. Да и здесь у нас в России, в турецких ресторанных заведениях найти такой чайник тоже несложно. А нижний чайник, он всегда самый большой, и в нем подогревают воду на огне. А верхний чайник чуть-чуть поменьше, это чайник для заваривания, то есть заварочный чайник. А смысл такой, вы подогреваете воду, и пока она кипит, в пустой чайник верхний вы засыпаете чайный лист. Чайный лист все засыпают по-разному. Совсем прям любители чая могут действительно заполнить его на 1/3 чайным листом, то есть сделать невероятно крепкий настой. А если вы к такому чаю не привыкли, вот, да, вот именно, то лучше начинайте с маленьких дозировок. Возьмите чай раза в два, а то и в три поменьше, попробуйте его приготовить таким образом, а уже потом переходите к более крепким настоям, потому что действительно вкус меняется, вкус довольно интересно раскрывается.
13: В юности товарищ говорил, такой чай надо это, пить, прислонившись спиной к стенке, чтобы шею не свернуло.
5: То есть, по сути, это водяная баня, да?
12: По сути, да.
5: Маленький чайник стоит.
12: Да, смотрите, вот вы, у вас вода кипит, и она подогревает чай, который находится в пустом чайнике снаружи. Потом, когда вода закипает, вы заливаете из верхнего чайника, из нижнего чайника в верхний поменьше, и ставите снова большой чайник на огонь. Вода продолжает медленно кипеть, и пока чай настаивается в верхнем чайнике, он еще и дополнительно согревается снизу, тем самым настой происходит дольше и при более высоких температурах.
5: Теперь понятно. Заваривание турецкого чая – тема нашей беседы. Генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников с нами. И буквально через пару минут мы продолжим нашу беседу и выясним, а что подавать к турецкому чаю. Оставайтесь с нами.
10: Маяк.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Выборы 2026.
14: Проблем на Вологодщине нерешенных очень много. Одна из них находится наглядно за мной. Этот вопрос необходимо решать. «Справедливая Россия» и я лично выступаем за то, чтобы программа переселения из аварийного ветхого жилья была полностью дофинансирована и в самые кратчайшие сроки эти вопросы стали решаться.
15: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
16: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
17: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
16: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
18: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
19: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодщину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодщину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
20: Yeah.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Вологодская область вошла в число лидеров России по восстановлению лесов. Как отметил губернатор региона Георгий Филимонов, по итогам весенней лесокультурной кампании Вологодская область заняла второе место в стране по площади лесовосстановления – более 22 тысяч гектаров. По искусственному восстановлению лесов Вологодчина стала первой в Северо-Западном федеральном округе. Лесные культуры высадили на площади более 8 тысяч гектаров. С начала года общая площадь восстановленных лесов в регионе достигла 38 тысяч гектаров, что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года. До конца года в регионе планируют восстановить леса на площади 76 тысяч гектаров. В Минске открылся павильон Вологодской области. В столице Беларуси начала работу новая площадка, которая поможет вологодским предприятиям развивать деловые связи, продвигать свою продукцию и находить новых партнеров. По словам губернатора Георгия Филимонова, в экспозиции представлены 5 ключевых направлений экономики и культуры Вологодчины – от промышленности и АПК до гастрономии и креативных индустрий. Свои товары и разработки представили более 30 производителей региона. Вологодская область передала Алчевску более 3300 экземпляров учебной и исторической литературы и 650 наборов для первоклассников. В поставку вошли учебники по технологии и литературе, а также книги из серии «Собиратель земли русской» о выдающихся российских государственных деятелях. Для будущих первоклассников подготовили наборы из 18 необходимых школьных принадлежностей, от пеналов и альбомов до красок, карандашей и бумаги. Врачи Вологды и Череповца проведут 15 выездных приемов в центральные районные больницы региона в сентябре. Главная цель – повысить доступность и качество специализированной медпомощи для жителей отдаленных поселений. Пациентов примут ведущие узкие специалисты, кардиологи, неврологи, онкологи, сосудистые и нейрохирурги, урологи, ревматологи, врачи УЗИ и другие. Состав выездных бригад формируется с учетом реальных потребностей местных медицинских учреждений. Информация о приезде врачей будет размещена на сайтах ЦРБ. Летний сезон в доме дяди Геляя сегодня завершит концерт Владимира Сергеева. 27 августа на летней веранде литературной резиденции на улице Чернышевского, 15, состоится заключительный концерт летнего сезона. Для гостей выступит известный вологодский архитектор, бард, музыкант и художник Владимир Сергеев с новой программой «И это все о ней». Его песни звучат на разных мероприятиях города, в том числе на праздниках и фестивалях. Знатоков отечественного кино ждут на интеллектуальном квизе в библиотеке «Книжный парк». 29 августа в модельной библиотеке номер 4 в селе Молочное на Мира 7 пройдет увлекательный киноквиз, посвященный Дню российского кино. Участников ждут интересные вопросы о культовых фильмах, любимых актерах, знаменитых цитатах и режиссерских находках, от классики советского экрана до ярких картин наших дней. Квиз обещает быть динамичным и познавательным, каждый сможет блеснуть эрудицией и узнать много нового из мира кино. Начало в 15 часов, вход свободный.
1: Новости спорта.
0: Команда Вологодской области заняла второе место в турнире по функциональному фитнесу в Тверицах. Соревнования «Железный кубок» объединили в Ярославской области более 60 спортсменов из 8 регионов страны. В командном зачете наш коллектив стал серебряным призером, завоевав 12 наград. Среди мужчин Геннадий Шевелев завоевал золото и бронзу, Михаил Куликов занял второе и третье места, Сергей Латышев стал первым и завоевал 2 вторых места. Среди женщин лучшей стал Ольга Орлова. В ее арсенале золотая и 2 серебряные награды. Также Екатерина Комарова заняла 2-е и 3-е места. Так, сборная прошла отбор на чемпионат России, который пройдет в Геленджике этой осенью.

0: Погода на маяке.
1: В Вологодской области ожидаются ночные заморозки. С 28 по 30 августа в регионе существенно похолодает. В ночные и утренние часы температура воздуха и на почве может опуститься до минус 2 градусов. В ночь на пятницу, 28 августа, антициклон. Столбики термометров покажут плюс 2, плюс 6. Местами заморозки. В субботу и воскресенье погода сохранится. Переменная облачность, без осадков. Ночи холодные, возможны заморозки. Днем солнце прогреет до плюс 16, плюс 18. Синоптики советуют дачникам и владельцам участков защитить теплолюбивые растения от заморозков. А сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, северный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 15 часов.
0: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Воздушная тревога объявлена в Киеве 8-й раз за сутки. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения. Во время предупреждения об угрозе с воздуха с начала суток украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах и работе систем ПВО. Также сейчас сирены работают в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Подразделения группировки войск «Восток» заняли Шевченковское в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Там пояснили, что взятие села создало условия для дальнейшего продвижения российской армии на запорожском направлении. Освобождение населенного пункта позволило подразделению группировки «Восток» вклиниться в оборону ВСУ и расширить зону контроля на этом участке. По данным ведомства, российские подразделения продолжили продвижение севернее Зеленого в Запорожской области. В ходе боев занят крупный, заблаговременно подготовленный район обороны ВСУ, зачищено более 180 строений. Уничтожено около роты живой силы противника, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, 6 наземных робототехнических комплексов, а также свыше 30 тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга». ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1400 человек. Помимо этого, вооруженные силы России нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались в ВСУ. Были атакованы склады боеприпасов и цеха сборки беспилотников. За сутки средства ПВО сбили 19 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 591 украинский дрон. Суточные потери украинской армии составили 1450 военнослужащих. Москва призывает Лондон отказаться от враждебной агрессивной линии в отношении России, которая создает риски перевода конфликта на принципиально новый уровень. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, ответом на применение британского оружия для ударов по территории России станут военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному, подчеркнул представитель МИДа. Также, по словам Захаровой, Россия предпримет ответные действия на любые русофобские шаги со стороны как Финляндии, так и других стран Запада. Ранее посол по особым поручениям российского МИДа Александр Трофимов заявил, что страны Европы смогут присоединиться к архитектуре евразийской безопасности при условии, что они перестанут проводить антироссийский политический курс. Все потребности страны в крови, в том числе в военных госпиталях, полностью обеспечены. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Россия становится самодостаточной в производстве препаратов на основе крови.
4: Особое внимание уделяем созданию стратегического резерва крови и ее компонентов. Нам удалось по сравнению с 2022 годом нарастить стратегический резерв более чем в 2,5 раза. Фактически достигли миллиона литров всех компонентов крови, в том числе редких групп факторов, что позволяет единовременно высвободить очень большое количество в том случае, если и, соответственно, будет необходимо при каких-то чрезвычайных ситуациях. Для того, чтобы быстро распределять кровь необходимых группы факторов, мы создаем целую сеть крупных хранилищ-перераспределителей межрегиональных. И в этом году добавляется к ним хаб фактически в Курске и в Ростове-на-Дону. Значит, это крупное хранилище, более 100 тысяч литров каждое, которое позволяет обеспечивать очень быстро все прилежащие регионы страны. И на будущий год такое хранилище будет открыто и в Мариуполе.
3: Также ФМБА завершил работу над стратегией развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036, сказала Скворцова. Федеральная антимонопольная служба работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Об этом сообщил Кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, Минсельхоза, ФАС, отраслевых компаний. На совещании также обсудили состояние логистики и формирование запасов нефтепродуктов. Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжать координацию действий по поддержанию устойчивого снабжения регионов топливом, контролю за состоянием запасов и бесперебойной работе логистической инфраструктуры. 12 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Санкт-Петербурге. Авария произошла на пересечении Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе. Один автобус стоял в ожидании технической помощи. В него на скорости врезался другой автобус с пассажирами. 10 из 12 пострадавших госпитализированы. Причины аварии выясняются. Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 359, сообщает полиция. Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхатэ-Коси в среду. Причиной крупного падка стали землетрясения, последовавшие за ним оползень. Более 640 туристов числятся пропавшими без вести. В их число входит 8 россиян. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
3: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, местами дождь, температура воздуха в дневные часы плюс 18-20 градусов. В Москве тоже переменная облачность, осадки не ожидаются, в утренние часы возможен туман. Ночью температура плюс 8-10 градусов, днем до плюс 20, давление высокое 757 миллиметров ртутного столба.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами врач-невролог отделения медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Никита Горбачев. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Осень уже у нас буквально за углом, пару шагов осталось сделать, осень наступает. И наступает вот эта осенняя хандра, осенняя сонливость, когда все время хочется спать, делать никуда, а дети у многих в школу идут, поэтому делать-то много чего приходится. А почему с приходом осени, ну, кроме очевидного того, что солнечного света становится меньше, хотя у нас и летом его не всегда бывает очень много, да, но все-таки с приходом осени у нас действительно наступает, ну, не то чтобы, иногда даже упадок сил, но все время вот есть какая-то слабость и сонливость действительно. С чем это связано?
2: Ну, это такой своего рода физиологический ответ на сокращение дневного, светлого времени дня, потому что в связи с тем, что утро наступает позже, а вечер, соответственно, раньше, то есть темнота, это связано с изменениями, да, физиологическими изменениями выработки мелатонина, такого гормона, который как бы традиционно считается таким гормоном сна, но на самом деле это не что иное, как гормон темноты. То есть как только наступает темно, мелатонин начинает активно вырабатываться, сообщая нашим внутренним часам, что все темно, пора ложиться спать. И здесь вот есть как бы такая физиологическая основа этого ответа. То есть это не какая-то патологическая бессонница или сонливость, которая наступает в связи с тем, что пришла осень, холодное и темное время года, но и с тем, что организм таким образом на это реагирует. То есть это вполне себе такой нормальный феномен.
4: И это получается у всех так, да, у любого человека, живущего на планете Земля, будь то ты житель Эквадора, будь ты житель Мурманска, да, абсолютно у всех один и тот же механизм работает.
2: Ну, если житель Эквадора действительно переедет в более северные широты, у него тоже будет такой ответ. И, в принципе, да, если как бы такая сезонность меняется, да, то есть наступает осень, у любого человека абсолютно будет такой ответ.
1: Те, которые на экваторе живут, у них, наверное, нет?
2: Ничего у них не меняется.
4: Не, да, меняется.
2: Потому что,
4: Только
2: при переезде, да, когда есть вот именно разница между освещенностью в летнее и зимнее время.
1: Но ведь нам порой хочется спать не только, когда раньше темнеет и позже, так сказать, рассвет наступает, а днем вроде бы и солнышко, ну, свет есть еще, мелатонин вроде еще не должен вырабатываться, а все равно в течение дня вот идешь, и, например, осень еще не наступила, иду по коридорам, значит, нашего предприятия, смотрю, люди тут зевают уже, понимаете, вот.
2: Ну, здесь могут быть и другие факторы, в частности, психологические факторы, потому что, когда действительно наступает осень, то становится, ну, в целом как-то немножко грустновато, и в целом как бы встречаемость некоторых психических состояний увеличивается, действительно.
1: Осеннее обострение?
2: Так называемое осеннее обострение, то, что раньше называлось, и в целом реакция организма на увеличение темнового времени дня, она вот может еще таким образом проявиться, что как бы, ну,

0: усиливается тревога, может быть, наоборот, не обязательно дневная сонливость, но нарушение сна, да, то есть человек привык ложиться в более позднее время, особенно в период отпусков, летний период, и когда человек возвращается с отпуска в конце лета, да, наступает осень, первые холода, и вот это ощущение приближающейся, как говорится, темноты, как в «Игре престолов», зима близко.
1: А как организм у нас считывает вот этот уровень освещенности? Через глаза, через кожу глаза. Или через внутренние какие-то биологические, биохимические реакции? Они замедляются, может быть, там, я не знаю. Или мы просто видим, что солнышко уже низко стоит, что тени длиннее, да, и мы сразу же начинаем грустить и испытывать эту осеннюю хандру.
0: Ну, вот именно эта освещенность в период начала осени, да, поскольку она уменьшается, в первую очередь, конечно, реагируют глаза, то есть наша сетчатка. Именно через сетчатку и посылается сигнал мелатонину, что все, темнеет, давай вырабатывайся, нам надо готовиться ко сну.
2: Мне кажется, что даже, может быть, в большей степени даже не наличие короткого или длинного светового дня, потому что осенью, особенно там, в сентябре еще бывает, и у нас еще и бабье лето, и бывает и тепло, и солнечно, и хорошо, а вот именно изменение температуры. Вот сегодня я вышел из дома, и вот такое ощущение уже осени, и холодно, и хочется как медведю сразу в берлогу,
1: значит, и лапу в рот.
2: Лапу в рот и заснуть до, как минимум до марта или до апреля, да, вот.
0: Не выходить из дома
2: вообще,
0: там до весны.
2: Да. То есть, мне кажется, что вот, может быть, температурный режим как-то все-таки тоже влияет, да, на вот эти состояния.
0: Безусловно, температура – это еще один как бы физиологический компонент поддержания нашего сна и бодрствования, да, потому что вот этот температурный коррелят, он тоже меняется в течение суток. Да, то есть, особенно когда мы говорим про температуру тела, да, она же тоже меняется в течение ночи, температура тела там, в ранние утренние часы снижается, а когда человек выходит в ранней осенью, да, вот с наступлением этих первых холодов, и организм такой: так, подожди, мы вроде с тобой проснулись, должно быть тепло, что-то не то.
2: Нормально все было, да.
1: Но мы можем же как-то мозг свой обмануть, не знаю, прочитать какое-нибудь летнее пляжное чтиво, какой-нибудь романчик незатейливый, или рассмотреть фотографии из отпуска яркие, да, или сейчас вот искусственный интеллект и VR-технологии, например, мы можем же погрузиться в искусственную реальность, например, а там у нас пляжи какие-нибудь, Краснодарский край.
0: Ну, это такой своего рода самообман, то есть как бы мы
1: пытаемся... Например, пойти.
0: Пытаемся как бы уйти от вот этого изменения погоды, температуры, освещенности. То есть это, конечно, ну, на психологическом уровне это, конечно, позитивно влияет. Когда мы как бы еще можем себе вообразить, там, как мы провели отпуск, какое в целом было теплое, либо не очень теплое лето. Вот, то есть это в целом как бы тоже может повлиять.
2: А нужно ли менять свой режим сна с приходом осени? Ну, то, о чем мы уже говорили, день становится короче, рассветает у нас позже, закат у нас раньше, соответственно, ну и мелатонин же, как мы уже выяснили, это уже у нас про темноту, да, он на темноту реагирует. Может быть, просто сдвинуть подъем, сделать чуть позже, а ложиться спать чуть пораньше, или если человек живет в одном и том же режиме, то ему не стоит переходить, как это у нас было, летнее время, зимнее время.
0: Ну, действительно, соблюдение правил гигиены сна – это именно осенний период, самое идеальное время для того, чтобы эти правила соблюдать, особенно соблюдение именно режима укладывания и подъема. То есть это, скажем так, самое желательное мероприятие, потому что помимо мелатонина на наше, так сказать, пробуждение утром и засыпание вечером, безусловно, влияет еще и внутренние часы. Так называемое, это такое определенное скопление нервных клеток в нашем головном мозге, достаточно глубоко залегают. Именно они как раз реагируют на изменения светового времени дня. И в целом они подстраиваются под то, как человек, соответственно, в какое время ложится и встает, соответственно, вечером и утром. Так что именно в это время нужно не только соблюдать режим сна и бодрствования, но и, соответственно, поддерживать уровень физической активности. Даже какая-то, может быть, легкая прогулка перед сном позитивно на это повлияет. И вот, опять же, вот в связи с наступлением вот этой осенней хандры есть как бы желание, особенно в выходной день, когда хочется отлежаться, отоспаться, не хочется как-то выходить, опять этот холод, там слякоть, дождь, лучше все-таки выйти хотя бы на час, на полтора, потому что уровень освещенности даже в пасмурную погоду, он все равно лучше на улице, чем в помещении. Uh-huh. Поэтому это тоже важно.
1: А вот эти вот умные будильники, которые заполняют комнату рассветным таким вот спектром, он постепенно меняется до яркого. Насколько они эффективны и действуют? Нет ли от них вреда? Если мы зимой, вот когда уже кромешная тьма, мы просыпаемся, да, и вот такой будильник.
0: Когда происходит переход, вот опять же, к вот этому более темному времени, это, в принципе, может быть полезным, на самом деле. То есть человеку как бы проще адаптироваться к вот этим меняющимся условиям. Да, тут есть, конечно, на такой компонент как бы имитации uh-huh. вот этого светового дня, с одной стороны. Но с другой стороны, человек быстрее включается утром. То есть для некоторых это своего рода такой поведенческий, по сути, компонент, чтобы быстрее как бы проснуться, да, прийти в себя, потому что для некоторых людей это важно, потому что зачастую, опять же, осенью, зимой человеку сложнее утром просыпаться, потому что темно, непонятно, зачем вот я проснулся, зачем звенит этот будильник.
2: Лучше бы... Кто я, зачем я? Я всегда Алисе говорю, включи мне свет, там минут за пять до будильника, чтобы как бы нормально. Уже свет зажегся, когда будильник, я открываю глаз, тебе уже свет горит. Я вот вспомнил интересную историю, ведь вот зимнее и летнее время... А сейчас мы, насколько понимаю, мы не переходим ни на летнее, ни на зимнее uh-huh. время. А вообще, с точки зрения физиологии, это правильнее? И страдает ли организм, вот особенно там осенью, как когда вот происходят эти переходы с одного условного времени на другое?
0: Ну, насколько мне известно, вот почему эта история с переходом на летнее и зимнее время прекратилась, потому что в целом как бы не обнаружили вот этой четкого положительного, благоприятного влияния на наше функционирование. И в целом решили оставить вот это, насколько я знаю, у нас сейчас зимнее время, вот это постоянное теперь уже и летом, и зимой, потому что в целом это время наиболее, как оказалось, благоприятно как летом, так и зимой. Вот, то есть в целом оно лучше всего как бы нам подходит.
1: Угу. Ну, а какие советы нам помогут все-таки побороться с осенней сонливостью? Вот так, если составить чек-лист, так называемый, да, памятку, там, 5, например, пунктов, которые нужно сделать, чтобы осенняя сонливость, хотя бы ее уровень снизился, если уж не совсем от нее избавиться.
0: Ну, в целом, это соблюдение режима сна, то есть ложиться и вставать в одно время, соблюдать также режим питания, то есть считается, что потребление белковой пищи, которая содержит в себе такую аминокислоту, как тирозин, является предшественником наших моноаминов, в частности, дофамина, вот это вещество, mm-hmm. которое повышает уровень мотивации и как бы заинтересованности
2: больше
0: в том, чтобы...
2: Мяса больше мяса есть больше мяса, да, нужно... Осенью.
0: Да.
1: Жировка.
0: Да, купим жир. И, соответственно, это, все-таки сохранять определенный уровень физической активности, то есть, как я уже сказал, хотя бы прогуливаться перед сном, и чтобы все-таки какая-то ходьба в течение дня была. То есть, в целом, это то, что сейчас более известно как гигиена сна. Также, соответственно, не нужно переедать на ночь, но и не ложиться голодным на ночь. То есть какую-то легкую закуску лучше
2: этого как
0: съесть.
2: За 4 часа до или все-таки не
0: обязательно? За 3-4 часа перед сном, да.
1: То физическая тоже. Активность, душ контрастный, наверное, да?
0: Для некоторых людей это действительно может хорошую роль сыграть. В целом, как бы контрастный душ он действительно так стимулирует, особенно uh-huh. переход с теплой на холодную воду. И наоборот, вот лучше все-таки не злоупотреблять горячей воды, потому что она, наоборот, расслабляет uh-huh. и от нее как бы засыпаешь. То же самое, когда происходит, когда человек из холодной улицы сразу заходит в теплое помещение.
2: Хочется спать. Да. Сначала горячий душ, а потом раз, холодненькая пошла, и нормально, ты сразу взбодрился уже.
0: И не высушиваться.
2: Не высушиваться — это когда жарко. Когда холодно, лучше высушиться. Употребление каких-то продуктов, мяса, кроме мяса, тоже еще что-то хотелось бы. Вот кофе я сразу вспомнил. Например, летом кофе, когда жарко, не очень хочется пить. Мне, например. А вот когда сейчас уже прохладненько, кофе пьется с удовольствием. Стоит ли увеличить потребление кофе, может ли вот он нам помочь, или там чай, в нем тоже все-таки есть нужные вещества, да, бодрящие нас, как-то распределить, может быть, не одну чашку кофе, а две чашки кофе пить в течение дня.
0: В целом кофеин, он действительно обладает таким, скорее, полезным свойством, когда наступает осень, потому что быстрее приходишь в себя после того, как ты тяжело проснулся утром. И в целом употребление кофе, если это не выходит за рамки, приличия, то в целом это хороший адаптоген, чтобы вовремя прийти в себя утром. Другой момент, что когда вот соблюдение этих правил, да, соблюдение физической активности, по соблюдению режима сна и бодрствования, употреблению кофеинсодержащих напитков не помогает, то есть человек все равно испытывает вот эти проблемы, то здесь уже, конечно, повод обратиться к специалисту.
1: Нужен ли нам дневной сон? Если да, то в каких пропорциях? Мы как-то обсуждали, что не надо, да, засыпать там на 2-3 часа днем, а
2: полчасика. Я вот сейчас следую этому.
1: Осенью это тоже актуально.
0: Самое, конечно, идеальное, если это, если нет такой привычки спать днем, то от дневного сна лучше вообще воздержаться, если есть такая возможность. То есть максимально накопить вот это давление сна к вечеру, чтобы, соответственно, быстрее заснуть. Но если все-таки есть такая привычка, то действительно лучше не превышать продолжительность дневного сна больше 30 минут.
2: Я не превышаю, я сплю исключительно в метро, вот у меня как раз полчаса получается.
0: Локальный сон такой.
2: Да, локальный сон. Да, но зато ты спишь и никогда не проспишь свою остановку, потому что второе полушарие всегда оно на чеку. Оно знает, когда тебе нужно.
0: Главное на следующий выходить.
1: Да, главное на кольцевую не сесть.
2: А я по кольцевой, кстати, езжу. Но у меня хуже, я езжу по большой кольцевой. То есть это может быть долгое путешествие. Если уже кофе не помогает, режим дня не помогает, физическая активность не помогает, то это означает, что уже наша вялость, условно, она может быть симптомом каких-то, может быть, более серьезных историй, тогда мы уже идем к вам. Правильно я понимаю?
0: Да, все верно.
2: Обращаемся к специалисту. Вот никогда про это мы не забываем. Никита Горбачев, врач-невролог, отделение медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, сегодня с нами. Мы обсудили, как справиться с осенней сонливостью, а сразу же после выпуска новостей мы поговорим о том, почему нам так сложно осенью просыпаться утром.

0: Маяк. Люди – это самое интересное, что есть на планете Земля. Игорь Ружейников, радиоведущий.
1: Так говорит Маяк.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Число доноров крови в России с 2020 года выросло более чем на 20% до 1,5 миллионов. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала Владимиру Путину на встрече в Кремле. Президент отметил, что его отец в свое время был донором.
2: Мы проводим большое количество мероприятий, направленных на развитие донорства. Это позволило нам нарастить число доноров с 2020 года более чем на 20%. При этом увеличить кратность донаций до 2,3 в среднем на одного донора. И таким образом количество доноров у нас увеличилось более чем до 1,5 миллиона в год, а количество донаций превысило 3,5 миллиона. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. И мы заготавливаем в год более 2,7 миллиона литров цельной крови. И, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37%, более миллиона литров.
3: Да, сколько доноров сейчас?
2: Больше 1,5 миллионов человек. А в базе у нас существенно большее количество, более 12 миллионов.
3: У меня отец был донором много лет.
0: Скворцова добавила, что все потребности страны в крови, в том числе в военных госпиталях, полностью обеспечены. Россия становится самодостаточной в производстве препаратов на основе крови, хотя в 2021 году только 10% из них были отечественными. 6 мирных жителей пострадали при ударе дрона по пекарне и магазину в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В числе раненых 5 женщин, 1 мужчина. По словам главы региона, украинский дрон атаковал здание в Свободе Белой, в котором расположены пекарня и магазин. В этот момент там находились люди. Всех раненых доставили в больницу, им оказана медицинская помощь. Для дальнейшего лечения их перевезут в Курск. У здания повреждены фасад, крыша и остекление. Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала и премьер-министру страны в связи с многочисленными жертвами и разрушениями после исхода сели и наводнения. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что Россия разделяет скорбь дружественного непальского народа. Путин также выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями масштабного исхода селя в Тибетском автономном районе Китая. Он попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим от стихии. Напомню, в среду был зафиксирован масштабный исход селя со стороны Непала, сопровождаемый наводнением. На границе двух стран произошла природная катастрофа. Погибли не менее 270 человек, пропавшими числится 826, около 600 из них туристы. По информации посольства России в Непале, не выходит на связь 8 россиян. Управление Непала по туризму сообщило о спасении 31 иностранного туриста, в том числе 2 россиян. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, местами дождь, температура воздуха днем до плюс 20 градусов. В Москве также плюс 20, осадки не ожидаются.
1: Новости спорта.
4: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Полузащитник Данил Круговой продлил контракт с футбольным клубом ЦСКА. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2029 года с возможностью продления еще на один сезон. Факел рассматривает подписание полузащитника «Зенита» Дукейроса на правах аренды, сообщает «Спортэкспресс». Прошлый сезон 26-летний бразилец отыграл в аренде в Оренбурге, за который провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матч 6-го тура РПЛ. Так, центральную встречу между «Локомотивом» и «Динамо» обслужит бригада под руководством Ивана Абросимова. Игра пройдет в Москве в субботу, 29 августа, и начнется в 20:00. «Зенит» свой матч против «Факела» проведет в воскресенье. Подробнее о подготовке петербуржцев Сергей Циммерман.
5: Конечно, настроение в начале недели было не слишком хорошим, и все из-за поражения от «Спартака» в 5-м туре. Но посередине недели было довольно любопытное мероприятие, традиционное, ежегодное, называется он «Семейный день», когда здесь же на базе игроки, тренеры собирались в неформальной обстановке с семьями, с детьми, и, конечно, немножечко перезарядились и подняли себе настроение. Об этом говорил и тренер вратарей «Зенита» Михаил Киржаков. Ну, а в итоге дальше работа пошла своей. своим чередом. Правда, без Вендала, который получил травму матча со Спартаком. Ну а в Воронеж «Зенит» отправится без Максима Глушенкова, у которого дисквалификация из-за красной карточки в том же матче со Спартаком. В целом, в команде говорят о том, что о поражении со Спартаком надо забыть, надо двигаться дальше, и очень важно сейчас реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой. При этом понимают, что в Воронеже очень интересная обстановка, там всегда полные трибуны, и они являются 12-м игроком для «Факела», соответственно, к этому тоже надо быть готовыми, так же, как и к искусственному полю, которое может внести свои коррективы, и которому нужно будет какое-то время привыкнуть, а для этого тоже какое-то время непосредственно во время игры потребуется.
4: Дубль Александра Радулова помог «Локомотиву» уверенно обыграть Сибирь на предсезонном хоккейном турнире Кубка Блинова 5-2. Еще по шайбе на свой счет записали Рушан Рафиков, Андрей Сергеев и Андрей Пустовой. «Локомотив» одержал вторую победу в двух матчах турнира и с 4 очками возглавил таблицу. Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании американского форварда Джордана Такера. Срок соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в Монтерее. Россиянка, получившая первый номер посева, во втором круге проиграла датчанке Кларе Тоссен со счетом 6-7, 6-4, 3-6. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Маяк. Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
7: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
6: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Продолжаем нашу беседу о сне. Тема этой части нашей беседы называется так: «Почему осенью сложно просыпаться утром?» С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. С нами врач-невролог отделения медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Никита Горбачев. Ну вот, Никита, мы легли рано, натощак, еле уснули от этого, ходили в холодильник за колбасой. Ну в итоге, да, уснули, утром просыпаемся, и все равно вот разбито. Ну, достаточно вроде поспали хорошо, 8 часов прошло, да, у нас с момента засыпания. Все равно какая-то вот разбитость. Почему?
2: Ну, я не уверен, что это может быть связано с тем, что наступила осень. В целом и летом мы можем такое считать, если это рано встанем.
1: Это все колбаса.
2: Это все колбаса и кортизол, который начал вырабатываться. Потому что, ну, разбитость разбитости, как ни странно, рознь. В зависимости от того, сколько она длится, а в целом, как бы физиологически, с нашей структурой сна мы как бы не сможем бороться с нашим естественным состоянием. Я имею в виду, что есть определенные стадии сна, да, то есть особенно когда человек просыпается из вот той самой глубокой стадии сна, из так называемого медленного сна. Считается, что эта стадия, она больше выражена в первой половине ночи, когда мы заснули, да, накопив, так сказать, усталость в течение дня, а к утру по понятным физиологическим причинам этой стадии становится все меньше и меньше. Начинает преобладать тот самый быстрый сон, то есть фаза сна со сновидениями. И если человек просыпается в этой стадии, то он более-менее как бы бодренький, как бы не испытывает сильной сонливости. А вот если он, ну так получилось, да, потому что сон, это, да, его стадия, это состояние циклическое, ну, проснулся он утром, да, из глубокого сна. Конечно, он будет испытывать некоторое не просто разбитость, а такое сонное опьянение. То есть он как будто бы, может быть, не сразу поймет, что проснулся. И тут действительно нужно как бы, ну, 15-20, некоторых людей 30 минут, чтобы прийти в себя. Ну, после нашего утреннего ритуала, да, поход в туалетную комнату, умывание, да, принятие душа, обычно эту ситуацию легко решают.
3: Ну, мне кажется, генетика все-таки играет свою роль. Понятно, что там жаворонки, совы — это не научные все истории, вот, всем покалечены. Но я знаю людей, которые вот сколько угодно бы они ни спали, не знаю, 5 часов, 8 часов, они просыпаются, вот как это раз, как будто их включили. Глазки открыли, и все, и они побежали жить. И это происходит все время. Ну, то есть, это человек так живет. Я всегда завидовал. У меня мама, например, такая, да, вот проснулась, сразу начала жить. А это где-то заложено у нас в генетике, то есть, потому что, ну, режим жизни же тоже разный.
1: И бывает. От мамы не передается, судя по всему.
3: Ну, от мамы нет, вообще не передается, потому что я каждый раз, я умираю, я как будто бы, как зомби из могилы каждое утро встаю, то есть, у меня такое ощущение, то есть, для того, чтобы начать жить, это мне нужно 3 ритуала проделать, там, потом, не знаю, и душ принять, и кофе выпить, кефира выпить, чая выпить, и там...
2: Еще чего-нибудь
3: выпить, да.
1: Закусить.
2: Колбасой,
3: так сказать. Колбаса была ночью. То есть, все-таки генетика играет свою роль?
2: Играет, безусловно. То есть, опять же, в наших хронотипах. Действительно, здесь, опять же, большой вопрос, насколько человек регулярно соблюдает вот тот самый режим сна и бодрости. Потому что для некоторых людей это такая своего рода традиция. Особенно где-нибудь в сельских поселениях, да, пораньше встать, да, там подоить корову, потом еще обязательно днем поспать тот самый дневной сон, да, потому что если действительно человек рано встает, ну, сложно дотерпеть до вечера. И поэтому, как бы, это своего рода должна быть привычка, которая действительно формируется, может быть, с детства, может быть, это как-то заложено в нашем генотипе. Вот, конечно же, не только наша социальная, скажем так, привычка влияет на это.
1: Нужна, может быть, какая-то мотивация просто. Если у тебя есть корова, ее надо подоить, это мотивация, которую ты не объедешь никак. А если ты себе придумал, что завтра утром я встану и переделаю все свои дела, ты утром просыпаешься и думаешь, ну, так себе мотивация, я переделаю их попозже.
2: Подумаешь о том, что я буду есть на завтрак.
1: Да.
2: Вот такой поведенческий
1: компонент. А вот если самолет у тебя, допустим, в 7 утра США, то тебе нужно в 3 встать, чтобы оказаться, да, в аэропорту уже в 5 часов.
2: Еще вот эта тревога вечерняя.
1: Тревога,
2: когда,
1: да,
2: вот,
1: да,
2: думаешь,
1: да,
2: не опоздать бы на самолет.
1: Да, да, да, да,
3: поэтому
1: да,
3: сон очень поверхностный, и просыпаешься ты тоже не, далеко не всегда выспавшийся и довольный. Ну, конечно, самолет успеваешь, но не, у меня в этом смысле, у меня кошка есть, потому что она с утра приходит, езжать надо.
1: Кошку подоить надо.
3: Кошку подоить, да, она приходит.
2: Утренний тык-дык в 5 утра.
3: С ней не забалуешь.
1: Кошка молочных пород.
3: Там даже не тык-дык, она просто приходит так по духу, так лапой раз, и так мяу-мяу, вообще-то мяу-мяу, а где
2: еда?
3: Еда, надо уже завтракать пора, а вы тут что спите, значит, и так далее. Это в качестве будильника тоже помогает.
1: Кошка просыпается, надо хозяина подоить.
3: И это тоже. А вот мы все время говорим, что длинная стадия сна, короткая, стадия короткого сна, то есть этот REM, да, у нас
2: быстрый сон.
3: Быстрый сон, да. А можно ли все-таки как-то высчитать самому количество часов, когда у тебя точно будет наступать короткая стадия сна, чтобы просыпаться? Ну, то есть, условно говоря, если я ложусь, ну, предположим, в 11 часов вечера, да, там, и сплю 8 часов, тяжело просыпаюсь, да, давайте попробуем 7,5 часов поспать, или там 8,5, или там 7,15. Можно ли каждому человеку для себя, ну, опытным путем, вывести какую-то формулу количества сна, чтобы потом, чтобы просыпаться легко. Вот.
2: Ну, можно, конечно, потому что, в принципе, вот такой унифицированной, да, нормы сна, вот этих золотых часов, так называемых, в принципе, ее нет. Есть как бы интервал, он достаточно протяженный, то есть как бы в среднем считается, что норма сна для человека это 7-9 часов, но он может варьировать и от 4, и даже до 12 часов, да. И в целом, вот как определить, действительно, опытным путем только это можно выявить. То есть некоторые люди вот спят 8 часов, они чувствуют себя плохо. То есть это не означает, что им мало, может быть, наоборот, много. То есть, действительно, можно как бы избыточно спать. Ну, по, опять же, каким-то убеждениям человека, то есть вот надо спать 8 часов, ни больше, ни меньше. Но когда он начинает спать, допустим, 7 часов, он себя чувствует намного лучше. И вот опять же, вот это включение утром, да, особенно рано утром без будильника, опять же, будет продиктовано тем, во сколько человек привык спать накануне вечером. То есть в целом, если ему 7 часов хватает, да, и он там спокойно ложится в 11 и встает в 6, значит, это его физиологическая норма.
1: А ночью может нам что-то мешать выспаться? Я не знаю, там мы храпим, но не знаем об этом, или кортизол у нас скачет, и мы как-то выбрасываемся из глубокого сна, но не просыпаемся окончательно, а вот чувствуем себя разбитым.
2: Ну, кортизол здесь очень важно отметить, это нам тоже, нам такой же помощник в сне, так же, как и мелатонин. Только мелатонин нам помогает заснуть, а кортизол помогает нам проснуться. Так что его не стоит считать уж таким гормоном стресса, как его многие называют. То есть у него есть своя физиологическая роль, полезная роль. Поэтому это тоже его важно в этом смысле учитывать. Он нам помогает как раз-таки проснуться и не испытывать вот этой разбитости.
1: А храп нам мешает, да?
2: Храп, ну, очень редко, когда человек, в принципе, слышит, что он храпит.
1: Вот.
2: Вообще, храп сам по себе – это такой косметический дефект. Это нельзя назвать нарушением сна, то есть он не нарушает в целом структуру сна, только окружающих, которые с этим человеком спят. Но в целом это не играет какой-то негативной роли для человека.
3: Ну, я несколько раз просыпался от собственного храпа, было страшно. Доктор, что делать? Я...
2: Зато разбитости нет.
3: Да-да-да. Но я вот пробовал, я экспериментировал, мы же не первый раз уже беседуем на тему сна, это все очень увлекательно, хочется на себя, конечно, применить каждый раз. И я вот пробую 7 часов спать, 7,5, 8, 8,5. Все равно тяжело просыпаться. Что еще я должен сделать для того, чтобы просыпаться легко?
1: Можешь спать поменьше. На самом деле, 3-4 часа нам достаточно уже в нашем возрасте спать.
2: Ну, мне говорят, Тэтчер спала 4 часа.
1: Вот, пожалуйста.
2: И 11 лет была премьер-министром. Ничто ей не помешало.
3: Ну да, но мы же не знаем, как на ее здоровье сказалось. В результате там можно, конечно, спать по 3-4 часа, а потом что? Потом тут болит, и это все, как называется, все деньги, всю зарплату на аптеку тратишь.
2: Все пенсии накоплены.
1: Ну, то есть храп – это не какая-то тревожная, да, история, и у нас ничего не случится плохого, если мы храпим.
2: Ну, здесь нужно уточнить все-таки характер этого храпа. То есть нас должен беспокоить, ну, как специалистов, я имею в виду, не сам храп, а не сопровождается ли этот храп остановками дыхания.
1: Апноэ, да?
2: Апноэ, да. То есть здесь, опять же, Если человек жалуется, ну, чаще всего не сам человек, а его окружение. Обычно такие люди приходят в сопровождении своих, там, своего окружения по кровати, по спальной комнате. Они говорят, что вот все, у меня уже из-за него бессонница развилась.
3: Да, мне кажется, надо опасаться как раз жены, потому что она может сковородкой тебя приложить, так сказать.
2: Подушкой так.
3: Или подушкой, или там переворачивают еще как-то на пол.
1: Продолжим нашу беседу после небольшой рекламной паузы. Врач-невролог отделения медицины СНА Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Никита Горбачев с нами. Мы сегодня говорим о том, почему осенью сложно просыпаться утром.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Выборы 2026.
5: Проблем на Вологодчине нерешенных очень много. Одна из них находится наглядно за мной. Этот вопрос необходимо решать. Справедливая Россия и я лично выступаем за то, чтобы программа переселения из аварийного ветхого жилья была полностью дофинансирована и в самые кратчайшие сроки эти вопросы стали решаться.
6: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
8: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
9: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
10: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
11: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Вологодская область вошла в число лидеров России по восстановлению лесов. Как отметил губернатор региона Георгий Филимонов, по итогам весенней лесокультурной кампании Вологодская область заняла второе место в стране по площади лесовосстановления – более 22 тысяч гектаров. По искусственному восстановлению лесов Вологодчина стала первой в Северо-Западном федеральном округе. Лесные культуры высадили на площади более 8 тысяч гектаров. С начала года общая площадь восстановленных лесов в регионе достигла 38 тысяч гектаров, что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года. До конца года в регионе планируют восстановить леса на площади 76 тысяч гектаров. В Минске открылся павильон Вологодской области. В столице Беларуси начала работу новая площадка, которая поможет вологодским предприятиям развивать деловые связи, продвигать свою продукцию и находить новых партнеров. По словам губернатора Георгия Филимонова, в экспозиции представлены 5 ключевых направлений экономики и культуры Вологодчины – от промышленности и АПК до гастрономии и креативных индустрий. Свои товары и разработки представили более 30 производителей региона. Вологодская область передала Алчевску более 3300 экземпляров учебной и исторической литературы и 650 наборов для первоклассников. В поставку вошли учебники по технологии и литературе, а также книги из серии «Собиратель земли русской» о выдающихся российских государственных деятелях. Для будущих первоклассников подготовили наборы из 18 необходимых школьных принадлежностей, от пеналов и альбомов до красок, карандашей и бумаги. Врачи Вологды и Череповца проведут 15 выездных приемов в центральные районные больницы региона в сентябре. Главная цель – повысить доступность и качество специализированной медпомощи для жителей отдаленных поселений. Пациентов примут ведущие узкие специалисты, кардиологи, неврологи, онкологи, сосудистые и нейрохирурги, урологи, ревматологи, врачи УЗИ и другие. Состав выездных бригад формируется с учетом реальных потребностей местных медицинских учреждений. Информация о приезде врачей будет размещена на сайтах ЦРБ. Летний сезон в доме дяди Геляя сегодня завершит концерт Владимира Сергеева. 27 августа на летней веранде литературной резиденции на улице Чернышевского, 15, состоится заключительный концерт летнего сезона. Для гостей выступит известный вологодский архитектор, бард, музыкант и художник Владимир Сергеев с новой программой «И это все о ней». Его песни звучат на разных мероприятиях города, в том числе на праздниках и фестивалях. Знатоков отечественного кино ждут на интеллектуальном квизе в библиотеке «Книжный парк». 29 августа в модельной библиотеке номер 4 в селе Молочное на Мира 7 пройдет увлекательный киноквиз, посвященный Дню российского кино. Участников ждут интересные вопросы о культовых фильмах, любимых актерах, знаменитых цитатах и режиссерских находках, от классики советского экрана до ярких картин наших дней. Квиз обещает быть динамичным и познавательным, каждый сможет блеснуть эрудицией и узнать много нового из мира кино. Начало в 15 часов, вход свободный.
1: Новости спорта.
0: Команда Вологодской области заняла второе место в турнире по функциональному фитнесу в Тверицах. Соревнования «Железный кубок» объединили в Ярославской области более 60 спортсменов из 8 регионов страны. В командном зачете наш коллектив стал серебряным призером, завоевав 12 наград. Среди мужчин Геннадий Шевелев завоевал золото и бронзу, Михаил Куликов занял второе и третье места, Сергей Латышев стал первым и завоевал 2 вторых места. Среди женщин лучшей стала Ольга Орлова. В ее арсенале золотая и 2 серебряные награды. Также Екатерина Комарова заняла 2-е и 3-е места. Так, сборная прошла отбор на чемпионат России, который пройдет в Геленджике этой осенью.

0: Погода на маяке.
1: В Вологодской области ожидаются ночные заморозки. С 28 по 30 августа в регионе существенно похолодает. В ночные и утренние часы температура воздуха и на почве может опуститься до минус 2 градусов. В ночь на пятницу, 28 августа, антициклон. Столбики термометров покажут плюс 2, плюс 6. Местами заморозки. В субботу и воскресенье погода сохранится. Переменная облачность, без осадков. Ночи холодные, возможны заморозки. Днем солнце прогреет до плюс 16, плюс 18. Синоптики советуют дачникам и владельцам участков защитить теплолюбивые растения от заморозков. А сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, северный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 16 часов.
0: Новости.
3: Студия с новостями, Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска за сутки улучшили свои позиции в зоне проведения специальной военной операции, заявили в Минобороны. Удары нанесены по инфраструктуре ВСУ, складам боеприпасов и цехам сборки БПЛА, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 145 районах. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1450 человек. Подразделения группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Шевченковская в Запорожской области. Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе в технике двух механизированных воздушно-десантной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка, Новопавловка, Днепропетровской области, Андреевка, Доброполье и Белозерская в ДНР. Средства ПВО сбили за сутки 19 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» и 591 дрон ВСУ. 9 российских бойцов удалось вызволить из пыточных подвалов для пленных на Украине благодаря переговорам. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Она отметила, что это очень важное направление, потому что у родственников, даже тех бойцов, которые числятся пропавшими без вести и даже погибшими, есть шанс, что их родные вернутся домой. По словам омбудсмена, с момента ее назначения на должность уполномоченного по правам человека удалось вернуть домой 663 бойца. Любые военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами могут стать целями для российских ударов в случае применения Киевом британского оружия против России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она предупредила, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства.
4: Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному. Неотвратимая кара настигает их пособников и подстрекателей, и мы призываем всех жителей Соединенного Королевства задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов собственных властей.
3: Напомню, англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow Scalp накануне был нанесен удар по торговому центру Донецк-Сити. В Донецке пострадали 11 человек. Организации, работающие в Крыму и Севастополе, получат отсрочку по уплате страховых взносов, чтобы сохранить трудовые коллективы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, эта льгота станет доступна для обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных и строительных компаний, и также для гостиниц и санаториев, детских оздоровительных лагерей и сферы общественного питания. Такая дополнительная поддержка и помощь, по словам Мишустина, позволит предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, снизить финансовую нагрузку и использовать освободившиеся средства на текущую расходы и заработную плату сотрудников. Мишустин также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что нужно уделять самое пристальное внимание развитию Крыма и Севастополя, укреплять их экономический потенциал, промышленную базу. Сейчас на юге сложились непростые условия, в которых крайне важно поддержать и людей, и предприятия, сказал Михаил Мишустин. Владимир Путин выразил соболезнования президенту и властям Непала и КНР в связи с многочисленными жертвами, разрушениями, вызванными сходом сели и наводнением. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что Россия разделяет скорбь и просит передать слова сочувствия родным и близким погибших. Напомню, в среду произошел масштабный сход сели со стороны Непала, сопровождаемый наводнением. В результате погибли как минимум 359 человек, пропавшим без вести числится 667, из них 600 туристы. Спасены двое россиян, сообщили власти Непала. Ранее посольство России в Непале сообщало, что не выходит на связь 8 россиян. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге на 85-м году жизни. Об этом сообщил телеканал «Информер». По его данным, в последнее время Младич тяжело болел. Здоровье генерала резко ухудшилось 10 апреля. Он перенес легкий инсульт, позже еще один. Роспотребнадзор разбирается с ситуацией с продажей биодобавок сибутрамином на маркетплейсах. Ведомство направило обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости изъятия из обращения этих препаратов. Ранее «Известия» писали, что БАДы с сибутрамином продают на маркетплейсах через фальшивые карточки товаров, указывая в качестве наименования, например, конструктор, набор детских игрушек или крем для лица. Сибутрамин включен в список сильнодействующих веществ, а его незаконный оборот в целях сбыта может повлечь уголовную ответственность. 1 сентября в Москве начнется с прохладной и дождливой погоды, но днем потеплеет. Конец лета в столичном регионе прогнозируется достаточно комфортным, но тоже дождливым, сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. Ночи уже холодные, сейчас температура воздуха ниже климатической нормы на 1 градус, уточнила синоптик. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
3: В Петербурге завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха ночью плюс 9-11 градусов, днем до плюс 20. В Москве преимущественно без осадков, местами возможен туман, ночью температура воздуха плюс 8-10 градусов, днем до плюс 20. Давление будет высоким, 747 миллиметров ртутного столба, значительно выше нормы. В эти минуты в столице плюс 16 градусов.

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на маяке.
1: Шоу «Как знать» продолжается. С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами парфюмерный обозреватель Анна Марущенко. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день, Павел. Добрый день, Вахтанг.
1: Анна, сегодня у нас революционная тема. В прямом смысле этого слова хотим поговорить о том, как парфюмерное искусство, вообще парфюмерия, развивались в годы революции и после нее. Вообще, как революционные события повлияли на российскую парфюмерную промышленность? Я понимаю, что изначально ведь это все было царское, да, все было там частное какое-то и так далее. А мы же все разрушили до основания, а затем...
3: Ну, разрушили, но не все, скажем так. Революция для парфюмерии была примерно тем же, чем она была для всей русской частной промышленности. Лавочку закрыли, хозяина выгнали, а фабрику забрали государству. Если до 17-го года в России существовала вполне приличная парфюмерная индустрия, были у нас крупные фабрики, у нас были французские специалисты, свои магазины, реклама и конкуренция. И русские духи продавались не только в России. А потом пришел 1917 год, и вся эта система довольно быстро закончилась. Фабрики национализировали, владельцы уехали или потеряли свои предприятия, а иностранные фирмы вовсе ушли. Но вот что интересно здесь. Фабрики-то сами остались. Остались здания, остались котлы, оборудование, рецепты. И главное, люди, которые умели все это делать. Поэтому советская парфюмерия, можно сказать, выросла буквально на обломках дореволюционной парфюмерии.
2: А вот хотелось бы узнать, да, что это была за дореволюционная парфюмерия, кто представлял ее, насколько она была известна во всем мире, или это был только внутренний рынок?
3: Она была очень известна, яркие представители, крупнейшие, это компания Бракара, Роле, провизора Остроумова. Продукция наша продавалась не только в России, но и за рубежом. Конкурировала вполне себе с французской. Даже мы занимали первые места, наконец-то обогнав французов, оставив французов позади. То есть Россия на парфюмерной карте вполне себе, ну если не была лучше французской, но вполне себе была достойным конкурентом. И нашими духами, одеколонами пользовались и другие представители царских семей, князя Черниговского и так далее. То есть было чем и есть чем гордиться.
1: Я себе как это представляю? Вот вы говорите, заводы остались, люди, которые парфюмерию делали, остались, рецепты остались. То есть, получается, произошла революция, национализировали, значит, парфюмерные все фабрики и заводы. А потом что? Рецепты же остались, зачем их менять? По тем же рецептам выпускали, только наклейку поменяли. То есть, условно, там какой-нибудь был Шарман, а стала Красная Москва. Так это работало или как-то по-другому?
3: Немного поменялся ракурс и идея создания духов. Если все-таки раньше духи – это средство демонстрации роскоши, статуса, да, какого-то своего состояния, то после революции духи становятся предметом гигиены. И на вот тех рецептурах, оставшихся, да, на том оборудовании, появляются, ну, скажем, усовершенствуются новые технологии. И если раньше основные

0: задача наших парфюмерных, скажем, компаний было понравиться покупателю, то сейчас, после революции, главное – выполнить государственное задание. И это вот принципиально важная перемена. То есть духи уже не как предмет роскоши становятся, а это появляется производство и мыла на парфюмерных фабриках, и зубных порошков, и кремов, и средства гигиены. То есть вот это принципиально различие советской парфюмерии от дореволюционной. Угу. Хорошо пахнуть можно, но сначала надо быть чистым и полезным
1: обществом. А сырье для парфюмерии осталось в свободном доступе у советских парфюмеров? Или уже, там, я не знаю, санкции были какие-то, невозможно было из-за границы привозить, и приходилось на какой-то вот отечественный продукт переходить, отечественное сырье?
2: Анна, слышно нас? Мне кажется, Анна у нас пропала.
1: Да. О, Анна,
2: да, она появилась.
1: Она появилась, да. Да, мы с вами, да.
0: Я остановилась на том, что значительная часть сырья была импортная. Да, наши парфюмеры очень любили работать с натуральными маслами. Ну, например, с розовым, жасминовым, мятным, гераневым. Но после революции эта импортная система, она развалилась. И тут, скажем, советская химия получает другую важную задачу. А давайте научимся делать душистые вещества сами. Если мы до революции высадили еще свои эфиромасленичные культуры в Крыму, в Краснодаре, то сейчас мы уже начинаем развивать свое производство технологическое душистых веществ. И тут получается важный сдвиг от зависимости от привозного натурального сырья к собственной эфиромасленичной и химической промышленности. И это, наверное, один из самых важных результатов всей истории. Советская парфюмерия постепенно становится гораздо более химической и научной.
2: Ну что, а розы-то у нас свои есть, мы можем розовое масло сами делать, зачем нам импортное? А какие-то новые, соответственно, ароматы появились? Ну, опять же, вы говорите, что прежде всего чистота, да, значит, это какие-то одеколоны, скорее всего, это какие-то, наверное, свежие, да, запахи, скорее всего, превалировали, да, в то время?
0: Да, очень таким характерным продуктом становится тройной одеколон. Вот как в продаже, было очень такое тяжелое время, да, не было ни ткани, ни обуви, ни одежды, и популярной становится такая льняная ткань под названием коломянка. И из нее шили буквально все, пальто, жакеты, мужскую, женскую одежду, детскую одежду. Вот так же и тройной становится таким массовым продуктом и в пир, и в мир, и в добрые люди. И люди лишились им с утра, и, например, и при походе в театр. То есть такой становится наш национальный продукт.
2: А можно сказать?
0: Потом позже появляется Красная Москва, но до этого тройной одеколон — это наше все.
2: Но
0: были еще и одеколон, извините, перебиваю, одеколон Кармен. То есть было очень много названий этих одеколонов, да, они были очень популярны. Но самый известный — это, пожалуй, тройной. Который, кстати говоря, придумал еще Бракар на своей фабрике.
2: Угу. Еще в досоветское время, разумеется. Или в
0: советское? Да. Нет, еще до советского.
2: До советского времени. Да. А вот мне просто интересно, как вы говорите, везде, и в театр, и на работу, и туда, и сюда тройным одеколоном пользовались. А он был, как сейчас принято говорить, унисекс, или все-таки это была мужская история? Или женщины тоже вполне могли себе душиться тройным одеколоном?
0: Нет, это был, как бы мы бы сейчас сказали, унисекс. То есть не было разделения, это для мужчин, это для женщин. Это придет позже, уже в 70-е, 80-е, когда появится и шипр, и одеколон «Гвоздика». А тогда тройной одеколон — это вот одеколон для всех.
1: То есть советское одеколоностроение — это что получается? Закрытая система, да? Три аромата создали, и все, и закруглились. Они больше не развивались, да, они никак. Новый сезон, новая какая-то limited коллекция, такого не было. Да? Просто три аромата на ближайшие 50 лет, пожалуйста, пользуйтесь.
0: Нет, не на 50, основная тема одеколонов остается. Это все духи с использованием цитрусовых масел. В дальнейшем они могут приобретать другие названия, да, допустим, там «Пиковая дама» и так далее. Позже появляются уже духи «Манон», там «Красный мак» и так далее. То есть, ну, сама идея одеколонов, она продолжает жить и живет до сих пор. То есть нечто свежее, такое очень уходовое, гигиеническое, доступное каждому.
2: «Пиковая дама», вы сказали, я сразу вспомнил, уж полночь близится, а Дерман и все не отнадушилась, да, а Дерман все не
0: Да, это было выпущено, одеколон выпущенный к юбилею Пушкина.
2: А вы говорите цитрусовые, то есть мы отказались от жасминов, от розы тоже отказались, получается?
0: Не то чтобы отказались, а просто делали, производили то, что можно было произвести очень легко и быстро. А цитрусовые компоненты, это они довольно легкие и в использовании, и в получении сырья. И в получении, в том числе, и синтетического сырья.
2: Ну, то есть химозу делали, химическую, это был не настоящий цитрус, да, понятное дело?
0: Да, да, да, химические компоненты. Ну и потом, давайте не забывать, какое время, да, какая альфакторная среда города и настроение вокруг. И, конечно, хотелось вот таких свежих, радостных запахов, да, мы знаем, что цитрусовые всегда поддерживали в сложную минуту и дарили настроение, поэтому это та вещь, которая вот была необходима на психологическом, ну, скажем, физиологическом уровне.
1: Угу. В почете тогда были рабочие и колхозники, а ароматы различались, аромат рабочего от аромата колхозника, мы бы отличили сегодня?
2: Боюсь, что нет.
0: Нет, это различие придет гораздо позже. Одеколон скорее духи в общем смысле, да, в широком смысле, как олицетворение парфюмерии, духи, это вот ну, как бы, скажем так, вот предмет для всех, предназначенный для всех, для тех, кто мог позволить себе его приобрести.
2: Ну, а духи, кстати, вообще-то были, потому что, мне кажется, женщинам было обидно, если все пахли тройным одеколоном или Красной Москвой, мужчины и женщины.
0: Духи были.
2: Вот, женщинам же выделиться-то как-то надо, а если все Красной Москвой пахнут, как тут выделишься-то? Вообще же никак.
0: Вот здесь происходит такая интересная вещь. Духи существовали, особенно иностранные. Их продавали либо нелегально, либо просили привозить из-за рубежа, как, например, писала Лилия Брик Маяковскому: «Привези мне чулки и флакончик духов от Герлен». Были Герлен, Коти, Убиган, то есть за ними как бы охотились, их хотели, скажем, иметь. А вот наши советские духи, они были еще, скажем, простенькие, но, знаете, женщина, которая хочет всегда хорошо пахнуть, и даже такие духи были роскошью и подарком в то время.
1: Угу. А если бы монумент Веры Мухиной смог источать аромат, вот я предполагаю, какие бы мы ноты бы почувствовали сейчас в районе ВДНХ? Вот стоим, рабочий стоит, колхозница, и вот какой-то вайб такой, да, флёр такой, вот, серпа.
0: Да, я думаю, здесь было бы минимально женственности, чего-то цветочного, а больше, наверное, что-то такого индустриального, может быть, альдегиды, древесные ноты, может быть, ут, амбра, вот как бы мы назвали сейчас современные компоненты, чтобы такое очень завоевательное, очень новое, очень такое в духе времени.
1: Угу. Время вперед звучит прямо.
0: Время вперед, да. Навстречу мечте и светлому будущему.
2: Вот революция закончилась. Какие-то специалисты остались после национализации заводов, естественно. Время же идет. А потом как подготовка специалистов происходила, парфюмерных, там, через 10, условно, 20 лет?
0: Ну, сначала очень просто, да. Ученик учился у старого мастера. Вот что, например, произошло с известным парфюмером Августом Мишелем, который создал любимый букет императрицы еще до революции, а позже, после революции, он продолжал работать на фабрике Бракара, которая стала новая Заря, и он учил, ну, скажем, подмастерьев, да. Позже, когда начинает развиваться химическая промышленность, у нас появляются специализированные учреждения. И как бы постепенно происходит переход от искусства отдельных мастеров, да, вот этих частных мастеров, да, к технологии, которую можно преподавать, ее можно исследовать, ее можно воспроизводить промышленно. И это очень важный момент. То есть советская школа парфюмерии, она стала не только школой почувствовать аромат, но и школой химико-технолога. И это вот очень большой прорыв.
2: Можно говорить о том, что революция вот разрушила парфюмерную традицию, или наоборот, она все-таки послужила для такой основой для осознания именно советской школы, которая потом уже развивалась в каком-то своем направлении?
0: Это, безусловно, была основа. Здесь скорее, да, можно рассматривать как историю переезда из одной эпохи в другую. В фабрика осталась, хозяин изменился, да, парфюмер остался, заказчик изменился, у нас флакон остался, только стал немножко другим. И женщина осталась такой же женщиной, только теперь ей объяснили, что она должна быть не просто красивой, а еще и новой советской женщиной.
2: И пахнуть по-другому.
0: И пахнуть, да, наверное, более скромно, да, потому что роскошь не приветствовалась, более чисто. Но, наверное, самое интересное в этой истории, что идеология могла поменять название духов, флакон, рекламу, но она не могла никак отменить вот простое человеческое желание хорошо пахнуть.
2: Ну что ж,
0: это очень важно.
2: Спасибо, прекрасная точка нашей сегодняшней беседы. Парфюмерный обозреватель Анна Марущенко сегодня была с нами. Мы говорили про аромат перемен, как развивалась парфюмерия в годы революции и после нее. Спасибо большое, Анна. Всего доброго.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам. До свидания.
3: Как знать на маяке.

0: Должно ли искусство что-то кому-нибудь или не должно, это вопрос дискуссионный.
1: Борис Орехов, филолог.
2: Так говорит «Маяк».

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» заняли Шевченковское в Запорожской области, сообщили Минобороны. Там пояснили, что взятие села создало условия для дальнейшего продвижения российской армии на запорожском направлении. Освобождение этого пункта позволило подразделениям группировки «Восток» вклиниться в оборону ВСУ и расширить зону контроля на этом участке. По данным ведомства, российские подразделения продолжили продвижение севернее Зеленого. В Запорожской области в ходе боев занят крупный, заблаговременно подготовленный район обороны ВСУ, зачищено более 180 строений. Уничтожено около роты живой силы противника, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, 6 наземных робототехнических комплексов, а также свыше 30 тяжелых гексокоптеров «Баба-Яга». ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1400 человек. 6 мирных жителей пострадали при ударе дрона по пекарне и магазину в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В числе раненых 5 женщин и 1 мужчина. По словам главы региона, украинский дрон атаковал здание в Слободе Белой, в котором расположены пекарня и магазин. В тот момент там находились люди. Всех раненых доставили в больницу, им оказана медицинская помощь. Для дальнейшего лечения их перевезут в Курск. У здания повреждены фасад, крыша и остекление. Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге на 85-м году жизни, сообщил телеканал «Информер». По его данным, в последнее время Младич чуть тяжело болел. Здоровье генерала резко ухудшилось в апреле. Он перенес легкий инсульт, позже еще один. Напомню, что с 1992 года, когда началась гражданская война в Боснии-Герцеговине, Младич был командующим армией Республики Сербской, населенной сербами части БИК, не признававшей отделение от единого югославского государства. Именно на это время пришлась одна из операций армии боснийских сербов, которая позже легла в основу обвинений Младича в геноциде мусульманского населения близ населенного пункта Сребреница. После того, как нидерландский миротворческий контингент покинул Сребреницу, армия боснийских сербов заняла ее. После захвата, по данным Международного трибунала по бывшей Югославии, были уничтожены от 7 до 8 тысяч мусульман. Международный суд 25 июля 1995 года выдал обвинение против Младича по пунктам о геноциде и преступлениям против человечности. 26 мая 2011 он был арестован в Сербии и выдан тогдашними властями страны в Гаагу. Ближайшие 3 ночи в Центральном федеральном округе могут стать самыми холодными за все нынешнее лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. В Москве ночная температура до конца недели ожидается в пределах плюс 7, плюс 10 градусов. В Подмосковье местами воздух будет остывать до плюс 3, плюс 8. В Калужской и Тверской областях ночной минимум достигнет плюс 7 градусов. В Ярославской, Рязанской и Владимирской областях температура будет опускаться до плюс 1, плюс 6 градусов, в Ивановской области до 0. По словам Леоса, самым холодным местом округа станет Костромская область, где местами возможны первые в центральных областях заморозки. Под утро в регионе до минус 1, плюс 4. При этом дневные температуры ожидаются вполне комфортными, плюс 18, плюс 23, на юге Центрального федерального округа плюс 25. Синоптик подчеркнул, что с началом новой недели в регион придут облака и очаги дождей, что устранит причины ночного выхолаживания, и в темное время суток станет заметно теплее. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве переменная облачность без осадков. Днем ожидается до плюс 20.

Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Полузащитник Данил Круговой продлил контракт с футбольным клубом ЦСКА. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2029 года с возможностью продления еще на один сезон. «Факел» рассматривает подписание полузащитника «Зенита» Дукейроса на правах аренды, сообщает «Спортэкспресс». Прошлый сезон 26-летний бразилец отыграл в аренде в Оренбурге, за который провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матч 6-го тура РПЛ. Так, центральную встречу между «Локомотивом» и «Динамо» обслужит бригада под руководством Ивана Абросимова. Игра пройдет в Москве в субботу, 29 августа, и начнется в 20:30. «Зенит» свой матч против «Факела» проведет в воскресенье. Подробнее о предстоящей встрече главный тренер петербуржцев Сергей Симак.
2: Мне кажется, не для одной команды выезд в Воронеж не является простым. Команда, которая хорошо играет дома, интенсивность, болельщики. Я думаю, что для каждого клуба это такой тяжелый выезд. Ну, конечно, потеря любого игрока, который играет важную роль в нашей команде, является дополнительной проблемой, которую нужно решать. Но это футбол. Есть, как бывают моменты, когда все в строю, бывают, когда не все в строю. Будем исходить из того, кто готовится, кто есть в команде.
1: Барнаульская «Динамо» обыграла «Иртыш» матч 3-го раунда пути регионов Кубка России 5-0. В следующем раунде «Динамо» сыграет против Челябинска. Дубль Александра Радулова помог «Локомотиву» уверенно обыграть «Сибирь» на предсезонном хоккейном турнире Кубки Блинова 5-2. Еще по шайбе на свой счет записали Рушан Рафиков, Андрей Сергеев и Андрей Пустовой. «Локомотив» одержал вторую победу в двух матчах турнира и с 4 очками возглавил таблицу. «Трактор» по улитам победил «Амур» в матче «Мемориала» имени Ивана Рамазанова в Магнитогорске 3-2. Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании американского форварда Джордана Такера. Срок соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Выборы в Государственную Думу 2026. Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
3: Пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Категория 16+.
6: Обратный отсчет!
7: Еще трогательнее.
8: Мы летим на Луну!
9: И найдем моего папу!
7: Еще пушистее.
10: Никогда не видел столько лунтиков.
7: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
8: категории 0+.
4: Маяк.
11: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами кинокритик, главный редактор сайта «Зумфильм» Александр Голубчиков. Александр, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
13: Добрый день, Вахтанг. Добрый день, Павел.
11: От всей души с Днем российского кино. Поздравляем вас.
13: Взаимно.
11: Ну что ж, давайте поговорим о нашем любимом кино российском. Что можно сказать, что хочет российский зритель сегодня? На что идет, на что покупает билеты?
13: Ну вот тут как раз вопрос, что хочет российский зритель, что ему показывают. Показывают ему в основном сказки.
11: Это очень
13: хорошо. Живем, потому что про все остальное рассказывать как-то, видимо, по каким-то причинам не получается. А хочет он смотреть то, что мы видим по, там, по рейтингу Кинопоиск Индекс. Там, пожалуйста, вам «Пацаны», «Постапокалиптика», «Рик и Морти», значит, японские всякие манго, ну и между ними история про Чикатило, про историю его служанки и что-то там еще. А, ну и история женской мести «Холод», вот свеженький, пожалуйста, релиз. То есть вот мы видим, что то, что нам показывают в кино, и то, что зритель, значит, хочет реально смотреть, ну, немножко различается.
12: Ну, судя по тому, что вы перечислили по тому же рейтингу «Кинопоиск», там вообще-то большой довольно разброс жанров у нас, да, и понятно, что разная, наверное, аудитория смотрит разные фильмы. Какие жанры сегодня, ну, востребованы? Ну, просто мы помним в свое время, когда там показывали «Рабыню Изауру», все смотрели «Рабыню Изауру», потому что это был популярный жанр, можно сказать, это
13: ну,
12: не название, это был жанр.
13: У нас было 6 каналов на телевидении, а в то время, когда показывали «Рабыню Изауру», всего было там 4 плюс ленинградский канал, если говорить про Москву. Поэтому, ну, сказать, чтобы большой выбор тогда у населения был нельзя. Ну, плюс были тогда уже, видимо, магнитофоны или только появлялись, а там были боевики, там, Брюс Ли и вот это вот все там с Жан-Клодом Ван Даммом. Поэтому, ну, как бы тоже нельзя говорить, что мы на тот момент реально любили смотреть.
11: А комедия, наверное, это вечно зеленый жанр, да? Кинокомедия еще говорили раньше.
13: Ну, да, с этим сложно поспорить. И хорошо, когда комедия, она не просто про хихихаха, а когда комедия, ну, условно говоря, что-то обличает или говорит про что-то, о чем зрителю действительно, ну, он смотрит, он смеется, смех у нас, как правило, сквозь слезы. Вот, например, так называемая комедия «Горько». Ну, там, ну, как бы, казалось бы, смешно, да, наша свадьба во всем ее... Ну, я понимаю, что это не самый свежий пример, но, как на мой взгляд, вот как раз про то, что где комедия, а где смех сквозь слезы. С одной стороны, это как бы история про нашу свадьбу, и столкновение поколений и так далее. На самом деле, это драма про девушку, которая хотела как бы нормально выйти замуж, а у нее и муж рохля, и отец не отец, и вообще там все как вверх тормашками. Она хотела быть кем-то, русалочкой, а все в итоге пошло немножечко не по той схеме. Поэтому, и это вот реально смесь сквозь слез. То есть если поставить себя на место героини Александровой, то на самом деле плакать хочется от всего этого. Ну... И вот чем комедия, хорошая комедия, отличается от комедии «Так себе», это как раз когда ты понимаешь, что это чувство, там драма выкручена на максимум, и от этого она настолько даже смешна, что, ну, как бы, хоть бы плачешь, но, вернее, смеешься, но вот до слез. Вот,
12: ну, можно
13: вот
12: ли,
13: это настоящая комедия.
12: Можно ли сделать вывод из ваших слов, что все-таки мы, российские зрители, мы не любим просто комедии с тупым юмором, мы любим, чтобы драматизму добавили. Вот драматизм нам нужен. То есть драма тоже должна быть у нас популярна, получается, нет?
13: Ну, согласен, совершенно, конечно, у нас драма, но вот тут такое, драма у нас, это скорее телевизионный жанр, и вот даже посмотреть на истории, которые нам... Вообще, что из себя представляет драма? Драма – это метод, ну, как бы повествования, да, дальше мы ее уже либо в жанр определяем, либо комедию, либо, может быть, хоррор, либо триллер. Везде присутствует драма отношений, когда между героями есть какой-то драматический, значит, момент, и мы вот уже смотрим на это под каким-то причем. То есть чисто драма или мелодрама, когда там слезы, измены, вот это вот все, либо драма, когда вот из недавнего, кстати, на мой взгляд, прекрасная и драма, и в то же время комедия. Это сериал «Встать на ноги». Я вообще хочу сказать, что у нас сейчас очень вообще такое замечательное время, в том смысле, что через сериалы есть возможность донести до зрителя больше как бы своей боли и переживаний, нежели чем то, на что решаются наши продюсеры, когда отправляют фильм, там, получают субсидии фонда кино или Минкульт и так далее, и доносят это до кинотеатров. В кинотеатрах фильмы не очень-то собирают. А вот сериалы в этом смысле, у них немножко больше как бы жизнь есть зрительская, и вот здесь можно как бы поиграть с чувствами. Но потом человек сидит дома, на диване, ему не надо никуда идти, и от этого у него больше немножко свободы выбора. Так вот, «Встать на ноги» — история про человека, который отсидел в тюрьме по своей вине, то есть за чужого человека, возвращается домой и узнает, что у него выжила его дочка, которую он считал погибшей, но при этом та не может, ну, как бы она колясочница. И вот вам драма натуральная, реально, то есть драма во всех смыслах, но при этом... В этой истории находится время и место юмору. Там прекрасно Гоша Куценко и Ершова. В общем, там все в общем, там чудесное. И Ольга Лерман. Вообще прекрасное само по себе кино. Кино, которое, если бы его сделали для кинотеатров, ну вот у нас был пример, здесь был Юра, который тоже, ну, как бы драма, да, про человека с ментальными особенностями и про то его окружение. Но это опять-таки, если посмотреть на это с точки зрения драмы, драма, несомненно. Но это сделано как такая, ну, не комедия, но такая вот история взросления. А уж сколько там, чистую драму уже никто не снимает. У нас есть такой непонятный термин, жанр, ну, то есть как бы немножечко комедийно, немножечко драматически. Вот чего-то всего понемножечку, как в супе у Бабы-Яги.
11: А может быть, нам еще и кинотеатры с вертикальным экраном пора уже строить? Ведь народ привык к липовому мышлению, к вертикальному видео, что все это можно было листать, какой-то интерактив добавить. С другой стороны, показывают 4-часовые фильмы, да, в которых ничего не происходит, древнегреческие. Народ смотрит, биток, 5 сеансов подряд.
12: Но там они, наоборот, они расширили на IMAX.
13: Ну, как сказать, ничего не происходит. Нолан гений, давайте не будем спорить с этим.
11: Я ушел через полчаса. Но, правда, вентиляция не работала. Я не из-за того, что фильм плохой, а из-за того, что душ там зарядил.
13: Просто не повезло с условиями.
11: Да-да-да.
13: А так можно на хорошем кино и поспать не грех, я вам так
11: скажу. Когда вокруг все начо сидят.
13: Многие кинокритики так и делают. Если вы слышите храп в первом ряду, это значит, что кино действительно удалось.
12: Ага, понятно. Теперь мы знаем, как определять хорошее кино. Ну, то есть можно сделать вывод, что все-таки люди дома смотрят их кино, вернее, не тьма, а хотят смотреть разные вещи, так ли это? Ну, то есть в кино я, например, я, конечно, не самый заядлый киноман, да, который в кинотеатр регулярно ходит, но если я иду в кинотеатр, мне действительно хочется каких-то эффектов, да, потому чтобы звук был классный, чтобы там что-то на экране все происходило, потому что, ну, просто драму я могу и дома посмотреть, мне для этого не нужно куда-то выбираться, деньги платить и так далее. Вот есть все-таки сейчас какое-то четкое разделение, да, на кино и сериалы для просмотра дома, или кино для просмотра дома.
13: Да, я согласен, что есть такое разделение, да, но тут еще вот такой момент. У нас вот до ковида реально кино изменилось, я думаю, что не только вы это замечаете, что до ковида зритель ходил и 35, и 40 плюс, и так далее, и там вот этот вот поток, значит, блокбастеров и всего прочего, который был ориентирован на самую широкую зрительскую аудиторию. А после ковида вдруг зритель помолодел резко. Начали ходить на фильмы про Манюню, Денискины рассказы, вот эти вот все сказки, которые оказались востребованы именно потому, что зритель сильно помолодел. Те, кто за время ковида прилег к дивану, у них уже потребность смотреть кино в кинотеатрах, она гораздо меньше, и они отвыкли. А вот молодежь стала смотреть больше. И вот для этой молодежи стали снимать больше сказок. Сейчас для этой молодежи будут снимать больше фантастики. Угу. Потом для этой молодежи пойдет еще какие-то другие жанры. Хочется надеяться.
11: А что будет потом, узнаем после небольшой рекламной паузы. Александр Голубчиков, кинокритик, с нами. Отмечаем День российского кино.
8: Радиоканал «Маяк». зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Выборы 2026.
2: Проблем на Вологодчине нерешенных очень много. Одна из них находится наглядно за мной. Этот вопрос необходимо решать. «Справедливая Россия» и я лично выступаем за то, чтобы программа переселения из аварийного ветхого жилья была полностью дофинансирована и в самые кратчайшие сроки эти вопросы стали решаться.
3: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
8: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
9: Yeah.

0: Проблем на Вологодчине нерешенных очень много. Одна из них находится наглядно за мной. Этот вопрос необходимо решать. «Справедливая Россия» и я лично выступаем за то, чтобы программа переселения из аварийного ветхого жилья была полностью дофинансирована и в самые кратчайшие сроки эти вопросы стали решаться.
1: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
6: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
7: Yeah.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. В Минске открылся павильон Вологодской области. В столице Беларуси начала работу новая площадка, которая поможет вологодским предприятиям развивать деловые связи, продвигать свою продукцию и находить новых партнеров. По словам губернатора Георгия Филимонова, в экспозиции представлены 5 ключевых направлений экономики и культуры Вологодчины. От промышленности и АПК до гастрономии и креативных индустрий. Свои товары и разработки представили более 30 производителей региона. Врачи Вологды и Череповца проведут 15 выездных приемов в центральные районные больницы региона в сентябре. Главная цель – повысить доступность и качество специализированной медпомощи для жителей отдаленных поселений. Пациентов примут ведущие узкие специалисты, кардиологи, неврологи, онкологи, сосудистые и нейрохирурги, урологи, ревматологи, врачи УЗИ и другие. Состав выездных бригад формируется с учетом реальных потребностей местных медицинских учреждений. Информация о приезде врачей будет размещена на сайтах ЦРБ.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, северный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Моисейко, служба новостей.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
4: В Москве 17 часов. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Два взрыва с разницей в 15 минут прогремели в Харькове. Об этом сообщило издание «Общественные новости». В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Подробности пока не приводятся. Тем временем воздушная тревога снова объявлена и в Киеве. Уже в 9-й раз. Сегодня несколько раз сообщалось о взрывах в украинской столице. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 19 авиабомб и 591 беспилотный летательный аппарат, сообщили Минобороны. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре ВСУ, складам боеприпасов и цехам сборки БПЛА в 145 районах, говорится в сводке. Подразделения группировки «Восток» заняли село Шевченковское в Запорожской области, что создало условия для дальнейшего продвижения нашей армии, сообщили Минобороны. В ходе боев было зачищено более 180 строений, уничтожено до роты противника, 11 боевых бронемашин, 7 автомобилей, 6 наземных робототехнических комплексов, а также 30 тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга». Российские подразделения продолжили продвижение в Запорожской области, сообщили военные. В судах Польши в десятки раз выросло количество дел о преступлениях на почве национальной ненависти. Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор, министр юстиции республики Вальдемар Журак. Ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар сообщил, что число нападений на украинцев в Польше за последний год увеличилось на 30%. Было получено почти 2000 заявлений. В суды с февраля по июнь внесено почти 250 обвинительных дел. Федеральное медико-биологическое агентство наладило производство сухой плазмы. Ее можно переливать независимо от группы крови. В 2026 году передано 13 тысяч единиц для военных. Об этом сообщил руководитель ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным.
5: Разработали в 2023 и 2024 году уникальный продукт. Это пластиковый контейнер, который позволяет с сохранением полной асептики лиофилизировать, то есть высушивать плазму крови, сохраняя все нативные свойства. Это не заменитель, это сама плазма, но при этом фактически ничего не весящий пакетик. Значит, срок годности у него 5 лет, им не требует никакой холодовой цепи, то есть при любых температурах может использоваться. И мы наладили производство универсальной лиофилизированной плазмы, которую можно переливать в таких экстремальных ситуациях, в полевых условиях, когда трудно определить группу крови пострадавшего. Уже в прошлом году мы передали Министерству обороны более 7 тысяч единиц лиофилизированной плазмы. И за полгода 2026 года передали уже более 13 тысяч единиц. Но реально это продукт, который просто спасает жизни на передовой, выводя из шоковых состояний и помогая справиться с тяжелыми кровотечениями.
4: Также Скворцова сообщила, что ФМБА завершил работу над стратегией развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Организации, работающие в Крыму и Севастополе, получат отсрочку по уплате страховых взносов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По словам председателя Кабмина, такая дополнительная поддержка и помощь позволит предпринимателям снизить финансовую нагрузку.
6: Сейчас на юге сложились непростые условия, в которых крайне важно поддержать и людей, и предприятия. Чтобы сохранить трудовые коллективы, принято решение предоставить отсрочку по уплате страховых взносов организациям, которые работают в Крыму и Севастополе. Эта льгота станет доступна для обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных, строительных компаний, также для гостиниц и санаториев, детских оздоровительных лагерей и сферы общественного питания. Такая дополнительная поддержка и помощь позволит предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, снизить финансовую нагрузку, использовать освободившиеся средства на текущие расходы и заработную плату сотрудников.
4: Михаил Мишустин также сообщил о выделении правительством России более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. Все 13 пострадавших ДТП с двумя автобусами в Петербурге доставлены в больницы. 5 из них дети, большинство в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. Авария произошла на улице Софийской около пересечения с Усть-Ижорским шоссе. Сначала сообщалось об 11 пострадавших. ДТП предшествовало задымление колеса одного из автобусов, из-за чего он встал на обочину. Водитель высадил пассажира. После этого в него на высокой скорости врезался другой автобус. Сейчас следователь выясняет причину аварии. Пробег беспилотных грузовых автомобилей по России с 2023 года по сегодняшний день превысил 20 миллионов километров. Об этом сообщает Минтранс со ссылкой на данные платформы идентификации на базе госинформсистемы «Аэроглонасс». Беспилотные фуры курсируют по федеральным трассам М-11 «Нева», М-4 «Дон», «ЦКАД» и М-12 «Восток». Это 121 автономный грузовик «Яндекса», компания «Невио» и «КамАЗа». Глава Минтранса Андрей Никитин отметил, что они не только отрабатывают на дорогах технологии, но и перевозят грузы, тем самым повышая эффективность логистики. Туристов из России призвали отказаться от поездок во Вьетнам, на Филиппины и Мальдивы в ближайшей перспективе. По словам туристических экспертов, в этих регионах ожидаются тайфуны, сезоны дождей и паводки. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
4: Завтра в Петербурге ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 20 градусов. В Москве завтра также плюс 18-20 градусов, утром возможен туман, днем без осадков.

0: «Маяк». Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
0: Рекламные службы 495-105-52-44.

трудности перехода. Программа, в которой я, подростковый психолог Никита Карпов, разговариваю с родителями подростков и отвечаю на вопросы. Вопросы бесконечно разнообразны, с одной стороны, поскольку ситуаций уникальных много, а с другой стороны, все они так или иначе объединены трудностями подросткового возраста. Ну и традиционно я бы хотел порассуждать на тему, которая меня в очередной раз взволновала. Я, помимо своей основной деятельности, консультирования, уже лет 8 или 9 пишу. Пишу в блоге, в разнообразных социальных сетях, пишу увлеченно, активно, дописался уже до нескольких книжек, и у меня, конечно, за эти годы есть наблюдения. За прошедшие десяток лет появилось огромное количество блогов психологов, и вообще для специалиста сейчас это один из самых понятных способов продвижения своих услуг. И вот это точно стоит держать в голове, когда вы читаете психологические тексты. Когда мы читаем книжку, в книжке есть концепция, есть оглавление, есть последовательность. Ну и дальше, конечно, от степени экспертности специалиста зависит, насколько там полезное содержание. Но, по крайней мере, книжка – это стройное произведение. Когда мы читаем посты психологов в соцсетях, мы читаем отрывочные кусочки текстов на какую-то актуальную тему не для нас. Ну, наше внимание, конечно, привлекают тексты, которые попадают в какой-то наш внутренний запрос, но не было такого, что мы сели и начали собирать всю имеющуюся информацию вот по такому вопросу, собрали 20 статей, 2 книжки и 3 поста психолога. Нет, скорее всего, мы листаем ленту, выходит новый пост психолога, на который мы подписаны, мы увлеченно читаем. Мне кажется, все психологические тексты должны сопровождаться таким дисклеймером, правилами безопасного чтения. Первое. Помните, пожалуйста, все тексты в сети, подавляющее большинство текстов в сети, написаны прежде всего с целью продемонстрировать себя как специалиста. Ну, это вот главная задача, ради которой люди в соцсети начинают активно писать. Есть специалисты, у кого есть внутренняя задача быть полезными, принести текстами пользу. Такие есть, но важно держать в голове, что всегда есть задача продвижения. Это раз. Второе. За короткий пост, ну, например, в некоторых соцсетях вообще ограничение по количеству знаков, там 2-2500 знаков, невозможно разобрать подробно никакую ситуацию. Поэтому все рекомендации, все мнения всегда будут достаточно общими. И когда мы читаем и пытаемся применить их себе, очень важно держать в голове, что всю эту замечательную, чудесную информацию надо делить на то, что мы знаем о себе, о своей ситуации, об истории, которая разворачивалась, и воспринимать это как еще одно мнение, а не как путеводную звезду. Это важно. Следующее. Наибольшую виральность, популярность получают тексты, которые можно интерпретировать практически как угодно, и достаточно резкие тексты, то есть специалисты, которые дают резкую оценку, категоричные высказывания. Я небольшой сторонник такого, и будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что такая резкость, она может сбивать нас самих же. Еще ни один пост в любой соцсети не перевернул наше родительство и не сделал никого качественно более осознанным человеком. Через тексты можно понять, насколько адекватно специалист мыслит, насколько он совпадает с вами по ценностям, насколько вам интересно, да, то, что он думает, то, что он пишет. И если уж вы зацепились за такого человека, постарайтесь поискать или большие тексты, или лекции, или выступления. Да, это может стать поводом с ним пообщаться. Но я очень не рекомендую через блоги учиться прям. Что еще важно, когда вы читаете блоги? Давайте про пользу я скажу. Мне кажется, самая важная польза, которая может быть от психологических текстов, это две вещи – поддержка и снижение тревоги. То есть воспитание детей – это не как кран прикрутить в ванной. Да? Здесь нет четкой инструкции. Даже если вы не получили эту четкую инструкцию, вы вполне можете получить поддержку. То есть вы читаете какой-то текст, и вам от него становится лучше. И это ситуативно.

0: психологической помощи, это хорошо. Или вам стало менее тревожно, это тоже хорошо. Ну и, наверное, последнее, что важно помнить, ни один даже супер-классный психолог не может нести ответственность за то, как текст повлиял на какого-то конкретного человека. Ответственность всегда на вас. Поэтому, конечно же, читайте, конечно же, увлекайтесь и держите в голове все то, о чем я говорил. Будьте аккуратны. Если хочется почитать мои тексты, то найти очень легко во всех соцсетях по моему имени Никита Карпов. А я пока перейду к разговору с, собственно, с живыми родителями. Побеседуем с Еленой из Волгодонска. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
1: Да, вы знаете, я как бы до сих пор не верю, что мне удалось с вами связаться, потому что я пыталась сначала, и для меня это было как космос, это было очень далеко, но оказалось все очень просто. Угу. Вот. Ну и, собственно, мой вопрос. Дело в том, что вот мой ребенок сейчас закончил 9 класс, он сдал хорошо ОГЭ, вот, но у него есть намерение обучаться в 10-11 классе дистанционно. Потому что он на себе эту форму попробовал в 9 классе. Ну, были такие периоды, моменты, когда он болел. Вот. И ему очень понравилось, и он сказал, это очень экономит время, силы, и как бы мне так лучше. А для меня вопрос вот его коммуникации, социализации очень важен. И поэтому я вот по этому поводу очень сильно как бы переживаю.
0: Хорошо, давайте я с нетривиальной стороны зайду. А вы можете ему запретить учиться удаленно?
1: Нет, дело в том, что я поняла, что ему не то, что это даже нравится, он более успешно учится дистанционно. Угу. То есть воспринимает информацию. Угу. Ему это нравится. Да, я так понимаю, что порой его отключает из жизни то, что, допустим, ну, может быть, какие-то учительские голоса женские, да, если они разговаривают на повышенных тонах, вот этот эмоциональный, эмоциональный такой налет информации, он, и мне кажется, он отключается. А вот когда более такой вот тон, ну, нейтральный, и он информацию лучше воспринимает. Но, а с другой стороны, мы привыкли, что школа – это что? Это всегда какое-то общение, это друзья, сверстники, вот, и учеба как бы параллельно идет.
0: Если повезло, да. Ну, смотрите, очень хорошо, что вы запретить не можете, потому что тогда у вас снимается главная проблема, у вас нет ситуации принятия решения. Да, то есть он переходит учиться удаленно, и здесь не надо мучиться, происходит это или не происходит. Беспокоит вас, как при этом сохранять общение и социализацию, правильно?
1: Да.
0: Угу. Что он сам по этому поводу говорит, думает?
1: Ну, дело в том, что я его спрашиваю, слушай, ты все время как бы сидишь дома, тебе нормально? Вот ты нормально себя ощущаешь? Он говорит, да мне нормально. То есть ему комфортно. Он ничего, ну, видимо, я другой человек, и я потому что если долго нахожусь там как бы одна в замкнутом пространстве, там, ну, я понимаю, что что-то не так, наверное, это так не должно быть. И стараюсь выйти, допустим, куда-то в общение, в коммуникацию там, еще куда-то. Вот, а ему нормально он это все воспринимает.
0: То есть у него иду удаленно.
1: Немного.
0: Да, договорите.
1: Друзей у него как бы немного, но они есть, и как бы ему, видимо, его все устраивает.
0: То есть, получается, у него проблемы нет с общением. У него и так не сильно его тянет, да?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Вот, да.
0: Ну, тогда, да, действительно, мы имеем дело тут с вашими в чистом виде переживаниями, ожиданиями. Про социализацию на удаленке переживают все родители, у кого дети принимают такое решение. Но здесь очень важный момент обратить внимание на ребенка, насколько ему важно общение, насколько ему важен этот круг, насколько ему нужно, чтобы вокруг него были люди. Вашему, похоже, не очень важно, и у него его масштаб потребности в общении, ну, закрыт. То есть у него есть достаточное для него количество друзей. Верно я слышу?
1: Ну, вы знаете, здесь можно как бы... Я не могу проникнуть глубоко в его душу, и он очень скрытный, такой угу. парень. Не делится особо со мной ничем. Но я помню его глаза и его настроение, когда после долгой болезни он пришел на праздник в свою школу, где как раз было угу. мероприятие новогоднее. И его глаза вот буквально горели, блестели. То есть видно было, что он уже соскучился за угу. общением таким вот бурным.
0: Угу. Хорошо. Ну и с высокой вероятностью он получал этого бурного общения и, в общем, перестал скучать.
1: Ну да, угу. скорее всего.
0: Угу. Слушайте, ну это нормальная ситуация. Давайте так, у всех уровень потребности в общении разный. И когда он отличается у нас и у наших детей, мы, конечно, по своей мерке меряем и по своей мерке переживаем. Может быть, что ему постоянно много общения не нужно, постоянно нужно какое-то количество людей, и периодически ему надо оказаться вот в среде, потусоваться и обратно вернуться в норку, да, где там 2,5 друга, и все спокойно и хорошо. Вот, то есть здесь, с точки зрения общения, я бы опирался на то, как он себя чувствует, на то, что он об этом говорит. Уже товарищ достаточно взрослый, он вполне способен и сформулировать, если что, и вполне способен показать, и вообще-то вполне способен выйти из дома и найти, если сильно надо будет общение. Вот, это раз история. Второе, удаленка – это не приговор. То есть, если он в какой-то момент поймет, что все-таки среда важна, то, всегда есть возможность вернуться в школу. Не так часто ей пользуются, надо сказать, но вообще-то эта возможность всегда есть, она никуда не девается. А второе, помимо школы, собственно, существуют еще возможности для общения, и те, кто учится удаленно, они достаточно часто больше, чем школьные ученики, занимаются в кружках, в секциях, да, там какие-то увлечения, и находят общение и взаимодействие там. Ну, например, да, там тот же английский, который часто учат отдельно от школы, он вполне себе существует в групповых вариантах, и там точно такая же группа сверстников на протяжении длительного времени есть. Вот. Ну, или любой спорт, ну, тут очевидная история, что всегда там есть группа и все на свете. Но, опять же, здесь важно понимать, что мы опираемся все равно на состояние, на запросы, на потребность подростка. Я бы, наверное, тут его бы услышал и подождал бы. Если он в какой-то момент столкнется с ситуацией, что общения критически не хватает, то да, он об этом или скажет, или начнет что-то для этого делать. Такого, что, ну, у вас, похоже, самостоятельный достаточно парень. Такого, что вот я страдаю без общения, ну и ладно, буду страдать всю оставшуюся жизнь. Ну, так подростки поступают достаточно редко. Вот угу. это должен быть такой очень набор качеств сложный для того, чтобы так сложилось. Поэтому вы здесь что можете сделать, чтобы свою тревогу снизить? Вы можете свое опасение проговорить для него, чтобы он тоже его принял во внимание и взвесил. Вы можете с ним пообсуждать, какие еще у него могут быть возможности общения, кроме школы. Можете обратиться вот к его опыту возвращения и сказать: слушай, ну, похоже, тебе периодически важно и здорово, если какой-то коллектив будет, куда ты сможешь приходить, когда у тебя в этом будет потребность. Да, давай посмотрим, как мы можем это сделать, как мы такую задачу с тобой можем реализовать. Он может сказать: нет, все нормально, ну и тогда вы разводите руками и наблюдаете, как он живет свою жизнь, что у него происходит и насколько он справляется. Угу. По-моему, ситуация выглядит примерно так.
1: Ну, скорее всего, да, потому что это больше тревога от меня исходит, угу. но никак не от него. То есть его все устраивает в этой жизни.
0: Ну и хорошо. Слушайте, дети, которых все устраивают, это не часто встречающаяся ситуация. Поэтому пока радуйтесь, начнет не устраивать, будете разбираться со сложностью. Я предлагаю так. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо. Хорошего вечера.
1: Спасибо. Хорошего вечера. Спасибо.
0: Да, до свидания.
2: Трудности перехода.

0: 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 17:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Два взрыва с разницей 15 минут прогремели в Харькове. Об этом сообщило издание «Общественные новости». В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Подробности пока не приводятся. Тем временем воздушная тревога снова была объявлена в Киеве уже в 9-й раз. Сегодня несколько раз сообщалось о взрывах в украинской столице. 6 мирных жителей пострадали при ударе дрона по пекарне и магазину в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В числе раненых 5 женщин и 1 мужчина. По словам главы региона, украинский дрон атаковал здание в Слободе Белой. В этом здании расположены пекарни и магазин. В тот момент там находились люди. Всех раненых доставили в больницу. Им оказана медицинская помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в Курскую. Здание повреждены фасад, крыша, остекление. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал непосильным рост расходов бюджета Евросоюза на 60%, который предложила Еврокомиссия в новом 7-летнем бюджете сообщества. Эти предложения оторваны от реальности, подчеркнул Мерц. Он заявил, что бюджет ЕС должен оставаться финансово осуществимым. Лидеры Германии, Дании, Нидерландов, Австрии, Швеции и Финляндии сегодня провели в Берлине встречу, по итогам которой выступили в совместном заявлении за сокращение нового многолетнего бюджета Евросоюза на сотни миллиардов евро. Жители Норвегии несут цветы королевскому дворцу в Осло на фоне сообщения об ухудшении состояния короля Харальда V, сообщает телерадиокомпания НРК. Королевский дом заявил сегодня, что состояние 89-летнего короля ухудшилось и оценится как очень серьезное. Королева и кронпринц-регент отменили все запланированные мероприятия. На кадрах, которые транслируют телевидение, видно, как люди собрались на площади перед дворцом, несут цветы и свечи. Монарх попал в больницу 17 августа. Обязанности короля Норвегии на время его больничного взял на себя кронпринц Хокон. Король Харальд V взошел на престол в 1991 году. Он троюродный брат бывшей британской королевы Елизаветы II. Теплая погода в столичном регионе задержится до первой декады сентября. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его мнению, в воскресенье в Москве возможны локальные ливни. В пятницу, возможно, обойдется без дождей.
1: В Москве в пятницу, субботу существенные осадки маловероятны. И в полуденные часы столбики термометров будут колебаться около отметки плюс 20. В воскресенье и вторник в мегаполисе не исключены локальные ливни, но они не помешают воздуху прогреться до плюс 22-24. По предварительным прогнозам, теплая погода в центральной России задержится и в первую декаду сентября.
0: Предстоящая ночь на 28 августа может стать в столичном регионе одной из самых холодных за нынешнее лето. По прогнозам синоптиков, ожидается всего 5 градусов тепла. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру. Погода. В Москве завтра переменная облачность, осадки не ожидаются. В утренние часы возможен туман. Днем температура воздуха плюс 18-20 градусов.
2: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Футбольный клуб «Факел» рассматривает подписание полузащитника «Зенита» Дукереса на правах аренды, сообщает «Спортэкспресс». Прошлый сезон 26-летний бразильец отыграл в аренде в Оренбурге, за который провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. ЦСКА продлил контракт с полузащитником Даниилом Круговым. С подробностями Алексей Крылов.
2: Новое соглашение столичных армейцев с игроком сборной России будет действовать до июня 2029 года с опцией продления еще на сезон, об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. По информации российской прессы, договор пролонгирован на улучшенных условиях. И это вполне логично, ведь Круговой за два сезона стал действительно ключевым футболистом для ЦСКА. Данил – универсальный игрок, который может сыграть слева на фланге как в обороне, так и в атаке, а при необходимости и переместиться на правый фланг. За армейцев он провел 81 игру, забил 9 мячей и удал 16 результативных передач. В составе ЦСКА 28-летний хавбек стал обладателем Суперкубка и Кубка страны, а в национальной команде Круговой выходил на поле в 14 встречах и стал автором 8 голевых пасов. По итогам минувшего сезона он стал одним из двух игроков своего клуба, который вошел в список 33 лучших футболистов сезона, причем попал туда в качестве правого нападающего. Вторым таким футболистом стал Матвей Кисляк, которому, по слухам, в столичной команде также хотят предложить новое соглашение на более долгий срок. Не намерены расставаться армейцы с перспективным защитником Джамалуддином Абдулкадыровым. По данным СМИ, 21-летний игрок обороны не будет отдан в аренду и заключит договор с ЦСКА до 2028 года. Года с опцией продления на сезон.
1: Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матче 6-го тура РПЛ. Так, центральную встречу между «Локомотивом» и «Динамо» обслужит бригада под руководством Ивана Абросимова. Игра пройдет в Москве в субботу, 29 августа, и начнется в 20:00. Барнаульская «Динамо» обыграла «Иртыш» в матче 3-го раунда пяти регионов Кубка России 5-0. В следующем раунде «Динамо» сыграет против «Челябинска». Дубль Александра Радулова помог «Локомотиву» уверенно обыграть «Сибирь» на предсезонном хоккейном турнире Кубки Блинова 5-2. Еще по шайбе на свой счет записали Рушан Рафиков, Андрей Сергеев и Андрей Пустовой. «Локомотив» одержал вторую победу в двух матчах турнира и с четырьмя очками возглавил таблицу. «Трактор» по булитам победил «Амур» в матче «Мемориала» имени Ивана Рамазана в Магнитогорске 3-2. «Минская Динамо» с минимальным преимуществом одолел «Акбарс» на Кубке мэра Москвы 2-1. Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании американского форварда Джордана Такера. Срок соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в Монтерее. Россиянка, получившая первый номер посева, во втором круге проиграла датчанке Клари Тоссен со счетом 6-7, 6-4, 3-6. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
4: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сценой московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Категория 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
5: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
6: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
5: «Маяк». Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
7: Добрый день. Продолжается программа «Трудности перехода». Наш долгий, но очень интересный разговор про подростков, подростковый возраст и мучения родителей по этому поводу. А мучений хватает, потому что подростки, конечно, не самые комфортные для совместной жизни ребята. Они уже хотят принимать самостоятельные решения, но все еще не очень хотят и могут за эти замечательные самостоятельные решения отвечать. Именно поэтому здесь я, подростковый психолог, который отвечает на вопросы родителей, снимает тревогу и помогает понять, что все то, что происходит, это скорее нормально. А мы побеседуем с Лидией из Владимирской области. Лидия, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Ну, может, конечно, я вперед забегаю. У меня такая ситуация. Ребенок закончил первый курс колледжа. И тут приходит с экзамена и говорит, нам так я, наверное, буду переводиться. Я говорю, куда? Как бы он так-то выбрал профессию, непонятно как, и стремления особого не было. А тут говорит, буду переводиться. Куда? Ну, не знаю, подумаю. Я говорю, что случилось-то? А он говорит, ну, нам сказали, что там вот такое будет, у вас там же летний будет. И все, у меня сразу, знаете, такая, как, ну, паника, не паника, блин, ты только начал учиться. Меня вот просто смущает, что он так быстро переключается, ну, там трудно будет, значит, пойду в другое место. Я пытаюсь его убедить, что везде нужно учиться, везде нужно прилагать усилия, просто так ничего не дается. Он молча, ну, я подумаю, и все, но я уже понимаю, что он уже что-то задумал.
7: Угу. Хорошо, а вопрос какой у вас?
8: Что мне делать?
7: А что вы можете сделать? Давайте с самого важного вопроса начнем.
8: Ну, то есть, я стараюсь, конечно, особо не навязывать свое мнение, уже как бы стараюсь, чтобы он сам принимал решение. Или, ну, мне не трогать, пусть ситуация как идет, так идет, или вот что-то еще объяснять ему, пытаться, по крайней мере.
7: Угу. Ну, то есть фактически вы можете ему что-то пообъяснять из того, что вы можете сделать. Я правильно понимаю?
8: Да, я понимаю.
7: Угу. Хорошо. А как вам кажется, чего он не понимает? Что ему нужно объяснить для того, чтобы вот он взвешенное решение принял?
8: Ну, мне кажется, он вообще думает, что вот... Не знаю, почему мне сложилось впечатление, что, кажется, вот в жизни должно прям все легко. Как он, и вот для того, чтобы там работать, где-то что-то получилось, ну, не обязательно учиться. Я же, конечно, говорю, ну, если не нравится учиться, иди на работу, там тебе на любое, ну, где-то в любое предприятие тебе могут выучить на профессию какую-то, правильно?
7: Угу.
8: Мне в ответ молчание такое, и там, и все.
7: И работать не идет, да?
8: Нет, он, конечно, нет. Здесь спать я не буду, он у меня работает, то есть он днем в колледже, а вечером он работает.
7: Mm-hmm.
8: Но просто, чтобы не учиться, ну вот как бы, как вам объяснить, у него нет цели, чтобы... Он просто, мне кажется, пошел учиться, потому что ему сказали, надо на кого-то учиться. У нас вот выбрал и пошел.
7: Угу.
8: Как я ему тогда тоже говорила, вот я тебе не то, что я не верю, ты хотя бы представляешь, что это за профессия? Да, я буду, пойду. А в результате как-то не получается, наверное, у него, потому что преподаватель уже мне, ну, кто там, куратор, да, она говорила, что не хочет он просто ему это неинтересно. То есть угу. Основной предмет — информатика, но ему не особо интересно.
7: Угу. А вы хотите, чтобы он продолжил там учиться, несмотря на то, что ему неинтересно?
8: Да нет, сейчас немножко, проходите. Нет, мне как бы, если бы он выбрал и пошел по какой-то определенной, ну, другое место, пожалуйста, только, ну, реально было бы это интересно ему, вот о чем.
7: Ну, получается тогда...
8: Пытаюсь, не получаю, не у меня не получается, как бы, у него не получается, значит, он ему интересно, вот.
7: Тогда, смотрите, получается, задача меняется, да, от того, чтобы его уговорить не бросать колледж, потому что везде учиться, фокус задачи меняется на то, чтобы найти, что именно ему интересно. Так?
8: Ну, наверное, да. Вот как это делать, я вот не пойму.
7: Ну, слушайте, он же после 9-го ушел учиться, да?
8: Да, да.
7: Ага. Ну, это, честно говоря, с одной стороны, возраст, где от всех детей требуют, чтобы они знали, что им надо, чего они хотят. С другой стороны, это тот возраст, в котором, как мне кажется, катастрофически сложно разобраться, что ты хочешь в этой жизни, потому что еще очень мало пробовал, очень мало знаешь, и надо как будто бы срочно-срочно решить. Здорово. Тогда, смотрите, у вас есть шанс с ним оказаться, с этой проблемой на одной стороне. То есть сейчас вы мне рассказываете историю, как будто бы вы на разных сторонах, да, вот он хочет бросить, а вы не хотите, чтобы он бросил. А по факту у вас получается сторона одна, что и вы, и он хотите, чтобы он нашел то, что ему важно, то, что интересно,
8: да,
7: то...
8: Да, да, в точности я хочу, чтобы это, да, ему было интересно.
7: Супер. И тогда вы вообще-то разговор свой можете вести, исходя из этого. Не для того, чтобы он что-то понял про эту жизнь, да, а для того, чтобы вместе искать, а где может лежать интерес, как этот интерес найти, как определиться, как понять, как почувствовать. Подспудно вам так или иначе придется разговаривать, что даже там, где интересно, придется трудиться меньше, меньше однозначно, потому что есть мотивация, но придется. И вот эти разговоры у вас уже могут начать получаться, потому что если разговоры из серии «Что ты за ерунду придумал, иди учись, что ты ленишься, везде придется трудиться», это один разговор, да, не очень приятно звучит. А если разговор другой, слушай, да, действительно, так может оказаться, что вот, ну, неинтересно, значит, да, мы там ошиблись с выбором, давай тогда поищем и поразговариваем, а что интересно, да, и попробуем разобраться, а что может быть тебе интересно и куда, может быть, стоит приложить усилия. Тем более время у него есть, да, это не первый курс там вуза, это не то, что в армию там идти, а у него есть время вполне себе. Он вполне себе может поменять колледж, он вполне себе может, там, не знаю, вернуться в школу при необходимости, еще себе время выиграть. Вот, тогда у вас более спокойная ситуация. Пока он ищет, вы можете договориться, слушай, давай мы временно, пока ищем, я поняла, да, мы ищем то, что тебе интересно. Пока не нашли, ты, ну, учись тут, чтобы, ну, не болтаться просто как в проруби.
8: Я поняла, да.
7: Да, логика такая. Но я готов тебя поддержать, как только мы разберемся и найдем, что тебе по-настоящему там интересно и важно. Вот. И при таком раскладе у вас, ну, как минимум есть шанс поучаствовать в этом процессе, да, в разговоре, а не остаться за бортом.
8: Я поняла.
7: Вот, все, так что я вам спокойных, интересных разговоров желаю. Много времени у вас еще есть, во-вторых, до критической ситуации. Ну и помните еще, что в этом возрасте там ребята склонны к громким заявлениям, за которыми вообще не обязательно следуют действия. Чувствую по голосу, что пора бежать вам, как будто бы.
8: Ну да. Все, спасибо большое.
7: Хорошо, да, спасибо. Хорошего вечера, до свидания. Тут есть у нас еще минутка до перерыва. Хотел как раз договорить на тему того, что иногда заявления подростков, они не для вас. Это не для того, чтобы вы там испугались или что-то начали делать. Иногда заявления подростков – это для себя. Я таким образом отреагирую эмоции, переживания. Я таким образом для себя там легитимизирую что-то, делаю там, да, более как будто бы законным свои переживания и свои мысли по поводу. Не все высказывания требуют от нас немедленных действий. Иногда, когда мы слышим от подростка что-то такое грандиозное, наша основная задача сказать: «Ого, ничего себе, давай расскажи мне об этом поподробнее, например». Или самое простое: слушай, я услышал, понял, скажи, как я могу тебе помочь? Или разобраться, или прям фактически помочь. То есть нам не обязательно сразу начать переживать и бросаться в активную деятельность, в активную помощь. В принципе, ключевая родительская задача, я на всякий случай напомню, это сделать так, чтобы они сами справлялись со своими сложностями и задачами. Фактически в ситуации, которую Лидия озвучила, она вообще-то очень крутая. Ребенок рано понял, что это ему не нравится. Цена этого сейчас не очень высока, вернее, очень невысока. Это гораздо лучше, чем 10 лет посвятить какой-нибудь деятельности и потом понять, что она мне вообще-то не нравилась, и я ей занимался только потому, что это перспективная там IT-профессия, например. Так что, когда оказывается, что подросток выбрал не то, и он вам в этом признается, я предлагаю порадоваться, а не плодить людей, которые всю жизнь делают не то, что хотят, и не то, что им нравится. Вот на этой позитивной мысли мы сейчас уйдем на перерыв.
5: Трудности перехода. Маяк.
9: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Выборы 2026.
10: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Вологодская область ускоряет развитие цифровых сервисов. Губернатор Георгий Фимонов сообщил, что с начала года в регионе в электронный вид перевели 36 услуг. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для жителей появились новые жизненные ситуации, которые помогают получать комплексную поддержку. Земский учитель, переезд в сельскую местность, семья с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Также разработаны 14 новых чат-ботов и 11 цифровых решений, которые упрощают доступ к информации и востребованным сервисам. Сейчас в электронный формат переведены 347 из 360 наиболее востребованных услуг. В Череповце выходные ограничат движение трамваев. Трамваи не будут ходить из Заречья в индустриальные районы и обратно с 22 часов в пятницу 28 августа до 5 часов понедельника 31 августа. Причина – ремонт трамвайных путей на перекрестке проспекта Победы и Советского проспекта. На этот период пустят автобус номер 4Т, который дублирует трамвайный маршрут номер 4. Автобус будет ходить прямо от Олимпийской до Доменной. Трамвай номер 4 будет ездить только на участке от улицы Столяров до Аглофабрики, чтобы сотрудники завода смогли добраться на работу. Ограничения движения автомобилей и автобусов через Красноармейскую площадь не будет. Об этом сообщил департамент ЖКХ города. Пожарный автомобиль направят вологодским бойцам в зону СВО. Глава региона сообщила о подготовке к отправке специальной техники для военнослужащих. Автолестницу стоимостью более 5,5 миллионов рублей подготовили совместно с противопожарной службой Вологодской области. Перед передачей ее адаптируют под задачи воинских подразделений. Вологодщина системно помогает участникам СВО. По заявкам бойцов направляются техника, оборудование и транспорт. Недавно к отправке подготовили 3 автомобиля УАЗ общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Тридцать 9 фудтраков работают в Вологодской области. В Вологде, Череповце и еще 10 муниципалитетах установлены мобильные точки питания. Фудтраки размещены на оживленных пешеходных маршрутах, в парках, на набережных, аллеях и бульварах. Оформлены в едином региональном стиле с вологодской символикой. Проект реализуется по поручению главы региона и направлен на поддержку малого бизнеса, развитие туризма и благоустройство общественных пространств. Летом фудтраки показали высокую востребованность. Популярностью пользуются как классический стритфуд, так и блюда из локальных продуктов, напитки и мороженое. Для предпринимателей, желающих открыть мобильное кафе, действует льготный микрозайм. Приоритет. Благодаря господдержке до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев под 7% годовых залогом и поручительством. В Вологодском театре юного зрителя представили директора и художественного руководителя. Сегодня новых руководителей представил коллективу театра министр культуры Вологодской области Владимир Осиповский. Художественным руководителем Вологодского театра юного зрителя стал председатель Вологодского отделения Союза театральных деятелей России, заслуженный артист страны Всеволод Чубенко, а директором Вячеслав Арбузов, возглавляющий производственно-технический отдел театра. Вологжан приглашают в Бабушкинскую библиотеку на вечер памяти Ольги Фокиной. Литературно-музыкальный вечер «Маков день», приуроченный к 89-летию со дня рождения русского поэта, почетного гражданина Вологды Ольги Фокиной, состоится в среду 2 сентября в конференц-зале областной библиотеки на Марии Ульяновой 1. Встреча состоится в рамках первого Фокинского литературно-музыкального фестиваля «Звездочка моя ясная». Начало в 18 часов. Вход свободный.
0: Спорта.
1: Чиваката сыграет в Иванове только 3 матча. Как сообщают в соцсетях, пресс-служба команды, после встречи с местной энергией наши девушки вынуждены вернуться домой. В пятницу, 28 августа, в 14 часов пчелки встретятся с МБАМ «Гусит-2» из столицы, а в субботу, 29 числа, сыграют с хозяйками площадки «Ивановской энергией».
0: Погода на маяке.
1: В Вологодской области ожидаются ночные заморозки до минус 2 градусов. С 28 по 30 августа в регионе существенно похолодает. В ночные и утренние часы местами температура воздуха и на почве может опуститься до минус 2. В ночь на пятницу, 28 августа, антициклон. Столбики термометров покажут плюс 2, плюс 6, местами заморозки. В субботу и воскресенье погода сохранится. Переменная облачность, без осадков. Ночи холодные, возможны заморозки. Днем солнце прогреет воздух до плюс 18. Синоптики советуют дачникам и владельцам участков защитить теплолюбивые растения от заморозков. А завтра в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, северный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: В Москве 18 часов.
0: Новости.
6: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Очередной взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное». В тот момент тревога звучала уже в 9-й раз за день. В течение дня несколько раз гремели взрывы. На эту минуту воздушная угроза отменена. Подразделения группировки войск «Восток» заняли Шевченковское в Запорожской области, сообщили Минобороны. Там пояснили, что взятие села создало условия для дальнейшего продвижения российской армии на запорожском направлении. Освобождение этого пункта позволило подразделению группировки «Восток» вклиниться в оборону ВСУ и расширить зону контроля на этом участке. По данным ведомства, российские подразделения продолжили продвижение севернее Зеленого в Запорожской области. В ходе боев занят крупный и заблаговременно подготовленный район обороны ВСУ, зачищено более 180 строений. Уничтожено около роты живые силы противника, боевые бронированные машины и автомобили, 6 наземных робототехнических комплексов, а также свыше 30 тяжелых гексокоптеров «Баба-Яга». Помимо этого, вооруженные силы России нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливной, энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складом боеприпасов и цехам сборки беспилотников. За минувшие сутки средства ПВО сбили 19 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» и 591 дрон ВСУ. Суточные потери украинской армии составили 1450 военных. Поддержка ветеранов специальной военной операции – это улица с двусторонним движением. Общество, поддерживая их, получает бесценный опыт. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками СВО на Всероссийском форуме «Вместе победим». По его словам, честь и отвага бывших военнослужащих как никогда востребована для воспитания молодежи.
3: Поддерживая наших ветеранов, наше общество получает от вас неоценимый опыт, который вы обрели на передовой и который, безусловно, пригодится в нашей современной жизни, когда честь, отвага, честность и многие другие качества, которыми вы обладаете, востребованы как никогда для воспитания молодежи. Хочу вам сказать огромное спасибо и подтвердить нашу заинтересованность способствовать тому, что ваш неоценимый опыт, ваши человеческие качества самым активным образом использовались в мирной жизни.
6: Сергей Лавров также отметил, что форум стал полезной площадкой для поиска практических решений по поддержке ветеранов СВО. ФМБА завершил работу над стратегией развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036, сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным.
7: В настоящее время уже завершена работа над стратегией развития спортивной медицины до 30 года и на перспективу до 36 года. Эту стратегию вы поручили в декабре 25 года подготовить правительству совместно с Федеральным медико-биологическим агентством, и правительство поручило нам координировать эту работу, начиная с муниципалитетов, регионов и федерации, обеспечив преемственность подготовки спортсмена, начиная со школьной лиги.
6: Скворцова также рассказала президенту, что число доноров крови в России выросло на 20% с 2020 года и составляет более 1,5 миллиона человек. Владимир Путин, в свою очередь, рассказал, что его отец много лет был донором крови. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге на 85-м году жизни, сообщил телеканал «Информер». По его данным, в последнее время Младич тяжело болел, здоровье генерала резко ухудшилось 10 апреля, тогда он перенес легкий инсульт, позже еще один. С 1992 года, когда началась гражданская война в Боснии и Герцеговине, Младич стал командующим армией Республики Сербской, населенной сербами, не признавшей отделение от единого югославского государства. Именно на это время пришлась одна из операций армии боснийских сербов, которая позже легла в основу обвинений Младича в геноциде мусульманского населения близ населенного пункта Сребреница. После того, как нидерландский миротворческий контингент покинул Сребреницу, ее заняла армия боснийских сербов. После захвата, по данным Международного трибунала по бывшей Югославии, были уничтожены от 7 до 8 тысяч мусульман. В 1995 году Младичу были предъявлены обвинения по пунктам о геноциде и преступлениям против человечности. 26 мая 2011 года он был арестован в Сербии, выдан тогдашними властями страны в Гаагу, где был приговорен к пожизненному сроку. Ближайшие три ночи в Центральном федеральном округе могут стать самыми холодными за все нынешнее лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В Москве ночная температура до конца нынешней недели ожидается в пределах плюс 7, плюс 10 градусов, а в Подмосковье местами воздух будет остывать до плюс 3, плюс 8 градусов. В Калужской и в Тверской областях ночной минимум достигнет 2-7 градусов. В Ярославской, Рязанской и Владимирской областях температура будет опускаться до плюс 1, плюс 6 градусов. В Ивановской области до нуля. По словам Леуса, самым холодным местом Центрального федерального округа станет Костромская область. Там местами возможны первые заморозки, под утро в регионе минус 1, плюс 4. При этом дневные температуры ожидаются вполне нормальными и комфортными. Плюс 18, плюс 23. На юге округа до плюс 25. Синоптик подчеркнул, что с началом новой недели в регион придут облака и очаги дождей, что устранит причины ночного выхолаживания и в темное время суток станет заметно теплее. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
6: В Петербурге завтра переменная облачность, местами дождь, температура воздуха до плюс 20 градусов. В Москве завтра до плюс 20. Насадки не ожидаются.

0: беседуем с Натальей из Пензы. Наталья, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Никита. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
1: Такой вопрос у меня. Ребенку 16 лет, мальчик.
0: Угу.
1: Ну, как бы вот не первый год. Замечаю, что вот, наступаем на грабли все время. В каком плане? Ну, я не буду дословно цитировать поговорку. Смысл в том, что как только приспичит, вопросы начинаем решать имитация. То есть в последний момент буквально на пороге мы вспоминаем, что там не собран портфель, нет карманных денег до школы доехать. Сейчас у нас привычка, значит, перед выходом в школу мы душ идем принимать. Буквально, скажем так, уже когда критичное время остается, чтобы в школу выйти вовремя и не опоздать. Например, мы собрались куда-то ехать вместе в машине. Все, я приготовила, все, там вещи собрала, вышла, говорю, я тебя жду. Вот нет и нет, какие-то находятся там дела. В общем, подбешивает иногда. И как бы, я не знаю, как с этим бороться, куда копать. Как бы не очень хорошая привычка по жизни. Может, посоветуете, в каком направлении работать?
0: Хорошо. Давайте поговорим про это. Что вы делаете, когда это все происходит? Терпеливо ждете?
1: Нет. Были конфликты, но я, скажем так, пускала события на самотек, как будет, так и будет, чтобы, как говорится, вот эти грабли, может быть, чему-то научили бы.
0: Угу.
1: То есть, иногда говорю, ты с вечера себе, пожалуйста, все с вечера себе заранее приготовь, там бывает, что какие-то события там действительно важные, там на следующий день заранее, пожалуйста, говорю себе все. Например, из школы он принес какие-то документы, там надо подписать. Оказывается, что он их 2 дня носил, а сегодня крайний день, надо подписать, вот классному руководителю принести. Все это мы вспоминаем у порога, буквально, вот скажем так.
0: Ну, не мы, а он. Да, вот прям первая рекомендация.
1: Да, давай.
0: Прекращайте говорить «мы», а то вы в душ сходите перед школой, ну, это перебор. Смотрите, здесь какая история. Вот у него есть свойства, которые неудобны для окружающих. И они его не будут парить до тех пор, пока окружающие с этим спокойно. Ну, или, по крайней мере, терпят и ждут. И пока последствия его устраивают. Вы его от последствий избавляете. Ну, собственно, вы его допинываете в последний момент, вы его дожидаетесь, я правильно понимаю?
1: Ну, по сути, да, не всегда. Ну, были конфликты, потому что, да, терпение иногда лопалось. Он обвинял в том, что не сложилось. Ну, находились внешние причины, не в себе он эти причины видел.
0: Ну, слушайте, у него уже такой возраст, когда пусть где хочет ищет эти причины, последствия его. В общем, короче, все ситуации делятся на два типа, которые вот здесь происходят. Последствия, которые вы не готовы пережить. Ну, не знаю, из школы он вылетит, потому что не подписал документы. И последствия, которые вы готовы пережить. И вот если вы готовы пережить эти последствия, то вы тогда за него задачу не решаете. И он сам. Ну, не подписал документы, ну, пошел сам, нахлобучился. Ваша ответственность здесь, ну, может быть, предупредить. Прям можете записку написать. Друг мой, тебе надо подписать документ. Если ты не подпишешь, последствия твои. Можно попросить его подписаться под этим. Подписался, все, я умываю руки. Вот. Не вышел вовремя, мы поехали. Да, если действительно начинается игра, вы мне такое не говорили, ну, действуйте письменно. То есть здесь какой принцип? Люди научаются тому, что им важно и тому, что им нужно. Ему пока не важно и не нужно. Ну, судя по всему, раз это длится уже годами, да, раз это, ну, точно не первая история.
1: Да.
0: Тогда принцип очень простой. Ну, как это, влюбиться, помоется, да, здесь, наверное, ну, похожая история. Что в тот момент, когда ему станет важно быть вовремя и не забыть, он это начнет делать. Или не начнет, но будет выстраивать так жизнь свою, чтобы ему не приходилось что-то делать вовремя. Такие люди тоже существуют. Пока это происходит за ваш счет, ну, вы так выстраиваете жизнь, да, там условно, ему помогаете, но в какой-то момент, ну, или вы устанете, или он вообще-то повзрослее станет и будет сам уже с этим справляться. Но ключевая задача здесь, похоже, вот ту самую ответственность как-то передать за происходящее.
1: Ну, собственно, как говорится, я и не стараюсь особо там соломку под ноги стелить. Набивает лбы себе, ну, перешагнули, пошли дальше. Ничего, что в следующий раз опять какой-то там, скажем так, казус случится. Ну, видимо, да.

0: они, наверное, пока не такие тяжелые, не такие.
1: Пока серьезные. Это просто не те последствия.
0: Да, да, да,
1: да. Да, там условно, если с ним друг перестанет общаться, потому что он все время опаздывает, это будет вот то последствие.
0: Ну, да, пока это мелкие пакости, как бы их и пусть их много, но они мелкие.
1: Ну да, получается примерно так. И, соответственно, ну, острой необходимости нет. Здесь себя уже надо отделить просто, и там, где, ну, вам не супер важно, ну, не знаю, понятно, вряд ли вы готовы улететь в отпуск без него, поэтому вы там будете до упора допинывать, чтобы он вовремя вышел на самолет. Но выехать в школу, там, да, ну, или выехать на работу, и пусть он пешком добирается до школы, 16 лет, это точно, на мой взгляд, не проблема. Вот, но единственное, что, да, если это не было принято, то об этом надо оповестить и быть последовательными. Вот что подкашивает обычно все педагогические родительские стремления, это отсутствие последовательности. То есть мы вроде как пригрозили пальчиком, да, помахали перед носом, а потом пожалели, потом подождали и так далее. То есть математика у подростка в голове работает не так, как у взрослых. Она работает следующим образом. Если один раз из 100 прокатило, то метод рабочий. Вот. Если мы какую-то концепцию реализуем, мы ее реализуем последовательно и зубодробительно. Если мы от нее отходим, для этого есть очень-очень-очень веские основания. Вот. Которые, понятно, что для всех веские, это и экстренная история. Не знаю, ураган начался. Вот. И поэтому ты не пойдешь пешком, это просто небезопасно. Такая история получается. Ну и здесь родителям терпение понадобится, потому что...
0: Да. Еще я услышала вас, что, возможно, это человек такой, и, возможно, по жизни это все с ним будет так, и будет это по жизни.
1: Ну, возможно. Наверное, у вас есть знакомые, которые все время опаздывают. Ну, например... Им просто, ну, не так это важно быть вовремя. А есть наоборот, те, кому прям важно быть вовремя. Вот. И одни организуют свою жизнь одним образом, другие другим. То есть люди отличаются друг от друга, они не обязаны все быть одинаковыми. Тут очень шкурный вопрос. Как вам с этой особенностью, с чем вы готовы мириться, с чем вы не готовы мириться и так далее?
0: Ну, да, получается, что я человек другого склада, а вот он рядом вот такой, я как бы вот реагирую на то, что есть рядом такой.
1: Ну, человек. Да, да, так часто очень бывает, что по факту это еще и проблема-то небольшая, просто нам кажется, ну как так-то? Ну, можно с вечера портфель собрать. Это чего? Что за, ну, о чем ты думал? И мы очень удивляемся, просто потому что не всегда помним, что люди очень разные. Ну, прямо очень разные. Вот. И некоторым разным. Вот я очень завидую людям, которые не так, как я, например, ко времени относятся. И искренне завидую. Они могут спокойными быть во многих ситуациях, где я не могу физически.
0: Я вас понимаю, да.
1: Вот, поэтому, спасибо, да, разделяем наши ожидания, помогаем встретиться с последствиями, это вообще не вредно.
0: Ну, спасибо большое. Спасибо, до свидания.
1: Да, до свидания. Так, я пока отвечу на вопрос из файла. Так, сын почти 12 лет, один из тройни. Ух ты, еще две дочери. Всегда дружил только с девочками, друзей мальчиков нет даже в классе. Говорит, что они шумные, неинтересные, грубо себя ведут, матерятся и так далее. Сейчас, когда сестры уже отделяются по интересам, достаточно часто остается один. Грусти или неудобства по этому поводу не ощущает или не показывает. Может проводить свободное время в компании девчонок, играют разные активные игры, ходят в кино, гуляют. Спортом занимается, но индивидуально. Стоит ли задуматься о погружении его в группу, где будет общение с мальчиками, например, какой-то спорт? Вызовет ли в дальнейшем какие-то сложности то, что опыта дружбы с мальчиками у сына практически нет? С папой отношения хорошие, могут подурачиться, побороться, зарядку делают... Просто общаются. С ребятами постарше как будто есть интерес пообщаться, но таких нет в постоянном окружении. А с одноклассниками не хочет дружить, потому что хулиганят. Контакта особо нет. Спрашивает Лиана из Таиланда. Так, Ну, я не скажу, как правильно. Да, все-таки, несмотря на достаточно подробное описание, люди очень-очень разные. Ни катастрофы будет ни то, ни другое. Навязать какую-то группу с мальчиками или организовать какую-то группу с мальчиками очень может получиться примерно так, как сейчас обстоят дела в классе. То есть мальчики-то есть вообще-то в доступе, просто стремление и желание с ними контактировать и дружить нет. Вырасти в тройне с двумя сестрами – это такой, конечно, интересный челлендж. Он будет обладать уникальной компетенцией в взаимодействии и взаимоотношении с девочками. Вот. И это неплохо, нехорошо. Для того, чтобы что-то в дружбе происходило, должен появиться, конечно, прежде всего мотив. То есть, находясь в компании с мальчишками, он не приобретет опыт дружбы. Он приобретет опыт нахождения в одном поле с мальчишками. Из того, что вы описываете и рассказываете, вообще-то дефицита мальчишек прям просто про взаимодействие его нету. Поэтому, может быть, в данном конкретном случае я бы немножко расслабился. Сейчас идет так, ну, идет. Если в какой-нибудь момент его прям потянет дружить с мальчишками, и он поймет, что он не вывозит, не понимает, не справляется, вы это точно увидите. Он будет опечален этой ситуацией, он будет жаловаться на то, что они какие-то такие-сякие и никак его не поймут. И вот тогда появится мотив для того, чтобы с этой сложностью что-то делать. Пока, как будто по вашему рассказу, у него сложности нет. Вы эти сложности предвосхищаете. И при этом особо сделать ничего нет возможности. Я бы дожидался того момента, когда сложности появятся у него, если они появятся. Если не появятся, ну и слава богу. И тогда ваша помощь, она будет в тему. Можно будет организовывать встречу с другими мальчишками. Можно будет разбираться, что идет не так, чем они отличаются от девочек, что там за другие реакции, как мне с этим быть. Вот. Пока, такая сложилась ситуация. Такие у него обстоятельства, такое окружение. Это не хорошо, не плохо, это некая данность. И я бы к этому относился, собственно, как к данности и ждал бы, что будет дальше. Здесь вот мальчики-девочки, принцип примерно тот же, что и вообще с общением со сверстниками. Сегодня даже, по-моему, уже говорили про это, что главный критерий – это степень удовлетворенности или неудовлетворенности ребенка. Вот если ее нет, то мы имеем дело с нашими переживаниями, с нашими опасениями, а не с его проблемой. Если она есть, тогда мы задаемся вопросом, что происходит, как ему можно помочь, в чем у него вообще в данной ситуации запрос, и есть ли он, и включены ли мы в это. Вот, и тогда уже пытаемся помогать. Пока запроса нет, пока у подростка все благополучно, на мой взгляд, нет повода для переживаний. Так я, наверное, отвечу на этот вопрос. Спасибо большое, что спрашиваете. Каждый вопрос, мне кажется, очень важно вообще, что он звучит, потому что слушатели могут увидеть и столкнуться с тем, насколько разнообразна жизнь, насколько разнообразны ситуации, в которых оказываются подростки, и насколько, я скажу слово «однообразны», но без негативного, наверное, коннотата, а вот скорее одинаковые, насколько похожие переживания у родителей, да, что с подростком что-то не так, что ему будет трудно или что уже трудно и так далее, и так далее. А мы с вами продолжим буквально через несколько минут.
2: Трудности перехода.

0: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» заняли село Шевченковское, сообщили Минобороны. Там пояснили, что взятие села создало условия для дальнейшего продвижения российской армии на запорожское направление. Подробности сообщил пресс-офицер группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Шевченковское Запорожской области. Нанесли поражение живой силе, технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое, Мировка, Омельник, Барвиновка и Васильковка. Противник потерял более 360 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.
0: До этого начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что Киев стремится убедить западных кураторов в успехах ВСУ на фронте, распространяя ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области. Государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув на конец июля 214 миллиардов 180 миллионов долларов. Это следует из статистических данных украинского Минфина, которые изучила РИА Новости. После распада СССР его правоприемником стала Россия, она же взяла на себя выплату долгов Союза. Таким образом, Украина осталась без унаследованного государственного долга. Но уже на 25-м году независимости страна накопила долг 473 миллиарда гривен. Еще через 10 лет, по итогам 21-го года, государственный долг вырос до 2 триллионов 672 миллиардов гривен. Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого». Известно, что программой визита запланированы переговоры с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государства обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Кроме того, запланирована встреча Лукашенко с председателем правительства России Михаилом Мишустином. На этой встрече в центре внимания будут практические вопросы белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и реализация кооперационных проектов. Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Задача этой подкомиссии – контролировать исполнение указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Эту структуру возглавил Мантуров. В заседании приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, а также представители Министерства обороны и Генерального штаба, члены коллегии ВПК, главы регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, а также руководители и собственники предприятий. Созданная правительством структура будет вести оперативную межведомственную координацию и контроль работы, направленной на повышение устойчивости значимых отраслей экономики. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура днем плюс 20 градусов.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Главный тренер Балтики Андрей Талалаев дисквалифицирован на 4 матча РПЛ и оштрафован на 400 тысяч рублей. Причина – систематическое оскорбительное поведение. Такое наказание по итогам матча 5-го тура РПЛ «Балтика-Рубин» вынес контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. В пресс-службе РФС сообщили о том, что «Балтика» имеет право обжаловать решение КДК. Стали известны судейские назначения на матче 6-го тура РПЛ. Отмечено и более интересное. Иван Абросимов будет работать главным арбитром на матче между московским «Динамо» и «Локомотивом». Павел Шаденханов обслужит игру «Акрон» ЦСКА, Антон Фролов «Факел» «Зенит», Никита Новиков «Краснодар» Ростов, Артем Чистяков «Спартак» Оренбург. Барселона объявила о трансфере вратаря Фенербахче Доминика Ливаковича. Каталонский клуб и 31-летний серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира подписали контракт до 30 июня 2030 года. Ранее сообщалось о том, что Барса сразу же отдаст Ливаковича в аренду на один сезон, а со следующего лета, после ухода Войчиха Шчесного, хорват станет запасным вратарем Барселоны. Новости хоккея. Сегодня продолжилась программа предсезонных турниров с участием клубов континентальной хоккейной лиги. В рамках Кубка мэра Москвы Минская «Динамо» обыграла «Акбарс» 2-1. На мемориале имени Ивана Рамазана «Трактор» нанес поражение «Амуру» 3-2 по буллитам. На турнире имени Николая Пучкова «Адмирал» обыграл клуб «СКА» ВМФ 2-1. На Кубке Блинова «Локомотив» нанес поражение «Сибири» 5-2. Салават Юлаев расторг контракта с канадским нападающим Джозефом Бландизи, сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Напомню, в начале августа Бландизи обменяли в уфимский клуб из СКА. Взамен армейцы тогда получили права на голкипера Даниила Тарасова. Переносы матчей в российской премьер-лиге и КХЛ. Матч 8-го тура РПЛ «Динамо-Оренбург» 12 сентября пройдет на РЖД-арене. Сообщается, что в период с 11 по 13 сентября на домашнем стадионе «Динамо» запланировано другое мероприятие. А матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и минским «Динамо» 12 сентября пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. И пока это все новости спорта.
0: Маяк. Выборы в Государственную Думу 2026.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
3: Добрый вечер. Это программа «Трудности перехода». Наш долгий разговор с родителями про родительские тревоги, которые обостряются в подростковом возрасте. А на связи Светлана из Новосибирска. Светлана, здравствуйте.
4: Никита, здравствуйте.
3: Рад вас слышать. Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
4: Взаимно. Да, у меня есть сын, ему 17 лет. Такой непростой мальчик, иногда бывали сложности. И вот уже несколько лет у него жизненные принципы. И это, конечно, здорово, тем более, что принципы такие правильные. Например, он не курит и считает, что курение – это очень плохая привычка, что курение – это свойственно только очень глупым людям. И поэтому с курящими людьми он общаться не будет. И не общается. То же самое относится к мату. Он мат не приемлет никак. У нас никогда в семье не матерились. И он никогда не матерился сам и не матерится. А подростки, как вы знаете, очень многие грешат этим. И вот если ребята матерятся, он с ними просто не общается. Просто нет и все. И их нет. И еще очень сильный такой вот момент есть, что он не списывает. Никогда не списывает. А вот в школе, например, физику не очень сильно преподают. Вот у них контрольная, учитель раздает задание и выходит из класса. С тем, чтобы понимает, что будут сейчас все списывать. И все списывают, и все получают четверки и пятерки. А он единственный получит свою три. И потом еще будет возмущаться, почему эта девочка получила 5, а она не знает, как перевести килопаскали в паскали и так далее. И вот это вот все ему очень мешает жить, я считаю. Ну, он тоже, потому что вот вы правильно говорите, что надо смотреть, как ребенок реагирует, то есть он от этого страдает или нет. Да, он страдает, ему не хватает общения, ему не хватает друзей. Ну вот, а как? Вот если нет совершенных людей вокруг. Вот что делать? Как мне ему это объяснить?
3: Слушайте, какая интересная ситуация. А давно у него такие принципы?
4: Давно. Вот со списыванием всегда такое было. А вот еще знаете, что плохо? Они его в школе просят списать. Они ему говорят, дай списать. Он говорит, нет. Я сам не списываю, вам не дам. Нельзя списывать. Списывать – это плохо. И все. И они его ненавидят теперь в классе. Он пришел в новую школу. Сначала был ничего, когда они поняли, что вот у него принципы. Они его теперь вот шпыняют и не хотят с ним общаться.
3: А он сам о своих принципах жалеет или он жалеет о том, что мир несовершенен?
4: Нет, он не жалеет. Он считает, что это правильно, что есть правила, и правила должны быть, ну, должны соблюдаться. Потому что если их не будет, то мир рухнет вообще, мир стоит на правилах. Их надо соблюдать. Он жалеет, что вот нет таких людей. Вот он жалеет о том, что нет таких людей, как я. Вот он мне так и говорил, что очень жалко, что почему нет таких, как я, почему вот мы не видимся. Был момент, знаете, он в прошлом году при университете был в школе, там полторы недельные. Там были ребята более-менее похожие. И вот, когда он там был, я звонила, он там счастливый был с ними, они там хохотали, там все время чем-то занимались. Вот нашел людей, которые ему близки. И вот с ним ему было хорошо. А вот сейчас вот живет, их нет, и вот ему плохо.
3: Ну, теперь у него есть представление, какая среда ему нужна.
4: Да.
3: По большому счету. Ну, это хорошо. Смотрите, вообще давайте так. Вот эта радикальность и история с принципами, она свойственна для подросткового возраста. Не все выбирают принципы такие правильные, не все их придерживаются, но вообще это свойственно. Там, да, быть революционером в 20 – это вот самое оно. Позже сложнее. Принципиальным людям тяжело, это факт. Потому что жизнь сложная, жизнь гибкая, люди разные, ну и все мы это знаем. Да. И, по сути, вот это вот тяжело фактически является платой за жизнь по принципам. И это то, что он выбирает вместе с принципами. пока он с этим не согласен, скорее всего. Ну, или, по крайней мере, не нравится ему эта стоимость. Но фактически это так. То есть даже если мы историю мировой литературы возьмем, вот там, вот, когда речь заходит о принципах, всегда идет речь про плату. А рассуждения на тему, что жаль, что мир несовершенен, они, конечно, никуда не приведут в конечном итоге, с миром ничего не поменяется, но становится чутка полегче. Он к вам за какой помощью обращается? Или обращается ли? Или вообще не обращается?
4: Нет, вы знаете, я сама в это вовлечена, потому что было обострение зимой. Вот этот вот то, что ведь мир несовершенен, и вот все так плохо, или это я такой плохой, вот было очень тяжело. Мы обращались к специалистам, и были антидепрессанты, и психотерапевт был, и к психиатру ходили, вроде как более-менее выровнялись. А, на феварине 50 миллиграмм. Но все равно вот эти вот принципы, они остаются. И нам говорят, что надо дальше работать с психотерапевтом, как-то прорабатывать, но...
3: Ну да, тут хитро получается.
4: Он со мной беседует. Он все время хочет со мной вот эту тему обсудить. Ну вот почему так? Почему? Ну почему люди курят? Ну зачем? Ну неужели это нельзя понять, что это очень плохо для здоровья? Ну это же глупо.
3: Ну, вам повезло, вы выбраны собеседником в этой непростой теме. Здесь есть лайфхак вот с точки зрения общения на философские вопросы. Когда мы не даем ответов, мы говорим, давай поразбираемся, пойдем поспрашиваем. Или, да, как сам думаешь, что люди получают? Вот ты наблюдаешь. Да, ты наблюдаешь людей, которые не живут по твоим принципам. Что у них есть? Да? Зачем они это делают? Вот, пусть размышляет, пусть рассуждает. Наблюдение психолога, вот сейчас, конечно, это дико прозвучит, для человека с принципами оно важно. Потому что, да, стоимость, ну, при разной, давайте так, при разной конструкции душевной, эта стоимость отстаивания собственных принципов может переживаться по-разному. Есть люди действительно крепко автономные, которым, ну, не находится в достаточном количестве людей, которые разделяют. Ну, и пофиг, мне одному нормально. Ему, видимо, ненормально. Вот. Да. И он от этого страдает. И, возможно, здесь поддержка, помощь ему будет нужна. То есть психолог точно не вредно, хотя звучит, я согласен, немножко диковато. Но психолог ему нужен не потому, что у него есть принципы, а потому, что у него есть фрустрация из-за своих собственных принципов, которые пока мало совместимы с той реальностью, где он существует. Хороший разворот может быть в том, что давай думать с такими принципами, как ты, люди где могут быть, какие это люди, давай поразмышляем, давай порассуждаем. У него есть опыт, это, скорее всего, академическая среда, она может быть такая, да, при универе там реально увлеченные собираются, увлеченные, они часто аутсайдеры вот в типовых компаниях и могут позволить себе принципы. То есть из серии так, людей рядом нет, с кем интеллектуально интересно, ну, пофигу тогда. Пусть их не будет еще и потому, что принципы мы не сходимся. Это может стать целью. Да, ты сейчас находишься в среде, которая твои принципы не разделяет, ну, тогда твоя задача оказаться в среде, которая, где выше шансы. Да, эта среда вот такая. Вот. Плохо преподают физику, а ты не хочешь списывать, ну, тогда твой выбор фигачить эту физику. Да, садиться, учиться, пересматривать весь YouTube, потому что, ну, с принципами дороже жить, все так. Вот, с ними точно не надо спорить. Вот это, наверное, важно.
4: А я пыталась.
3: Но вы тем самым только укрепляете. Людям с идеологией нужны противники. Вот, а у него, по сути, идеология получается с его принципами. Вот, спорить вообще не надо, это бессмысленно, вы можете часть разделять, часть не разделять, но вот про мат вы говорите, да, что у вас никто не ругается, ну, окей. А сейчас ему рассказывать про то, что такого рода жесткие принципы, они там больше сковывают, чем дают свободы, ну, бессмысленно, потому что возвращаемся к радикальности подросткового периода. Вы можете быть собеседником, я повторюсь, если вы задаете вопросы, если вы помогаете ему думать, размышлять, интересоваться и так далее. Можно с ним обсуждать про стоимость принципов, про то, чтобы это не вызывало фрустрацию. Грубо говоря, если я знаю, что за этим последует, то я не так расстраиваюсь, когда эти последствия наступают. Вот, про это можно говорить. Не в контексте, смотри, принципы плохо, потому что, да, а у людей с принципами есть вот такие-такие последствия, да, меньше последователей, меньше там с тех, с кем можно пообсуждать, иногда лишения и ограничения, ну, например, как при списывании. Вот, ты не делаешь свою жизнь проще, ты абсолютное право имеешь на это. Это можно уважать, но тут здесь важно осознавать последствия просто и быть с ними согласным. Ну и второй разворот – это про цель, хорошо, про то, как оказаться там, где есть люди с похожими ценностями, с похожими принципами. Угу. Вот так, наверное, вам отвечу. Слушайте, ну у вас прям интересная задачка. Я бы радовался, что она такая, давайте так.
4: Хорошо, ладно.
3: Хорошо.
4: Спасибо большое.
3: Всего доброго, да, хорошего вам вечера. Сыну привет передавайте.
2: Трудности перехода. Маяк.
0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Выборы 2026.
5: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Вологодская область ускоряет развитие цифровых сервисов. Губернатор Георгий Фимонов сообщил, что с начала года в регионе в электронный вид перевели 36 услуг. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для жителей появились новые жизненные ситуации, которые помогают получать комплексную поддержку. Земский учитель, переезд в сельскую местность, семья с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Также разработаны 14 новых чат-ботов и 11 цифровых решений, которые упрощают доступ к информации и востребованным сервисам. Сейчас в электронный формат переведены 347 из 360 наиболее востребованных услуг. В Череповце в выходные ограничат движение трамваев. Трамваи не будут ходить из Заречья в индустриальные районы и обратно с 22 часов в пятницу 28 августа до 5 часов понедельника 31 августа. Причина – ремонт трамвайных путей на перекрестке проспекта Победы и Советского проспекта. На этот период пустят автобус номер 4Т, который дублирует трамвайный маршрут номер 4. Автобус будет ходить прямо от Олимпийской до Доменной. Трамвай номер 4 будет ездить только на участке от улицы Столяров до Аглофабрики, чтобы сотрудники завода смогли добраться на работу. Ограничения движения автомобилей и автобусов через Красноармейскую площадь не будет. Об этом сообщил департамент ЖКХ города. Пожарный автомобиль направят вологодским бойцам в зону СВО. Глава региона сообщила о подготовке к отправке специальной техники для военнослужащих. Автолестницу стоимостью более 5,5 миллионов рублей подготовили совместно с противопожарной службой Вологодской области. Перед передачей ее адаптируют под задачи воинских подразделений. Вологодщина системно помогает участникам СВО. По заявкам бойцов направляются техника, оборудование и транспорт. Недавно к отправке подготовили 3 автомобиля для УАЗ общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Тридцать 39 фудтраков работают в Вологодской области. В Вологде, Череповце и еще 10 муниципалитетах установлены мобильные точки питания. Фудтраки размещены на оживленных пешеходных маршрутах, в парках, на набережных, аллеях и бульварах. Оформлены в едином региональном стиле с вологодской символикой. Проект реализуется по поручению главы региона и направлен на поддержку малого бизнеса, развитие туризма и благоустройство общественных пространств. Летом фудтраки показали высокую востребованность. Популярностью пользуются как классический стрит-фуд, так и блюда из локальных продуктов, напитки и мороженое. Для предпринимателей, желающих открыть мобильное кафе, действует льготный микрозайм. Приоритет. Благодаря господдержке до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев под 7% годовых залогом и поручительством. В Вологодском театре юного зрителя представили директора и художественного руководителя. Сегодня новых руководителей представил коллективу театра министр культуры Вологодской области Владимир Осиповский. Художественным руководителем Вологодского театра юного зрителя стал председатель Вологодского отделения Союза театральных деятелей России, заслуженный артист страны Всеволод Чубенко, а директором Вячеслав Арбузов, возглавляющий производственно-технический отдел театра. Вологжан приглашают в Бабушкинскую библиотеку на вечер памяти Ольги Фокиной. Литературно-музыкальный вечер «Маков день», приуроченный к 89-летию со дня рождения русского поэта, почетного гражданина Вологды Ольги Фокиной, состоится в среду 2 сентября в конференц-зале областной библиотеки на Марии Ульяновой 1. Встреча состоится в рамках первого фокинского литературно-музыкального фестиваля «Звездочка моя ясная». Начало 18 часов, вход свободный.
2: Спорта.
1: Чиваката сыграет в Иванове только 3 матча. Как сообщают в соцсетях, пресс-служба команды, после встречи с местной энергией наши девушки вынуждены вернуться домой. В пятницу, 28 августа, в 14 часов пчелки встретятся с МБАМ «Гусит-2» из столицы, а в субботу, 29 числа, сыграют с хозяйками площадки «Ивановской энергией».

0: Погода на маяке.
1: В Вологодской области ожидаются ночные заморозки до минус 2 градусов. С 28 по 30 августа в регионе существенно похолодает. В ночные и утренние часы местами температура воздуха и на почве может опуститься до минус 2. В ночь на пятницу, 28 августа, антициклон. Столбики термометров покажут плюс 2, плюс 6, местами заморозки. В субботу и воскресенье погода сохранится. Переменная облачность, без осадков. Ночь холодная, возможны заморозки. Днем солнце прогреет воздух до плюс 18. Синоптики советуют дачникам и владельцам участков защитить теплолюбивые растения от заморозков. А завтра в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, северный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.

0: «Маяк». Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 19 часов.
3: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска ударными беспилотниками поразили транспортно-логистический центр в Броварах под Киевом, использующийся для хранения комплектующих для ППЛА. Об этом несколько минут назад сообщили в Минобороны. Там уточнили, что это комплекс «Равен Украина», в том числе там хранились детали для беспилотников самолетного типа. Кроме того, по данным Минобороны, в порту Одесса поражены 7 хранилищ с имуществом военного назначения для ВСУ, а в порту Измаила был поражен украинский катер и 2 резервуара с топливом. В ведомстве подчеркнули, что вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, логистическим центрам, а также морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр допустила принудительную мобилизацию женщин в ВСУ, если на это будет запрос Генштаба. Она занимала пост замминистра в 2021-2023 годах, когда военное ведомство возглавлял Алексей Резников. Сам Резников несколько дней назад призвал к мобилизации женщин. Кроме того, 24 августа бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок во время визита в Киев тоже выступил за мобилизацию женщин в ВСУ. Всеобщая мобилизация мужского населения, объявленная Украине с февраля 2022 года, неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 возраст мобилизации был снижен до 25 лет. Украинские мужчины стараются любыми способами откупиться или выехать из страны, зачастую рискуя жизнью, уклонистов жестко забирают сотрудники ТЦК. Любые военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами могут стать целями для российских ударов в случае применения Киевом британского оружия против России. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она предупредила, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Такими ракетами накануне был нанесен удар по торговому центру Донецк-Сити.
4: Мы будем работать выездными группами совместно с военно-социальным центром, совместно с фондом «Защитники Отечества».
5: Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному. Неотвратимая кара настигает их пособников и подстрекателей, и мы призываем всех жителей Соединенного Королевства задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов собственных властей.
2: Напомню, в результате украинского удара по ТРЦ в Донецке пострадали 8 человек. Помощь раненым участникам СВО будет оформляться непосредственно во время их лечения и реабилитации в военных госпиталях. Об этом заявила замминистра обороны Анна Цивилева. По ее словам, для этого сформируют специальные выездные группы.
4: Мы будем работать выездными группами совместно с военно-социальным центром, совместно с фондом «Защитники Отечества», с органами военного управления, уже непосредственно в госпиталях, чтобы приезжать и собирать вопросы и помощи человеку, пока он находится на госпитальной койке. Чтобы, выходя оттуда, он уже понимал, в каком направлении ему двигаться, либо остаться на военной службе, либо начать совершенно новую жизнь, где мы уже будем рядом, поможем и дадим ему те компетенции и поддержку, которые необходимы.
2: Анна Цивилева также подчеркнула, что помощь включает обеспечение современными техническими средствами реабилитации и протезами, а также адаптацию жилых помещений. Норма о временном управлении на предприятиях критической инфраструктуры носит превентивный характер и должна быть задействована в случаях, когда бизнес саботирует установки государства. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что указ президента позволяет вводить временное управление в отношении имущества тех компаний, которые игнорируют необходимость усиления защиты или своевременно не устраняют последствия атак. Это особенно актуально, учитывая, что зачастую простой одного субъекта экономики может повлечь цепную реакцию для смежников и тем самым подорвать устойчивость целой отрасли, сообщил Мантуров. Сегодня он провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. В судах Польши в десятки раз выросло количество дел о преступлениях на почве национальной ненависти. Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор, министр юстиции республики Вальдемар Журик. А ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар сообщил, что число нападений на украинцев в Польше за последний год увеличилось на 30%. В полицию было написано почти 2000 заявлений. В суды с февраля по июнь внесено почти 250 обвинительных дел. 1 сентября в Москве начнется с прохладной и дождливой погоды, но днем потеплеет. Конец лета в столичном регионе прогнозируется достаточно комфортным, но тоже дождливым, сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. А ночи уже холодные, сейчас температура воздуха ниже климатической нормы на 1 градус, уточнила синоптик. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
2: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, температура воздуха ночью плюс 9-11 градусов, днем до плюс 20. В Москве также переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы возможен туман. В ночные часы плюс 8-10 градусов, днем ожидается до плюс 20, при этом ветер северный с порывами до 7 метров в секунду. Давление высокое, 757 миллиметров ртутного столба.

0: после 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: сразу.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Все сразу» и наш выпуск, вечерний выпуск по четвергам. Это значит, что в конце нам астролог намекнет на наше с вами будущее. Так что не пропустите. Ну а пока наше с вами прошлое. Хотя в случае с этим писателем это наше реальное настоящее. Михаил Салтыков-Щедрин. Прекрасный человек. В этот год мы отмечаем 200-летие со дня рождения, насколько я помню, великого писателя. Эрнест Орлов сегодня с нами. Эрнест – заведующий отделом Государственного литературного музея имени Даля и директор музея, дом-музея Чехова. Эрнест, привет тебе.
2: Да, привет, привет.
1: Что с Салтыковым Щедриным? Это же просто, как там Ленин говорил, зеркало русской, ну, уже не революции, а жизни. И как вот было 200 лет он писал, то осталось. И тут даже я не иронизирую.
2: Ну, нет, в чем-то, слава богу, жизнь меняется, но какие-то вещи, которые особенное раздражение вызывали нашего писателя Михаила Евграфовича, конечно, они, к сожалению, не перестают быть. Хотя каждая эпоха вытаскивает что-то свое из творчества Салтыкова, а творчество это огромно на самом деле. Если учесть, что только в период 63 по 64 год он написал 68 произведений. Но, увы, человек в массе своей редко меняется, и какие-то вот недостойные проявления этого человеческого характера и человеческих качеств, они, увы, находят отражение. Но отчасти об этом мы говорим и вот на выставке «Писатели многосторонней силы», которая работает в доме Остроухова в Трубниковском переулке. Я автор концепции этой выставки, помимо всего перечисленного. И, конечно, мне очень интересно посмотреть, что каждая эпоха выбирает из текстов Салтыкова. И понятно, что узнаваемые какие-то тексты, вроде «Повести хроники», «История одного города», конечно, отдельное место посвящено. Но и мне очень хочется, чтобы... Вообще, писатель жив, пока жив его язык.
1: Да.
2: И мне очень хочется, чтобы Щедрин не уходил из нашего языка, поэтому вот четвертый зал, отдельный зал у нас языку писателя посвящен, который многие слова, кстати говоря, придумал. Ну, слово «билибердоносец» мы, может быть, не используем каждый день, но там «халатный человек» или такие словосочетания, как «торжествующая свинья» или «премудрый пескарь», по-моему, еще в языке живут вполне.
1: Да, ты знаешь, твоя коллега, очень мной тоже любимый литературовед, Любовь Петровна Гогина, однажды сказала фразу, я так жалею, что это не я придумала, что читатель – это бывший школьник. И иногда эта печать на нас лежит, вот этих произведений классиков, которые нас заставляли буквально. Есть ли у тебя какая-то рекомендация, ну, с чего, может быть, начать взрослое знакомство с Салтыковым Щедриным?
2: Ну, это один из поздних его циклов «Пошехонская старина», конечно, который он пишет для удовольствия. Он всю жизнь читал свою литературную работу вообще служением, вот формой служения. Он и как чиновник, естественно, многое делает, но вот и как литератор тоже вот форма служения. А «Пошехонская старина» для удовольствия. И, конечно, цикл «За рубежом» и такой тоже поздний цикл 84-го года «Мелочи жизни», где мы видим другого Щедрина, нежели вот мы со школы привыкли воспринимать его как исключительно борца, чиновничьим произволом, и только вот там чиновники, ничего подобного. Все слои русской жизни, и дворянство, и духовенство, и крестьянство, вот в этих мелочах жизни все абсолютно раскрывается.
1: Ну и ты знаешь, тогда давай еще раз о выставке. Трубниковский переулок, так ребятам, кто не очень ориентируется, центр. Вот если вы представляете Новый Арбат и Большой кинотеатр «Октябрь». И вот именно за ним, за «Октябрем» ровно, это Трубниковский переулок. И он такой миленький, и если там вы пройдетесь, там вообще такая вот именно Москва, что называется, 19 века. Да? И вот что, как ты выставкой заманиваешь женщин, стариков и детей?
2: Нет, ну, слава богу, есть в нашей стране пока что еще читающие люди вполне
1: читающие
2: образованные.
1: Читающие и считающие. Но... Давай тогда уже все говорить. И читают, и считают. Так, и...
2: Вот. Поэтому, ну, вот какой-то взгляд на Салтыкова и на Щедрина

0: все-таки два понятия эти я разделяю на выставке. Мы вот через компоненту сила, писатель многосторонней силы, пытаемся исследовать. И сила трения, и сила событий, всему там есть место. И, конечно, его личные вещи – это писатель, который оставил по себе не предметы, а тексты. И тем сложнее для музейщика. Опять в очередной раз надо искать способ показа этих текстов. Но личные вещи его есть.
1: Да приходите и смотрите. Дом Остроухова в Трубниках – это музей, и там выставка посвящена
0: Дому Витаменовича Остроухова.
1: Да,

0: сразу.
1: Дорогие друзья, подруги, сегодня Всемирный день игры, и я потрясена знанием, и то, что мы услышим, наверное, будет не безинтересно. Сегодня мы отмечаем день игры «Камень, ножницы, бумага». Боже мой! Сегодня с нами Валерия Гонникова, культуролог, филолог, и она попробует нам рассказать вкратце историю этой игры, и почему и в Китае древнем, и у нас в древнем Советском Союзе мы до сих пор дети в этого все играют. Как так произошло? Здравствуйте, Валерия.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Так вот произошло. Игра действительно была изобретена в Китае, и согласно книге У Цзацу, во времена поздней династии Мин, более стародревние времена, чем Советский Союз, военачальники поздней династии Хань играли в эту игру. Они называли ее Шоу Шилин, и она, соответственно, признается эквивалентной современным камень, ножницы, бумага. Но на самом деле подобные игры существовали и в Японии, и в Малайзии, и где только нигде, на основе еще и разных шахматных игр. Например, японская игра, у нее есть две вариации, одна из них называется «Индиан», а другая на основе «Сёги». «Сёги» — это японские шахматы. И, соответственно, даже в России у нас существовало несколько разных вариаций этой игры. Вот вы, например, в какую играли?
1: Ну, я в ней играю «Камень, ножницы, бумага», раз, два, три. И это было, ну, я была ребенком до, наверное, 50 лет, если считать, то это одно время. Если официально, то в 1988 году мне стукнуло 18, и я вот в этого все рубилась. Но это так, чисто, если ты что-то споришь, и тебе нужно что-то сделать, или ты думаешь, кто победит, тот это и делает. Вот так, я думаю.
2: Ну, есть вот еще вариант с колодцем, например. Вот я, например, в детстве играла и в ту игру, которую вы назвали «Камень, ножницы, бумага». Еще был колодец. А в сериале «Теория большого взрыва» вообще «Камень, ножницы, бумага, ящерица, Спок» была игра, и там, собственно, было больше составляющих. И вот вы говорите «раз, два, три», но на территории России говорили очень разные слова. Например, «Суефа».
1: Да, это я слышала от ребенка. Да.
2: Да, «раз, два, три», «Чингисхан» тоже говорили. «Энбэнсо». В общем, очень много вариантов. «Уефа». Вообще, «Суефа» считается, что произошло именно от сокращения, от аббревиатуры «Уефа», так как были турниры, но дети, соответственно, не очень понимали, что эта аббревиатура значит, и поэтому УЕФА со временем превратилась в СУЕФА, ЧИЧИКО, все что угодно.
1: То есть это не, это просто такая присказка, которая дает три слога, и как раз после него ты отсчитываешь. Да, ребята, как интересно. Ну и как мы будем отмечать? Вы будете особенно что-то делать? Кстати, во всех энциклопедиях есть эти объяснения, история и вот эти в разных странах вот эти считалочки. Как ее отмечают, этот праздник? Или вы особо пока не поглублялись?
2: Я с удивлением обнаружила, что существуют еще и онлайн-варианты этой игры. И я, честно говоря, вот до нашего эфира сегодня попробовала в это поиграть. Это тоже очень занимательно, хотя и очень странно. Я, наверное, за классический вариант с друзьями.
1: Да, ну иногда мы с Александром Борисовичем, мы ведем передачу по утрам физики и лирики, и иногда я там на удаленке, он в студии или наоборот, и мы давай, ну давай в камень-ножницы, ну давай. И мы через расстояние играем, и, ну конечно, я думаю, мне кажется, он меня дурит все-таки. Но мы честно вот это выкидываем, и потом говорим, что у кого. Ох, ну это очень мило и смешно. Ну что ж, спасибо вам огромное, приходите к нам еще с интересными рассказами и объяснениями. Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага» отмечали в эфире «Маяка» в программе «Все сразу».
0: «Все сразу».
1: Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, где бы вы нас ни слушали, все-таки я вот родилась в Москве, моя родина Москва, и я всегда к этому городу, ну, как-то отношусь, стараюсь объективно относиться, как я бы так сказала. Пометало меня по городу, конечно, по проживанию, но вот где-то внутри Садового. Хотя Вот то, что я хочу спросить у наших гостей, относится, наверное, не только к центру. Вот я искренне на это надеюсь. Анна Яковлевич сегодня с нами историк, аттестованный экскурсовод по Москве, участник различных экскурсионных проектов. Анечка, приветствую. Тебя давно не слышали.
0: Да, добрый день. Здравствуйте.
1: Слушай, тут вы назвали романтичные самые места столицы. Я уже с романтикой закончила в своей жизни. Все, это... решение
0: никогда
1: принято. Никогда. Но вдруг у кого-то возникнет желание. Вот как вы, экскурсоводы, профессионально и человечески их маркируете, эти романтические места города?
0: Ну, романтические места для прогулок, для каких-то свиданий, может быть, даже для того, чтобы сделать предложение. Их, конечно, очень много. Зависит все, естественно, от людей. Для каждого свое понятие романтики существует. Кто-то любит какие-то яркие, известные, не знаю, такие модные локации для этого выбирает. Кто-то, наоборот, что-то уединенное, может быть, необычное. Поэтому тут, конечно, такого однозначного нету совета. Но, безусловно, если мы говорим о романтике, то парки всевозможные. Мне кажется...
1: Какие романтичные?
0: Какие-то вот, мне кажется, небольшие в центре парки даже, наверное, лучше, чем вот эти огромные штуки типа Сокольников. Ну вот Эрмитаж, например, очень хорошая локация, мне кажется, для этого. Там все время какие-то мероприятия проходят интересные. Есть такой совершенно малоизвестный сад, Морозовский сад, он находится на Ивановской горке. Ивановская горка – это район станции метро «Китай-город». Иоанна Плетиченский монастырь, и вот вокруг много переулков, там и Лютеранский собор Петра и Павла, очень красивое место, вокруг тоже небольшой сквер. И есть вот там такой Морозовский сад, это вообще спрятанное место, то есть ты идешь по переулку, какая-то дверь с оградой, и потом ты поднимаешься сюда, и там
1: и
0: очень
1: там
0: небольшой...
1: памятник Мандельштама, по-моему.
0: Это вот тоже там, но
1: рядом,
0: не
1: ага.
0: Морозовском саду, да, это рядом.
1: Ага.
0: Но это вот действительно такие, знаете, когда вы ходите и вдруг натыкаетесь на очень уютные, приятные, романтичные действительно места. Хитровская площадь, когда-то бывшее такое дно Москвы, но сейчас очень все там тоже интересно. Дворы,
1: да,
0: дворы-колодцы есть. Да, вот это, мне кажется...
1: Ну, давай, бульвары. Ладно, сдавай все точки.
0: Бульвары. Готов.
1: Бульвары, давай, все.
0: Конечно,
1: давай.
0: Тоже московские бульвары. Ну, вот сад Кусково, если поехать уже за такой романтикой 18 века, то Кусково, музей-усадьба, сад внутри МКАД, но при этом, когда ты там находишься, ты не видишь ни одной современной постройки. Очень большая такая зона с парком, с роскошным архитектурным ансамблем. Нескучный сад тоже, мне кажется, вполне подходит для каких-то романтических прогулок. Планетарий, опять-таки, мне кажется, немножко недооцененное с этой точки зрения место, потому что...
1: Ну, там особо нет кустов. Ну, так, там мило очень внутри. Но там рядом, сейчас я что-то вспомню, там есть улица Зоологическая, и там есть, что там еще, зоопарк рядом.
0: Зоопарк, но там вот эти грузинские улицы, потом на Малой Грузинской там находится опять вот этот католический уже собор, роскошный совершенно такая,
1: да.
0: Псевдоготика. Рядом есть музей Тимирязева с очень симпатичным небольшим сквером,
1: ага.
0: Псевдорусский особняк. В общем,
1: так.
0: Какие-то такие вот локальные, мне кажется, места в этом смысле. Действительно интересно. Ну, и из парков, конечно, да, можно еще московские какие-то перечислить. Музеон, где тоже много таких укромных каких-то уголков, с одной стороны, в то же время очень оформленное пространство, много аллей, вот этот музей под открытым небом, скульптуры современные, советские, современные скульптуры. Знаете, вот, кстати, тоже выбирают многие эти современные такие ревитализированные пространства, которые бывшие фабрики, заводы сейчас превращают в какие-то интересные там арт-кварталы.
1: Ну, давай тогда о промзонах вот этих, и вот так, как их красиво сделали, мы поговорим с тобой в другом эфире, а так на романтику мы намекнули, правда, то, что ты перечислила, соглашусь абсолютно с этим. И еще улочки забавные, где-то 905 года, самая старинная обсерватория, вот эти кусты там неплохие, и там, в принципе, забавно, там музей революции, рядом храм, вот как мы любим. Ладно, спасибо, Аня Яковлевич, нашему историку и экскурсоводу. Я продолжу программу.

0: все сразу. Маяк. Много лет тому назад в дальней горной долине появился на свет мальчик. Это случилось в семье бедняков, которые могли оставить в наследство своему сыну только безвестие и нищету. Но мальчик взрастил свою гордость, взял звонкое имя и заставил покориться сильных мира сего.
1: Это одна из центральных фигур истории, да не только России, а мировой истории 20-го столетия.
0: Подкаст «Культ личностей» в эфире утреннего шоу «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Радиостанция «Маяк» не позволяет нам скучать и развлекает нас в любое время суток. Но у древних людей, к сожалению, радиостанции «Маяк» не было. Приходилось развлекать себя какими-то домашними потехами. Егор Бондаренко, учитель истории.
2: Так говорит «Маяк».
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Ударами российских сил в порту Одесса поражены 7 хранилищ с имуществом военного назначения для ВСУ, а в порту Измаила поражен украинский танкер в момент разгрузки и 2 резервуара с топливом. Об этом сообщили Минобороны. Помимо этого, российские войска ударными беспилотниками поразили сегодня транспортно-логистический центр в Броварах под Киевом, использующийся для хранения комплектующих для ППЛА. Минобороны уточнили, что это комплекс «Равен Украина», в том числе там хранились детали для беспилотников самолетного типа. Ведомства подчеркнули, что вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, логистическим центрам, а также морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Все потребности страны в крови, в том числе в военных госпиталях, полностью обеспечены. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Россия становится самодостаточной в производстве препаратов на основе крови.
2: Особое внимание уделяем созданию стратегического резерва крови и ее компонентов. Нам удалось по сравнению с 2022 годом нарастить стратегический резерв более чем в 2,5 раза. Фактически достигли 1 000 000 литров. Всех компонентов крови, в том числе редких групп факторов, что позволяет единовременно высвободить очень большое количество в том случае, если, соответственно, будет необходимо при каких-то чрезвычайных ситуациях. Для того, чтобы быстро распределять кровь необходимых группы факторов, мы создаем целую сеть крупных хранилищ-перераспределителей межрегиональных. И в этом году добавляется к ним хаб фактически в Курске и в Ростове-на-Дону. Значит, это крупное хранилище, более 100 тысяч литров каждое, которое позволяет обеспечивать очень быстро все прилежащие регионы страны. И на будущий год такое хранилище будет открыто и в Мариуполе.
0: Также Скворцова сообщила, что ФМБА завершил работу над стратегией развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Израильские ВВС атаковали поселение Раб-Салим на юге Ливана. В результате удара там погибла девушка, которая всего 2 дня назад вышла замуж. Об этом сообщило ливанское национальное агентство ННА. Несколько человек были ранены. По данным агентства, израильская ракета попала в дом, где поселилась молодая пара. Данные 9 миллионов пассажиров были украдены в ходе кибератаки на британские аэропорты, сообщила компания Manchester Airports Group, управляющая несколькими аэропортами Британии. Там заявили, что 3 аэропорта лондонского Стантеда, Ист-Мидлендса и Манчестера подверглись масштабной кибератаке. Злоумышленники получили данные пассажиров, которые бронировали места на парковках, пользовались какими-либо услугами в залах ожидания и подключались к Wi-Fi. В результате атаки была получена информация об их адресах, электронной почты, номерах телефонов, регистрационных номерах транспорта, средств и почтовых индексах. Канадский актер Питер Каллен, известный озвучиванием трансформера Оптимуса Прайма во франшизе «Трансформеры», умер в возрасте 85 лет, сообщает портал TMZ. Причина смерти неизвестна. Каллен также известен озвучиванием диснеевского «Ослика» и «Ая». Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов обозначил цель красно-белых на текущий сезон. Цель на сезон не менялась. Выиграв кубок, очень странно «Спартаку» было бы ставить цель ниже чемпионства. Качество есть, ресурсы есть, приводит слова Некрасова интернет-портал «Матч ТВ». ЦСКА объявила о пролонгации сотрудничества с Данилом Круговым. Стороны подписали контракт до лета 2029 года с возможностью продления еще на сезон. Круговой перешел в ЦСКА из «Зенита» в 2024 году. В составе красно-синих он провел 81 матч, в которых забил 9 голов и сделал 16 результативных передач. «Зениту» в гостевом матче шестого тура РПЛ против «Факела» не помогут сразу два лидера команды. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак сообщил о том, что из-за повреждения предстоящий матч пропустит Вендал. Ранее стало известно о том, что Максим Глушенков не сможет сыграть из-за дисквалификации. Состоялась жеребьевка основных сеток последнего в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата США. В мужском турнире в суперматче первого раунда Роман Сафиуллин сыграет с прошлогодним чемпионом Карлосом Алькарасом. Даниил Медведев с одним из победителей квалификации, Андрей Рублев с Марином Чиличем, Карен Хачанов с Романом Буручагой. В женском турнире Мира Андреева в первом раунде встретится с Джанис Тьен, Диана Шнайдер с украинкой Снегур, Екатерина Александрова с Маккартни Кеслер, Людмила Самсонова с Май Джойнт, Алина Корнеева с Мэдисон Кис, Анастасия Захарова с японкой Наоми Осакой, Анна Блинкова и Анна Калинская сыграют друг с другом. Россиянка Мария Жовнер стала серебряным призером на чемпионате мира по академической гребле, который продолжается в Амстердаме. В соревнованиях одиночек легкого веса 24-летняя россиянка стала второй на дистанции 2000 метров. И в завершении вновь о футболе. Ливерпуль договорился с ПСЖ о трансфере нападающего Брэдли Барколя, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается об устной договоренности с первоначальным взносом в 117 миллионов евро. Еще 23 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. И пока это все новости спорта.
0: Маяк. Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
8: В
0: свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Категория 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
8: Маяк. Все сразу.
9: Так, друзья, сверим биологические часы. 27 августа. И чуть ли не через несколько дней 1 сентября. И в связи с этим... Вопрос. Каким должен быть школьный рюкзак? Давайте уточним. Вера Сергеевна Серова сегодня с нами, врач-травматолог, ортопед, детский ортопед. Здравствуйте, Вера Сергеевна.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
9: Ну давайте мы... Да, мы эту тему озвучим, но родители будут опять нас слушать и так, да, ну говорите.
10: На самом деле критериев не так много. Это актуально вообще для младших школьников, да, потому что старшие, если с ведром в школу пошли, то уже хорошо. Главное, чтобы он был легкий. Он без наполнения должен весить порядка 700 грамм, ну, максимум 1000. Когда он полный, он должен весить не более 10-15% от веса ребенка, что довольно мало осуществимо в современных школах, к сожалению.
9: Да? Правда?
10: Да, потому что вынуждены таскать учебники, и они такие совершенно неподъемные получаются.
9: Подождите, поэтому разве нет у них планшетов? Они еще не учат так? Они с учебниками реально ходят? Просто моя закончила 11-й 2 года назад.
10: У кого-то есть планшет, у кого-то электронные доски, но тем не менее почему-то все равно таскают вот эти книги, тетради. Поэтому должна быть удобная спинка.
9: Да.
10: Ну, и не хочется говорить ортопедическое, потому что ортопедическое все-таки такое медицинское слово. Назовем эргономичное, да, чтобы удобно повторяло изгибы, условно говоря, позвоночника, была плотная достаточно. И широкие лямки, не менее 4-5 сантиметров в ширину.
9: Так.
10: Тогда это будет более-менее...
9: Что-то
10: скажем,
9: полезное.
10: Полезно,
9: ну,
10: да.
9: Давайте
10: Больше в весе.
9: Все-таки вы как доктор говорите, что меньше нагружать. То есть, в принципе, своего пострелёнка можно как-то там проверять на вес, поставить весы около двери, выход.
10: Ну, в идеальном.
9: И взвешиваем с рюкзаком и вес, как кота.
10: Да, ну, в идеальном мире вообще вот таскать за них это все безобразие, потому что идет такой бедненький первоклашка, и у него огромный этот ранец. Его ужасно жалко. Вот. А потом они начинают на боли в спине жаловаться.
9: Да. Ну, мы родителей предупредили. Конечно, у более состоятельных людей, у более-менее состоятельных людей есть вариант. Вы можете погуглить или пояндексить в интернетах японский рюкзак для русского школьника. Посмотрите на этот опыт. Он стоит, настоящий японский рюкзак стоит дорого. Он из настоящей кожи. Он сделан с такой любовью, заботой. Это реально технологическое произведение искусств. Мне кажется, минимум он стоит $400 США. Сколько это на наши деньги сейчас? Это 40 тысяч примерно?
10: Ну, около того, да.
9: Но, а вот скажите, а вот он действительно похож на то, что нужно ребенку?
10: Да, он реально классный. Но я как мама троих могу сказать, что какой бы он ни был классный, когда с него катаются зимой на горке,
9: то вот, ему рюкзаку...
10: Ему приходит, да, довольно
9: быстро. Ему приходит, да, вот именно то, что мы не можем озвучить с вами, доктор.
10: Поэтому тут надо как бы выбирать, да, насколько целесообразно вложение материальное.
9: Да, да, да. Вера Сергеевна, я вас с наступающим 1 сентября поздравляю. Всех ваших и детей, и родственников, и наших, и пациентов, и не дай бог, пациенты вообще, лучше их меньше было бы. Но вот так бывает, что у людей бывают вопросы, да, к собственному здоровью. Но если есть возможность посмотреть, это выглядит забавно. Но главное еще, чтобы ребенок с ним пошел. Да, хотя детям вроде нравится. Ну что ж, спасибо еще раз. Продолжу программу.
8: Все сразу.
9: Ну что ж, обещанный гороскоп. Любовь Калиновская, астролог, астропсихолог. Ну и сегодня мы не можем не вспомнить об этих двух, ну, нескольких днях, когда затмение происходит почти полное. Лунное или солнечное? Все совсем задурили мне голову. Любовь Калиновская, пожалуйста, расшифруйте, и что это для нас, для каждого знака значит?
11: Здравствуйте, Маргарита, уважаемые слушатели. Сегодня у нас частичное лунное затмение произошло в зодиаке Рыбы. Оно у нас завершает коридор затмений, начавшийся 12 августа 2026 года, именно солнечным затмением в знаке Льва. Но именно это затмение в знаке Рыбы завершает полностью период затмений и перемен, и начавшихся всех тех процессов, которые были у людей с осени 2024 года. Именно с осени 2024 года у нас открылся период затмений в знаках Рыба, Дева. И поэтому два главных знака зодиака, именно Дева и Рыбы, оказались под судьбоносными изменениями, потому что затмения проходили именно у них в знаках зодиака плюс с участием Сатурна в Рыбах, который давил на Рыбы и оппозиционировал знак Девы, создавая им большие неприятности, сложности в общении, в коммуникациях, в рабочих процессах, неудовлетворенностью в семейной жизни и личных отношениях. Также очень многих случился уход близких людей. Поэтому сейчас это у нас завершающее затмение в знаке Девы. Поэтому, дорогие Девы и Рыбы, все, ваша вот эта глава, важная, да, часть вашей жизненной книги завершена, и теперь, конечно, да, сложности и неприятности, возможно, уже отходят от вас и открывают важную новую главу вашей жизни. Поэтому, Рыбы и Девы, да, я вас поздравляю, у вас действительно новая глава в жизни. Ну, а для нас, для всех знаков, можно сказать, зодиака, да, что же несет затмение в Рыбах? Ну, во-первых, любое затмение в Рыбах и лунное затмение, оно все-таки связано с неким завершением этапа. То есть что-то у нас должно завершиться, какой-то важный этап в нашей жизни. Что касаемо именно коридора затмений, тоже вот нужно было понаблюдать, что же именно с 12 августа по 28 августа происходило у вас. Может быть, это было какое-то интересное предложение, может быть, инсайт, может быть, новая идея, может быть, встреча интересного и важного человека. Тоже обратите на это внимание, подумайте, потому что действительно сейчас формируется будущее. Ну и само, конечно, затмение в Рыбах, оно пробуждает нас к интуиции, чувствам, эмоциям, душе, внутреннему миру. А Дева, которая позиционирует имени своим Солнцем в Деве, эту Луну в Рыбах, требует порядка, контроля и конкретных, четких, прагматичных, взвешенных решений. Поэтому многие могут почувствовать вот такое напряжение от того, что я хочу и желаю, что желает моя душа, и до той точки, что действительно надо все равно трудиться и смотреть достаточно практично и реально в эту жизнь. Ну, так как я уже сказала, что затмение в Рыбах завершает некий, да, такой период в своей жизни, поэтому, может быть, многие начнут все-таки думать о том, что же все-таки, да, завершить то, что уже не приносит ни практичности, ни удовлетворенности, ни душевности. Вот на это тоже все-таки надо обратить свое внимание. У многих может в этот период начаться такой эмоциональный бурный фон от плаксивости до творческого вдохновения, от каких-то внутренних переживаний, боли, от расставания до, наоборот, вдохновения что-то создать, написать, искать, да, куда-то действительно идти к своим мечтам и грезам. А теперь давайте узнаем, что же принесет лунное затмение знаком зодиака.
9: Давайте, итак, Любовь, только мы сделаем небольшую паузу на рекламу. Пара минут нам действительно нужна, чтобы как раз все знаки услышали свой прогноз. Давайте, отвлечемся и вернемся вновь в студию.

0: сразу. Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
1: У ребенка много богов, полубогов и героев. Авторитеты делятся на видимые и невидимые, одушевленные и неодушевленные. Иерархия их неимоверно сложна. Мама, отец, бабушка, дедушка, тетя, дядя, полицейский, доктор, старшие вообще, учители, более опытные товарищи. Уважение – это настолько сложное чувство, что ребенок не имеет своего мнения, полагаясь на опыт старших. Очень достойны уважения посредники между видимыми и невидимыми авторитетами. Священник беседовал с Богом, доктор – на дружеской ноге со здоровьем. Но бывают моменты, когда самым достойным уважения оказывается пастух, который вырезает ножиком фигурку из дерева. Это ни мама, ни генерал, ни доктор не сумеют.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: сразу.
1: Итак, гороскоп по знакам.
2: Итак, что же лунное затмение, да, принесет знаком зодиака? Овен, обратите внимание на свое здоровье, отдых, эмоциональное состояние. Вы слишком долго жили на пределе. Сейчас важно снизить темп. Телец, пересмотрите свой круг общения. Некоторые связи могут постепенно уходить, освобождая место для новых людей. Близнецы, изменения могут коснуться вашей работы и карьерных планов. Не бойтесь признать, если прежняя цель больше вас не вдохновляет. Рак. Могут поменяться планы на поездки, обучение или преподавание, особенно касаемо вашего будущего. Неожиданная информация способна заставить посмотреть на привычную ситуацию иначе. Лев, займитесь финансовыми вопросами. Хороший момент разобраться с долгами, общими деньгами, обязательствами. Дева. Одно из самых значимых затмений для вас, которое завершает как раз некий цикл перемен. Ну и на первый план выйдут все-таки отношения, личные границы, вопрос о том, чего хотите именно вы. Весы. Стоит пересмотреть режим и рабочую нагрузку. Возможно, вы давно пытаетесь успеть больше, чем действительно нужно. Скорпион. Время вспомнить о собственных желаниях, любовь, творчество, увлечение и удовольствие от жизни снова выходит на первый план. Стрелец. Изменения могут затронуть дом и семью. Появится желание что-то поменять в квартире или в самом образе жизни. Козерог. Важный разговор или новость может скорректировать ваши планы. Не игнорируйте информацию, которая приходит неожиданно. Водолеи. Пересмотрите, пожалуйста, отношение к деньгам и собственные ценности. События могут показать, где вы недооцениваете свой труд. Рыбы. Затмение проходит по вашему знаку зодиака, поэтому вы можете особенно остро прочувствовать желание изменить что-то в своей жизни. Например, что-то новое создать или переехать в новую страну. Поэтому, дорогие рыбы и дорогие знаки зодиака, удачи вам в новой жизненной сфере.
1: Спасибо огромное. Любовь Калиновская, астролог, астропсихолог, была с нами.
0: Все сразу.
1: Давайте я поставлю песню, которую не слушала очень много лет. Да и вы наверняка забыли о такой группе, которая прославилась в 1992 году. Это ребята, называются Stereo MCs, и сейчас удивительным образом они как-то активизировались, дают концерты. Я последнюю их афишу смотрела чуть ли не в Белграде, ну и поскольку я их песню какую-то поставила и фоном в какую-то соцсеть выложила, и они мне даже ответили, я хочу вам напомнить супер трек, который называется Connected. Давайте оставаться на связи и эти связи поддерживать. Сейчас начнется, вы сразу это узнаете. Великолепный трек. Все, всем всего! Thank you.

0: В Москве 20 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары по объектам в порту Одессы, используемым украинской армией, сообщили Минобороны России. Беспилотниками поражены 7 хранилищ с имуществом военного назначения и цех по сборке БПЛА. Также в Измаиле поражены танкер, доставивший горюче-смазочные материалы, и 2 резервуара с топливом. В Киевской области предприятия по производству комплексов «Люти», модулей «Хижак» в Великой Александровке, а также транспортно-логистический центр в Броварах, где хранят и распределяют комплектующие для дронов. Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударный БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории. В центре Киева неизвестные люди похитили бывшего сотрудника Главного управления разведки Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уточняется, что люди в гражданской одежде затолкали мужчину БМВ на харьковских номерах и скрылись. Произошло это еще 23 августа. Похищенного до сих пор ищут родственники и друзья, а полиция бездействует, рассказал собеседник агентства. По его словам, к похищению могут быть причастны члены организованной преступной группировки. Государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув на конец июля 214 миллиардов 180 миллионов долларов. Это следует из статистических данных украинского Минфина, которые изучило агентство РИА Новости. После распада СССР его правопреемником стала Россия. Она же взяла на себя выплату долгов Союза. Таким образом, Украина осталась без унаследованного государственного долга. Но уже на 25-м году независимости страна накопила долг 473 миллиарда гривен. Еще через 10 лет по итогам 21-го года государственный долг вырос до 2 триллионов 672 миллиардов гривен. В переводе на российские рубли это более 5 триллионов. Норма о временном управлении на предприятиях критической инфраструктуры носит превентивный характер и должна быть задействована в случаях, когда бизнес саботирует установки государства. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что указ президента позволяет вводить временное управление в отношении имущества тех компаний, которые игнорируют необходимость усиления защиты или своевременно не устраняют последствия атак. Это особенно актуально, учитывая, что зачастую простой одного субъекта экономики может повлечь цепную реакцию для смежников и тем самым подорвать устойчивость целой отрасли, сказал Мантуров. Сегодня он провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Темпы роста доходов бюджета опережают прогнозные показатели. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Поступления уже превысили более 18,5 триллионов рублей, уточнил глава правительства.
1: Вопреки существующим вызовам, российская экономика продолжает развиваться. В целом за январь-июнь динамика валового внутреннего продукта осталась положительной. 0,6%. В номинальном выражении он приблизился к 102 триллионам рублей. Рост также наблюдается в промышленном производстве. Благодаря таким показателям растут и доходы бюджета, они превысили 18 триллионов 640 миллиардов рублей. Это существенно больше прогноза. Что важно, продолжает меняться их структура. Вклад ненефтегазовых поступлений уже преодолел планку в 80% общей суммы.
0: Мишустин также сообщил о выделении правительством более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. Александр Лукашенко прибыл в Россию с визитом. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Ранее агентство «Белта» сообщило, что Лукашенко во время рабочего визита в Россию планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения собаки бойцовской породы на девочку. ЧП произошло на Октябрьской набережной. Хозяйка американского стаффордширского терьера выгуливала пса без намордника. Ребенок получил серьезные травмы. Ее госпитализировали с множественными открытыми ранами головы. Владелица животного утверждает, что группа детей подбежала к собаке и пыталась ее погладить. Тогда амстаф укусил девочку. Мужчина на Тайване отсудил 16 тысяч долларов США компенсации за измену жены, снятую с скрытой камеры робота-пылесоса, но в итоге сам был оштрафован на 4700 долларов, а также приговорен к 5 месяцам лишения свободы за вторжение в частную жизнь, сообщает газета South China Morning Post. По информации издания, заподозрив жену в неверности, муж дистанционно активировал робот-пылесос в дачном доме и записал на встроенную камеру ее встречу с другим мужчиной. Эта запись помогла ему выиграть гражданский иск о нарушении супружеских прав и получить компенсацию в размере 16 тысяч долларов. Однако после этого жена подала встречный иск, и суд признал мужчину виновным в незаконной съемке. По законодательству Тайваня, введение тайной записи или разглашение интимной информации другого лица без его разрешения считается уголовным преступлением. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 3 лет и штраф до 9 500 долларов США. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге ожидается переменная облачность, местами дождь, температура воздуха ночью +9-11, днем до +20. В Москве завтра также переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы возможен туман. Ночью температура +8-10 градусов, днем +18-20, давление при этом выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Приветствуют вас эти двое на ежемесячном торжественном киноэфире. Сегодня мы будем обсуждать фильм, который сейчас, наверное, не обсуждает только человек ленивый.
2: Который не обсуждает фильмы.
1: И, да, или человек, который не обсуждает фильмы. Мы будем говорить об «Одиссее» Кристофера Робина. И Влад вчера посмотрел этот фильм в кинотеатре. Я попробовал вчера посмотреть этот фильм на телеэкране дома у себя. И мы бы хотели поделиться не только своими чувствами, но и своими мыслями. Некоторые мои знакомые посмотрели этот фильм, все в восторге, всем он очень понравился, кто смотрел, мне говорили, но я уже понимаю...
2: Да, я тоже не слышал негативных рецензий от своих знакомых, которые посмотрели, и у меня даже появилась надежда, а вдруг Кристофер Робин... что-то сделает такое. Я, короче, с надеждой шел вчера в кино.
1: Нет, у меня никаких надежд не было. Я уже по трейлеру, в общем, все понял.
2: А я не смотрел трейлер, понимаешь? Специально.
1: Да. И с одной стороны, не хочется звучать снобистски, с другой стороны, ну ничего страшного, примите, потерпите. Вот. Потому что то, что снимает Кристофер Нолан, это, конечно, все очень плохо, грустно и вообще.
2: Можно ему за Бэтмена многое простить. Бэтмен у него хороший получился.
1: Короче говоря, ладно. Чтобы не быть голословным, вы понимаете, да? Я буду 2 часа с Владом обсуждать фильм, который я не посмотрел целиком.
2: Я надеюсь, мы когда-нибудь дойдем до свободы самовыражения, чтобы мы обсуждали фильм, который мы оба не смотрели.
1: Да.
2: И нормальное фантазирование
1: вообще без
2: будет.
1: Проблем. Угу. Можно даже обсуждать фильмы, которые никто не снимал,
2: да.
1: Которые никто
2: но
1: не смотрел.
2: Но этим мы уже занимались в прошлом эфире про Кристофера Нолана, когда мы придумали идеальный фильм для Кристофера Нолана и

0: пониманием Гомера, как мы понимаем с тобой, чувствуем, воспринимаем, проживаем историю Одиссея, что для нас история про Одиссея, а потом мы поговорим о рецепции Кристофера Нолана и о том, как он эту историю переместил на экран, какие смыслы он увидел, потому что, например, тот дискурс, который предлагается в информационном поле, я не раз на него наталкивался, что, мол, а почему у вас Елена чернокожая? Меня это совершенно не беспокоит. Я считаю, что очень красивая актриса, и вообще какая разница. Ну, то есть, может быть, она и была чернокожая, в конце концов, что мужикам там головы так срывало, может быть, она настолько экзотическая была, да? Это вообще меня мало интересует. Uh-huh. Меня мало интересует, там, какого гендера герои или героини, играющие Ахиллеса. Это, ну, не тот уровень. Мне это не интересно обсуждать, да? Интересно мне обсудить вот что. То есть, что такое Гомер и его история про Одиссея, и как Кристофер Нолан увидел ее в 21 веке. Наверное, вот в таком разрезе. Первое, на что я бы хотел обратить внимание, один из ключевых сюжетов для меня в гомеровском эпосе про Одиссея, это оно умещается в слово «метис». «Метис» — это слово древнегреческое переводится как «умная хитрость». Mm-hmm. Поэтому Одиссея часто называют «многохитростный». Как-то это... не помню, как переводится. То есть это человек ума, который умеет адаптироваться, который умеет, и мы знаем это по тексту Илиады, убеждать, который невероятным речевым каким-то аппаратом наделен, да, и путь Одиссея — это испытание этой самой хитрости, потому что своей хитростью Одиссей снискал великую славу. И, собственно, текст Гомера и фильм Нолана начинается с песни об Одиссее.
1: Угу. То да? есть песни уже сложены, да, их играют на пирах, а сам Одиссей непонятно где
0: да.
1: плавает.
0: Да.
1: И непонятно, жив он или нет.
0: И для меня история Одиссея в первую очередь — это вот это испытание твоего главного дара. Этот дар сначала приносит тебе великую славу, приносит тебе титул героя, приносит тебе титул великого мудрого царя, а потом именно из-за этой многохитростности, да, из-за этого метиса, ты страдаешь. Для меня это история о том, как дар может оказаться проклятием. И про то, как эта же хитрость Одиссея, да, она, ну, выражаясь уже христианским языком, позволила ему возгордиться после победы над троянцами. И ведь он плывет с кораблем из Трои, полным счастливой героической командой, полным припасов и награбленного из Трои золота, он возвращается, планирует вернуться домой абсолютным героем. Да, и если он, как слово о полку Игорь, если бы да, Игорь победил бы половцев, он бы с ним ничего бы не произошло. А Одиссей теряет все на этом пути. Он теряет команду. Сначала он теряет награбленное, потом теряет команду, потом он теряет собственное имя. Он теряет, в конце концов, надежду на возвращение. И вот когда Одиссей совершенно теряет все, с чем он себя...
1: Он теряет память.
0: Да, он теряет веру в абсолют жизни и того, что он ценил, да, вот когда он в царство мертвых отправляется и там встречает, собственно, великого героя Ахиллеса, который говорит ему у Гомера, я бы отдал все легенды о себе, все сказания о своем героизме ради обыкновенной жизни в поле с моей семьей, говорит Ахиллес. У меня всегда этот есть в этом фильме?
1: Нету. Ахиллеса вообще там нет.
0: Меня всегда это очень трогало. Лишившись абсолютно всего, как Иов, да, чем он гордился? Чем он называл самого себя, да, только после этого, в абсолютном отчаянии, вот буквально по Юнгу, вот на самое дно отчаяния опустившись, он получает возможность вернуться домой.
1: Вот эта сцена, кстати, там есть, она, знаешь, как обыграна, когда он отплывает уже от Калипсо, с которой провел 7 лет, поедая лотос, который отнимает память, как добраться ему домой, он спрашивает, и ему говорят, ты должен сделать то, что

0: никогда не делал. Ты должен отдаться на волю Посейдона. И он на этом...
1: Посейдон, ты главный его враг.
0: Да, на этом плоте, который разваливается буквально под ним, в волнах, он в итоге вот закрывает глаза, волна его забирает себе и потом выбрасывает на берег Итаки.
1: Да. И для меня это история про перерождение Одиссея. Но перерождение Одиссея совершенно удивительное, ведь один из ключевых сюжетов Одиссея еще и в том, что, вернувшись домой, он устраивает резню. Устраивает резню и вырезает всю элиту Итаки. Угу. Всю элиту, за что на него гневаются боги. И там уже начинается сюжет третьего эпоса, который до нас не дошел, который называется «Телемахида», где он вместе с сыном отправляется, опять с Итаки уплывает. Это продолжение...
0: На запад, да?
1: Да.
0: Что потом использует Данте, когда говорит, что...
1: В своих фантазиях, да.
0: Одиссей доплыл до горы Чистилища, которая расположена где-то в районе, да, Канарских островов.
1: То есть, короче говоря, Одиссей обречен на скитание, да, но то, что он возвращается... То есть, понимаешь, он лишился всего, но, вернувшись на Итаку, он опять встречается со всем. Он встречается с женой, домом, властью. И он не отказывается от этого. Он принимает это, потому что это его судьба, но принимает совершенно иначе. И он убивает всех этих женихов не потому, что он убивает их из чувства мести, угу, а он убивает их из чувства установления порядка. И для меня «Одиссея» — это эпос о том, как люди пытаются выбраться из-под богов. Потому что боги говорят: нет, Одиссей, ты не имеешь права после того, что мы тебе наслали, ни один смертный не посмеет пойти против воли богов и вырезать людей там будет. Но Одиссей проявляет вот это человеческое начало, потому что он понимает, что он субъект, он источник закона на Итаке, и он знает, что после этого последует, он знает, что он будет изгнан. И тем не менее, он это совершает. Парадоксальная сцена. И... Вот о чем для меня. Я так вообще две вещи, да, озвучил.
0: И для такого контраста, да, есть Одиссей, который побеждает втрое и не осознает, за что ему все эти наказания. Да? Он, казалось бы, на коне по всем греческим мотивам, традициям, он, ну, победитель, да, и имеет на все это право. При том, что он еще и справедливый, то есть он не, в отличие от Ахилла, не страдает гордыней, хюбрисом, да, за который боги наказывают. То есть, казалось бы, все должны быть...
1: Не, он страдает хюбрисом. Он, если ты
0: Я
1: помнишь,
0: имею в виду циклоп... распределение добычи. Это потом проявится.
1: А, гордыня в нем тоже есть.
0: Да-да-да. И, то есть, как бы он поступает своевольно, придумав этого троянского коня, обманув, значит, правила войны, да, разрушив Трою, попавшую внутрь обманом. И, получается, 10 лет возвращения являются неким таким ценой за вот это нарушение, угу, да, воли мира, или там, как это у Нолана постоянно называется, законом Зевса. Вот, нарушив его, он получает плату, и он ее принимает, выдерживает, проходит, и оказывается в своем доме, где устраивает эту резню посреди женихов, да, зная, что за этим последует, да, наказание, то есть вот это его отличает от себя в начале, да, Одиссея, да, который не понимает, за что ему это все.
1: То есть, по большому счету, он становится царем.
0: Угу.
1: Причем царем над самим собой. А вот этот страх богов уходит. То есть, зная, что могут сделать боги с ним, он преодолевает этот страх. Ведь, и, конечно, история Одиссея в этом смысле для меня лично очень близка к христианской идее. Потому что христианство, оно вообще-то построено на деятельности, на том, что ты должен нечто делать, на постоянном усилии. Одиссей — это герой, который вечно пытается понять, кто он, и поэтому совершает запредельные поступки.
0: Тут еще важно отметить, что для того, чтобы вообще задаться вопросом, кто я должен растерять себя, да, я должен понять, что я сам себе не знаком, что я непонятно кто. Это тоже его очень сближает с человеком современным, да, в том виде, как его, например, гуманисты эпохи Возрождения себе мыслили. И для многих этот вопрос, мне кажется, не ясный, да, что за вопрос, кто я? И в этом смысле Одиссей — это не прошедший тип, который там вот был 2500-3000 лет назад, а это вот Юнга разочек так косвенно упомянул, я думаю, много сегодня будет Карлоса Густава Юнга.
1: Гюстеве.
0: Да, потому что юнгианский миф во многом построен по типу Одиссея, да, а я имею в виду прохождение человеком пути к своему совершеннолетию, зрелости, царству, да, как ты сказал. И буквально, ну, можно путь героя вспомнить это выражение, да, но это путь не героя, это путь человека.
1: Да, и на пути этого человека, собственно, что именно делает такого особенного Одиссей? Дело в том, что если мы с вами посмотрим на древнегреческие тексты, да даже откроем первую строчку Илиады, «Гнев богини воспой Ахиллеса Пелеева сына». То есть в этой же строчке речь идет о том, что то, что Ахиллес гневается, сидя у себя в палатке, гневается он потому, что богиня на него воздействует, потому что он себе не совсем может принадлежать. Как мы знаем, и Лосиф об этом прекрасно писал, древнегреческая трагедия и эпос лишали человека психологии как таковой. Он говорит, ну, собственно, боги так захотели. У нас был сладом эфир про одержимость богами на эту тему. А что делает Одиссей? Одиссей пытается выйти из-под власти вот этих внешних сил. Это поразительно. С одной стороны, можно сказать, что он анархист и беззаконник. С другой стороны, а как я могу почувствовать себя собою, когда мною управляют внешние силы, когда они рассказывают мне, как чувствовать, как поступать, отсутствует субъектность. И на мой взгляд, вот это вечное движение Одиссея, да, и те тяготы, которые боги на него насылают, с одной стороны, боги хотят помешать ему вырваться из-под их власти, с другой стороны, со все новыми очередными ударами Одиссей, он выстаивает после этих ударов, Одиссей идет дальше, он не останавливается. И вот это делает Одиссея героем исключительным на самом деле. Потому что если мы возьмем с вами, скажем, ну, мифического героя Геракла. Геракл абсолютная марионетка богов. Все, что ему говорят, он делает. Он полностью обусловлен вот этим божественным присутствием в мире. Геракл не способен жить свою жизнь.
0: Можно сказать, он просто исполняет приказы.
1: Да.
0: Да, да. Неважно, есть ли боги на Олимпе, которые к нему приходят в образе себя или каких-то вещей, или он их воспринимает как мысли, да, у греков была такая идея, что наши мысли не наши, это мысли богов, да, которые мы слушаем и исполняем или не исполняем, за это получаем кару. Здесь же действительно вдруг оказывается, что Одиссей рождается как новый антропос, как новый вообще вид, не существовавший до него в природе.
1: Я так понимаю.
0: И это очень трагическая в этом, да, смысле фигура, да, потому что мы с этим проклятием живем, рождаемся. А сейчас мы осознаем, вокруг нас культура иная, нежели в Древней Греции. И очень многие хотят от этого избавиться, да, от этого философического или от этого психологического взгляда на человека, как на существо неоднозначное,
1: психологического,
0: не знающего себя до конца,
1: да,
0: и хотят вернуться вот в эту темноту блаженную. Не мысли, я имею в виду не рождающую мысль, угу, которая бы шла в противовес реальности.
1: И я хотел бы еще вот продолжить, ты сказал психологическое, просто ведь, как я понимаю, я еще до вот попытки просмотра сразу же подумал, что вряд ли Нолан смог бы это воспринять и осознать. И вряд ли зрители хотели бы увидеть это. Я имею в виду героя в мире непсихологических предпосылок. То, что я увидел, Одиссей уже психологическое существо с самого начала. То есть, как я понимаю, это вообще история нолановская, она про чувство вины за Троянскую войну и про его искупление, правильно? Это вот про эту историю.
0: Ты знаешь, я увидел много таких описаний и услышал от людей,
1: так,
0: о том, что история об этом, но я, смотря вчера во все глаза на этот фильм и думая о сегодняшнем эфире, я не увидел там ни первого, ни второго.
1: О чем история?
0: Более того, я там ПТСР не очень разглядел, да, про который многие хотят, мол, это фильм, знаете, как американский солдат возвращается из Вьетнама в свой родной Техас.
1: И поэтому резню устраивает?
0: Да, да, да, да, да. Не вижу я этого там. Там в этом смысле.
1: О чем история Нолана? Расскажи тогда.
0: О чем история?
1: Что он рассказывает?
0: Это очень сложный вопрос, потому что Нолан ничего не рассказывает. Я и нарратива не увидел. я увидел это как набор слайдов, иллюстрирующих Гомера, которые это чем-то, наверное, похоже на древнегреческий театр, где просто актеры играют заданные им роли, и вот нам рассказывают какую-то историю, просто она красиво снята, смикширована, как-то работа оператора показана красивая, и все. То есть я думаю, что в этом смысле Нолану удалось снять не фильм Нолана. Там нету истории как таковой. Там есть вот последовательность, цепочка событий. И там есть абсолютно выбивающийся из всего, из общего ряда, из всего фильма, пятиминутный эпизод разговора Одиссея со своей женой, когда он еще не узнанный, во дворце своем сидит. И вот эта пятиминутка как будто другим человеком создана. Как будто вот Нолана поцеловали в этот момент, и он снова заснул. Странно, да?
1: Да, очень странно.
0: 967-103-5533.
1: Напишите, да, напишите, если смотрели, вы смотрели, о чем этот фильм.
0: Угу, да. Вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь. Мне кажется, что культура есть какая-то питающая сила жизни сообщества. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит Маяк.

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска ударными беспилотниками поразили транспортно-логистический центр в Броварах под Киевом, используемый для хранения комплектующих для беспилотников. Об этом сообщили Минобороны. Там уточнили, что это комплекс «Равен Украина». В том числе там хранились детали для беспилотников самолетного типа. Кроме того, по данным Минобороны, в порту Одесса поражены 7 хранилищ с имуществом военного назначения для ВСУ. В порту Измаила поразили украинский танкер в момент разгрузки и 2 резервуара с топливом. Ведомства подчеркнули, что вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, логистическим центрам, а также морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. 6 мирных жителей пострадали сегодня при ударе дрона по пекарне и магазину в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В числе раненых 5 женщин и мужчина. По словам главы региона, украинский дрон атаковал здание в Слободе Белой, где расположены пекарни и магазин. В тот момент там находились люди. Всех раненых доставили в больницу, им оказана медицинская помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в Курск. У здания были повреждены фасад, крыша и остекление. Запасы ракет-перехватчиков, которыми располагают американские военные в Европе, упали до крайне низкого уровня в связи с конфликтом США с Ираном. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Нехватка оценивается как более чем критическая и связана с войной Трампа против Ирана. Особенно острый дефицит отмечается с ракетами для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Кроме того, военным США на европейской территории остро не хватает тактических баллистических ракет класса «Земля-Земля» «Атакамс». Однако в Пентагоне информацию агентства назвали недостоверной. У армии есть все, чтобы нанести удар в то время и в том месте, которое выберет президент, сказал представитель ведомства Шон Парнелл. Дональд Трамп официально подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Бумагу он подписал в присутствии американских журналистов. Ранее он опубликовал соответствующее видео и написал, что Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность переименовать озеро из-за провала торговых переговоров с Канадой. На кадрах Трамп взял распечатанную карту и размашистым почерком, маркером перечеркнул старое название озера и большими буквами написал «Озеро Америка». Озера Онтарио больше нет, теперь это озеро Америка на слава. «Наслаждайтесь озером Америка», подытожил американский лидер. Напомню, что озеро Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады. На его берегах находится американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность, местами дождь, температура воздуха плюс 18-20 градусов. В Москве завтра также переменная облачность, осадки не ожидаются, в утренние часы возможен туман. Воздух днем прогреется до плюс 18-20 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с новостей футбола. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов пропустит несколько месяцев из-за травмы. Во время матча с московским «Динамо» футболист получил повреждение, которое потребует длительного восстановления. Об этом сегодня сообщает футбольный клуб «Краснодар». Ботафого возобновил переговоры с «Зенитом» о подписании контракта с нападающим Луисом Энрике. В рамках этих переговоров может быть задействован полузащитник Ботафого Данило, который по-прежнему интересен российскому клубу, пишет издание «О-Глоба». Сегодня состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов, в котором принимают участие 36 команд. Отмечу, что одним из соперников ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, будет Галатасарай. Добавлю, что именно в этот турецкий клуб перешел российский полузащитник Алексей Батраков. Барселона объявила о трансфере вратаря Фенербахче Доминика Ливаковича. Каталонский клуб и 31-летний серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира подписали контракт до 30 июня 2030 года. Ранее сообщалось о том, что Барса сразу же отдаст Ливаковича в аренду на один сезон, а со следующего лета после ухода Войчеха Шчесного хорват станет запасным вратарем Барселоны. Россиянка Мария Жовнер стала серебряным призером на чемпионате мира по академической гребле, который продолжается в Амстердаме. В соревнованиях одиночек легкого веса 24-летняя россиянка стала второй на дистанции 2000 метров. Сегодня прошла жеребьевка основных сеток последнего в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата США. В мужском турнире в суперматче первого раунда Роман Сафиулин сыграет с прошлогодним чемпионом Карлосом Алькарасом. Даниил Медведев с одним из победителей квалификации, Андрей Рублев с Марином Чиличем, Карен Хачанов с Романом Буручагой. В женском турнире Мира Андреева в первом раунде встретится с Джанис Тьен, Диана Шнайдер с украинкой Снегур, Екатерина Александрова с Маккартни Кеслер, Анна Блинкова и Анна Калинская сыграют друг с другом. Российский боксер Дмитрий Бивол проведет бой с британцем Каллумом Смитом за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Об этом сообщил президент WBO Густаво Оливьери. Стороны согласовали дату и место проведения боя, которые будут объявлены позднее. В завершение хоккея. Сегодня продолжились матчи предсезонных турниров. На Кубке мэра Москвы Минская «Динамо» обыграла «Акбарс» 2-1. На мемориале имени Ивана Рамазана в Магнитогорске Салават Юлаев в овертайме был сильнее «Лады» 6-5, а «Трактор» по булитам обыграл «Амур» 3-2. На турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге «Адмирал» нанес поражение клубу СКА ВМФ 2-1. На Кубке Блинова в Омске «Локомотив» победил «Сибирь» 5-2, а «Северсталь» была сильнее «Авангарда» 3-2. И пока это все новости спорта.
1: Маяк. Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет.
3: Новое путешествие.
5: Это обратная сторона Луны. Найдем моего папу.
3: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
6: Категория 0+.
7: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: если сможешь.
1: Мы возвращаемся. Вот Елена, второй эфир подряд, нам пишет много сообщений, что ее очень потряс рассказ Николая Лескова «На краю земли». Наткнулась в 98-м, иногда помогает девальвировать культы и постулаты. Иногда, знаешь, бывает такое, приходишь домой, хочется девальвировать культы и постулаты. Вот Николай Лесков тогда пригождается. Елена, спасибо большое. Большое вам за эту рекомендацию. Мы себе еще во вторник записали, прочтем. А Сергей пишет. Здравствуйте. Не смотрел Нолана, но читал Гомера. Если довериться восприятию Владислава, то подход режиссера мне напоминает Александра Пушкина, который воссоздает перед читателем прекрасную историю и оставляет его наедине с этой красотой, позволяя самому сделать выводы, придумать предложение и так далее. Или как у Сент-Экзюпери, вот тебе ящик, в нем тот барашек, который тебе нужен.
2: Сергей, а можете про Пушкина раскрыть?
1: Как он оставляет наедине с красотой прекрасной истории читателя?
2: Да, я не очень понимаю. А о каком тексте речь?
1: Мы говорим сегодня об «Одиссее». А, «Одиссея» Гомера, «Одиссея» Кристофера Нолана. А, я не то чтобы согласен с вами, Сергей, по поводу того, какое у меня восприятие от Нолана. То есть я когда говорю, что Нолан не рассказывает историю, это не в плюс ему, это скорее про то, что фильм не удался, мне кажется. Потому что, ну, во-первых, это скучно, во-вторых, это не работает. Вот я на таком себя вчера ловил. Обычно Нолан все-таки рассказывает историю, закручивает интригу, делает так, что фильмы типа «Довода» невозможно смотреть, надо разбираться. Да, я посмотрел 4 раза «Довод», чтобы понять, что там на самом деле. Мне такой подход не близок, да, но как бы вроде все, весь нарратив укладывается.
2: Нолан.
1: Нолан, да. А здесь же, ну... Действительно, ну, странно говорить, что книга лучше, чем фильм, когда речь идет про Гомера. Но каков герой, какая история? Меня больше всего поразило вот действительно наличие во всем этом фильме одной сцены, которая настоящая. И я вот с женой это обсуждал и говорю, ведь если вырезать эту сцену одну, без предуведомления или послесловия, это была бы гениальная короткометражка.
2: Влад, я бы хотел, чтобы ты мне пересказал, как Нолан снял сцену «Расправа с женихами». То есть сюжетно, что там было. Я могу напомнить, как это было у Гомера, а ты расскажешь, как это было у Нолана. Потому что эта сцена, она парадоксальна, и мне сложно представить ее перенесенной слово в слово на экран. Я уверен, что Нолан...
1: А ты сейчас слово в слово, да, его воспроизведешь?
2: Я уверен, что Нолан что-то там точно нахимичил. И это просто сцена, она удивительная. То есть по всем канонам, привычным нам, да, а это очень непривычная сцена, которую мы у Гомера встречаем, хотя каноны уже после Гомера сформировались, да, то есть человек, который вдруг понял, что надо быть другим, приходит и убивает сотню человек. Да? То есть это как-то странно. Обычный человек, который что-то понял, трансформировал, он становится паникой, он становится добрым, милосердным и так далее. Понимаешь, о чем я говорю, да? Вот, и это парадоксальная сцена. Что там происходит у Гомера? Одиссей вместе с двумя слугами, чьих имен я не могу запомнить, заранее, значит, и вместе с Телемахом, заранее прячет оружие.
1: Пока верно.
2: Так, запирает все двери.
1: Да.
2: Угу. Потом, значит, Пенелопа говорит, сегодня я, собственно, последнее испытание для женихов, кто сможет натянуть лук и выстрелить там, как это, через такие топорики там или что там
1: да,
2: были,
1: да.
2: Тому
1: за
2: я за того выйду замуж, да. Соответственно, никто не может, а этот нищий, читай, Одиссей, это делает, и после этого начинается резня. Пока
1: да.
2: Все верно. Отлично. Одиссей убивает, как ты сказал, все 108 женихов.
1: У Нолана не всех.
2: Включая потом... тех, кто просит пощады. Это важнейший момент.
1: Вот.
2: И даже падает перед ним на колени, и их убивает Одиссей.
1: Вот это не показано.
2: Это
1: там показано,
2: абсолютно ритуальная
1: казнь. Там многие
2: казнь.
1: Показано, что они встают на колени, и он их не трогает.
2: Вот это надо обсудить.
1: Ага.
2: То есть момент, когда они понимают, что Одиссей меня одолеть, они начинают говорить, я на самом деле не такой плохой, и жену защищал, и т-т-т-т. Но надо сказать, что до этого Одиссей в образе нищего довольно долго присутствует у них на перу.
1: Да, и они его унижают.
2: И они его унижают, он наблюдает за всем этим. Вот. Что еще? После этого удивительные сцены следуют у Гомера. Потому что не только женихов убивает Одиссей, да? А там еще были служанки,
1: да,
2: которые спали с этими женихами, которые,
1: да,
2: доносили на Пенелопу, которая расплетает вот ковер или вопрос, что она там
1: саван
2: плела,
1: для
2: или
1: отца
2: саван,
1: своего.
2: Ну, плела или ткала,
1: ткала,
2: короче,
1: да,
2: говоря, да? Вот. И этих женщин Телемах вешает.
1: Тут их также из лука расстреливают.
2: Из лука расстреливают. Господи, это важная деталь, потому что их вешают.
1: Ага.
2: Потому что женщину нельзя убивать тем оружием, которым надо убивать мужчину. Это, ну ладно, забыл меня еще Нолан спросить, конечно, да. После этого Одиссей встречается там с Пенелопой, с отцом Лаэртом, и потом сцена столкновения с родственниками
1: отца
2: убитых.
1: Отца Лаэрта там вообще нету.
2: А это удивительная история, потому
1: вообще
2: что...
1: Вообще нету в фильме.
2: Окей. Ну, видимо, не нашлось актера. И потом Афина пресекает продолжение распри, потому что отцы убитых женихов идут с вилами на Одиссея. Одиссей понимает, что он остается царем в Итаке, и в конце он произносит совершенно умопомрачительную речь, в которой он говорит, что я понимаю, что здесь я остаться больше не смогу. Вот. Что было у Нолана, расскажи.
1: Все то же самое, кроме вот тех расхождений, которые мы уже обнаружили, плюс когда он побеждает всех, кто не склонился, и оставляет живых всех, кто склонился, израненный, и там дротики из него торчат, а он, значит, плетется к Пенелопе и падает ей на руки.
2: Это кто плетется?
1: Мэтт Дэймон.
2: А его ранили?
1: Его сильно ранили, да, там несколько стрел в него попало.
2: Потому что у Гомера он... Насколько я помню, совершенно...
1: А тут, значит, один пробрался, но это для саспенса, видимо. Один пробрался в этот оружейный склад.
2: И со спины.
1: И начал, нет, скидывать оружие женихам, чтобы они...
2: Такое было у Гомера.
1: Вот, и его убил сын. Вот. И, значит, он на руках у своей жены. Так говорит, не умирай, пожалуйста, только приехал. Он говорит, ладно.
2: Нет, я почему с тобой? Это
1: а, потом фильм, а потом фильм заканчивается тем, что они вместе с ней уплывают, оставляя Телемаха царем.
2: Ну, это бред.
1: Вот. И он заранее как бы это продумал.
2: Я хочу комментарий сказать.
1: Давай.
2: У нас сейчас с Владом разговор не о том, что а вот у Гомера так, а вот у Нолана почему-то по-другому. Нет. Речь именно о...
1: Об архетипике.
2: Об архетипике. Даже,
1: при этом, знаешь,
2: скажем,
1: они уплывают на Запад. Почему? С одной стороны, потому что ему Ваиди Тиресий слепой это сказал, что так надо будет сделать. А с другой стороны, потому что она ему предлагала, Пенелопа, жена, сбежать на Запад за горизонт, где никогда не, значит, не садится солнце, в тот момент, когда его Менелай призывает вообще на Троянскую войну. И вот 20 лет спустя, и эти кадры повторяются как бы сначала, когда она говорит «не ходи на войну».
2: Понятно. Мы говорим с Владом о том...
1: И они уплывают в закат.
2: О том, как именно и почему, я думаю, дальше мы будем на эту тему рассуждать, а Нолан именно таким образом переделывает Гомера. То есть у меня нет никаких вопросов к тому, что каждый может делать из Гомера все, что ему угодно, без вопросов, да? Интересно, почему именно так? Да, то есть,
1: да, да.
2: Что именно интересует Нолана, что именно он подсвечивает, я пока не могу понять, потому что Влад говорит, что ничего не подсвечивает, да, но ведь мы увидели расхождение.
1: Да.
2: Почему у Нолана Мэтт Дэймон, читая «Одиссей», милосерден к женихам, которые просят пощады, а у Гомера он беспощаден, и мне кажется, вот тут мы видим, что Нолан нам все-таки что-то рассказывает.
1: Это правда. Еще отсутствует сцена, мне кажется, очень важная во всем этом мифе, проверки Пенелопой Одиссея.
2: Настоящий ли он?
1: Настоящий ли он через его супружеское ложе.
2: А Нолан, он говорит, я Одиссей?
1: Этого вообще ничего нету.
2: А как она узнает, что он Одиссей?
1: Ну, она видит Мэтт Дэймон. Он как 20 лет назад уплыл, так и сейчас Мэтт Дэймон. Вернемся после короткой рекламы.
0: Пойми себя, если сможешь. Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
4: Выборы 2026.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
6: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Хорошо темперированный эфир.
8: С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
7: «Маяк». Пойми себя, если сможешь.
1: Так, мы возвращаемся. Я тут развлекал, значит, историями Артема Николаевича.
2: Ну что, Влад сказал, что у этого Нолана все как в монополии, говорит. 1,5 миллиарда долларов заработал, 500 потратил, Зиндая сколько за 8 минут? 16 миллионов.
1: Алло, Зиндая, хочешь Афиной сняться? Кем? Это город такой. Что ты там, Кристофер, употребляешь? Он говорит, да нет, это Гомер, одна тема есть.
2: Гомер?
1: Симпсон?
2: Да, деньги есть. Хорошо. Так вот, по поводу сцены расправы над женихами. Не очень, наверное, ясно прозвучало, что я имел в виду. Что именно у Гомера делает Одиссей? Есть же такое имя русское – Ксения. Да? Ксения есть. Переводится как гостеприимство. Гостеприимное.
1: Соответственно, ксенофобия – это боязнь говорю. Гостей. Боязнь иных.
2: Сейчас Саша меня, может, поправит. Но это я по памяти говорю, да?
1: Что?
2: Ксенофобия – боязнь.
1: Других.
2: Ксеноморф.
1: Похожий на что-то иное.
2: Да. То есть, ну, так или иначе.
1: Гостеприимство, есть, скажем так.
2: Да, я говорю, ну, что, нет, Саша, нет, гостеприимство не Ксения, мне кажется. Короче, и суть в том, что эти женихи, и это важный момент, они нарушают закон гостеприимства.
1: Ксения – это гость.
2: Гость.
1: Да, чужестранка гость, то есть другой.
2: Ну, правильно все, да. Вот. Это закон, который установлен еще Зевсом. И, насколько вы знаете, во всех кочевых народах, если человек приходит к вам в дом, вы должны его впустить.
1: Его
2: нельзя убивать и так далее. То есть то, что делают там женихи, они узурпировали фактически
1: они
2: дом.
1: Злоупотребляют они нарушают, гостеприимством.
2: Они злоупотребляют гостеприимством. И Одиссей убивает их по полному праву, не как царь он их убивает. Он их убивает как хозяин дома. Он их убивает строго на территории своего дома. То есть это казнь, а он именно казнит их на самом деле, потому что он не милосердствует, когда они просят пощады. Да? А по идее Гомера закрывает цикл насилия. Почему я это говорю? Потому что это чуть ли не прямая цитата, насколько я помню, Афины, которая возвращается в конце поэмы и озвучивает право Одиссея на установление этого порядка. После этого она утверждает на Итаке мир. Я про Афину говорю. А у Нолана что происходит? То есть если...
1: А у Нолана просто дети расшалились, надо их усмирить.
2: И потом, он что, сбегает с Пенелопы, получается?
1: Нет, он принимает, потому что... Ну, принимает.
2: Он не может покинуть Итак, он царь. Он не может покинуть Итак.
1: Там показано так, как будто есть какой-то ареопаг, который ему назначает в отместку за то, что вот он нарушил правила Зевса, он должен в изгнание отправиться.
2: Хорошо,
1: и он идет
2: вопрос.
1: На это заранее зная.
2: Влад, расскажи мне, что именно рассказывает Нолан вот этой частью истории? Почему Одиссей, по-твоему, кого-то прощает, потом Ареопаг дает ему право уплыть. О чем эта история? О том, что как бы плохо ни было, в итоге будет хэппи-энд или что?
1: Да, добро победило. Справедливость восторжествовала.
2: Но это несправедливость, это потому что насилие будет продолжаться.
1: И вот к этому вопросов
2: мир не был установлен.
1: Не задается в кино.
2: Проблема-то, как бы, почему после «Аватара» первого может выйти «Аватар» второй, третий, четвертый, пятый? Потому что одни люди победили другой силой, добро якобы восторжествовало.
1: Да.
2: Но чувство ресентимента, а потом у всех убитых есть дети и так далее, и так далее. И мы можем снимать вторую часть, третью, четвертую.
1: Да.
2: И в этом...
1: Ждем «Одиссею 2». 967-103-5533. Прервемся на новости. Ну вы посмотрите хотя бы, если еще не посмотрели «Одиссею».
2: Сейчас перерыв.
1: Да. Вернемся.
9: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами России 39 украинских БПЛА. Об этом сообщили Минобороны России. Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской и Курской областями, Орловской областью, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении военного ведомства. Российские войска нанесли удары по объектам в порту Одессы, используемым украинской армией, сообщает Минобороны. Беспилотниками поражены 7 хранилищ с имуществом военного назначения и цех по сборке БПЛА. Также в Измаиле были поражены танкер, доставивший горюче-смазочные материалы, и 2 резервуара с топливом. В Киевской области предприятия по производству комплексов «Люти» модулей «Хижак» в Великой Александровке, а также транспортно-логистический центр в Броварах, где хранят и распределяют комплектующие для дронов. Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории. Режим Зеленского позволяет себе все более безрассудные выходки и провоцирует ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в связи с очередными ударами ВСУ по АЭС. Она отметила, что, находясь в неадекватном состоянии, киевский режим возобновил нападение на атомную станцию, преднамеренно нанося удары по ключевым с точки зрения обеспечения ядерной безопасности узлам и звеньям этой российской АЭС. Вчера целью украинского беспилотника стала площадка сухого хранилища отработанного ядерного топлива, повреждение которого способно привести к серьезной радиационной аварии, подчеркнула Захарова. Россия не планирует атаковать территорию стран НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, напомнив о хороших переговорах с Владимиром Путиным. Это заявление прозвучало на фоне сообщений американских СМИ о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе недавнего необъявленного визита в Москву якобы предостерегал российскую сторону от проверки Североатлантического альянса на прочность. Также глава Белого дома опровергал утверждение СМИ о чрезвычайном характере поездки главы ЦРУ, назвав контакты в Москве в определенной степени рутинными и подчеркнул, что Вашингтон нацелен на скорейшее дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. В Кремле сообщения о якобы существующих планах нападения на страны НАТО также назвали страшилками, не имеющими ничего общего с реальностью. Арбитражный суд Москвы по иску Московской объединенной энергетической компании МАЭК взыскал с посольства Украины около 5,5 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. До этого арбитражный суд Москвы с 2023 года по иску МАЭК взыскал с посольства Украины более 48 миллионов рублей долга по тем же договорам. Сейчас суд поступил, но пока не принято к рассмотрению еще один иск украинскому депредставительству на сумму около 8 миллионов 600 тысяч рублей. Ответчик своего представителя на судебное заседание не направляет. Напомню, посольство Украины в России не функционирует с 2022 года. Александр Лукашенко прибыл в Россию с визитом, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пол Первого». Ранее агентство «Белта» сообщало, что Лукашенко во время рабочего визита в Россию планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и с премьер-министром Михаилом Мишустином. Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Северной Осетии 3 кандидатуры на должность главы республики. В числе кандидатов действующий глава региона Сергей Миняйло, замгендиректора компании «Селингауголь» Олег Варнавин и депутат регионального парламента, директор Истинского театра Чермен Дудати. Ожидается, что депутаты республиканского парламента проголосуют за нового руководителя на заседании 20 сентября. Дональд Трамп допустил возможность переименования Атлантического или Тихого океана. Если теперь есть Американский залив и озеро Америка, значит теперь нужен Американский океан, сказал президент США журналистам в Белом доме. Ранее он в присутствии прессы официально подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. За несколько часов до этого глава Белого дома опубликовал видео, где взял распечатанную карту и маркером, размашистым почерком перечеркнул старое название озера и большими буквами написал «Озеро Америка». Он подчеркнул, что это ответ на провал торговых переговоров с Канадой. «Озера Онтарио больше нет, наслаждайтесь озером Америка», – заявил американский лидер на камеру. Онтарио входит в систему Великих озер и расположен на границе США и Канады. На его берегах находится американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио. 1 сентября в Москве начнется с прохладной и дождливой погоды, но днем потеплеет. Конец лета в столичном регионе прогнозируется достаточно комфортным, но тоже дождливым, сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. Ночи уже холодные, сейчас температура воздуха ниже климатической нормы на 1 градус, уточнила синоптик. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и туман. Температура воздуха ночью плюс 9-11 градусов, днем воздух прогреется до плюс 20. В Москве завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, утренние часы ожидается туман. Ночью температура плюс 8-10, по области местами до плюс 6 градусов. Днем плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы. В эти минуты в российской столице плюс 13 градусов и без осадков.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, мы продолжаем. Артем Новиченков, Владислав Тимкин сегодня обсуждают «Одиссею» Нолана и «Одиссею» Гомера в рамках ежемесячного киноэфира. Я впервые Влада спросил, ну и что мы еще целый час обсуждать с тобой будем?
2: Ну, например, то, почему ты выключил этот фильм, посмотрев 20 или 25 минут. Ты же это сделал не потому, что тебе спать захотелось, а потому что ты что-то про этот фильм понял. И мне вот интересно, чтобы ты поделился, что ты увидел, потому что, мне кажется, люди, которые смотрят эти 3 часа, ставят высокие оценки и говорят, что это великолепное произведение, смотрят и смотрят на то же самое, но видят что-то другое. Вот интересно, что увидел ты?
1: Я, понятное дело, увидел красивую картинку, вот, но...
2: Которая при этом, мне кажется, у Нолана, как это часто бывает, ни для чего не служит. Она просто красивая.
1: Просто красивая картинка, да.
2: Это не Сорентино.
1: Я просто понял, что мне совершенно неинтересно. Вот. Я понял, что этот фильм снимался не для меня. Не в смысле для меня, как Артема, да. Это не тот фильм, который... Вот я не целевая аудитория этого фильма.
2: А кто целевая аудитория этого фильма?
1: Я думаю, что это... массовый зритель, который хочет получить экшен, который хочет получить красивую картинку, известный каст, который хочет впечатлиться масштабом, который хочет, чтобы ему было интересно следить за сюжетом,
2: мне кажется,
1: за психологией героев, чтобы им можно было сопереживать. Зритель, да, за психологией героев в кадре, чтобы им можно было сопереживать. Вот. Мне просто все это неинтересно. Я не увидел в том, что я смотрел кинематограф.
2: То есть в каком-то смысле это мелодрама, по твоему описанию подходит, мелодрама про Джейн Остин, снятая по роману 19 века.
1: Например, «Гордость и предубеждение» такое. Грубо говоря, да. Я не увидел там кино. Я увидел такую нарезку кадров, которые очевидно, ну, понятное дело, что когда я вижу за 30 секунд описание сцены охоты Одиссея, его ранения кабаном и как ему Евриклея, няня, зашивает там рану за 30 секунд, я понимаю, что ага, это нужно для того, чтобы потом в конце фильма его узнала няня по этой ране, когда будет омывать ему ноги, когда он еще...
2: С одной стороны, повешенное ружье про

0: Второй момент. На мой взгляд, да, то, что я увидел, Одиссей не тотален у Нолана. Это человек, приближенный к обычному человеку. Одиссей необычный человек.
1: Это не богоравный, как его называет Гомер.
0: Да, Одиссей необыкновенный человек. Современному зрителю не хочется смотреть фильмы о необыкновенных людях.
1: Если они не супергерои.
0: Да. Или... Они тоже выставлены как обычные люди. Поэтому супергерои друг с другом ссорятся, они страдают от неразделенной любви. Одиссей необычный
1: герой. То есть, подожди, обычный герой это подросток. Тогда получается.
0: Да, в Голливуде обычный герой — это подросток, сложные чувства, добро и зло, я не знаю,
1: ненависть,
0: как поступить правильно, ненависть,
1: предательство,
0: прощение. Вот это все, да, то есть инфантильное такое, незрелое еще самосознание. Одиссей очень зрелый, на самом деле, персонаж, но в связи с тем, что он живет изначально в мифологеме о героизме, он должен от мифологемы избавиться, чтобы стать не героем античности, а героем Одиссеем, да, то есть самим для себя. Для меня об этом эта история. И это необычный герой, вот в том-то и дело. Если мы берем с тобой Барби, она становится тоже, она очеловечивается. Вот это желание массовой культуре очеловечить запредельное. Если мы будем снимать фильм про Христа, мы очеловечим его страдания. И так очеловечим, что божественное станет вторичным.
1: То есть мы убиваем номинозное.
0: Мы убиваем тотальное, оно не обязательно даже номинозное, оно может быть настолько нестандартное, оно может быть чудовищное, оно может быть восхитительное, но это нечто запредельное. Желание Голливуда в целом, неважно, это авторское кино в виде Нолана или Грета Гервиг, или это массовое кино в виде там Форсажа, я не знаю, Мстителей, да, это желание все заземлить до человеческих инфантильных проживаний вот каких-то состояний. А мне кажется, и почему мне нравится кинематограф, ну, даже вот 20-30-х годов. Там запредельные герои. Ты не знаешь даже, как им. Они тебя вгоняют в некое состояние непонимания. Потому что ты смотришь... Я тебе объясню. Объясню сейчас, что я имею в виду. Это вообще-то такая вещь. А Голливуд... И вообще массовый, и современный русский кинематограф, да, они с тобой говорят вот так, чтобы как-то на тебя воздействовать своим примером, своей историей, своим сценарием, актерской игрой, воздействовать. Педагогика,
1: да?
0: Да, педагогика. Но я считаю, что лучшая педагогика – это когда человеку предлагаются абсолюты. Когда учитель абсолют, отец абсолют, мать абсолют. Да, ты будешь фрустрирован. Ты не всегда поймешь, почему отец поступает так, мать поступает так, даже если они тебе объясняют. Но у них есть какой-то стержень, понимаешь? Бог абсолютен. Государство вообще, ну как бы мы как бы боимся абсолютных идей, потому что абсолют своей тотальностью нас пришибает. Потому что на самом деле мы живем в абсолютном мире. Если люди захотели сделать войну, она будет, каким бы ты ни был человеком. Это абсолют, понимаешь? Если люди захотят закрыть границу из-за ковида, это абсолют. То есть эти голливудские фильмы, они нам предлагают как бы такую реальность, где все возможно. Возможно прощение, если ты был негодяем. Возможно, что можно будет уехать и будет хэппи-энд. Возможно это, возможно то, возможно... То есть иногда это невозможно. Мне поэтому понравился фильм «Джокер». Потому что иногда что-то невозможно для тебя. И тебе, чтобы стать зрелым человеком, нужно принять, что есть абсолютно невозможное. Что у тебя нету, иногда нет никакой надежды. И вот это принять может только свободный, зрелый человек. Иногда нет надежды. И ты продолжишь даже, может быть. А может, не продолжишь. Но принять, что иногда нет никакой надежды. Вот и это фрустрирующая мысль. Принять Одиссей таким, каким его описал Гомер, мало кто сегодня готов. Угу. То же самое с Данте. Кто готов принять Данте таким, каким он написан Данте? Кто? Никто. Если мы увидим следующую божественную комедию в духе Нолана, это будет Данте, который страдает, мучается. Он не лишен нашей психологии.
1: Ты представляешь, какой это будет фильм? Но он может. Он такой... На этом успехе, окрыленный, лежа на куче денег такой. Так, великие произведения литературы. А так, Дон Кихот, но про Дон Кихот уже снимали кино. Данте, точно, божественная комедия.
0: Никто не снимал, да. Ну, короче, понимаешь, там
1: сделаю,
0: ведь абсолютная
1: я
0: тотальность.
1: Три фильма.
0: Да, трилоги. И на самом деле, понимаешь, что интересно, ведь Нолана тянет в эпос. И трилогия о Бэтмене эпос. Интерстеллар — это вполне эпическая вещь. Человек в отношении к собственной судьбой. Это эпическая.

0: эпическая деталь. Но при этом герой у Нолана никогда не готов принять эпический масштаб, а эпический масштаб — это власть космоса над человеком. Понять Одиссея Нолану просто невозможно, потому что, чтобы понять Одиссея, тебе нужно быть настолько свободным от человеческого, потому что Одиссей, по сути своей, сверхчеловек. Да, он мучается человеческими проблемами, но его тяга к запредельному, к преодолению божественного начала, это неестественно для обыкновенного человека. А желание Нолана воздействовать вот так педагогически, как ты сказал, совершенно естественное человеческое желание. Воспитать детей, нынешнее поколение, оставить что-то в память о себе, это человеческие, естественные желания. Одиссей как раз-таки абсолютно вот по ходу всей этой поэмы, он избавляется от всего даже человеческого, что в нем было. И для меня вот эта сцена резни с женихов, это сверхчеловеческий поступок, прям по Ницше, честно говоря. То есть взять и вырезать 108 мужиков, которые молят о пощаде, которые, значит, в собственном доме, и потом заставить служанок сначала вымыть кровь, а потом их повесить. То есть это, кто-то скажет, это варварство, язычество, но это тотальность, которую Нолан не смог принять.
1: Как шторм, понимаешь? Шторм, да, приходит и всех... все выкашивается.
0: Это как жена к тебе вечером приходит, говорит, я больше не хочу с тобой жить, я ухожу, вот она, тотальность. Ну, подожди, давай поговорим, я не хочу, все, я устала, это конец. Мужчина думает, ладно, может быть, отдумает, все-таки настроение. Нет, она уже решила, это окончательно. Мужчине очень долго надо принимать, но это тотальность, она случилась. Или у вашего ребенка диагноз, это тотальность. Подожди. То есть в мире очень много тотальных вещей.
1: Я сейчас вот слушаю тебя, мне очень нравится то, что ты говоришь. А я в голове прокручиваю другие фильмы Нолана, и они все, начиная с первого «Мемента», в них всех есть одна и та же мысль про то, что все можно исправить.
0: Да.
1: Мы можем вспомнить Бэтмена, который постоянно пытается все исправить, да, там бомбу обезвредить, кого-то спасти. Можем вспомнить Дюнкерк, как саму эту сцену, да, Первая мировая война, и нет, Вторая уже мировая война, и, значит, вот... 100 тысяч британских солдат пытаются эвакуироваться и стоят и ждут, приплывут за ними или не приплывут лодки.
0: И, и начало и все про исправление.
1: Начало абсолютно. Все про исправление, да. И
0: везде есть чувство вины.
1: Интерстеллар везде тоже, что я все вины. Исправлю.
0: Неужели у Одиссея Гомера все-таки у Нолана нет чувства вины никакой?
1: У него?
0: Да.
1: У него куча вины.
0: Куча вины.
1: Он, причем у него вина везде, и ему еще говорят, ты не можешь, отдай, ему Афина говорит, отдай богам их волю, это не твоя вина, ты был пешкой в руках богов. Он говорит, нет, все равно из-за меня они погибли.
0: У Одиссея нет такой вины. Mm-hmm. У Одиссея нет такой вины. У него есть только чувство, подобное чувство Эдипа, о том, что я жил в заблуждении. Mm-hmm. Mm-hmm. Но это не про чувство вины, это про признание себя заблудившимся, разные вещи.
1: Да.
0: И это зрелая позиция, да, я ошибался, и теперь я ужаснулся. Случился катарсис, и я больше не смогу принять.
1: Знаешь, что еще интересно в этом фильме? Что, ну вот, скажи Одиссей, и каждый более-менее образованный человек назовет несколько тегов. Ну, например, женихов, да, лук, что еще?
0: Как его привязывали к мачте.
1: Вот, да.
0: Циклоп.
1: Песни сирен, циклоп, Цирцея, Аид.
0: Ну, это уже посложнее, наверное, да.
1: Ну, и троянский конь.
0: Да.
1: Каждый из этих эпизодов Нолан посвящает ему очень мало времени. Ничего, если я не знаком с этой историей, но я с ней более-менее знаком, если я европейской культуре принадлежу, а сцена с этими нимфами, ну, 5 минут максимум. Показано через то, что, значит, все себе заклеивают воском, его привязывают к мачте, он слушает, кричит, там звук уходит, и только плеск волн, и то, как работают гребцы, и, значит, Одиссей кричит. А они там красивые такие, с грудями лежат на камнях и поют. И один не выдержал, достал из одного уха воск, сошел с ума, прыгнул за борт и к ним поплыл. Все, на этом заканчивается, нет никакого осмысления. То есть он потом немножко скажет, что он слышал, но это... не вытекает из этой сцены. С циклопом тоже совершенно какая-то нерабочая сцена. С Сциллой Харибдой вообще ты не поймешь, что происходит, если ты вот не знаешь, не читал мифы Древней Греции Куна. И это очень странно. То есть Нолан пытается показать все и не делать никаких выводов. И мне кажется, это тоже как-то рифмуется с тем, что ты говоришь про выводы, про ответственность. Ведь ответственность всегда наступает как результат размышлений, результат опыта. А опыт — это только опыт извлеченный, а не произошедший.
0: Очень хорошая мысль. Нам то есть ответственность вот, никогда не предзадана.
1: Нам вот написали про то, что... Евгений написал, там показан путь, говорит он в этом фильме Нолана. Но путь не является путем, если он не осмыслен, если я никуда не прихожу. И, собственно, этот Одиссей, которого показывает Нолан, Мэтт Дэймон, которого играет, он просто приходит, наводит как бы порядок, как шериф, да, в родном городке, и уплывает дальше. Там ничего не понятно про их отношения с сыном, кроме того, что вот его, значит, Телемах очень ждет и даже плавает к Менелаю спрашивать, знает ли тот что-то про отца. Тут ему так в проброс кидает миф про арест, значит, Агамемнона и его жену Клитемнестру. Причем это все так показано, ну, это известный, да, сюжет, отдельно он написан в пьесе у Эсхила, что царь Агамемнон, главный царь Греции, приносит для успешной войны строй, приносит свою любимую дочь в жертву, и его, значит, за это жена не прощает, и вот через 10 лет плюс время домой зарезывает своего мужа, царя, после чего их сын, Арест, убивает мать, и он как...
0: Там у Эсхила сцена есть потрясающая, ты знаешь, когда он приходит убивать мать, а Клитемнестра оголяет грудь и говорит: «Этой грудью я тебя кормила».
1: Угу. Наверное, Нолан бы это не показал.
0: Почему?
1: У него здесь не было жестоких женщин вообще. А есть ли у него где-то жестокие женщины? Хоть в одном из фильмов.
0: Кстати говоря, когда Одиссей режет всех женихов, у Гомера Пенелопа не говорит ничего критического об этом. Ну да, как бы зарезали, и этих повесили тоже, да, и как бы, ну, всякое бывает.
1: Так вот, я это все к чему рассказываю? К тому, что непонятное отношение сына к отцу, которого он не помнит и не видел, кроме того, что он очень ждет, что придет. Меня резануло, его там в дубляже папой называют. Папа. Папа. Ну, то есть, стоит этот лоб, Человек-паук, да, называется бородатого Мэтта Дэймона папа, и тот такой: да, сынок. То есть, это вообще не про царское, не про отцовско-сыновье, это какой-то тоже вот голливудский троп, да, что папа вернулся домой.
0: Я вспомнил другую Одиссею, джойсовскую, которая называется «Улисс», как вы знаете, и там все путешествие Одиссея сведено к одному дню дублинского рекламщика по имени Леопольд Блум. Да, и Джойс, конечно, был очень умный мужик, я еще внимательно читал «Одиссею». Так вот, он совершенно умышленно сделал полную противоположность «Одиссею». То есть там у Леопольда Блума случаются совершенно невнятные мелкие события, которые никак на него не влияют. И который входит в текст, и спустя 700 страниц выходит из него точно таким же. И Джойс понимает, что он делает. Вот герой Мэтта Дэймона меняется как-то по ходу этой саги у Нолана или нет?
1: Ты знаешь, в связи с тем, как рассказана и как показана эта история, мы этого изменения не видим нигде, кроме как в словах. Потому что то есть самый первые, да, по времени, если располагать эпизоды, это они сидят внутри троянского коня и ждут захватывать город, потом они этот город захватывают, и вот где-то посреди горящей Трои он вдруг ловит что-то похожее на ПТСР, смотрит по сторонам, знаешь, как рушатся башни, охваченные огнем, как режут людей, и как убивают, значит, весталку из храма Афины, и это очень символически сделано.
0: А детей убивают там?
1: Я не помню, нет, не было там детей.
0: Мечта не хватает у Нолана вот этих крайностей.
1: И там, знаешь, какая сцена сделана? Зиндая, значит, играет эту висталку, но нам это показывают только в конце. Как к нему вот Афина приходит, оказывается, это вот юная служительница храма Афины, и смотрит герой Мэтта Дэймона на эту сцену, как заносит над ней меч. И в момент, когда меч должен касаться ее шеи, значит, молния срубает с храма голову Афины Паллады. И она падает, катится вниз. И потом она ему, Афина, приходит в виде этой самой убитой служанки. И вот он тогда немножко потерялся. А дальше у них какие-то путешествия, он взаимодействует с командой, команда то на грани мятежа, то нет. И он приплывает уже таким собранным, готовым к бою с женихами. И вообще, судя по хронометражу, мне кажется, что Нолан больше всего был заворожен женихами. Потому что их очень много. И самый, получается, фактурный и мерзкий персонаж – это Алкиной, которого играет Паттинсон. И вот ему очень много времени дано. То есть...
0: А насколько вообще это плоские персонажи? Или они все-таки разные? Потому что у
1: все
0: Гомера...
1: Все очень плоские. Там вообще нет актерской игры.
0: У Гомера, у этих женихов есть глубина.
1: Нету.
0: Потому что у Гомера, во-первых, не все женихи негодяи. Во-вторых, у Гомера...
1: Здесь они все единой массой. Тут есть вот Алкиной и еще один мерзавец, который ведут себя как мерзавцы.
0: То есть, смотри, я еще раз
1: из
0: хочу подчеркнуть...
1: Из гангстерских фильмов 50-х. Вот, такие, вот такая глубина
0: что
1: проработки.
0: Что хочу подчеркнуть, что вопрос не в том, как интерпретирует Нолан Гомера.
1: Угу.
0: Да? Мы знаем массу прекрасных интерпретаций и кинематографических экранизаций классики. Вопрос в том, какую глубину Нолан видел в Гомере, да? Что свое он увидел, я пока не понимаю.
1: Вот Джордж пишет, мне кажется, Нолан не ставил целью сказать своим фильмам что-то похожее на то, что говорит Гомер. Просто снял красиво на раскрученном рынке, заработал, разошлись гулять и отдыхать. Да, но Нолан мнит себя, по крайней мере, в интервью творцом. И ему эту пальмовую ветвь дают очень часто, да, что вот он по-другому переосмыслил кинематограф. А что в этом происходит? Знаете, мне кажется, что, возможно, Нолан больше получает удовольствие от съемок, чем от кино. Потому что с таким смаком рассказывают, как много было пошито одежды.
0: 600 килограмм камеры.
1: Камера на вертолете надо, значит.
0: Аниматроникой пользуемся.
1: Да, 640 километров пленки специально, на которую никто не снимает. Нолан говорит, на пленку будут снимать. Потом там, знаешь, IMAX пленки, катушки хватает на 3 минуты. И написано, как оператор ловко научился ее менять, что вот почти не простаивали актеры.
0: Это знаешь, что мне напоминает? Ролана Барта, как он описывает, как продают автомобили во Франции в 60-х.
1: Прервемся на новости, пишите.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» сегодня заняли Шевченковское в Запорожской области, сообщили Минобороны. Там пояснили, что взятие этого села создало условия для дальнейшего продвижения российской армии на запорожском направлении. Освобождение позволило подразделениям группировки «Восток» вклиниться в оборону ВСУ и расширить зону контроля на этом участке. А по данным ведомства, российские подразделения продолжают продвижение севернее Зеленого в Запорожской области. В ходе боев занят крупный заблаговременно подготовленный район обороны ВСУ. Зачищено более 180 строений. Уничтожено около роты живой силы противника, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, 6 наземных робототехнических комплексов и свыше 30 тяжелых гексокоптеров «Баба-Яга». ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации 1450 человек. Норма о временном управлении на предприятиях критической инфраструктуры носит превентивный характер и должна быть задействована в тех случаях, когда бизнес саботирует установки государства. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что указ президента позволяет вводить временное управление в отношении имущества тех компаний, которые игнорируют необходимость усиления защиты или своевременно не устраняют последствия атак. Это особенно актуально, учитывая, что зачастую простой одного субъекта экономики может повлечь цепную реакцию для смежников и тем самым подорвать устойчивость целой отрасли, сказал Мантуров. Сегодня он провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Запасы ракет-перехватчиков, которыми располагают американские военные в Европе, упали до крайне низкого уровня. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Нехватка оценивается как более чем критическая, и связана она с войной Дональда Трампа против Ирана. Особенно острый дефицит отмечается с ракетами для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Кроме того, военным США на европейской территории остро не хватает тактических баллистических ракет класса «Земля-Земля» «Атакамс». Однако в Пентагоне информацию агентства назвали недостоверной. У армии есть все, чтобы нанести удар в то время и в том месте, которое выберет президент, сказал представитель ведомства Шон Парнелл. 8 человек пострадали в результате крупной автоаварии на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В районе Зюзина машина выехала на тротуар после столкновения с другим автомобилем. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Все подробности уточняются. В Нижнем Новгороде вынесли приговор мошенникам, которые продавали онкобольным яблочный уксус под видом инновационного препарата. На людях со смертельной болезнью они заработали более 14 миллионов рублей. Одна женщина, отказавшись от традиционного лечения, доверилась мошенникам и умерла в декабре 2023 года от хронического заболевания. Один из псевдоврачей получил 7,5 лет колонии, другой – 9. Следствие выяснило, что у злоумышленников даже не было медицинского образования и лицензии на осуществление профессиональной деятельности. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов обозначил цель красно-белых на текущий сезон. Цель на сезон не менялась. Выиграв кубок, очень странно «Спартаку» было бы ставить цель ниже чемпионства. Качество есть и ресурсы тоже, приводит слова Некрасова интернет-портал «Матч ТВ». ЦСКА объявила о пролонгации сотрудничества с Данилом Круговым. Стороны подписали контракт до лета 2029 года с возможностью продления еще на сезон. Круговой перешел в ЦСКА из «Зенита» в 2024 году. Тем временем «Зениту» в гостевом матче шестого тура РПЛ против «Факела» не помогут сразу два лидера команды. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак сообщил о том, что из-за повреждения предстоящий матч пропустит Вендал. Ранее стало известно о том, что Максим Глушенков не сможет сыграть из-за дисквалификации. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на 4 матча российской премьер-лиги и оштрафован на 400 тысяч рублей. Причина – систематическое оскорбительное поведение. Такое наказание по итогам матча пятого тура РПЛ «Балтика-Рубин» вынес контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Как стало известно «Спортэкспрессу», калининградский клуб не намерен обжаловать решение КДК. Сегодня продолжились матчи предсезонных хоккейных турниров. На этой неделе проходит 4 турнира и отмечу наиболее интересные результаты. На Кубке мэра Москвы Минская «Динамо» обыграла «Акбарс» со счетом 2-1. На мемориале имени Ивана Рамазана Салават Юлаев в овертайме нанес поражение «Ладе» 6-5. Трактор в серии буллитов обыграл «Амур» 3-2. На турнире имени Николая Пучкова сегодня «Адмирал» выиграл у клуба «СКА» ВМФ 2-1. СКА победил «Барыс» в серии буллитов также со счетом 2-1. Наконец, на Кубке Блинова «Локомотив» нанес поражение «Сибири» 5-2. «Северсталь» была сильнее «Авангарда» 3-2. Теперь новости тенниса. Состояла жеребьевка основных сеток последнего в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата США. В мужском турнире в суперматче первого раунда Роман Сафиуллин сыграет с прошлогодним чемпионом Карлосом Алькарасом. Даниил Медведев с одним из победителей квалификации, Андрей Рублев с Марином Чиличем, Карен Хачанов с Романом Буручагой. В женском турнире Мира Андреева в первом раунде встретится с Джанис Тьен. Диана Шнайдер с украинкой Снегур. Отмечу также матч двух россиянок Анны Баленковой и Анны Калинской. Российский прыгун Кирилл Косимов завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира в соревнованиях на 10-метровой вышке. Отмечу, что эта победа стала второй для россиян за сегодняшний соревновательный день. Ранее в прыжках с 3-метрового трамплина золото взял Мирослав Киселев. В завершении новости мирового футбола. УЕФА не поддержит Джани Инфантино на выборах президента ФИФА в следующем году, если он решит баллотироваться на новый срок. И намерена вместе с другими конфедерациями добиваться появления альтернативного кандидата, сообщается на сайте УЕФА. В УЕФА считают, что ФИФА необходимо новое руководство, которое сможет восстановить доверие к организации. Ранее между УЕФА и ФИФА возник конфликт из-за планов Инфантино привлечь частных инвесторов к главным мужским и женским турниром, включая чемпионат мира. Позднее этот проект был отозван. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк».
1: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.

0: себя, если сможешь.
1: Влад, я только что в перерыве понял, почему Нолан не мой режиссер.
2: Да что ты? Да. 34 года на свете прожил и наконец понял.
1: Почему? Я понял, что он не умеет фантазировать.
2: Это правда.
1: Он фантазирует картинку, он фантазирует какие-то там масштаб, размах, но он, ну вот сирены, удивительный образ, да?
2: Да, можно про один, про каждый из этих эпизодов, которые я перечислил в прошлом отрезке, можно снять по фильму, и это будет невероятный
1: сирены,
2: фильм.
1: Что они хотят? Что они поют?
2: Что они поют?
1: Да, ну как-то пофантазировать, да? Потом Менелай, что он так к этому отцу привязан, да? Ну вот бог там с этими интерпретаторами Гомера, да? Ну действительно, Менелай ждет этого отца, там 20 лет.
2: Не это, Менелай. Не,
1: ой, Телемах. 20 лет его не видел. Что там такое? Почему? Почему Пенелопа не отдастся другому? Ну, то есть, вот просто пофантазировать. А что было бы? Или как оно выглядело бы, да? Он фантазирует образами. А какой может, как может выглядеть конь? А как может выглядеть циклоп? А как могут выглядеть эти? То есть, вот изображение.
2: Как, представляешь, греческий фильм про жизнь циклопа. Как он коз, своих овец пасет, ходит, ходит. И заканчивается всем, что приплывает Одиссей и глаз его лишает. И фильм вот об этом.
1: Мне понравился этот актер, который играл циклопа, и ты знаешь, у него два глаза. Я удивился.
2: Да? Ну, это компьютерная технология, Артём.
1: Ты понял, о чем я говорю? Да. То есть для меня у Нолана нет фантазии, которая бы меня заворачивала. Вот я смотрел «Грацию» Сорентино. Там, например, есть сцена, где приезжает к президенту Италии, кажется, президент Венгрии, что ли, посол Венгрии, и он идет в слоумо под жутким ливнем грозовым, держит на себе шляпу, его пальто развивается, и он медленно-медленно, долго-долго идет по этой красной дорожке, а герой, это, значит, президент Италии, да, то это Сервилла, кажется, актер зовут, он стоит под навесом, и на него дождь не капает, он смотрит на все это, и в итоге этот посол падает. Ему бегут помочь, и для меня это масштаб, вот это фантазия, это то, что я не то есть, понимаешь, дело не в том, как представить, а что представимо, что, как оно может вообще существовать, ведь сирена, вы когда-нибудь встречали сирен в своей жизни?
2: Мне очень нравится, у Питера Слоттердайка, замечательного немецкого философа, есть целый раздел в его книге, который... посвящена сферологии, да, у него есть трехтомник. А вот у него один из разделов посвящен тому, о чем пели сирены. И он философскими своими изысканиями показывает и доказывает, что они пели и что слышал Одиссей, и почему все мужчины в мире хотели вот в ответ на этот зов броситься в воду.
1: А что это вы узнаете в телеграм-канале Влада?
2: Да.
1: Он напишет об этом в своем телеграм-канале, называет телеграм-канал «Будь сложнее».
2: Или если прочтете 3000 страниц Петра Слоттердайка. Что, кстати, категорически рекомендуемое мной чтение. Без шуток. Это одна из самых увлекательных книг, которые я читал. Все 3000 страниц. Я, когда попался мне этот Слоттердайк, а он издавался лет 15 назад, вот с тех пор не переиздавался и вряд ли когда-нибудь переиздастся, по 1000 экземпляров, значит, тираж каждый из этих томов, я так вдохновился, что я начал покупать и дарить, а он еще в лавке уцененных книг по 100, по 200 рублей продавались эти тома. И я в какой-то момент посчитал, я типа процента 2,5 тиража в итоге купил этой книги, да, через 15 лет после ее выхода в России. Просто раздаривал.
1: Да.
2: Замечательное чтение.
1: Да, в общем, я сформулировал. Ну, что,
2: нет фантазии, да?
1: Мне кажется, у Нолана нет фантазии, да.
2: Ты знаешь...
1: Он фантазирует структуры,
2: да,
1: фантазирует концепции.
2: Это такой немножко аутичный способ перекладывать картинки местами, чтобы композиция какая-то сложилась.
1: Да,
2: вот
1: и то
2: на
1: же
2: это
1: самое я
2: его
1: вижу
2: фильмы.
1: В его приемах монтажа.
2: И за этим же он делает постоянные смены повествования,
1: смены
2: я имею
1: структур,
2: в виду
1: да.
2: Времени, да. Вот в «Доводе» он это довел до абсурда, когда фильм задом наперед показал. «Мементо» тоже постоянно мы прыгаем между воспоминаниями и днями. То же самое происходит в начале, да, мы не понимаем, какой уровень сна это или какой это день, за каким идет. Но интересно, что сам Гомер и его поэма устроены нелинейно, да, в отличие от нарративов 19-20 века, на которых Нолан, видимо, учился. И главный прием Нолана не работает, потому что у Гомера то же самое. Фильм начинается с того, как Аэт начинает петь песню про Одиссею, на что Пенелопа ему говорит: не пой эту песню здесь у меня во дворце, мне этого не надо. То же самое, ну не то же самое, а тоже с слов Аэда начинается и текст Гомера, да, который, вот как ты вспомнил, начало Одиссеи, точно так же в начале Илиады мы вспоминаем этого героя, да, муза, скажи мне о том многоопытном муже, который странствует долго со дня, как святой Леон им разрушен, и так далее. И здесь у него Гомер отнял, получается, пальму первенства в этом монтаже. Вот. Вы нам пишете, вот Вик нам пишет. Я, если честно, Вик, не очень понимаю, что вы...
1: Вик, а вы можете, пожалуйста, по 10 раз одно сообщение нам не присылать?
2: У нас просто сбивается вся система.
1: Один раз прислали, этого достаточно. Мы видим. Все видим.
2: Вот вы пишете: приветствую, не читал, не смотрел. Из ваших слов понимаю, что судьба говорит Одиссею стать странником, а он не принимает этого. Его путь лежит уже не через власть. Одиссей довольно консервативный человек, к сожалению, не отпускает старое, сам не хочет освободиться. Так? Мне кажется, не так. Если коротко отвечать.
1: Вик, просто прочитайте, что вы.
2: Или посмотрите.
1: В этом году вышел замечательный перевод новый Одиссея,
2: да,
1: между прочим.
2: Угу.
1: Вот, причем под двумя разными обложками.
2: Под Маргином, да, он, по-моему, вышел?
1: Не припоминаю. Прочитайте, да.
2: Джордж пишет, вообще...
1: Перевод Вересаева можно найти замечательный, если Жуковского
2: тяжело
1: читать.
2: Это правда, кстати, что это очень интересное произведение
1: Гомера. Это жутко интересно.
2: Я
1: делал как-то курс лекций по Одиссею, но это переворачивающее, на самом деле, чтение.
2: Джордж пишет, а вообще мне очень понравились наши кино «Три мушкетера». Просто супер. Вообще не хотел читать. Зачем? Кино же классно есть. А после прочтения понял, что кино — чистая лажа. Невозможно снять то, что ты как читатель можешь понять из книги, пережить сам.
1: Да потому что любая экранизация будет уступать оригиналу. Надо снимать как бы свое кино.
2: Mm-hmm.
1: То есть, когда ты снимаешь, ну, например, «Сталкер» Тарковского и «Пикник на обочине братьев Стругацких». Ну, то есть, самостоятельное произведение. Поэтому я и не смотрю там сериалы «Урсуляка», например. Ну, то есть, это всегда какая-то кастрация. Да? Зачем это вообще нужно, непонятно. Это дубликат, который зачем-то создает псевдоурезанную копию оригинал. Зачем это нужно, мне непонятно. Паразитные люди, которые вообще занимаются экранизациями. Кому это надо?
2: Mm-hmm.
1: Школьникам, чтобы не читать книжки? Взрослым людям, которым лень читать? Я не понимаю, зачем? Столько создайте собственный сюжет, да? Пофантазируйте на эту тему.
2: При том, что кино зачастую, ну, особенно сериальное, если формат, да, ты потратишь больше времени, чем на прочтение оригинального произведения.
1: Я, честно говоря, мне это недоступно. И когда в школе... То есть, возьмем там, есть же удачная экранизация, но там все равно будет другое совершенно, другая интерпретация, другое самостоятельное произведение. «Один день из жизни Обломова и Михалкова» — это совершенно самостоятельная вещь со собственными смыслами Михалкова. Ему было что рассказать. Это вот про фантазию. Михалкову было что сказать. Нолану у меня ощущение, что нечего сказать. Поэтому я говорю, что нет фантазии. Да? Это может быть глупая мысль. Она может быть, ну скажи что-нибудь. Понимаешь? Это, знаешь, как разговариваешь с человеком, он тебе ничего не может сказать. Спрашиваешь, какой цвет тебе не нравится? Он говорит, я не знаю, какой цвет. У тебя есть любимая группа? Slipknot. Slipknot. Как она?
2: Slipknot.
1: Да? Slipknot, да. Чем тебе нравится? Я не знаю, чем нравится. Ну, то есть, ничего не может сказать. Ну, просто вот нравится.
2: Почему?
1: Почему нравится?
2: Нет, почему не можешь сказать?
1: Тупой просто.
2: Я не уверен.
1: Ну, потому что нет контакта, понимаешь? Нету с собой контакта. Ну, что просто вот нравится есть сосиски в тесте. Ну, вот нравится мне. Да нет никаких вопросов, да. Ну, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Ну, а мне от жизни хочется вот этого вот, чтобы что-то происходило. Когда я смотрю Нолан, там ничего не происходит. Там вот сюжеты, герои что-то страдают. Я сижу, ничего не понимаю. Что ты страдаешь, этот герой? Начало. Что-то сходит, страдает. Я хочу все вернуть. Говорит, ты взрослый мужик уже. Ну, взрослый. Нет, вот у меня вот такие переживания.
2: А знаешь, самое занятное? В том же начале, который ты вспомнил. Вот он ходит, страдает, у него экзистенциальные там вот эти города космического масштаба, которые они с женой там строили в фантазийном пространстве, а в итоге они просто денег сперли. И фильм этим заканчивается, что они так кивают друг другу, да, как один из друзей Ушина. Вот как красиво мы сперли много денег. На третьем уровне сна.
1: В общем, я не знаю.
2: Так
1: это,
2: и здесь.
1: Это какое-то тотальное упрощение.
2: Брат из армии вернулся и всем раздал. Только это не брат, а отец.
1: Ты про что?
2: Про Одиссея.
1: А, Да, и как бы я вот просто, ты пересказываешь мне фильм, а я не понимаю.
2: Это может
1: вот люди,
2: самое
1: которые
2: снять.
1: Смотрели,
2: возвращается,
1: что он вернулся?
2: С Афгана возвращается батя, усатый, уставший, а там к матери клинья подбивают какие-то друзья старшие, его пацаненка. Пришел, всех порешал. Мы да? такие, ну это была баночная чернуха. Не то, что Одиссея. Вернемся после короткой рекламы.
0: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
1: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
3: Что такое храм вообще? Вот эта трехчастная система храмов, которая свойственна всем авраамическим религиям, это иудаизм, ислам и христианство, напомню. Инструкции к этому храму были получены Моисеем на горе Синай, то есть должен быть двор огороженный. Внутри должен быть храм, который разделен на две части. И вот с тех пор каждая такая вот сакральная структура состоит из этих трех частей.
1: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души».
2: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим».
1: Воспитание души.
4: Свобода – это не только отсутствие внешних запретов. Отсутствие внешних запретов должно компенсироваться внутренними культурными запретами. Я могу соврать, но я не совру. Я могу оскорбить другого, но я этого не сделаю.
1: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: «Маяк». Пойми себя, если сможешь.
1: Ну что, какое-то послевкусие, да, остается после Нолана?
2: Да уже который раз.
1: Это правда.
2: Одно и то
1: это
2: же.
1: Это правда.
2: Я как дурак
1: как русский, грабли, да?
2: На грабли. Каждый...
1: Вот хорошо, есть же поговорка.
2: В этот
1: да,
2: раз я хотя бы выключил. А в прошлый раз мы с тобой до конца сидели, смотрели этого...
1: Оппенгеймера.
2: Оппенгеймера.
1: Но мы в кино, потому что были с тобой.
2: Да.
1: Кстати, тоже фильм про то, что надо все исправить. Ты сначала делаешь атомную бомбу, которая может поджечь атмосферу Земли и всех уничтожить.
2: Вот про фантазию, кстати. Ты сказал, что мне не хватает.
1: Я думаю, Нолан что-то хочет исправить. В своей
2: да,
1: жизни.
2: Чтобы все
1: я
2: снимали
1: думаю,
2: на плёнку.
1: Там была какая-то потеря у него в детстве.
2: Ну, наверное. А как еще? Какая-то боль есть. А, я все вспоминаю эту сцену.
1: Если он нас слушает, пусть он Зебальда экранизирует хотя бы. Бери его.
2: Влад, и потом у нас будет эфир. Ребят, ну у Зебальда, понимаете, какой размах, да?
1: Согласен. Окей, ладно, Данте или Гильгамеш?
2: Гильгамеш, вот это смешно было бы, да. Все будут ходить, Энкиду, Энкиду.
1: Слушайте, какая глубина, это же Вавилон, это 5000 лет назад, а вот как актуально.
2: А как сейчас? Как актуально?
1: Вот тоже говорят, да, Одиссей, как актуально? Конечно, актуально. Читайте книжки. Зря она, что ли, 2500 лет в школьной программе существовала до большевиков. Вот я не знаю. Открываете отзывы на Литресе, вот нам прислал Саша, редактор наш, на книгу Гомера «Одиссей». Все 5 звезд, 4 звезды, все такие, да, вот это да. Вот, например, Джордж пишет 13 марта 2024 года. Прочитал все рецензии и возрадовался. То есть он не только Гомера прочитал, он еще и все рецензии на Гомера прочитал. Что на сайте такие знатоки и ценители древнегреческой литературы, и не только которые шпарят гекзаметром, как Тимати рэпом, а может быть даже и лучше. Попробовал сам, но не очень получается. То есть, видите, вы можете начать гекзаметром шпарить, например, после прочтения.
2: Ой, надо делать, конечно,
1: сидишь,
2: на курс.
1: Томишься вместе с Одиссеем в плену у Калипсы.
2: Надо
1: желаешь
2: делать.
1: Видеть хоть дым от родных берегов вдалеке восходящий? Понимаешь?
2: Вот.
1: То есть цепляет русского человека Гомера.
2: Нет, я честно тебе скажу, вот я когда читал Гомера, и особенно когда читал вот вслух в группе, я очень много раз плакал по ходу этого текста. Сцена, когда Одиссей попадает в царство мертвых, и только там узнает, что его мать мертва, и он пытается ее обнять, а она как дым рассыпается.
1: Подожди, я давно читал. А...
2: Это сцена, ну, это невероятно.
1: Отец Одиссея все это время присутствует во дворце?
2: Нет, он ухаживает за садом.
1: Но он во дворце?
2: Он не во дворце, нет.
1: Но
2: он живет, он на Итаке, да.
1: Вообще нет фигуры отца Одиссея в этом фильме.
2: И это очень важная фигура, потому что Одиссей к нему приходит уже в конце, вот, потому что он великий герой.
1: Угу.
2: Он уже прошел путь героя, и он принимает то, что Одиссей еще не готов был принять в начале книги. Он
1: ты
2: понимает,
1: смотри,
2: что все это бренно,
1: у нас есть
2: а важен
1: Дюнкерк,
2: сад.
1: Потом у нас есть Оппенгеймер, сейчас у нас есть Одиссей. Похоже, Нолан себя идентифицирует с главным героем, который говорит: «Я понял, что война — это плохо». И он так это понял. Понимаешь?
2: Да.
1: Значит,
2: война травмирует людей.
1: Значит, книги больше брать не надо, экранизировать, да, как ты сказал. Допустим, он прислушается. Надо взять «Апокалипсис» сегодня и переснять его.
2: Зачем? У нас есть «Апокалипсис» Иоанна Богослова.
1: Например, неплохо. Заявочка.
2: Ну и потом все скажут: слушайте, как актуально.
1: Все те шуточки.
2: Да, честно говоря, это же диагноз. То есть Нолан — это диагноз современному обществу. Вот что я считаю. Да. Очевидно, что это определенная форма идиотизма массовой культуры. И Нолан как такой вот главная фигура, которая ведь не просто голливудский режиссер, да, а как бы он вот с побрякушками авторского кино. И камера у него такая, и значит, у него и каст, и бюджет, и вот он молодец, и не зависит ни от кого. А на самом деле это полная туфта, вот, лично для меня. Я как бы совершенно не собираюсь вас жалеть, дорогие мои. Это полный отстой.
1: И
2: вот,
1: тогда
2: пора
1: можно,
2: взрослеть,
1: тогда можно
2: дорогие
1: пожелать
2: мои.
1: Дойти до того, чтобы увидеть в Нолане не учителя.
2: Да.
1: Спасибо вам за внимание.
2: С вами... Берегите себя.
1: С вами да. был Артем Николаевич Новиченков, а я Владислав Тимкин, и у нас есть телеграм-каналы, куда вы можете написать свои одобрительные или гневные сообщения. У Артема это говорящий тростник. Если напишите ему гневное сообщение, будете удалены сразу же. Мой канал называется «Будет сложнее», там бывает потолерантнее атмосфера. До новых встреч. Пойми. Спасибо. Себя. До свидания.
0: Если сможешь.

0: Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» заняли село Шевченковское в Запорожской области, сообщила Минобороны. Там пояснили, что взятие села создало условия для дальнейшего продвижения российской армии на запорожском направлении. Подробности сообщил пресс-офицер группировки Дмитрий Миськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Шевченковское Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое, Мировка, Амельник, Барвиновка и Васильковка. Противник потерял более 360 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.
0: Кроме того, российские войска сегодня нанесли удары по объектам в порту Одессы, используемым украинской армией, сообщили Минобороны. Беспилотниками поражены 7 хранилищ с имуществом военного назначения и цех по сборке БПЛА. А также в Измаиле был поражен танкер, доставивший горюче-смазочные материалы, и 2 резервуара с топливом. В Киевской области нанесен удар по производству комплексов «Люти», модули «Хижак» в Великоалександровке, а также транспортно-логистическому центру «Барвара», где хранят и распределяют комплектующие для дронов. Две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении обломков беспилотника на рейсовый автобус, умерли в реанимации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Атака была совершена 22 августа. Во время отражения налета вражеских беспилотников обломки БПЛА, начиненного поражающими элементами, упали на рейсовый автобус. Тогда 2 человека погибли и 10 человек пострадали. Жизни двух женщин, получивших тяжелые ранения, врачи спасти не смогли. Правительство Севастополя окажет их семьям всю необходимую помощь, заверил губернатор. Россия не планирует атаковать территорию стран НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, напомнив о хороших переговорах с Владимиром Путиным. Это заявление прозвучало на фоне сообщений американских СМИ о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф в ходе недавнего необъявленного визита в Москву якобы предостерегал российскую сторону от проверки Североатлантического альянса на прочность. Также глава Белого дома опровергал утверждение СМИ о чрезвычайном характере поездки главы ЦРУ, назвав контакты в Москве в определенной степени рутинными и подчеркнув, что Вашингтон нацелен на скорейшее дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. В Кремле сообщения о якобы существующих планах нападения на страны НАТО также назвали страшилками, не имеющими ничего общего с реальностью. В Ахтубинске Астраханской области эвакуируют жителей из-за горящего вагона с сжиженным газом. Власти распорядились эвакуировать жильцов, расположенных непосредственно близости домов от железнодорожной станции Владимировка. Их временно разместят в Доме культуры, подготовлены автобусы для вывоза людей. Также перекрыто движение вблизи станции, где произошло ЧП. Дональд Трамп допустил возможность переименования Атлантического или Тихого океана. «Если есть американский залив и озеро Америка, значит, теперь нужен американский океан», сказал президент США журналистам в Белом доме. Ранее он в присутствии прессы официально подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. За несколько часов до этого глава Белого дома опубликовал видео, где взял распечатанную карту и маркером, размашистым почерком, перечеркнул старое название озера и большими буквами написал «Озеро Америка». Он подчеркнул, что это ответ на провал торговых переговоров с Канадой. «Озера Онтарио больше нет. Наслаждайтесь озером Америка», заявил американский лидер на камеру. Онтарио входит в систему Великих озер и расположен на границе США и Канады. На его берегах находится американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио. Чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери будет перенесена в главный храм Вооруженных сил России в Подмосковье 4 сентября. Ее привезли из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря в Москву сегодня. В храме Христа Спасителя икону встречал патриарх Московский и всей Руси Кирилл. Там святыня будет оставаться до 4 сентября. Затем в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, который расположен в военно-патриотическом парке «Патриот» в Одинцовском районе Московской области, икона останется до 23 сентября. Чудотворная икона Богородицы Тихвинская – одна из самых почитаемых в России икон Богоматери. По преданию, в XIV веке она 7 раз являлась людям в окрестностях Ладоги. На месте последнего явления на берегу реки Тихвинки в 1383 году построили храм Успения Богородицы. В XVI веке в Тихвин был основан Тихвинский Богородично-Успенский монастырь, где икона хранилась. После закрытия монастыря в 1920 году Тихвинская икона хранилась в музее и была похищена оккупировавшими Тихвин фашистами. Впоследствии она оказалась в распоряжении Русской Православной Церкви за границей. И после того, как Тихвинский монастырь снова был открыт, была торжественно возвращена в него в 2004 году. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, температура воздуха ночью плюс 9-11 градусов, днем ожидается плюс 18-20. В Москве завтра также переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром возможен туман. Ночью плюс 8-10 градусов, по области местами всего плюс 6. Днем снова плюс 18-20 градусов. Давление подрастет, составит 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Прямо сейчас в столице плюс 12 градусов и без осадков.

0: «Маяк».
1: Пусть вороны гибель вещали, и кони топтали жневье, мужскими считались вещами кольчуга, седло.

Иисус три женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. Помог.

0: цитрусовых. Употребление таких продуктов напрямую вызывает выделение гистамина, молекулы, которая ответственна за воспаление и появляется в ответ на иммунную реакцию. Это, в свою очередь, приводит к появлению симптомов, схожих с аллергией. Истинная аллергия на цитрусовые возникает редко и чаще бывает результатом перекрестной реакции на пыльцу. Реакция на солнце, холод, механическое раздражение или воду тоже может выглядеть как аллергия, но ею не является.
1: Аудио сторис.

Вы слушаете «Бессонницу» каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите. Делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

0: в сторис.
1: В 2000 году в Тихом океане был найден морской слизень. Животное обитает на глубине от 1 до 4 тысяч метров. Первоначально слизня приняли за обычную улитку из-за характерной структуры тела. Его длина от 5,5 до 14,5 сантиметров, а по виду слизень похож на мышечную ногу-подошву. В 2025 году ученые установили, что этот новый вид относится к голожаберным моллюскам. Это единственный вид, который живет на такой глубине. Кроме того, этот моллюск имеет люминесцентные элементы, которые, предположительно, помогают защищаться от хищников. Помимо всего прочего, слизень оказался активным охотником, несмотря на собственную низкую скорость передвижения. Он ловко захватывает мелких креветок и ракообразных с помощью своеобразного капюшона-приманки. Эта уникальная черта и помогла ученым классифицировать вид.
0: Audio Stories.
2: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне, но вы... Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас.

солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

0: Мюзета, Мюзета, Жанна Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И в это, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И в это, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Маяк.
2: Каждую ночь, горе не зная, сходит луна.

Не узнаешь, куда могли подеваться. Шестая волна, седьмая волна, восьмая волна. Вот и опять, в небо взлетая, светит луна.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о еде и обо всем, что с ней связано. Например, обсудим, как можно использовать ягоды в кулинарии. Расскажет об этом гость программы «Как знать» Михаил Степанов. Ну, а мы пока послушаем.
2: На самом деле ягоды, помимо того, что использовать их в мариновании мяса, приготовлении соусов и лимонадов, естественно, десертов.
1: Соусов, неверно. Правильный вариант – соусов. Это слово с неподвижным ударением на основе. Поэтому во всех формах ударяем первый слог. Соусы, соусов, соусами, соусах. В некоторых словарях, правда, допускается ударение на окончание, но такой вариант дается с пометой «разговорная» или «просторечная», а строгая литературная норма требует исключительно соусов. Ну и мы продолжаем разговор о ягодах и о том, что из них можно готовить, вместе с Дарьей Борисовой, гостьей программы «Как знать».
3: До его дедушки Степана Николаева или Степана Николаевича, который был крепостным крестьянином и, как известно, варил очень вкусное сливовое варенье и абрикосовую пастилу.
1: Сливовое варенье – это ошибка. Ударение в нашем прилагательном должно падать на первый слог. Сливовое варенье, сливовый сироп, сливовый джем, сливовые соусы, сливовый компот. Кстати, о компотах или о чем-то похожем расскажет гость программы «Как знать» Глеб Невейкин.
4: И вот то, что такие там, не знаю, как правильно сказать, винно-компотистые такие нотки, они могут не очень хорошо показать себя.
1: Винно-компотистые нотки. Ну, такого прилагательного «винно-компотистый» в русском языке нет. Нет и слова «компотистый». Это тоже получается авторский неологизм. Ну а как правильно образовать прилагательное от слова «компот»? Легко и просто. «Компотный». Других вариантов словарем не предусмотрено. Ну и уж если мы обсуждаем кулинарные неологизмы, то Сергей Стилавин просто не может не вставить свои 5 копеек.
5: Владислав Александрович, я знаю, вы кудесник и другие вещи, конечно, другими балуете.
6: И винегрет
5: себя.
6: Это класс.
5: Винегрет, да-да-да. Ну вы туда кинзочку кладете, да, я уже понял. Да.
1: Кинзочка. Какая любовь и нежность заключена в этом нелитературном слове. Ну, конечно, от слова «кинза» нельзя образовать уменьшительное существительное, не поправ нормы литературного языка. И я считаю, это несправедливо. Ведь есть же укропчик, петрушечка, почему бы не быть и кинзочки. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в свой канал в Максе. Там много интересного. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами России 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили Минобороны России. Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного моря, говорит сообщение военного ведомства. Режим Зеленского позволяет себе все более безрассудные выходки и провоцирует ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в связи с очередными ударами ВСУ по АЭС. Она отметила, что, находясь в неадекватном состоянии, киевский режим возобновил нападение на атомную станцию, преднамеренно нанося удары по ключевым с точки зрения обеспечения ядерной безопасности узлам и звеньям этой российской АЭС. А вчера целью украинского беспилотника стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, повреждение которого способно привести к серьезной радиационной аварии, подчеркнула Захарова. Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Северной Осетии 3 кандидатуры на должность главы республики. В числе кандидатов действующий глава региона Сергей Миняева, замгендиректора компании «Селенгауголь» Олег Варнавин и депутат регионального парламента, директор Остинского театра Чермен Дудатя. Ожидается, что депутаты республиканского парламента проголосуют за нового руководителя на заседании 20 сентября. Ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца намерено ужесточить контроль над расходованием средств, выделяемых на перевооружение Германии. Об этом пишет журнал «Шпигель» со ссылкой на свои источники. По информации издания, на фоне масштабных трат на танки, истребители, беспилотники внутри правящей коалиции Германии и непосредственно в правительственных кругах растет серьезное недовольство. Депутаты Бундестага и профильные эксперты требуют от министра обороны Бориса Писториуса большей прозрачности и эффективности, сомневаясь в правильности проводимого курса. Как отмечает «Шпигель», критики указывают, в частности, на отсутствие у германского Минобороны единого системного плана, а также на хаотичность и некоординированность военных закупок, которые часто ведутся по завышенным ценам. Так, по оценке президента Кельского института мировой экономики Морица Шулрика, от 80 до 90% выделяемых в настоящее время на оборону ФРГ средств уходят на закупку устаревших систем вооружения, таких как танки или военные корабли. При этом, по информации Шпигеля, отношение к самому Писториусу ухудшилось даже внутри возглавляемого министерства, где военные чиновники жалуются на его кулуарный стиль управления. Как отмечают собеседники издания в ведомстве, Писториус охотно посещает международные мероприятия и общается с прессой, но ему не хватает терпения для погружения в рутину сложнейших оборонных проектов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью плюс 8-10 градусов, днем ожидается до плюс 20.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калуги. Начинаем с футбола. Один из лидеров Краснодара Никита Кривцов пропустит несколько месяцев из-за травмы. Во время матча с московским «Динамо» футболист получил повреждение, которое потребует длительного восстановления. Об этом сообщает футбольный клуб «Краснодар». Ботафого возобновил переговоры с «Зенитом» о подписании контракта с нападающим Луисом Энрике. В рамках этих переговоров может быть задействован полузащитник бразильского клуба «Данило», который по-прежнему интересен «Зениту», пишет издание «О-Глоба». Стали известны судейские назначения на матче 6-го тура российской премьер-лиги. Отмечены наиболее интересные. Иван Абросимов будет работать главным арбитром на матче между московскими «Динамо» и «Локомотивом». Павел Шадыханов обслужит игру «Акрон» ЦСКА, Антон Фролов «Факел» «Зенит», Никита Новиков «Краснодар» «Ростов», Артем Чистяков «Спартак» «Оренбург». Ливерпуль договорился с ПСЖ о трансфере нападающего Брэдли Барколя, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается об устной договоренности с первоначальным взносом в 117 миллионов евро, еще 23 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Барселона объявила о трансфере вратаря Фенербахче Доминика Ливаковича. Каталонский клуб и 31-летний серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира подписали контракт до 30 июня 2030 года. Сегодня состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов, в котором принимают участие 36 клубов. Отмечу, что одним из соперников ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, будет Галатасарай. Добавлю, что именно в этот турецкий клуб перешел российский полузащитник Алексей Батраков. Россиянка Мария Жовнер стала серебряным призером на чемпионате мира по академической гребле, который продолжается в Амстердаме. В соревнованиях одиночек легкого веса 24-летняя россиянка стала второй на дистанции 2000 метров. Российский боксер Дмитрий Бивол проведет бой с британцем Каллумом Смитом за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе, сообщил президент WBO Густаво Оливьери. Стороны согласовали дату и место проведения боя, которые будут объявлены позднее. Теннис. Состоялась жеребьевка основных сеток последнего в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата США. В мужском турнире в суперматче первого раунда Роман Сафиуллин сыграет с прошлогодним чемпионом Карлосом Алькарасом. Даниил Медведев с одним из победителей квалификации, Андрей Рублев с Марином Чиличем, Карен Хачанов с Романом Буручагой. В женском турнире Мира Андреева в первом раунде встретится с Жанис Тьен, Диана Шнайдер с украинкой Снегур, Екатерина Александрова с Маккартни Кеслер, Людмила Самсонова с Май Джойнт, Алина Корнеева с Мэдисон Кис, Анастасия Захарова с японкой Наоми Осакой, а Анна Блинкова сыграет с еще одной россиянкой Анной Калинской. В завершении хоккея Салават Юлаев расторг контракта с канадским нападающим Джозефом Бландизи, сообщает пресс-служба КХЛ. Напомню, что Бландизи стал игроком Салавата Юлаева 20 дней назад в результате обмена с петербургским СКА. И пока это все новости спорта.
1: Уже в кино. Самый добрый друг из детства возвращается.
3: Обратный отсчет!
1: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну!
5: И найдем моего папу!
1: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
7: Сынок, я здесь!
5: Папа!
1: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
8: Категория 0+.
9: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Американский композитор-экспериментатор Элвин Люсьер в 1965 году стал пионером использования мозговых волн для создания музыки. Перед смертью, в возрасте 89 лет, он принял участие в проекте «Возрождение», предложенном поклонниками искусства. После ухода из жизни Люсьера австралийские ученые использовали его белые кровяные клетки для выращивания миниатюрных скоплений нейронов, аналогичных мозгу. Спустя 4 года художники создали звуковую инсталляцию, которая состоит из 20 латунных тарелок-парабол, оборудованных устройствами преобразования звука. Органоиды реагируют на нейронные импульсы, генерируя звуки наподобие звона и треска. Микрофоны галереи собирают голос посетителей и вибрации металлических элементов, передавая их в виде электрических сигналов обратно в мини-мозг. Цель ученых – заставить созданный ими органоид адаптироваться и вырабатывать собственные оригинальные звучания.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Исследователи из лондонских университетов сумели искусственно вырастить человеческий зуб. Они разработали специальную среду, которая запускает формирование естественных сигналов между клетками, что стимулирует рост нового зуба. Это открытие способно кардинально изменить подход к лечению пациентов. Методика предполагает возможность регенерации новых полноценных зубов прямо внутри организма пациента. Это позволит новым структурам полноценно интегрироваться в челюсть и функционировать аналогично натуральному зубу. Это принципиально отличается от современных методов лечения, таких как установка имплантатов или пломбирование, которые имеют ряд недостатков и ограничений. Существуют две возможные стратегии внедрения технологии. Выращивание полноценного зуба в лаборатории перед пересадкой пациенту или введение клеток зародышей непосредственно в полость рта, где рост завершится естественным путем. Ожидается, что клиническое применение новой методики предоставит пациентам возможность полного восстановления зубов и идеальное соответствие особенностям организма.
0: Audio Stories.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, «Маяк», в общем, и существует.
0: «Пока вы спали». Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
1: Так.
2: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин, удавалось повернуться в нужном направлении.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

тебя. Готов хоть на луну я, ночь и день, брожу как тень, страдая и ревнуя. Без тебя в груди печаль немая, без тебя зима в начале мая, ночь и день, брожу как тень, одно лишь понимая, в мире есть тень.

0: Аудиосторис.
1: В швейцарском городе Базель в 1474 году суд рассматривал дело против петуха по имени Петр. Владелица птицы жаловалась, якобы петух снес яйцо без желтка, что считалось признаком зловещего замысла. Согласно средневековым поверьям, из яиц, отложенных петухом и потом высиженных жабой в грязи, появлялся ужасающий Василиск – существо с туловищем жабы, клювом и крыльями птицы и хвостом змеи. Этот чудовищный зверь обладал мощнейшим ядом. Помимо прочего, мифический Василиск способен поражать жертву взглядом. Хотя помощницы жабы так и не обнаружили, петух сам по себе подлежал строгому суду. Обвинение выдвинуло тяжелейшую статью – заключение сделки с самим дьяволом и занятие черной магией. Сторона обвинения утверждала, что поступок животного несет угрозу всему обществу. Адвокату поручено было защитить беднягу, и он упорно доказывал невиновность клиента, заявляя, что Петр случайно снес яйцо, без какого-либо злого умысла. Тем не менее, спустя 3 недели судебных дебатов защита потерпела неудачу. К тому же поведение самого обвиняемого осложняло ситуацию. Петух отказался давать показания и вел себя агрессивно. Преступник был признан виновным в ереси, колдовстве и святотатстве. В результате Петр вместе с сомнительным яйцом были публично сожжены на костре на главной площади города. Аудио сторис.

Вот опять небес темнеет ввысь, вот и он.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Силами северной группировки войск нанесено поражение формированием противника в ряде районов Сумской и Харьковской областей. Минобороны сообщает о ликвидации 245 боевиков ВСУ. Подробнее о действиях севера за прошедшие сутки доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Мижевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланова и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад территориальной обороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Приколотное, Бережное, Петропавловка, Липцы и Слатина Харьковской области. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: В военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Запад» атаковали живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Пролетарского, Харьковской области, Сидорова, Маяков и Крестища Донецкой Народной Республики. Противник потерял 210 боевиков, уничтожено 20 автомобилей, 2 пушки и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios отверг предположение, будто Россия готовит провокацию против НАТО. Он заявил, что вообще не обеспокоен и не видит в этом проблемы. Также американский лидер назвал поездку директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву обычным делом и выразил недоумение в связи с ажиотажем СМИ вокруг визита. По словам Трампа, глава ЦРУ регулярно видится с российским коллегой раз в полгода или год. У них хорошие отношения и ничего необычного в визите не было. При этом позже в овальном кабинете Трамп отказался обсуждать с журналистами, передавал ли Рэдклифф какие-либо послания. Однако он еще раз повторил, что Россия нападать не будет. Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков также сегодня заявлял, что сообщения Запада о планах России напасть на страны НАТО являются страшилками и не имеют ничего общего с реальностью. Федеральное медико-биологическое агентство создает сеть хабов для быстрого распределения донорской крови, необходимых групп и факторов. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
3: Особое внимание уделяем созданию стратегического резерва крови и ее компонентов. Нам удалось по сравнению с 2022 годом нарастить стратегический резерв более чем в 2,5 раза. Фактически достигли 1 000 000 литров всех компонентов крови, в том числе редких групп и факторов, что позволяет единовременно высвободить очень большое количество в том случае, если, соответственно, будет необходимо при каких-то чрезвычайных ситуациях. Для того, чтобы быстро распределять кровь необходимых группы факторов, мы создаем целую сеть крупных хранилищ перераспределителей межрегиональных. И в этом году добавляется к ним хаб фактически в Курске и в Ростове-на-Дону. Значит, это крупное хранилище, более 100 тысяч литров каждое, которое позволяет обеспечивать очень быстро все прилежащие регионы страны. И на будущий год такое хранилище будет открыто и в Мариуполе.
0: Как добавила Скворцова, Россия становится самодостаточной в производстве препаратов на основе крови, хотя еще в 2021 году только 10% таких препаратов были отечественными. Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что систему школьных олимпиад серьезно пересмотрят. Требования к их проведению будут повышены, а контроль сделают тщательным, сопоставимым с организацией ЕГЭ. По словам министра, олимпиады нужны для выявления нестандартно мыслящих ребят, однако сейчас пришло время взвешенно пересмотреть образовательные состязания с точки зрения экспертизы. Фальков добавил, что правила приема в вузы на 2027 год утвердят до 1 декабря. Конкретные решения уже подготовлены, обсуждаются профессионалами и будут приняты этой осенью, добавил руководитель ведомства. Напомню, на приемной кампании этого года олимпиадники и льготники заняли до основной волны почти треть мест в петербургских вузах. Из-за этого даже сдавшие 3 ЕГЭ на максимум не всегда могли поступить на востребованные специальности. Ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова сообщила, что 1 сентября в московском регионе ожидается нормальная теплая погода. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, возможен небольшой дождь, а сильного ветра не прогнозируется. В утренние часы температура будет около плюс 20, ночью столбики термометров покажут плюс 11-16. Похожие погодные условия сохранятся и 31 августа. Переменная облачность, местами небольшой дождь, слабый ветер, ночью плюс 10-15, днем плюс 20-25. Синоптик отметила, что все эти показатели соответствуют климатической норме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу местами небольшой дождь, днем в городе на Неве до плюс 20. В Москве ожидается преимущественно погода без осадков, днем в российской столице от плюс 18 до плюс 20.

смешливые твои глаза, раскинулась за

ветролист летит поросшею, ложится под ноги шурша, а все, что есть в тебе хорошего, открытая, открытая твоя душа, открытая твоя душа. Приходит к нам любовь непрошенная,

0: Аудиосторис.
1: В эпоху позднего средневековья, в 14-15 веках, в европейских странах распространилась необычная обувь – пулены. Это были изящные кожаные туфли с вытянутым и сильно удлиненным носом. Его длина доходила до полуметра. Для сохранения формы внутри размещался китовый ус. Католическая церковь относилась к этому предмету гардероба негативно. Так, в 1388 году английский религиозный деятель выразил недовольство тем фактом, что верующие не могли опуститься на колени перед алтарем из-за чрезмерно длинных мысков обуви. Иногда пулены производились из металла и становились составной частью рыцарского снаряжения. Несмотря на внешнюю привлекательность, пулены оказались крайне некомфортными и приводили к серьезным заболеваниям стоп, включая воспалительные процессы суставов. К концу 15 века этот необычный тренд угас, уступив место более практичным и удобным ботинкам с округлыми укороченными мысами.
0: Аудио сторис.

0: Радио Сторис.
1: Имя русской реки Смородины, известной, например, из былин о богатыре Добрыне Никитиче, произошло вовсе не от названия сладкой ягоды смородины. Оно берет корни от старославянского слова «смрад», которое намекает на неприятный запах, исходящий от ее вод. В славянском фольклоре смородина – это особая река, которая служила границей между миром живых и миром мертвых. Перекинутый через нее Калинов мост становится элементом перехода в загробный мир. Символика моста двойственна – это не только дорога, но и серьезные испытания. Как правило, на Калиновом мосту происходит сражение с силами зла, что олицетворяет борьбу с опасностью и преодоление страха смерти. Неудивительно, что реку Смородину и Калинов мост часто упоминают в героическом эпосе, посвященном русским богатырям. Ведь именно эти легендарные персонажи могли свободно переходить эту границу и защищать простых людей от угроз из другого мира.
0: Аудио сторис.

Вот опять нелетная погода, вот опять нашла на солнце тень. Кажется, что ждем уже полгода, так он долог, мутный этот день. Поезда ушли по расписанию, и над ними редко вьется дым. Под Москвой, Казанью и Рязанью на аэродромах мы сидим. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Вы, наверное, ждать меня устали, там, где светит месяц голубой.

будто на соседнюю звезду. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами траву.

0: Мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Нелетная погода, нелегкая судьба.
1: Аудиосторис.
2: В 1925 году в Соединенных Штатах Америки развернулся громкий судебный процесс, получивший название «Обезьяний». Тогда в Америке шли горячие дебаты между приверженцами научных знаний и религиозными фундаменталистами, которые настаивали на абсолютной точности библейских текстов. В штате Теннесси приняли закон, который запрещал преподавание дарвиновской теории эволюции в государственных учебных заведениях. Чтобы бросить вызов этому постановлению, Американский союз защиты гражданских свобод объявил конкурс на добровольца, готового выступить истцом в показательном судебном процессе. Им стал молодой преподаватель естественных наук Джон Скоупс, которому едва исполнилось 24 года. Он открыто признался, что преподавал теорию эволюции в классе, нарушив принятый закон, и согласился пойти под арест. Суд привлек внимание всей страны. Маленький городок Дейтон заполнился репортерами, а слушания велись в прямом эфире радиостанций. Интересы Джона Скоупса представлял известный адвокат Кларенс Дарроу, убежденный защитник науки и атеист. Его оппонентом выступил влиятельный политик Уильям Дженнингс Брайан, глубоко веривший в христианские догматы и отстаивающий важность библейского образования. Хотя формально суд признал Скоупса виновным и приговорил к штрафу в $100, общественность восприняла результаты процесса как поражение консервативных сил. Обезьяний процесс стал поворотным пунктом и сильно повлиял на распространение идей дарвинизма и снижение влияния антинаучных взглядов в американском обществе.
1: Аудио сторис.

пусть, как прежде.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Stories.
1: До 1989 года наука не знала о ядовитых птицах, пока не был обнаружен яд у маленькой питаху. Позже нашли еще 5 видов, включая синешапочную ифриту в 2020 году. Все эти птицы обитают в джунглях Новой Гвинеи. Недавно исследователи из Копенгагена открыли 2 новых токсичных вида – королевский свистун и рыжезатылочный свистун, которые имеют яркую окраску для предупреждения хищников. В их перьях содержится батрахотоксин – мощный нейротоксин, который нарушает передачу нервных сигналов к мышцам. Это может привести к остановке сердца. Местные индейцы использовали этот яд для смазывания стрел. Исследователи заметили, что при анализе перьев у них возникали симптомы, похожие на резь в глазах от лука. Птицы накапливают токсин из пищи, вероятно, из ядовитых насекомых. Это становится механизмом защиты.
0: Аудио сторис.

0: Stories.
1: Павильон собаководства был построен в 1939 году к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Он находился недалеко от павильона «Охота и звероводство» и предназначался для демонстрации достижений советской кинологии. Архитектурная концепция отражала дух эпохи, сочетая строгий классический стиль с элементами модернизма. Внутри павильона были оборудованы просторные залы, в которых проводили выставки, семинары и практические занятия по дрессировке собак. Интерьер включал экспозиционные зоны, где демонстрировались породы собак, полученные в результате селекции советских кинологов. Павильон стал местом встречи заводчиков и профессионалов отрасли. Благодаря активной работе павильона улучшалось качество племенного материала, внедрялись современные методы воспитания и тренировки собак различных пород. Однако в 1970-е годы началось постепенное сокращение финансирования павильонов и объектов выставки, связанных с животноводством и сельским хозяйством. К концу десятилетия павильон перестал функционировать в прежнем режиме, уступив свое место другим экспозициям и проектам. Сегодня здание является частью общей экспозиции ВДНХ и используется для проведения культурных мероприятий и временных выставок.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Жизнь прекрасна.
2: Знаю я сладких 4 отрады. Первое – радость в сознании жить. Птицы и тучи, и призраки рады, рады на миг и для вечности быть. Радость вторая – в огнях лучезарна. Строфы поэзии – смысл бытия. Тютчева песни и дума верхарна. Вас, поклоняясь, приветствую я. Третий восторг – то восторг быть любимым. Ведать бессменно, что ты не один. Связаны, скованы словом незримым. Двое летим мы над страхом глубин. Радость последняя – радость предчувствий. Знать, что за смертью есть мир бытия. Сны совершенства. В мечтах и в искусстве вас, поклоняясь, приветствую я.
0: Валерий Брюсов. Отрады.

нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: жизнь отвожу, или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Audio Stories.
2: Sabbatical – это период длительного отпуска или перерыва в работе, при котором за сотрудником сохраняется рабочее место и выплачивается минимальная зарплата. Этот термин изначально пришел из академической среды, где преподаватели могли брать sabbatical, чтобы заниматься исследованиями, писать книги или путешествовать. Sabbatical может длиться от нескольких месяцев до года и требуется для восстановления энергии, получения новых знаний или навыков, а также для переосмысления карьеры. Зачастую сотрудники используют этот период для повышения квалификации, изучения новых технологий, освоения смежных профессий или углубления знаний в своей области. Люди часто путешествуют в другие страны, открывают новые культуры, изучают языки, расширяют кругозор и получают уникальный жизненный опыт. После возвращения из такого отпуска сотрудник продолжает свою профессиональную деятельность с новыми силами. Sabbatical появился еще в 19 веке в Гарварде. Там профессора брали перерыв в преподавании для написания научных трудов. В России эта практика появилась недавно, поэтому официальных правил для отпуска нет. Все зависит от конкретной компании.
1: Audio Stories.
3: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна с одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет,

0: непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенье не уповай. В горах не надежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Маяк.

0: студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы южной группировки войск за сутки поразили формирование двух механизированных мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ. Бои прошли в районах Краматорска, Дружковки, Семеновки и Николаевки Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях юга на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Краматорска, Дружковки, Семеновки и Николаевки. Противник потерял более 190 военнослужащих, 30 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
0: В нашем военном ведомстве добавили, что российские войска нанесли удары дронами по используемым украинской армией объектам в порту Одесса. Поражены 7 хранилищ с имуществом военного назначения и цех по сборке БПЛА. Также ударам подверглись танкер в Измаиле, доставивший горючие, и 2 резервуара с топливом. В Киевской области атакованы предприятия по производству комплексов «Людь» и модулей «Хижак», а также транспортно-логистический центр в Броварах, где хранят и распределяют комплектующие для дронов. Россия становится самодостаточной в производстве препаратов на основе крови. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Она отметила, что еще 5 лет назад только 10% таких препаратов были отечественными.
2: В 2021 году, Владимир Владимирович, вы нам дали поручение резко нарастить заготовки плазмы крови в производственных целях, поскольку только 10% препаратов, полученных из крови, были отечественного производства. Остальное все импортировалось. И нам удалось с 2021 года создать 6 крупных плазмоцентров вокруг тех производств, которые занимаются как раз лекарствами, полученными из крови. И таким образом в 26 раз нарастить заготовки производственной плазмы с 30 тонн до 780 тонн по результатам 2025 года. Это позволяет сейчас полностью обеспечить создание базовых препаратов, альбуминов и иммуноглобулинов человека. Но кроме того, мы создали и разработали стандарты по всем основным иммуноглобулинам человека против клещевого энцефалита, гепатита Б, антистафилококкового, противостолбнячного и против антирезуса.
0: По результатам 2025 года все, кроме антирезус иммуноглобулина, обеспечено полностью. Антирезус был подготовлен на 30%, но в 2026 году проблему решили, добавила Скворцова. Организации, которые работают в Крыму и Севастополе, получат отсрочку по уплате страховых взносов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По его словам, это позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей.
3: Сейчас на юге сложились непростые условия, в которых крайне важно поддержать и людей, и предприятия. Чтобы сохранить трудовые коллективы, принято решение предоставить отсрочку по уплате страховых взносов организациям, которые работают в Крыму и Севастополе. Эта льгота станет доступна для обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных, строительных компаний, также для гостиниц и санаториев, детских оздоровительных лагерей и сферы общественного питания. Такая дополнительная поддержка и помощь позволит предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, снизить финансовую нагрузку, использовать освободившиеся средства на текущие расходы и заработную плату сотрудников.
0: Глава правительства также сообщил о выделении России более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин призвал жителей Херсона покинуть город. Он написал в Телеграм, что если у людей есть возможности и родственники в более безопасных регионах, стоит уезжать. По его словам, этой зимой рассчитывать на работу ТЭЦ и другой критической инфраструктуры в привычном режиме нельзя. Город может остаться без света и тепла не на часы или дни, а гораздо дольше. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022. В августе прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов сообщил, что войска освободили 3/4 области. Украинские боевики удерживают часть региона на правобережье Днепра, в том числе сам Херсон. Дональд Трамп заявил, что его совершенно не беспокоит взаимодействие России и Ирана, в том числе возможные переговоры лидеров двух стран по ядерному соглашению. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он коротко ответил «нет», а на уточнение, не игнорируют ли Москва и Тегеран предупреждения о санкциях, констатировал, что они, разумеется, ведут бизнес. Ранее в понедельник Минфин США объявила о масштабных антииранских санкциях против более чем 60 лиц, компаний и судов по всему миру. Ведомство пригрозило жесткими вторичными ограничениями и изоляцией от долларовой системы любым посредникам. В МИД Ирана в ответ пообещали задействовать весь потенциал для противостояния давлению. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве преимущественно без осадков. Днем в российской столице от 18 до 20 тепла.

0: Аудиосторис.
1: Южноамериканский грызун пака обитает в тропических лесах. Он предпочитает держаться в зарослях у воды и ведет ночной образ жизни. Пака – крупный грызун. Он занимает 6-е место среди всех грызунов на планете. Вырастает до 80 сантиметров в длину и может весить до 12 килограммов. Самый крупный грызун – капибара. Длина его тела достигает 1,5 метра, а вес превышает 60 килограммов. У паки есть необычная особенность, которая не встречается у других млекопитающих. В области черепа грызуна есть что-то наподобие впадины, которую образуют скуловые дуги. Она выполняет роль резонатора, когда зверь издает звуки. Благодаря этому пака может производить очень громкие шумы при скрежете зубов и рычании. Паки прекрасно плавают и роют. В этом им помогают ноги с копытообразными когтями и зубы. Питается пака упавшими фруктами и съедобными корнями. В естественных условиях пака довольно агрессивное животное, а в неволе быстро привыкает к хозяину и становится ручным и ласковым.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Солист группы Queen Фредди Меркьюри, зная, что смертельно болен, смог смириться с этой мыслью. По воспоминаниям друзей, он не боялся смерти, но музыканта беспокоило, что станет с его телом. Фредди не хотел, чтобы кто-то попытался извлечь его из могилы, как это иногда происходит со знаменитостями. Поэтому он завещал себя кремировать, а прах передать подруге Мэри Остин. Ей же он завещал половину своего состояния, особняк в Кенсингтоне и все вещи внутри него. Мэри хранила прах 2 года, а затем куда-то увезла. Девушка заявила, что никогда не скажет, где находится урна, и слово сдержала. Только в 2024 году Мэри выставила на продажу дом Меркьюри, в котором жила все эти годы.
0: Аудиосторис.

0: маяк.
1: Без несчастий прожить каждый рад бы. Хорошо, без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, вы надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и все нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Наш покой не затишья, схватка, ни на день, ни на час, навсегда. Презираю сказавших когда-то, что чужая беда не беда. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Всякий бой означает потери, горечь строчек в отчетах сухих. Погибают друзья, ты поверь мне, не себя защищая других. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов пышных слова. Знаем, если кому-нибудь трудно, пальцы ищут на диске 02. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и наречиях. При этом мы заметно сузим тему и разберем только сравнительную степень. Сначала обсудим простую сравнительную степень, то есть те случаи, когда перед нами всего лишь одно слово. И вот такое одно заковыристое слово представит гость программы «Как знать» Алексей Рябцев.
3: Например, используя более акцентные вещи в верхней части нашего образа, мы можем таким способом сделать себя молодее.
2: Делать себя молодее – это неверно. Наша сравнительная степень образована неправильно. Должно быть моложе. Слово образуется при помощи суффикса «е», и при этом у нас идет чередование согласной в корне. «Д» заменяем на «ж». Молодой – моложе. Почему появилась ошибка? Потому что некоторые слова в сравнительной степени действительно образуются при помощи суффикса «ее». Белый – белее, сильный – сильнее, веселый – веселее. Но другая группа слов образуется, как я уже говорила, при помощи суффикса «е» и сопровождается чередованием. Редкий – реже, узкий – уже, громкий – громче. Ну и наш пример – молодой – моложе. А теперь мы переходим к составной форме сравнительной степени. При ее образовании мы добавляем дополнительное слово «более» или «менее», а исходное оставляем неизменным. Однако не все так делают. И задал эту тенденцию один давний мем, который вспомнил ведущий Артем Новиченков.
4: И действительно, благодаря прогрессу мы стали, что называется, более лучше одеваться. Стоматология у нас стала лучше и так далее.
2: Более лучше, конечно, это ошибка. И ведущий это знает, он об этом предупредил. А еще это цитата. Как-то раз одна активная девушка сказала в телеинтервью: «Мы стали более лучше одеваться». И эта фраза стала языковым мемом. И здесь ошибка заключается в том, что перепутались простая и составная формы. Должно быть или просто лучше, простая форма, или более хорошо, составная форма. Но самое неприятное в этой истории то, что подобные ошибки с путаницей простой и составной форм звучат очень часто. И вот пример от гостя программы «Место действия Россия».
5: Нет, это уже более западнее, ну, северо-запад.
2: Более западнее – неверно. Исправляем ошибку и получаем два варианта – простую и составную форму. Западнее или более западный. Сразу несколько подобных ошибок допустил Михаил Степанов, гость программы «Как знать».
6: У вас хорошая атмосфера, позитивные мысли, и все становится более приятнее, то есть все лучше. И вот если все подготовлено, спланировано, то, конечно, все получается более быстрее и вкуснее.
2: Более приятнее, более быстрее – это ошибки. Должно быть или приятнее и быстрее, или более приятно и более быстро. Ну и еще один пример в тему. Гость программы «Хорошо темперированный эфир» пошел дальше.
7: Может быть, даже мне больше интереснее, какой чай они заваривали на студии?
2: Больше интереснее. А вот здесь еще и неправильно употреблено первое слово. Должно быть более интересно или просто интереснее. Слово «больше» здесь вообще ни к селу, ни к городу. Ну и на этом выпуск завершаю. Однако приглашаю всех в Макс. Там есть мой канал, в котором я разбираю и другие ошибки. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: В 2015 году научный журнал The Lancet опубликовал интересную статью. В ней рассказывалось о пациенте, который поступил в университетскую клинику города Марбурга в Германии с тяжелой сердечной недостаточностью, ухудшением зрения, слуха и продолжительной горячкой. Долгое время установить причину симптомов не удавалось. Один из лечащих врачей мужчины увлекался просмотром сериала «Доктор Хаус». В 11 серии 7 сезона причиной похожей симптоматики оказалось отравление кобальтом. Он попал в организм из поврежденного тазобедренного сустава. Врачи решили проверить эту сериальную версию и измерили содержание кобальта в организме реального пациента. Действительно, металл присутствовал в куда большем количестве, чем должно быть в норме. На рентгене были обнаружены поврежденные частички старого кобальтового протеза. Пациенту провели операцию. Старый сустав заменили керамическим. Вскоре металл вывелся из организма, и симптомы отравления прошли.
0: Audio Stories.

ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru

0: Audio Stories.
1: В июне 2023 года серфер Мэтт Кадихи нырял у побережья Австралии. Мужчина надеялся найти что-то ценное, но долгое время ему попадались лишь потерянные ласты, трубки для снорклинга и другое оборудование. В конечном итоге ему повезло. На дне он обнаружил редкие часы Rolex Submarine в рабочем состоянии. Их стоимость оценивается почти в 2 миллиона рублей. На задней крышке Мэтт заметил надпись «Вручено в 1971-м». Вместо того, чтобы продать находку, охотник за сокровищами нашел настоящего владельца часов через социальные сети. Хозяином оказался мужчина по имени Рик, который сам связался с Мэттом. Часы были подарены ему отцом более 50 лет назад за победу в парусной гонке. Рик не расставался с подарком всю жизнь, пока не потерял часы в 2019 году. Теперь они благополучно вернулись к своему владельцу.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чевчевадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
2: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньей. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
3: 25 февраля 1926 года. Правило сильного человека: никогда в своем несчастье не обвиняй других. Потому что при углубленном размышлении на почве несчастья эта зависимость от другого приведет тебя к зависимости от судьбы, рока, к фатализму вообще в лучшем случае и к ворчанию и брюзжанию в худшем.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Эффект Макгурка. Это феномен восприятия, при котором зрительные сигналы влияют на то, как человек слышит звуки. Когда видимое движение губ не совпадает с реальными звуками, мозг может создать иллюзию и заставить слышать нечто иное. Эффект Макгурка показывает, что мы используем не только звуки, но и визуальные подсказки для интерпретации услышанного. Эффект назван в честь британского психолога Гарри Макгурка, который впервые описал его в 1976 году. Сегодня эффект применяется в психологии, медицине и исследованиях когнитивных процессов. Изучение особенностей обработки аудиовизуальной информации помогает лучше понимать проблемы коммуникации у пациентов с нарушениями слуха или зрения. Эти исследования способствуют разработке эффективных методик реабилитации и улучшения качества жизни таких людей.
0: Audio Stories.
2: Про тебя одну я подсчитывал, 97 песен сложено. Каждый день певцы знаменитые исполняют их каждый.

нравится это мне. Ну а я пою про зори, и про радость, и про горе, и про загород и город, а совсем не про тебя, а про то, что дует ветер, и про то, что будет вечер, и про все на свете, а совсем не про тебя. А тебе пою зарубежные популярные исполнители, про глаза, про твои, про нежные знают даже мои родители. Может, чувство мое в опасности из-за этой широкой гласности. Это надо же так прославиться, но не нравится это мне, потому-то песня эта и про зиму, и про лето, и про лишние билеты, а совсем не про тебя, а про то, что снег холодный, и про то, что нынче

писал никто, а поют про все на свете. И про ветер, и про вечер, и про день, который светил, а совсем не про тебя. Только спорить бесполезно.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» за прошедшие сутки атаковали живую силу и технику 2 механизированных воздушно-десантных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Ивановки, Новопавловки, Днепропетровской области, Андреевки, Добропулья и Белозерского Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях «Центра» доложил глава пресс-службы группировки Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанести поражение живой силе и технике 2 механизированных воздушно-десантных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Андреевки, Новопавловки, Доброполья и Белозерского. Потери украинских вооруженных формирований составили более 390 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Казак», 8 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 3 радиолокационные станции.
0: В Минобороны добавили, что бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Шевченковская Запорожской области. Нанесено поражение формированием 2 штурмовых, 2 десантно-штурмовых бригад и 2 штурмовых полков ВСУ. Боестолкновения произошли в районах Трудового, Отришек, Амельника, Барвиновки Запорожской области, Мировки и Васильковки Днепропетровской области. Противник потерял 360 боевиков, ликвидировано 5 боевых бронемашин и 7 автомобилей. В Астраханской области из-за пожара вблизи железнодорожной станции в Ахтубинске началась эвакуация жителей. Для них развернули пункты временного размещения. Как сообщил глава города Александр Сиваков, подготовлены автобусы для вывоза людей, сотрудники экстренных служб контролируют процесс, а особое внимание уделяют уязвимым категориям. Для мам с детьми и пожилых людей организованы места в центральной районной больнице с отдельным транспортом. Возгорание вагона со сжиженным газом на улице Черноиванова произошло в четверг во второй половине дня. Пожару присвоен повышенный номер вызова. Пожарные назвали горение факельным и сообщили, что в тушении задействованы 5 единиц техники, включая пожарный поезд, и 15 спасателей. В результате инцидента никто не пострадал. Число доноров крови в России выросло на 20% с 2020 года и составляет более 1,5 миллиона человек. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным. Президент, в свою очередь, рассказал, что его отец много лет был донором.
3: Мы проводим большое количество мероприятий, направленных на развитие донорства. Это позволило нам нарастить число доноров с 2020 года более чем на 20%. При этом увеличить кратность донации до 2,3 в среднем на одного донора. И таким образом количество доноров у нас увеличилось более чем до 1,5 миллиона в год, а количество донаций превысило 3,5 миллиона. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. И мы заготавливаем в год более 2,7 миллиона литров цельной крови. И, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37%, более 1 миллиона литров.
4: Сколько доноров у нас сейчас?
3: Больше 1,5 миллионов человек. А в базе у нас существенно большее количество, более 12 миллионов.
4: У меня отец был донором много лет.
0: Отец президента Владимир Спиридонович Путин в первые дни Великой Отечественной войны отправился на фронт, отказавшись от брони. Он воевал и был тяжело ранен на Невском пятачке, получив инвалидность 3-й группы. Россия призывает Международное агентство по атомной энергии принять меры воздействия на киевские власти в связи с ударами по Запорожской атомной электростанции. Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, подобные атаки были бы невозможны без постоянной поддержки Киева со стороны Запада. Захарова подчеркнула, что именно эта помощь внушает преступному режиму Зеленского ложную надежду на безнаказанность. Такое отношение западных стран, отметила дипломат, лишь провоцирует Украину на новые авантюры. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что озеро Онтарио, которое Дональд Трамп переименовал в озеро Америка, сохранит свое историческое название. Карни пояснил, что это название происходит от слова из языка индейского народа Виндат, что означает «прекрасное и большое озеро». По словам главы канадского правительства, слову более 400 лет, оно появилось задолго до образования Канады и принятия Декларации независимости США. Марк Карни подчеркнул, что, несмотря на изменения в торговле и политике, называть вещи своими именами означает называть его озером Онтарио. Тогда, сейчас и всегда. Напомню, Трамп подписал соответствующий указ в четверг, и, по его словам, решение вступило в силу немедленно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу, 28 августа, местами ожидается небольшой дождь. Днем в городе на Неве температура от плюс 18 до плюс 20 градусов. В Москве синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков. Днем в российской столице будет от плюс 18 до плюс 20 градусов.

0: Audio Stories.
1: Цикута, известная также как вёх ядовитый, болиголов водяной или кошачья петрушка. Многолетнее травянистое растение, которое встречается в умеренных регионах северного полушария. Листья цикуты достигают высоты около метра. У них гладкий стебель зеленого цвета с красноватыми пятнами или полосами. Цветет мелкими белыми цветами, собранными в зонтиковидные соцветия. Плоды овально-шаровидной формы черного цвета при созревании. Однако встречается цикута, которая похожа на обычную морковь, продолговатая и темно-оранжевая. Цикута известна своей высокой токсичностью. Все части растения ядовиты, причем наиболее опасны корни и молодые побеги. Симптомы отравления проявляются быстро и могут включать судороги, рвоту, головокружение, потерю сознания и даже привести к смерти. При этом цикута использовалась в народной медицине некоторых народов Европы и Азии для лечения заболеваний нервной системы, кожных болезней и ревматизма. Из-за риска серьезных отравлений использование цикуты ограничено и контролируется специальными органами здравоохранения.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Самое хладнокровное обращение к пассажирам самолета, который терпит бедствие, произнес Эрик Муди. Он был командиром Боинга 747, который 24 июня 1982 года летел из Куала-Лумпура в Перт. Из-за пепла внезапно проснувшегося вулкана заглохли все 4 двигателя. Эрик Муди включил громкую связь и сказал, что у борта небольшая проблема. Все 4 двигателя лайнера остановились, и экипаж из кожи вон лезет, чтобы их снова запустить. Муди выразил надежду, что это не доставляет пассажирам слишком много беспокойства. Двигатели в итоге удалось запустить, но пока самолет летел через облако вулканического пепла, у него стерлась вся ливрея, а лобовое стекло стало непрозрачным. Садиться по приборам было невозможно, они вышли из строя. Несмотря на это, самолет смогли посадить, глядя через узкие щелочки в лобовом стекле. Никто из 263 человек на борту не пострадал.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Линкор «Норт Кэролайн» уже при рождении получил прозвище «Шоу-судно». Его строили на Нью-Йоркской судоверфи, и ходовые испытания судна собирали множество зевак. После Второй мировой войны выяснилось, что Америке не нужен столь большой флот. Особенно это коснулось линкоров. Поэтому в 1947 году почти новый «Норт Кэролайн» был отправлен в резерв. Патриоты из Северной Каролины, в честь которой названо судно, решили собрать деньги, чтобы выкупить линкор и сделать музеем. Судно удалось получить в распоряжение штата. В качестве места расположения выбрали город Уилмингтон. Там достаточно населения и нет ураганов. В 1961 году, маневрируя в порту города, линкор протаранил пришвартованное у набережной судно с названием «Лодка». Оно было много лет как списано с флота, и в 1951 году его переоборудовали в рыбный ресторан. За несколько лет до этого в плавучий ресторан уже врезалась подводная лодка, за что хозяин судна потребовал от флота большую компенсацию и, кстати, ее получил. Это породило слухи о том, что повторную аварию спровоцировал сам владелец ресторана. Дескать, он специально пришвартовал ресторан на проходе, где его могло задеть любое крупное маневрирующее судно. При помощи 9 буксиров линкор все же доставили до места экспозиции, где он служит военно-патриотическим музеем по сей день.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Аппиева дорога – одна из самых известных римских дорог. Она была широкой настолько, что две колесницы могли пересечь ее в противоположных направлениях, или пять солдат могли двигаться бок о бок. Она была проложена в IV веке до н.э. и связывает Рим с южными регионами Апеннинского полуострова. Ее протяженность составляла 660 километров. Дорога названа в честь своего создателя, римского политика Аппия Клавдия Цека. Аппиева дорога имела огромное стратегическое значение для расширения влияния Рима. Она облегчала перемещение войск, товаров и ресурсов. Через нее проходили торговцы, паломники, путешественники и государственные чиновники. Дорога строилась из крупных каменных блоков, уложенных на прочное основание, покрытое слоем гравия и щебня. Поверх укладывались плоские камни, обработанные особым способом, что обеспечивало ровную поверхность и устойчивость покрытия. Такие инженерные решения позволяли дороге выдерживать значительные нагрузки и сохраняться на протяжении многих столетий. Сегодня остатки древней дороги – это памятник культурного наследия Италии, который включен в туристические маршруты.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
2: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
1: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
3: Любые знаки принятия нужны ребенку как пища растущему организму. Они его питают эмоционально, помогают выживать. Для родителя это означает, безусловно, принимать своего ребенка. Любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

0: Audio Stories.
1: Спасательное судно Черноморского флота «Коммуна» – старейшее активное боевое судно российского военно-морского флота. Оно было построено в 1915 году в Германии и до сих пор выполняет свои задачи. «Коммуна» была построена специально для нужд российского военно-морского флота в эпоху Первой мировой войны. За свою долгую историю корабль участвовал в многочисленных операциях по подъему затонувших судов, поиску мин и глубоководных исследований. Во времена Великой Отечественной войны экипаж корабля оказывал помощь подводникам Балтийского флота, осуществляя аварийно-спасательные операции. Судно оснащено специальным оборудованием для глубоководных погружений, водолазных спусков и подъема тяжелых грузов с морского дна. «Коммуна» может буксировать сверхглубоководные аппараты, мини-подлодки и батискафы. Судно многократно проходило ремонты и модернизации. Но в кают-компании до сих пор стоит рояль царских времен, который ни разу с момента спуска судна на воду не покидал борт. Он настолько большой, что его невозможно достать, не разбирая корпус корабля. Аудио сторис.

0: в Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Как сообщает Минобороны, подразделения группировки «Днепр» атаковали формирование механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Димитрово, Орехово и Новояковлевки Запорожской области. Подробности сообщил начальник пресс-центра Днепра Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки «ВОЗ-Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районе Димитрово, Орехово, Новояковлевки. Уничтожено до 55 военнослужащих, 19 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В военном ведомстве также добавили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 19 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 591 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. С 1 сентября россияне, у которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, смогут взять ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. Согласно поправкам в закон о потребительском кредите, заемщик сам выбирает длительность льготного периода, но не более 18 месяцев. При этом первые 6 месяцев он полностью освобождается от любых платежей. С 7 по 18 месяц проценты начисляются, но выплатить их нужно после каникул. Подать заявление можно в течение 1,5 года с момента рождения или усыновления, однако жилье семьи должно быть единственным. Сумма кредита не больше 15 миллионов рублей, и воспользоваться такой мерой можно только один раз. Для подтверждения права понадобятся свидетельства о рождении каждого ребенка, документы об усыновлении или удостоверение многодетной семьи.
1: Выборы 2026.
0: Ликвидация разлива нефтепродуктов, борьба с лесными пожарами, последствия наводнений и катастроф. «Единая Россия» объединила тысячи неравнодушных людей, у которых одна цель на всех – помощь своей стране и тем, кто попал в беду. Партийная команда во главе с Героем России, лидером предвыборного списка единороссов Евгением Поддубным, подвела промежуточные итоги работы волонтерского корпуса, обозначила планы развития добровольческого движения в зонах чрезвычайных ситуаций и наградила самых активных.
3: Без добровольчества, без волонтерства, без людей, которые по зову сердца идут на помощь другим незнакомым людям, наша страна существовать не может. Наверное, это не только из категории сработничества, это не только из категории взаимовыручки. Это вообще одна из тех особенностей, которая нас делает Россией, нас делает страной.
0: Руководство КПРФ в четверг занималось делами подрастающего поколения. В Москве лидер партии Геннадий Зюганов встретился с молодежью, среди них были и представители блогосферы. Говорили о проблемах блокировок интернета, сетевых угрозах и программе «Победы», с которой коммунисты идут на выборы.
4: Сейчас для нас с вами принципиально важно сломать нацистский, бандеровский, фашистующий режим, который оккупировал Украину и который, собственно говоря, питается, направляется, финансируется, вооружается англосаксами и натовцами. Вот эта опасность сегодня подобралась к каждому и прежде всего к молодому поколению.
0: Парус с портретом Владимира Жириновского на фрегате «Надежда» подняли во Владивостоке. После поездок по Сибири и Дальнему Востоку либерал-демократы представили программу новой индустриализации этих регионов. Ресурсы, считает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, должны в первую очередь приносить пользу там, где их добыли.
5: Первый необходимый шаг – сместить акцент, если позволите, центр тяжести с добычи и вывоза ресурсов на их переработку здесь, внутри региона. Речь в первую очередь идет о рыбных ресурсах, ну и, конечно, о развитии рыбопереработки. Дальше судостроение, судоремонт, машиностроение, робототехника и другие производства с высокой добавленной стоимостью.
0: Ветеран СВО, кандидат в депутаты от «Справедливой России» Олег Чернышов посетил региональное отделение в Забайкалье. Там он пообщался с коллегами-партийцами, которым вручил памятные медали. Там же активисты передали для отправки в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы с дронами.
6: Практически все огневое поражение, что с нашей стороны, что с их, это вот небо. Война переходит в другую плоскость, и вот эти вещи, они спасают жизни ребят, в том числе при эвакуации, при доставке, ну, вся повседневная жизнь связана с тем, чтобы защититься от дронов.
0: полтора раза увеличить стоимость патента и постановки на миграционный учет для приезжих предлагают новые люди. Такие идеи представил депутат партии «Новые люди» Ярослав Самылин на дебатах. Среди инициатив 15 лет тюрьмы для организаторов ввоза нелегалов и цифровая система учета.
7: Мы говорим про единый цифровой профиль, да, это и наличие биометрии, и место жительства, работы, и правонарушения, и перевода денежных средств, чтобы все это было в единой системе, которая прослеживается онлайн. Мигрант, например, зарабатывает там 100 тысяч рублей, да, а по объему его переводов за рубеж мы видим, что выводится там 300 или 350 тысяч, а налоги на эти средства не уплачены.
0: Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября этого года. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 число. Посол Китая в России Джан Ханьхуэй заявил, что Москва и Пекин ведут совместную работу по взаимной интеграции систем мобильных платежей, оптимизации тарифов на связь и улучшению транспортной инфраструктуры. По его словам, стремительный рост пассажиропотока после введения безвизового режима поставил задачу преодолеть системные барьеры, и конкретные шаги стороны уже согласовали. Дипломат отметил, что аэропорты и туристические объекты активно внедряют многоязычную навигацию. В России появляются указатели на китайском, а в КНР – сервисы и билетные системы на русском. При этом безвизовый въезд для граждан обеих стран продлен до конца 2027 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу 28 августа местами небольшой дождь, днем в городе на Неве от плюс 18 до плюс 20 градусов. В Москве синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков, днем в столице от плюс 18 до плюс 20 по Цельсию.

0: Аудио сторис.
1: Настоящие вампиры. Это не бледные люди с клыками, а летучие мыши, подсемейство десмодовых. Их всего три вида, и живут они в Центральной и Южной Америке. Десмод, или обыкновенный вампир, питается кровью млекопитающих. Белокрылые вампиры предпочитают птичью кровь, хотя недавно выяснилось, что они приспособились и к человеческой крови, и включили ее в свой рацион. Эти летучие мыши имеют большие клыки и резцы, которые позволяют прокусывать кожу жертвы. На носу у них есть инфракрасные рецепторы, с помощью которых они ищут добычу. В слюне содержатся обезболивающие вещества и антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови, а пищеварительная система вампиров способна быстро избавляться от излишков мочевины и воды. Вампировые мыши довольно социальные животные. Они не могут прожить без еды больше 2-3 суток. И среди самок распространено кормление друг друга кровью. При этом они не любят жадных товарищей и не делятся с ними сами. Самые крепкие связи формируются между матерями и дочерьми. Однако многие мыши кормят и неблизких родственников. Такой тип эволюционного приспособления называется страхованием рисков на случай, если ближайший родственник пропадет. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: На многих снимках Уолт Дисней позирует с двумя сложенными пальцами, указательным и средним. При этом в пальцах ничего нет. Эта привычка преследовала Уолта всю жизнь. Дело в том, что у Диснея была пагубная привычка. Он очень любил курить сигареты. Еще во время войны, где он принимал участие в роли военного водителя, Уолт пристрастился к табаку. Но уже в 20 веке курение считали плохой привычкой. В мире начинались антитабачные кампании, и известный мультипликатор не мог предстать перед детьми в образе курящего человека. Поэтому все снимки Диснея ретушировали и убирали с них сигарету. Дальше этот необычный жест решили сделать фишкой мультипликатора. Пиарщики даже попросили всех сотрудников Диснейленда повторять за мультипликатором, но, естественно, без сигареты. Так и появился известный жест Диснея.

Хочу, чтоб нас пути нечаянно свели радовать, твои печали перекладывать, твои тревоги.

0: Audio Stories.
1: Дублером актера Дуэйна «Скалы» Джонсона выступает его двоюродный брат Рид. Он имеет почти такое же телосложение и очень внешне на него похож. Они работают вместе уже более 17 лет. За годы работы Рид не раз ломал себе кости, разрывал сухожилия и связки. Известность пришла к Риду после публикации материалов в журнале «Голливудский репортер». В ней рассказывается о нелегких трудовых буднях каскадеров, которые работают бок о бок со звездами кинематографа. Помимо ролей в популярных фильмах, Рид и Джонсон очень близки как братья. Они помогают друг другу справляться с физическими нагрузками и требованиями индустрии развлечений.
0: Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Некогда собаки считались лучшими специалистами по борьбе с крысами. Их использовали во времена Первой мировой войны для борьбы с грызунами в окопах. В книге рекордов Гиннесса самым быстрым собачьим крысоловом назван бультерьер по кличке Билли. Он убил 100 крыс за 5 минут 30 секунд. Это примерно 3 секунды на одно животное. Книга рекордов Гиннесса также приписывает Билли убийство 4000 крыс в течение 17 часов. Некоторые породы собак были выведены именно для борьбы с грызунами. Даже предки йоркширского терьера, одной из самых популярных декоративных пород, служили не украшением, а охранниками домов хозяев от грызунов.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: В средние века были распространены различные тайники. Один из них – шкатулка с ядами, которая замаскирована под книгу. На месте страниц расположены 11 небольших ящиков разного размера с серебряными набалдашниками. На них размещены аккуратные этикетки, на каждой из которых прописано, какое растение содержится в ящичке. Многие из этих растений были ядовитыми, но часть из них использовалась во врачебных целях. Поэтому иногда шкатулку с ядами называли медицинским изделием, домашней аптекой. Такие дорожные наборы не были редкостью в то время. Аптекари часто носили их с собой. В свое время в них вполне могло поместиться все – от опийного мака и валерьяны до касторового масла и белладонны.
0: Аудиосторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00. Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну, там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так? Можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудиосторис.
1: Акула-нянька – единственный представитель рода усатых акул. Она обитает в Атлантическом океане и в восточной части Тихого океана на глубине до 130 метров. Как правило, усатые акулы безопасны для людей. У акул-нянек мелкие зубы. Они ведут малоподвижный образ жизни и в случае опасности не пытаются атаковать, а просто уплывают. Поэтому сейчас очень модно подплывать к акулам и делать с ними селфи. В Карибском море дайверы часто сталкиваются с ними под водой. Акула-нянька имеет гладкое тело и длинные узкие плавники. Обычно ее длина составляет от 2 до 3 метров, но некоторые особи могут достигать 4 метров. Хотя акула-нянька не считается видом, находящимся под угрозой исчезновения, она сталкивается с проблемами из-за рыболовства и потери среды обитания. Несмотря на спокойный нрав животного, все же было зарегистрировано несколько случаев нападения этих акул на людей. Впрочем, они все были спровоцированы ныряльщиками.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделениями западной группировки российских войск за прошедшие сутки поражены формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Пролетарского, Харьковской области, Сидорова, Маяков и Крестища Донецкой Народной Республики. Подробности доложил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарская, Харьковской области, Сидорова, Маяки и Крестище Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 20 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 4 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как сообщили в Министерстве обороны России, ударными беспилотниками